Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Голопузое время, слався, слався детство мое цветное, хоть на сутки, на час отдайся.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Вы слушаете «Радио Говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
0: Говорит Москва.
2: 94,8 FM.

0: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она – современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва!
2: 94,8 FM.

0: вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.
1: Люди, леди, джентльмены, да, конечно, разумеется, мир далек от совершенства, а местами просто плох. На благие перемены, в общем, мало кто надеется. И поэтому я счастлив объявить, хоть я не бог.

0: но так и не смогли.
1: Синева, синева, синева, от тебя мы без ума.
0: Дело в том, что в наше время все иначе, нам смешны кнуты и пряники. Они заманит нас романтик, они обманет мракобес. Люди, леди, джентльмены, век науки и механики.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

только над землею песен пронеслось. Помню песню детства, песню матери родной, помню песню сердца.

0: бим-бом, мелодия бим-бом, бим-бом, бим-бом, мелодия бим-бом.
1: Говорит Москва. Прогулки по старой столице –

Радиостанция «Говорит Москва» представляет. Песни.

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Говорит Москва.
1: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
2: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

На заре печаль бесследно тает в нем. Оно, как парус, земле досталось, и мы с тобой под ним плывем. Пусть морозы, дожди и зной, мне не надо судьбы иной, лишь бы день начинался.

цене, и нет черты, пусть морозы, дожди, зной.

0: есть что вспомнить. Родные песни.
1: Днем и ночью

Верка, поскольку места мало в рюкзаке, а ты пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке. В кедах можно вслед за песенкой шагать по асфальту, по траве, среди болот. В кедах можно даже по небу летать, если к ним еще добавить вертолет. По всей земле пройти мне в кедах хочется, увидеть лично то, что...

рюкзаке. Если дождик налетает с ветерком, прежде чем схватить простуду, ты учти, до аптеки верт 400 пешком. Нужно будет за горчишником идти по всей земле, пройти мне в кедах хочется, увидеть лично то, что вдалеке. А ты пиши мне письма мелким почерком.

0: На тропинке ты внимательно смотри. Я подметками везде, где только мог, отпечатал четкий номер 43. И узорное фабричное клеймо по всей земле. Пройти мне кеда хочется, увидеть лично то, что вдалеке. Вот и пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке. Вот и пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке.
1: Говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Имена. Поверх времен.
2: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
1: «Имена. Поверх времен».
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.

0: говорит Москва, поющее сердце столицы. Родные песни.
1: Стою на полустаночке в цветастом

0: Говорит Москва.
1: Рок-рада. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
2: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
1: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бласт-биты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
2: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
1: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
2: Включите ваши приемники на полную мощность.
1: Каждое воскресенье после 8 вечера.
2: Всего вам доброго и слушайте рок.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Москва.
3: 94,8 FM.
4: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Говорят, геологи романтики, только это, братцы, ерунда. Вы ее попробуйте, достаньте-ка, догадайтесь, где она руда. Не просто себе бродяги.

годами. Дождик льет, песчаный ветер колется, а земли на 40 лет пути. Надо от экватора до полюса всю ее обшарить, обойти. Не просто себе бродяги, таежные чудаки, геологи, работяги, искатели, ходоки, геологи, работяги, искатели, ходоки. Как проверить нового товарища, что такое мужество и страх? Не случайно дружба наша варится на усталых, на ночных кострах. Не просто себе, бродяги,

ни на что не можем дать гарантии, но по свету ходим мы не зря. Говорят геологи романтики, это правда, честно говоря. Не просто себе бродяги, таежные чудаки. Геологи, работяги, искатели, ходоки.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
2: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Вот ведь какая.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

0: души!
1: Спасите наши души! Спасите наши души!
2: Говорит Москва. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать. Думать. Знать. «Говорит Москва». 94.8 FM. «Говорит Москва». Прогулки по старой столице.

Даже если на краю земли, где чужой звездою небо мечено, вспомнишь непременно ты вдали огоньки родные тихим вечером.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
3: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я
2: войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
4: намеренного, неправедного и пагубного.
1: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Счастье вдруг в тишине постучалось в двери. Неужели ты ко мне? Верю и не верю. Падал снег, плыл.

0: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Имена. Поверх времен.
0: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
1: «Имена. Поверх времен».
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

Hits. Москва. 94.8 FM. Говорит Москва. Прогулки по старой столице –

Радиостанция «Говорит Москва» представляет...

где побережье света и добра, там, где с надеждами, там, где с надеждами.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: внимание, говорит Москва. 94,8.
1: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она – современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

маки, журавли улетают трубя, и природа в болезненном мраке не похожа сама на себя.

Жизнь растений теперь затаилась в этих странных обрубках ветвей. Ну а что же с тобой приключилось? Что с душой приключилось твоей?

Пусть непрочны домашние стены, пусть дорога уводит во тьму. Нет на свете печальней измены, чем измена себе самому.

0: нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: А у нас во дворе есть девчонка одна. Среди шумных подруг неприметна она. Никому из ребят неприметна она. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет. А я все гляжу, глаз не отвожу. Есть дружок у меня,

огня, а при ней словно вдруг подменяют меня. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. Вот опять вечерком

0: мне она так нужна. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу, а я все гляжу, глаз не отвожу, а я все гляжу, глаз не отвожу.
1: Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

говорит Москва, поющее сердце столицы. Родные песни.

0: учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8 FM.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

какая красивая песня! Ну, просто замечательная песня! А теперь покатай меня, а!

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8 FM.

свете разнообразны нити, и он не с теми ходит где-то и тоже понимает это.

Со мною вот что происходит, совсем не так ко мне приходит. Мне руки на плечи кладет и у другой меня крадет. А той, скажите, Бога ради, кому на плечи руки класть? Та, у которой я украден в отместку, тоже станет красть не сразу эти.

осатанённость. О, кто-нибудь, приди наружу.

вот что происходит. Ко мне мой старый друг не ходит, а ходит в праздной суете, разнообразной не те. Со мною вот что

Наш товарищ веселый король, лучше парня в мире право не найти. Он красив, он вежлив и умен, всех друзей своей улыбкой покоряет он. Ай да парень, паренек, в этом парне виден прок, такого нет, чтоб сделать он не мог. Он дом построить может и обед состряпать тоже. Ай да парень, паренек, дайте только парню срок. Себя покажет, не узнаешь даже, что за чудо паренек. Есть у нас и девушка одна, девушек всех больше и стройнее она. Повстречал ее наш паренек, только заглянул и в очи сразу за ним. Ай да парень, паренек, в этом парене виден прок. Хотел в любви признаться, но не смог. И рассказал, что дом построить может, стряпать тоже. Ай да парень, паренек, дайте только парню срок. Он все ей скажет, не узнаешь даже, что за чудо паренек. А когда настал тревожный час, получил наш парень боевой приказ. Нам страна родная, дорога, и поднялись наши парни грудью на врага. Ай да парень, паренек, в этом парене виден прок. Такого нет, чтоб сделать он не мог. Он бить гранатой может, впрочем, и с Катюшей тоже. Ай да парень, паренек, он и запад, и восток от банд очистил вражьих, что тут.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
2: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? В эту субботу тема программы «Порода кошек Мейн-кун. Особенности содержания и ухода». В эфире фелинолог, заводчик породы Мейн-кун Юлия Щедрина. Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». В эту субботу после 11. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. В эту субботу тема программы «Вовлечение мужа при подготовке к ЭКО». В эфире перинатальный психолог Алина Никифорова. Каждую субботу после 7 вечера. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».
3: Главное, чтобы костюмчик сидел непринужденно, легко и вальяжно.
4: Все остальное, поверьте, не важно. Нет и не будет серьезнее дел.
3: Главное, чтобы
4: Костюмчик сидел

0: что такого себе не пошили. Их непригляден и жалок удел.
1: Главное, чтобы...
0: Главное, чтобы...
1: Главное, чтобы костюмчик сидел.
0: Главное, чтобы костюмчик сидел. И как

0: скобы невеста, сомлев от пошива,
1: вдруг поняла, что она поспешила.
0: Главное, чтобы костюмчик сидел.
1: Главное, чтобы костюмчик сидел.
2: Главное, чтобы костюмчик сидел. Главное, чтобы костюмчик сидел.
3: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

новоселам, ставшим старожилами, хорошо мечтается вдвоем. Юность беспокойная, юность беспокойная.

Это вам, романтики, это вам, влюбленные, песня посвящается моя. Это вам, романтики, это вам, влюбленные.

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Если б ты знал, как мне горько одной, можно поверить, да трудно простить, и невозможно забыть. Все, что обычно, мы в счет не берем, все, что привычно, легко отдаем, но, возвратясь, повторяю,

Та женщина есть, леди дама, сеньора Фемина. А для женщины главная честь, когда есть у ней рядом мужчина. Ибо всюду тем более

идеал. Моя звездочка, ягодка, рыбка, зубки, жемчуг, а губки, коралл. Хороши также грудь и улыбка. Я таких никогда

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
2: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум.
3: В это воскресенье тема программы «Ревматологические заболевания у детей». В эфире главный детский ревматолог Минздрава, доктор медицинских наук Екатерина Алексеева. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
4: Каждое воскресенье после 17 часов.
2: Гость в студии.
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Во всем, что с нами происходит, ищите женщину. Умные, талантливые и влиятельные, известные во всем мире своей красотой и твердостью характера. Женщины в российской истории.
5: В 19 веке она была известна по абрамцевскому кружку и, как ее называли Иван Билибин, Леонид Пастернак и Александр Бенуа, крестной матерью модерна. А сейчас она чаще упоминается как сестра Василия Поленова. Речь идет о Елене Поленовой. Она родилась в творческой семье 27 ноября 1850 года. В детстве Елене преподавал тогда еще студент Академии художеств Павел Чистяков. У 9-летней девочки был талант, но она не могла продолжить образование в Академии художеств. Женщин туда не принимали. Поэтому в 14 лет она поступила в рисовальную школу Общества поощрения художеств. В учебном заведении на 3 года училась у портретиста Ивана Крамского. В 19 лет Елена Поленова отправилась в Париж и поступила в студию живописца Шарля Шаплена. Художник высоко оценил способности девушки, однако отмечал, что ей не хватает технических навыков. Сама Поленова впоследствии жаловалась на невозможность получить основательное образование. «Того, что дает школа, вовремя пройденное, мне ужасно не хватает». В 1878 году она продолжила обучение сразу в 2 классах школы общества поощрения художеств – акварельном и керамическом. Впоследствии девушке были присвоены малая, а затем и большая серебряные медали за работы по керамике. Художнице также выделили деньги на поездку в Париж. «Какой скандал, Вася! Меня посылают в командировку за границу от общества поощрения!» Я думаю, это первый пример в истории, по крайней мере в русской, чтобы особа нашего бабьего сословия получала поощрение и отправляема была в командировку с целью изучения и так далее, сообщала Поленова брату Василию. По приезде она обрела призвание и признание, чем она только не увлекалась. Художница писала акварелью и маслом, изучала русский фольклор, а также записывала народные сказки. Впоследствии она станет одной из первых, кто иллюстрировал детские книги. Любовь к народному творчеству привела Поленову к тому, что она много ездила по деревням, собирала и зарисовывала декоративные предметы русского быта. Она создала уникальные эскизы мебели и предметов. Благодаря художнице в Абрамцеве открылась столярно-резчицкая мастерская. В конце 19 века вошел в моду неоромантический русский стиль, и резные изделия по эскизам Поленовой стали украшать многие аристократические гостиные. Уже после кончины художницы ее проекты получили признание в разделе ремесел российского павильона на Парижской всемирной выставке в 1900 году. Елена Поленова трагически скончалась. Она упала с повозки и получила травму головы, а после тяжело болела 2 года. Ей было всего 47 лет.
0: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
6: Повтор лучшего.
2: Знаменитые сражения,
7: Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Виват. История».
8: Здравствуйте! Вы слушаете радио «Говорит Москва». В эфире программа «Виват. История». У микрофона Александра Ромашова. Я представляю вам автора и ведущего программы петербургского историка Сергея Виватенко. Сергей, здравствуй.
9: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
8: Напомню, что в конце выпуска мы, как всегда, разыграем книгу. Ну, а тема сегодняшней передачи, мы переходим к такой вот мировой истории, причем истории довольно современной, 20 век. Это судьба президента Рональда Рейгана.
9: Да, дорогие друзья, сегодняшнюю передачу, которую я назвал «Президент из фабрики грез», мы поговорим о Рональде Рейгане. Я думаю, все о нем слышали, даже кто-то жил при нем. Слышали мы разное. Но я посмотрю, как историк, попытаюсь вам рассказать о нем что-то такое. Ну, начнем, Саша, наверное, с биографии. Настоящая родовая фамилия президента О'Риган. Ее носил его прадед, ирландец из графства Типперери, который перебрался в Англию. При венчании он сделал ошибку и написание своей фамилии упустил букву О и переначал ее в Рейгана. Под этой фамилией дед Рональда перебрался в Америку в поисках лучшей доли. Отец президента родился в городке Фултон, штат Иллинойс. Был коми-воежором, торговавший обувью и хроническим алкоголиком. Мать брала дочерью шотландца Томаса Уилсона и англичанки Мэри Энн в девичестве Эльси. Деды по матери тоже приехали в США из Европы. Так что происхождение Рейгана английское, ирландское и смесь еще шотландской кровью. Рональд Рейган родился 6 февраля 1911 года. Отец Саша, увидев новорожденного, воскликнул: «Он выглядит полным болваном. Но кто знает, может быть, он когда-нибудь станет президентом». О своем рождении Рональд так шутил: «73 года назад я родился в городе Тампико, штат Иллинойс, в крошечной квартирке, в доме, где на первом этаже был банк. Других контактов с банками у меня никогда не было».
8: Кстати, про него говорят, что он был великий шутник.
9: Абсолютно верно, мы об этом поговорим. Чувство юмора, скажем, на нем было, да? А детство прошло в маленьких городах Иллинойса.
8: Штат Иллинойс находится в каком месте карты США?
9: А наверху, там город Чикаго, это Великие озера. Угу. Ну, там вот. Иллинойс, да, это город первопроходцев, да, абсолютно. Героических первопроходцев Дикого Запада. А там почти в изначальном виде сохранились классические устои жизни классических американцев. Вера в собственные силы, индивидуализм и изрядный скепсис по поводу деятельности правительства. Рос, учился в школе. Кстати, у Эйзенхауэра, Франклина, Рузвельта и Рейгана была общая страсть. Эти три президента были мальчиками-помпонами.
8: Это что такое?
9: Чирлидеры.
8: Вот. Я думала, ими только девочек делают.
9: В отличие от образа блондинки-болельщицы с хвостиком и мини-юбкой, например, Мадонна была, Чикона имеется в виду. Ну, это даже теперь часть американских сериалов и фильмов. Чирлидинг в начале 20 века был мужским делом. В университете он играл в американский футбол. «Я не играл в бейсбол, потому что у меня были проблемы со зрением», пишет Рейган. «Поэтому стал играть в американский футбол. Там и мячик, и ребята покрупнее. Могу их различать». Угу. После колледжа Рональду удалось в 1932 году закончить колледж в городке Йорик и получить степень бакалавра искусств. Он работал на маленьких радиостанциях в штате Айова. Освещал спортивные мероприятия. Именно в это время он заложил основу будущего, как он его часто называет, «великого коммуникатора». В 1937 году прошли кинопробы, и он подписал контракт со студией Warner Brothers. Ну, он был высокий, симпатичный, да. А став актером, он снялся в полусотни фильмов.
8: Ну, в общем-то, вряд ли кто-то из наших слушателей вспомнит хотя бы один.
9: Ну, «Дорога на Юму». Это он там играет офицера на коне. А в большинстве они, эти фильмы, были ушли в небытие. А продюсеры, как писал Рейган, не стремились сделать все фильмы хорошие. Они стремились сделать их в четвергу. Ну вот, где запомнился Рейган, я, правда, этот фильм не смотрел, да? В 1939 году он снялся в фильме «Код секретной службы», где Рейган сыграл главную роль. Вот. Глаза голубые, шатен, рост 185. И после этого фильма многие выбирали карьеру работников ФБР благодаря этому фильму. Ну, действительно, у нас некоторые актеры возвеличивают какую-то специальность. Да, действительно, какие-то фильмы, благодаря каким-то фильмам становятся знаменитые какие-то специальности. Да, Рейган так обессмертил ФБР. Во время Второй мировой войны Рейган не был признан в армии из-за близорукости. Хотя он служил в армии, но не на боевом посту. Закончил армию в чине капитана. Во время войны он снимался в учебных фильмах для военно-воздушных сил США. В 1945 году был уволен в запас. Но если говорить про актерские вещи, в 1964 году он снялся в последнем фильме, который назывался «Кингс Роуд». Ну вот «Путь к власти». Франк Делано Рузвельт во время Великой депрессии, когда пришел к власти, считал, Саша, что народ должен понимать, что делает правительство. Поэтому он простыми словами объяснял американцам по радио или на пресс-конференции, что к чему. А затем стала администрация нанимать представителей творческих профессий, которые стали агитаторами так называемого нового курса Рузвельта. Исследователи утверждают, что так в политику попал Рональд Рейган. Он, актер, устроился на радио, где объяснял политику и самого Рузвельта, и его правительства. Если мы говорим, кем был Рейган в политическом спектре, то он был сначала членом Демократической партии. Ну, потому что Рузвельт. А он всегда восхищался Рузвельтом и его новым курсом. Находясь на посту в General Electric, что-то вроде замполита-комиссара, Рейган объезжал заводы компании по всей стране и произносил речи перед служащими, чтобы стимулировать преданность работников своей корпорации. Он подчеркивал значение личности, восхвалял идеалы американской демократии, предостерегал от коммунистической угрозы и опасности разрастания социального государства. В 1962 году Рейган стал республиканцем. Ну, в принципе, если говорить честно, он, конечно, был странным демократом, потому что всегда он проявлял себя как консерватор. Он был активным профсоюзным деятелем. В 1947 году Саша Рейган стал президентом профсоюза киноактеров. То есть у актеров тоже был профсоюз, и надо было кого-то избрать. И действительно избрали его. То есть он впервые победил на каких-то выборах именно в Голливуде, что сложно, согласимся, потому что там творческие работники, и все смотрят очень предвзято друг на друга. Но, в общем, работая в Голливуде лидером профсоюза, эта деятельность Саша научила его вести переговоры, развела политический дар. То есть, когда надо было жестким и непреклонным, а когда надо, можно было идти на соглашение. А в то время он активно сотрудничал с ФБР. Но я думаю, что он был еще во время войны завербован, потому что он работал как раз вот в пропаганде, как говорится, да? А и проявлял себя ярым русофобом и антикоммунистом. Ну, это, если мы говорим про конец 40-х годов, Саша, то, наверное, если про Голливуд говорим, это «Охота на ведьм» знаменитая. Маккартизм и так далее, и тому подобное. То есть это была борьба, очень бурная, жесткая борьба с любым проявлением симпатии к русским, к России и коммунизму. А после Второй мировой войны очень много было деятелей в Голливуде, которые сотрудничали с коммунистической партией, даже вступили в нее. Например, Билл Уайдер, Саша, он был членом коммунистической партии. Это тот режиссер, который снял «Некоторые любят погорячее». «Взять только девушки».
8: Сергей, мы помним его жену, Нэнси Рейган.
9: Она была не первая.
8: Первая была. Какая у него семья была?
9: Первое десятилетие при Голливуде ознаменовались для него и женитьбой на актрисе Джейн Уайман. От этого брака родилось двое детей. То есть до избрания Дональда Трампа Рональд Рейган был единственным разведенным президентом США. Да. Ну вот так вот. Нэнси или Анна Фрэнсис Дэвис. Нэнси – это ласкательная от Анны, Н. Да, она рассказала, моя жизнь началась тогда, когда я вышла замуж. Ну, в принципе, вполне возможно, что при Рональде Рейгане она расцвела. Но она с детских лет мечтала стать актрисой. После школы поступила в колледж на отделение английской драмы, а потом уехала в Голливуд. Ну, кинозвездой она не стала. Ей давали небольшие роли домохозяек. Да, еще случилось страшное недоразумение. Нэнси попала в черный список гильдии киноактеров за якобы симпатии к коммунистам. Она попросила своего режиссера помочь и решить эту проблему. Тот позвонил президенту гильдии киноактеров Рональду Рейгану и договорился о встрече. Рональд к тому моменту был уже женат. А вот он уже сменил разные профессии, был радиоведущим, тамадой, спасателем на пляже, снялся в 56 фильмах, но личного счастья так не нажил. В общем, на этой встрече, как пишет Нэнси, я думаю, что здесь можно ей верить. А они сразу понравились друг другу. «Настоящая леди», – подумал Рейган. «Вы мой спаситель», – сказала она. 6 марта 1952 года они поженились. Но Рональду тогда было 41 год. Через год родилась дочь Патриция, еще через 5 сын Рональд. В то время Рональд уже активно боролся за должность губернатора Калифорнии. А Нэнси быстро включилась в политическую жизнь мужа. Они говорили, что она сохраняет Рональда как тигрица своих детенышей. Ну, вы знаете, для политика очень важно, чтобы у него был сильный тыл, за которым он мог быть спокойным, что жена не брякнет какую-то ерунду, да, не устроит какие-то вещи, не будет его шантажировать за что-то и так далее и тому подобное. Поэтому, конечно, во всех победах известных людей жена как тыл играет большую роль. Ну, иногда их губят. Такие тоже вещи были, как Мария Антуанетта или Раиса Максимовна. Но это другая история, как говорится. А будучи супругой губернатора, а потом президента США, она в обществе вела себя так, как будто муж ее полностью загипнотизировал. Ну, еще раз, она была актриса, могла это изображать, как говорится. То есть у актеров на лице не всегда показывает мимика то, что они думают. Однако в жизни все было иначе, как все вспоминают. Первой леди была женщина властной, ревнивой. Семейной жизни требовала от всех дисциплины. Вмешивалось в любое политическое решение мужа. Многие считают, что без Нэнси Рейган никогда бы не стал президентом США. А когда президент оказалась в госпитале в результате покушения на него в 1981 году, Нэнси спала в его рубашке, поскольку ее успокаивал запах мужа. Когда Рейган начал работать в транснациональной корпорации General Electric в 1954 году, он был политически прогрессивным и довольно антикоммунистическим человеком. К 1962 году он стал настолько консервативный, что группа решила обойтись без его услуг в качестве представителя. Этот ключевой 8-летний период почти никогда не изучался, отчасти потому, что он менее документирован, чем другие. Однако это был ключевой момент его карьеры. Тогда и проявился его политический талант. Рейган описал в свое время General Electric как учебу в колледже по политологии, в результате которой сформировалась его консервативная идеология. С 1967 Саша, по 1975 год Рейган был губернатором Калифорнии. Штат был в тяжелом положении. Предыдущий губернатор-демократ практически обанкротил его своими широкими социальными программами. Калифорния страдала от безработицы и инфляции. Студенты, а это был середина 60-х годов, устраивали бунты против войны во Вьетнаме. Афро-жители против расовой сегрегации и нищеты. Рейган начал проводить политику твердой руки. На студентов, которые проигнорировали ультиматум нового губернатора, ультиматум был «возвратитесь к учебе или отчисляйтесь». «А вот, если нужна была кровавая баня, пусть будет», – говорил Рейган. Поэтому студентов Беркли расстреляли полицией. Рональд Рейган, тогдашний губернатор, объявил чрезвычайное положение в Беркли и вызвал туда 1000 солдат Национальной гвардии. В течение следующих, Саша, нескольких недель они атаковали любое собрание людей, которое было внутри кампуса. А вот также он бросил Национальную гвардию против афроактивистов, которых давили с помощью полиции и неправительственных российских организаций. То есть Рейган дал им на это зеленый свет. На время порядок в штате он навел. Но в сфере экономики рейгановский блицкриг сразу провалился. Команда Рейгана, которая включала в себя ведущих предпринимателей штата разработала антикризисную программу. Она включала в себя 10% сокращения расходов штата. Но, в принципе, это рейганомика, если мы помним такой термин, когда он станет президентом. Прекращалось финансирование учебных заведений, больниц, различных социальных программ, ну, таких как трудоустройство, помощь безработным и другие. Новая администрация обещала сбалансированный бюджет и понижение налогов. Как губернатор, Рейган проявил многие типичные черты, которые позже характеризовали Саша и его президентство. Но он подчеркивал свой консерватизм, умел ставить приоритетные задачи, но никогда не вмешивался в работу администрации и законодательного процесса. Он всегда, скажем, доверял своим работникам. С другой стороны, может быть, он был не очень грамотным, поэтому в судопроизводство не лез, потому что не знал законодательства. Рейган обращался во время того, как был губернатором, прямо к избирателям, чтобы оказать давление на обе палаты законодательной власти. В спорных вопросах он умел действовать прагматически, идти на соглашение. Однажды его спросили, Саша, разве актер может быть президентом? На что он ответил, разве президент может не быть актером? Вот, таланты у него были, конечно, мозг у него был очень острый. Ну, почему избрали Рейгана? Ну, потому что он специалист в сфере СМИ, пиара и прекрасный оратор. Вот. И он еще умел изображать. Это время телевидения, когда из телевидения, ну, как актер, он мог сыграть любую роль. Да. И докричаться своими словами или своим взглядом до кого угодно. Это правда. Когда первые выборы с телевидением, это были выборы, когда выбирали между Кеннеди и Никсоном. А вот все штаты, где тогда можно было купить телевизор, ну, был, скажем, штаты богатые, да, где можно было посмотреть на телевизоре политическую борьбу за власть, там победил Кеннеди, потому что он, да, симпатичный и прочее. А другие штаты, где было только радио, победил Никсон. Теперь телевидение победило радио 100% и все остальные вещи. Поэтому, да, это время было, когда актеры. С другой стороны, среди исследователей есть такое мнение, что глубинная Америка, та часть богатого истеблишмента, которому принадлежит власть в США настоящем, да, были недовольны вольностью и свободой президента, которые могли решить какие-то вопросы, ни с кем не советуясь. Ну, последний такой президент был Дуайт Эйзенхауэр. Он, кстати, и обвинил военно-промышленный комплекс, что они хотят войну, так или иначе. Поэтому в 60-е годы считается, что произошел переворот, политический переворот в Соединенных Штатах Америки. То есть теперь президентов ставили только управляемых, ну, кроме президента Трампа.
8: Управляемых этим самым...
9: глубинным государством, да. Поэтому убили Кеннеди, поэтому сняли Никсона по помощи Уотергейтского процесса, да. И поэтому после Кеннеди, который увел страну от войны, Карибского кризиса, и Никсон, который закончил войну во Вьетнаме, да, и начал разрядку напряженности, к власти не устраивали. Поэтому уже после него пришли уже, ну, непонятные головы в телевизоре, как тогда называли. И вот Рональд Рейган, актер, да, ему не надо много думать, надо изображать себя президентом. В принципе. Ну и как вот Буш-младший, прочитайте, что на самом деле не он руководил страной, а его вице-президент. Но это уже другие вопросы, может, мы про
8: то
9: это
8: есть
9: еще...
8: Рейган был управляемый.
9: Слушайте, ну, более управляемый, чем другие. Потому что был малограмотный, не был богатым, ну и так далее. То есть были определенные ниточки, на которые можно было им управлять. Ну, все эти таланты проложили ему дорогу в Белый дом. Но он еще был, все-таки работал в крупных компаниях, поэтому он мог разговаривать с богатыми людьми и выполнять их решения. Его пафосные выступления нашли большой отклик в республиканской партии. Жесткая антикоммунистическая оппозиция пришлась по нраву боссам американского военно-промышленного комплекса. В США в это время требовался жесткий лидер, ну, как тогда говорили, спасти Запад от начинающегося кризиса капитализма. Это привело Рейгана к победе в выборах 1980 года. Он выступал со своими же уже традиционными лозунгами: снижение налогов для стимулирования экономики, сокращение роли государства в жизни народа, рост расходов на национальную оборону, заостренное внимание на советской угрозе. Но все это он подавал с большим патриотическим пафосом. Рейган имел фундаментальные убеждения. Они шли от религиозных, умел себя и свою политику отождествлять с американскими ценностями. Энергия Рейгана, его яркие речи и пародия на консервативную революцию пришлось по вкусу американской общественности. Но, Саша, так чтобы насчет того, что он был остроумным человеком. 79-й год идет перед выборами. Население выбирает между Рональдом Рейганом и Джимми Картером, который был тогда президентом. И вот их вместе они пришли на дебаты. И Рейган говорит: рецессия – это когда твой сосед теряет работу. Депрессия – это когда ты теряешь работу. А восстановление экономики – это когда работу теряет Джимми Картер. По-моему, смешно.
8: Да.
9: Избитой темой нападок на него был его преклонный возраст. Ну, по-моему, на 13 лет моложе Картера Рейгана. Вот, да. Но Рейган обладал незаменимым для политики качеством – самоиронией. Он обращал старость свою, ну, такую, в кавычках, старость, в козырную карту. Его шутки на эту тему неизбежно веселили публику, и он зарабатывал на этом очки. «Когда я был мальчишкой, – сказал он однажды, – избираться в президенты было проще, ведь штатов было тогда всего 13». Ну, понятно, что он не жил в конце 18 века, когда это было, да? Ну, смешно. В итоге Рейган одержал победу, победив в 44 штатах. Ну, это сейчас никому не снится, в принципе, из 50. Собрав 489 голосов выборщиков. Картер победил в 6 штатах, набрал 49 голосов. То есть это не сейчас непонятно, кто победит, а он победил в одну калитку. В 69 лет стал самым старым президентом США. Как смеялись после этого, да, Трамп и Байден, да. Уже в инаугурационной речи 20 января 1981 года он заявил: «Государство не решит наших проблем. Государство само по себе проблема». И еще одно высказывание. «Правительство не решает проблемы, оно лишь финансирует их решение». Рейгана избрали президентом, и когда он въехал в Белый дом, представитель ФБР спросил, какие будут первые распоряжения. Он сказал: засекречьте мои школьные оценки. Ну да. Тэтчер, Маргарет Тэтчер, железная леди, которая правила Великобританией в этот же период, говорила о Рейгане: я его никогда бы не включила в свой кабинет министров из-за малой образованности, но его ценила за то, что Рон инстинктивно понимал величие и предназначение Америки и отсутствие острого интеллекта. В Рейгане сочеталось легкое принужденное обаяние и столь же ненатужный патриотизм. Ну, люди его любили, то есть не было каких-то радикальных таких вещей в его поведении. Будучи самым пожилым в истории США главой государства, он во многих отношениях оставался подростком. Он покорял соперника своим добродушием и веселым нравом. Чувство юмора не изменяло его в самых отчаянных обстоятельствах. Как мы уже говорили, 30 марта 1981 года у входа в Вашингтонский отель «Хилтон» психически неуравновешенный поклонник актрисы Джоди Фостер Джон Хинсли стрелял в Рейгана. Одна из пуль прошла близ сердца президента. Были убиты телохранители. Тяжелое ранение получил помощник главы государства. Доставленный в госпиталь Рейган шутил с медицинским персоналом: «Господа, надеюсь, вы все республиканцы. Не залечите меня». Вот, да. То есть, ну, в 1984 году соперником Рейгана был Уолтер Мондейл. На теледебатах Рейган заявил: «Я хотел бы довести до вашего сведения, что в ходе этой кампании я не буду заострять внимание на проблеме возраста. Я не собираюсь эксплуатировать в политических целях молодость и неопытность своего соперника». Даже присутствующий в студии Уолтер Мондейл, который на тот момент был 56 лет, не выдержал и расхохотался. Ну, молодец. Некоторые шутки Рейгана для нас сложно, Саша, понять. Все-таки другой менталитет. Но американцев они вызывали неизменный смех. Например, он так расформировал разногласия между республиканцами и демократами. Республиканцы верят, что каждый день года 4 июля – День независимости. А демократы верят, что каждый день года 15 апреля. Ну, для всего мира, Саша, это непонятно. А для американцев очень странная шутка. А ведь каждый американец знает, 4 июля – День независимости, а 15 апреля – крайний срок подачи налоговой декларации.
8: Угу.
9: Ну, понятно, да?
8: Сергей, давай прервемся на несколько минут. Время новостей на радио «Говорит Москва».
9: Давайте узнаем о новостях.
0: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 4,8.
10: Реклама.
11: Это когда маме чашку разбил, а она не ругалась.
12: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
13: Это когда папа маме дарит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
14: Первая любовь, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
15: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
16: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту.
17: Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
18: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
19: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
18: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
19: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
18: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
19: Включите ваши приемники на полную мощность.
18: Каждое воскресенье после 20:00 вечера.
19: Всего вам доброго и слушайте рок.
18: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20: Прошлое застыло в предметах. Что произведения искусства значили тогда и какой смысл в них находят сейчас? История предмета. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
21: Первые люди появились еще 2,8 миллионов лет назад. Современный человек же, Homo sapiens, примерно 300 тысяч лет назад. Может казаться, что вся их жизнь сводилась к выживанию, охоте, собирательству, сну. Но древнего человека также интересовало творчество, желание оставить свой след. Одни из их рисунков были найдены в пещере Эль-Кастильо в Испании. И они – древнейшее известное искусство Европы. Пещера Эль-Кастильо – это не просто грот, а галерея длиной 300 метров, где на стенах более сотни изображений. Есть бизоны, лошади, олени, даже редкие для палеолита рисунки собак. Но настоящая сенсация – это галерея рук. Около 40 трафаретов ладоней, словно кто-то распылял краску вокруг прижатой к стене руки. И рядом десятки красных дисков. Эту пещеру обнаружил в 1903 году испанский археолог Эрмилио Алькальде де Рио. Однако оценить возраст рисунков удалось только спустя больше века, в 2012 году. Группа ученых под руководством доктора Алистера Пайка из Бристольского университета изучила известковый налет, который веками нарастал поверх изображений. По распаду урана в нем можно вычислить, когда он образовался. А раз налет поверх рисунка, значит рисунок еще старше. Оказалось, что одному из дисков минимум 40 800 лет. Но главная загадка – автор. В те времена в Европе жили два вида людей. Неандертальцы, которые обитали там сотни тысяч лет, и Homo sapiens, которые только начали приходить из Африки. Дата 40 800 лет назад – это время, когда они могли встретиться и даже жить рядом. Исследователи еще давно выяснили, что неандертальцы использовали краски для тела, носили украшения, вырезали узоры на камнях. Они точно были не примитивными, но было ли у них абстрактное мышление для подобных рисунков – непонятно. Если же говорить об изображениях, то они не стремятся к реализму. В большей степени это просто формы – круги, линии, отпечатки рук. Их наносили на стены глубоко внутри пещеры, куда не проникал свет. Согласно одной версии, это ритуал, согласно другой – искусство ради искусства. – К слову, большинство отпечатков – левые руки. Как будто человек прижимал левую ладонь к стене, а правый разбрызгивал краску. И хотя схематические рисунки могут не ассоциироваться у современного человека с искусством, в 2008 году пещера Эль-Кастильо вместе с еще 17 гротами на севере Испании была включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО как часть объекта пещера Альтамира и палеотическое пещерное искусство Северной Испании.
2: История предмета.
0: Право знать. Говорит Москва.
6: Повтор лучшего.
2: О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История».
8: Продолжается программа «Виват. История». Вы слушаете «Радио говорит Москва». В студии по-прежнему историк Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова. И герой нашего выпуска Рональд Рейган.
9: Да, дорогие друзья, поговорим, снова вернемся к 40-му президенту США. В первый срок пребывания должности Рейган имел два кольца советников. Внутреннее кольцо составляло тройка – Бейкер, Мисс и Дивер. Второе кольцо докладывало тройке, но к президенту доступа не имело. Во втором сроке президента, тогда вообще называют президента второго срока «хромая утка», то есть, да, сверхцентрализация была усилена. Место тройки занял один человек Рейган. То есть он сам решал последние 4 года, что ему и как делать. А также на президента оказывало большое влияние энергичная и властолюбимая первая леди Нэнси Рейган. При этом Саша она составляла гороскопы и доверяла советам астрологов. Авторитет президента в то время рухнул из-за аферы Иран-Контрас. Там еще была краха биржи, возрастание дефицита бюджета, дефицита внешней торговли, нарастание проблем в экономике. Но это называется новый этап кризиса капитализма. Рейгану надо было что-то решать. Но если брать его внутреннюю политику, то формула Рейгана такая была: ниже налоги, меньше бюрократии и выше процентные ставки. Это помогло одолеть экономический недух эпохи Джимми Картера. Рейган вел интервью на лужайке Белого дома. Рейган прилетал на них на вертолете из Кэмп-Дэвида. Ну, это летняя такая резиденция. Скоротечность таких пресс-интервью и шум лопасти вертолета давала возможность президенту игнорировать неудобные вопросы. Вот, да. Рейгономика не спасла экономику Америки. США оказалась перед угрозой социально-экономического краха. От возможной катастрофы, Саша, Штаты спас только развал социалистического блока и СССР с Горбачевым.
8: Каким образом?
9: Ну, потому что мы признали свое поражение в холодной войне. Снижение налоговых ставок в духе консерватизма, рейгономика, не привело к заметному улучшению положения экономики и его росту. При этом вызвало 5-летний спекулятивный бум на Уолл-стрит. Биржевой бунт был усилен волной многомиллиардных слияний и поглощений. Администрация Рейгана практически прекратила контролировать соблюдение закона против трестов. Также он ослабил контроль над коммунальными службами, снижены стандарты охраны окружающей среды и безопасности для промышленности, были сокращены и социальные расходы. Однако сочетание пониженных налоговых ставок и резкого роста военных расходов привело к значительному бюджетному дефициту. Если он был 699 миллиардов долларов в 80-м году, то в 87-м уже 859 миллиардов долларов. Правительство было вынуждено занимать деньги без прецедентов для мирного времени масштабов. Много средств поступало из-за границы, особенно из Японии, которая очень активно вкладывалась в Америку. Национальный долг вырос с 997 миллиардов долларов до 2,85 триллионов.
8: Сергей, нас больше всего интересует, наверное, внешняя политика Рональда Рейгана.
9: В области внешней политики, дорогие друзья, Саш, я попытаюсь объяснить. Рейган относился к определенному крылу республиканцев. То есть внутри республиканцев тоже есть разные взгляды. Так вот, практически каждый американский президент из них испытывал искушение продемонстрировать свою власть, оставив после себя внешнеполитическое наследие. К сожалению, это часто означает войну. Но со временем юмор Рональда Рейгана становился все более своеобразный. Шуточки стали не просто супер, а суперидиотские. Вот, про внешнюю политику. Угу. Так, 11 августа 1984 года Рональд Рейган готовился записать традиционное субботнее радиообращение к нации, его первые слова были: «Дорогие мои американцы, мне приятно сообщить, что сегодня я подписал закон, позволяющий студентам религиозных групп начать пользоваться правом, которое у них не было слишком долго». Но перед записью техники попросили президента сказать пару слов. Да, перед этими фразами, которые он сказал, да? На типа «раз, два, три, четыре, сосисочная», «раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять». Ну, понимаете, да? А вот на что он сказал? Решил юморнуть. И выдал в эфир: «Мои дорогие американцы, мне приятно сообщить, что я подписал закон, объявляющий Россию вне закона. Мы начинаем бомбардировку через 5 минут». Шуточка классная, если сказать. Но надо знать, где и что говорить. Прямой эфир уже работал. Естественно, сразу все вооруженные силы Советского Союза были приведены в полную боевую готовность. Мир встал на пороге ядерной войны. И только из-за шутки старого президента. После этого последовало заявление ТАСС, в котором говорилось: ТАСС уполномочен заявить, что в Советском Союзе с осуждением относится без прецедента враждебному выводу президента США. Подобное поведение несовместимо с высокой ответственностью, которую несут руководители государств, обладающих ядерным оружием, за судьбы собственных народов, за судьбы человечества. Ну вот как бы так. Если говорить о внешней политике, продолжаем. Он бескомпромиссный противник СССР и коммунизма. В 83 году он провозгласил СССР империей зла. В этот момент, кстати, у него появилась помощница Сюзанна Масси. Эта американская писательница занималась исследованием русской души и помогала сформировать геополитику времен Холодной войны. У нее была должность шептуньи, неформальный советник президента. Среди ее советов говорит русские пословицы. Ну, если вы помните, да? «Доверяй, но проверяй». Да? Она стала составной частью политического курса Белого дома. А в 80-м году Рейгану попала книга Масси «Земля, жар, птицы. Красота старой России», посвященная анализу истории и психологии

0: нашим народам, которые представляете вы и я, не следует заниматься устранением препятствий, мешающих осуществлению самых сокровенных стремлений. Брежнев не ответил. С тем же успехом он писал Юрию Андропову и Константину Черненко. У меня какое-то чувство, что мне стоило бы поговорить с ними о наших проблемах, как мужчина с мужчиной, отмечал Рейган в своем дневнике. Кстати, он был всего на 5 лет моложе Брежнева и одногодком Черненко, и на 3 года старше Андропова. Но у нас это не воспринималось вот именно так. Они все были представители Саши одного поколения. Отсюда, может быть, и убежденность Рейгана в том, что они могут найти общий язык и договориться. У всех была перед лицом Вторая мировая война. Правда, подтянутый импозантный президент США даже внешностью различался от дряхлых кремлевских старцев. Это тоже правда. Встретиться и поговорить с советским лидером Рейгану довелось уже при Горбачеве, человеку другого поколения. Но при этом Рейган Саша не был трудоголиком. Это правда, что от тяжелой работы еще никто не умирал. Но я так думаю, к чему рисковать? Шутил он. Его назвали президентом с 9 до 5. Исследователи посчитали, что из 8 лет президентства суммарно он год провел на своем ранчо. Он неоднократно подчеркивал, что его методы управления подразумевают окружение себя выдающимися личностями, блестящими специалистами своего дела, которым не следует мешать работать. По крайней мере, до тех пор, пока они правильно понимают и проводят жизнь президентской политической установки. Отсюда и журналистское определение Рейгана – великий коммуникатор.
1: Сергей, а можешь рассказать о нем как о человеке? Ну, например, что он любил есть, пить?
0: Один раз во время публичного заявления в 1986 году он заявил, что ему надоели французские супы. Французы обиделись на такие слова главы США, тогда был президентом Франсуа Миттеран, но зато не растерялись американские повара и создали для президента типичный американский суп из фарша, сливочного масла, лука, чеснока, моркови, мамалыги, болгарского перца и томатов. Самым любимым президентским блюдом было макароны с сыром в виде запеканки. Данный рецепт вошел в книгу рецептов Белого дома. Ну, вы можете посмотреть в интернете, он есть. А в нем представлены рецепты любимых блюд президентов США от Авраама Линкольна до Дональда Трампа. Любимое лакомство – дрожже. Банка с разноцветными джелли-бинс, леденцами, всегда стояла на его рабочем столе. Ну, любовь к нему началась еще в середине 60-х годов. Впервые Рейган опробовал дрожже в 1966 году, Саша, когда баллотировался на пост губернатора Калифорнии. Он ел дрожже оклинской компании, ну, это около Сан-Франциско, Херман Голиц, Кэнди Компани, чтобы бросить курить. Угу. Из алкоголя предпочитал калифорнийские вина. Привычка времен губернаторства. Ну, потому что столица штата Калифорния не Лос-Анджелес и не Сан-Франциско, Саш, а город Сакраменто. И он находится как раз в той долине, где виноградарство. Поэтому он для рекламы собственного производителя всегда пил эти вина, ну и как бы после этого пристрастился. Но давайте так. А Горбачев, да, после того, как он пришел к власти, Рейган тоже, скажем, обратился к нему с письмом. И Горбачев неожиданно согласился для Рейгана встречаться. И вот они встречались в Женеве. А ситуация была, в общем, такая предвоенная. Афганистан. Мы сбили южнокорейский «Боинг». Американцы поставили «Томагавки» и другие крылатые ракеты в Европе. Да, то есть воевать-то вполне возможно было, да? И ни на какие переговоры поэтому не шли наше руководство. Но, да, и поэтому, когда Горбачев согласился, ну и американцы, и наши считали, что будет в Женеве, их сфотографируем на скамейке около Женевского озера. Ну, там пусть они пожмут руки, там объяснят, что мы все за мир, и разойдутся. Но тут оказалось другое, что Горбачев неожиданно стал соглашаться с некоторыми позициями Рональда Рейгана. Еще раз. Здравый смысл, конечно, в переговорах был. Здравый смысл лидера западного мира против Советского Союза тоже существовал, конечно, да? Но одно дело, как быть, когда тебя критикуют, другое – соглашаться и прочее. То есть это был дан определенный сигнал для западных стран о том, что мы согласны на переговоры. Или какая-то слабина, или какая-то трещина у нас появилась. И Рейган пытался это, скажем так,

0: усилить. Следующие переговоры были в Рейкьявике, и там как раз, ну, нам давно предлагалось сократить ядерное оружие в Европе, да, но Горбачев согласился пойти на сторону Рейгана. Это было так неожиданно, что Рейган не знал. И представители Рейгана, это же гостиницы были переговоры, там не было места, где написать какой-то совместный коммюнике, чтобы подписать, да? Вот. Но потом Рейган посчитал, что здесь какой-то обман, и поэтому отказался подписывать какие-то договора. Ну вот. Но это потом оказалось действительно наша политика. Да, ситуация была такая, что мы тоже не могли больше продолжать гонку вооружений. Там Сои было, если вы помните. Звездные войны.
1: Да.
0: А это была ловушка. Американцев не было, и сейчас нет таких технических средств, по которым лазером сбивать из космоса какие-то вещи, да? Но мы угробили в этом направлении определенное количество денег, да? Пытаясь сделать Сои, да? Ну вот. Или тот же самый Буран. Это попытка в космосе иметь такие же космические аппараты, как в США, Колумбия, там и прочее, да? Ну вот. Ну и зашедший тупик Афганистан и кризис экономики, а вот заставлял нам пойти тоже на какие-то уступки. Так или иначе, Рейган, конечно, победил Горбачева. Обманул он, не обманул, но сейчас много разных вещей говорят. Непонятно, верил ли Горбачев или не верил в то, что говорит ему Запада, да? Ну, про то, что ни на один дюйм НАТО не уйдет из территории Объединенной Германии и многие другие вещи. Так или иначе, мы пошли на определенную сделку. Эта сделка закончилась гибель советских социалистических стран в Европе. То есть там были перевороты или по-другому, но больше коммунисты не руководили. Вот так или иначе. И последним шагом, но это уже было без Рональда Рейгана, это было при его вице-президенте Джорджа, это самое, Буш-старшего, на американских условиях мы согласились на объединение Германии. То есть холодная война, считается исследователями, закончилась в 1990 году после того, как мы согласились на американские условия. То, что Германия, ГДР, просто присоединяется к Соединенным Штатам Америки. В общем, да, Рейган тот человек, который победил Советский Союз. Это победитель холодной войны. Вот. Ну, в 1987 году, два срока отсидевший в Белом доме, Рейган ушел в отставку, стал пенсионером. Вот. Ну, давайте так, у него же много разных было болезней. И даже если ты работаешь в Белом доме и каждый там восьмой день проводишь где-то там на ранче, это, конечно, хорошо. Но кроме ранений в результате покушения, за время президентства он перенес операцию по поводу рака кишечника, рака кожи, рака простаты. После отставки в 1989 году стало известно, что он страдает болезнью Альцгеймера, то есть постепенное разрушение клеток мозга, сопровождающееся потерей памяти. А в последние годы, когда он жил, Рональд Рейган не помнил, что был когда-то президентом США, не узнавал близких. Он потерял возможность самостоятельно передвигаться, говорить, принимать пищу. А единственное, кого он 100% узнавал, это была его жена Нэнси. Однако он продолжал вести активный образ жизни. А он гулял по парку близ своего дома, по пляжу любил гулять, регулярно играл в гольф и часто посещал свой офис. Но это не противоречит тому, что я сказал. Так или иначе, телевидение показывало его бодрячком, да, как он бодро ходит по песку, играет там, да, шутит. Не помню я, чтобы его шутки как-то погремели, когда он ушел на пенсию, но, в принципе, все равно у него какое-то чувство юмора осталось. То есть он что-то отвечал, что-то говорил и так далее и тому подобное. Но люди не знали, что он уже очень больной. И в 1994 году он обратился к соотечественникам с прощальным письмом. Но это великий шаг. То есть, да, он снял, да, для телевизора свой последний монолог. «Я начинаю путь, который приведет меня к закату моей жизни». И объявил, что он болеет Альцгеймером, и скоро он не будет никого не узнавать и так далее и тому подобное. И что, если кто-то напечатает какую-то фразу, которую он говорит, не верьте. Я это, конечно, мог сказать, но сказал «больной, не с ума». То есть он как бы вот сразу отрезал все эти вещи. Ну, честно скажу, это очень большой шаг, 100%. Нэнси Рейган сообщила после этого, что длинное путешествие Рони подходит к концу. Он ведет его туда, где я уже не могу быть с ним. А Рональд Рейган скончался в возрасте 93 лет. Ну, еще раз, он старейший президент. Поэтому еще 8 лет до 77 он проправил, да, что для возраста тоже является, ну, уже как бы таким подвигом, да. И когда мы говорим про Альцгеймера, то ему было уже за 80. Понимаете, да? А он умер 5 июня 2004 года. Умер он в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, в собственном доме в районе, который называется Бель-Эйр. Прекрасный воздух. Ну, такое вот название, да? Очень дорогое. А вот официальная государственная церемония прощания прошла в Вашингтоне. А после чего Рейган был похоронен на территории президентской библиотеки в Сим-Вэлли. Это тоже в Калифорнии. Ну, действительно, последние 30 лет жизни у него было связано с этим штатом, да. Ну, еще раз. Он не был другом нашей страны, нанес нам поражение, но не уважать его нельзя. Да, это достаточно уважаемый человек, да, потому что был умный и работал на свою страну. К сожалению, не все лидеры стран, в том числе и наши, работали на нашу страну.
1: Сергей, ну вот сейчас мы часто слышим от нынешнего президента Трампа такую фразу, как «сделать Америку вновь великой». Наверное, у каждого американского президента такая задача стоит перед ним.
0: Давайте так. Говорят об этом все. Но думают об этом, ну, скажем, меньшая часть. Я не думаю, что у Байдена стояла задача сделать страну великой. У Байдена была страна, не развалить ее и не сделать ее слабой. Но он с этим не справился, да? А Трамп действительно считает, что он хочет изменить что-то в стране. Изменяется что-то в США? Да, изменяется. В хорошую или плохую сторону? Не знаю, дорогие друзья. Поживем, увидим. Рейган тоже. Еще раз, после Джимми Картера, конечно же, да, надо было что-то делать другое. Потому что уж он был очень леворадикальный. Вот, да. Рейган справился. Справился. И в США закончились обнищание народных масс, безработица, увеличилось количество зарплаты, вот, и многое другое. Так как при Рейгане жили, а сейчас не живут в Соединенных Штатах Америки.
1: Ну, наверное, 80-е годы вообще очень такое благоприятное время было.
0: Где как? В Советском Союзе нет?
1: Нет, не для... Да, я имею в виду, конечно, Соединенные Штаты Америки, кинематографа расцветная,
0: да?
1: Голливуда.
0: Да.
1: Столько фильмов чудесных было снято именно в эти годы.
0: А я думаю, что здесь тоже то, что Рейган имеет отношение к Голливуду, скажем так, что-то он поддерживал, что-то пробивал. Его связи с продюсерами, с актерами никуда же не делись. И надо смотреть, какие, знаете, там некоторые актеры приходят на чью-то инаугурацию, на чью-то не приходят, да, ну там политические какие-то вещи, да. А Рейгану на инаугурацию пришли все величайшие актеры, которые в то время были. Ну, кроме Джеймс Фонда, наверное. Но она очень радикально левая. Вот, да, все остальные как бы были вот такие вот, да. Ну, еще, наверное, это Барбара Стрейзен не пришла.
1: Я вообще, когда читаю про разных американских представителей богемы, скажем так, актеров, музыкантов, всегда, как правило, ну, более или менее известная личность, персона, указывается, каких политических взглядов он придерживается. Это действительно так важно в США?
0: Ну, да. Давайте так, это им важно. Ну, давайте, может, Майкл Джексон не привел никаких политических взглядов, да? Он любил животных. И детей. Вот, да, это понятно. Но все, у Элвиса Пресли он ненавидел хиппи, ненавидел Битлз, предлагал Линдону Джонсону, а потом Никсону работать против них, чтобы его зарюбовали как агента ЦРУ. Ну вот, как во время Второй мировой войны многие актеры пошли работать в ЦРУ. Я сейчас про это пишу просто свою научную работу.
1: Да,
0: вот, да, поэтому не буду пока говорить, да, какие-то вещи такие. Ну вот, достаточно интересно. Вот, да, конечно, у многих есть политические взгляды, да, у личностей. Но не все актеры и музыканты, Саша, знаешь, прекрасно являются личностями. Они могут быть гениальными актерами, гениальными музыкантами, но абсолютно пустыми людьми, даже иногда неумными.
1: Ну, вот мы сегодня говорили о его происхождении. Все равно у меня остается такой вопрос, как человеку, в принципе, без каких-то определенных связей удалось добиться этого поста президентства?
0: США – страна возможностей.
1: Это да.
0: Знаете,
1: тем не менее, крепкая семья, среди... многолетние, как бы из поколения в поколение переходящие какие-то богатства и так далее.
0: Кондолиза Райс, ну да, ну, талантливая афродевочкой была, да. Вот. Ей родители говорили, они были достаточно бедные, да, жили на юге, что ты никогда не будешь миллионершей, никогда не будешь руководить там, да, не будет у тебя фирмы или прочее, но американским президентом ты стать сможешь. Там все-таки немножко другое, да? Вот. Но так или иначе, да, действительно. Ну, давайте так, в современной американской системе, конечно, глубинное государство, кроме Дональда Трампа, рассматривает людей и прочее. Это, ну, я...
1: А почему Дональд Трамп сам глубинный представитель?
0: Он миллиардер, он может не просить денег на избирательную кампанию. Вот. Ну, смотрите, я тебе, Саша, объясню. В этом ничего плохого нет. Но когда выбирали первого космонавта, одной из причин, почему был Юрий Гагарин, я думаю, мы сделаем про него, это обаяние, его улыбка.
1: Да.
0: Это же...
1: Русская фамилия, в отличие от Германа.
0: Ну,
1: имя, да.
0: Герман Титов. Вот, да. Абсолютно верно, да. Поэтому, и это правильно. Это правильно. Все-таки они лица с обложки, они являются лицом своего государства. Герои, президенты, спортсмены и так далее. Поэтому, конечно, выбирают тех, кто посимпатичнее и хотелось бы умнее и грамотнее. Но это не всегда так бывает.
1: Ну что ж, спасибо, Сергей, за интересный рассказ. Переходим к нашей викторине. В прошлом выпуске у нас был Иван Грозный.
0: Угу.
1: Напомни вопрос.
0: А в избрании Ивана Грозного на царство ключевую роль сыграли митрополит Макарий, судебник 1997 года и ликовавшие московские жители. Современные исследователи видят в этом отсылки к трем словам. Каким? Митрополит Макарий – православие, судебник – самодержавие и москвичи – народность. Православие, самодержавие и народность. Я думаю, что это правильные ответы были, Саша.
1: Да, вопрос нелегкий оказался, но первым правильный ответ прислал Сергей Беликов.
0: Поздравляю Сергея Беликова с хорошей книгой.
1: Ну, а теперь новый вопрос.
0: Согласно Бернару Верберу, они правят миром, поскольку лучше остальных умеют изображать любовь, радость и профессионализм.
1: Ваши варианты ответов отправляйте на наш электронный адрес radioviva@mail.ru. Либо свяжитесь с нами через наше сообщество ВКонтакте. Найдите Сергея Виватенко или меня, Александру Ромашову. Можно в личном сообщении отправить также ваш вариант ответа. Ну а на сегодня все. Прощаемся с вами до следующей недели. До встречи в эфире.
0: До свидания, дорогие друзья. До новых встреч в эфире. Берегите себя, особенно в августе.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 9 утра. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Сергей Собянин заявил о ликвидации 15 беспилотников, летевших к Москве. БПЛА были нейтрализованы силами ПВО с начала суток. На местах падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб, написал мэр в своем канале на платформе «Макс». Росавиация вводила ограничения в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Власти Самарской области сообщили о ракетном ударе ВСУ по промышленному предприятию. Сформирован оперативный штаб. На местах работают все экстренные службы, заявил губернатор Вячеслав Федорищев. Информация о последствиях и пострадавших уточняется, написал он в своем канале на платформе «Макс». Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что прошедшей ночью украинский беспилотник атаковал сельхозпредприятие. После удара БПЛА произошло локальное возгорание в промышленной зоне, которая оперативно ликвидирована. Штрафы за нарушения при перевозке детей могут снизить. Речь идет об организованных группах несовершеннолетних. Минэкономразвитие разработало поправки в кодекс в целях снижения нагрузки на бизнес, говорится в статье «Известий». Инициатива подразумевает разделение нарушений на две категории в зависимости от их влияния на безопасность перевозки. За более мелкие предлагается установить более мягкие взыскания от 3 до 10 тысяч рублей. При этом действующие размеры штрафов до 100 тысяч рублей намерены сохранить при действиях, способных создать угрозу жизни и здоровью детей. Два землетрясения произошли у побережья Индонезии. Подземные толчки острова Флорес были магнитудой 7,7, а недалеко от города Лабуан-Баджо 6,2. Очаги залегали на глубине 35 километров и 199 километров соответственно. Данные зафиксировали специалисты Европейского средиземноморского сейсмологического центра. Местные СМИ сообщили, что в провинции Восточная Нуса-Тангара были повреждены жилые дома, школы, правительственные и медицинские учреждения. К настоящему времени поступила информация о гибели 20 местных жителей. В завершении выпуска о курсах валют, установленных Центробанком. Юань 12 рублей 48 копеек, доллар 84 рубля 54 копейки, евро 97 рублей и 51 копейка. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 14, ясно, ветер западный более 3 метров в секунду. Днем синоптики обещают плюс 18-20, вечером вероятные дожди 15-16 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
2: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
4: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. В это воскресенье тема программы «Варшавское восстание 1944-го. Правда и вымысел». В эфире кандидат исторических наук Дмитрий Суржик и член Ассоциации историков союзного государства Ольга Добжинска. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
6: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
5: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
7: намеренного, неправедного и пагубного.
4: Я врач. Врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. В эту субботу тема программы «Аритмия и ее лечение». В эфире врач-рентген-хирург, аритмолог Максим Горев. В эту субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. В это воскресенье тема программы «Варшавское восстание 1944-го. Правда и вымысел». В эфире кандидат исторических наук Дмитрий Суржик и член Ассоциации историков союзного государства Ольга Добжинска. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
4: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Ревматологические заболевания у детей». В эфире главный детский ревматолог Минздрава, доктор медицинских наук Екатерина Алексеева. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история.
9: История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
2: Говорит Москва. 94,8.
9: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

9:08 в столице. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня суббота, 15 августа. Меня зовут Георгий Осипов. Просыпаемся, пробуждаемся. Наши координаты, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Звонки в прямой эфир 8-495-73-73-94-8. Ну а также у нас идут видеотрансляции в YouTube-канале «Говорит Москва», в нашем официальном сообществе во ВКонтакте и на Рутюбе, они тоже идут. Везде вас ждем, везде подключайте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте про наши каналы в мессенджере Макс и Дзен, а также видеотрансляция, есть QR-код, который приведет вас на бот в мессенджере Макс.

0: Ну что, друзья мои, погнали! 767-й здесь, 135-й здесь, Роман Часовский здесь, Пафнутий, Хишеду. Ну что, потихонечку подключаются, вот Роман пишет, Цой жив, а вот эти шептания слышали? А знаете почему? Потому что наш коммунист в отпуске, и со мной сегодня...
1: Какой коммунист?
0: Коммунист — это Евгений Воркунов. А вот этот человек, который шепчет, с утра делает умный вид, надев очки, я думаю, что они даже не для зрения. Это компьютерные, знаете, вот эти вот симулянты, которые надевают. Это Александр Казавков. Доброе утро, сэр.
1: Доброе утро.
0: Ну что, почитаем ваши комментарии. С добрым субботним солнечным утром, крестный отец.
1: Как ты проснулся вообще в этот день?
0: Я прекрасно, ты знаешь, с такой погодой не проснуться невозможно. Чтобы вы понимали, Александр у нас в свитере, прям зимнем.
1: Ты видел с утра какой-то
0: баг? Ну, я говорю, поэтому грех не проснуться. Так, доброе утро, поехали. Пафнутий пишет, доброе утро. Сегодня день лучших друзей. Всех с праздником, а также день шептания лунных див. Что бы это ни знать, надо так... День шептания лунных див.
1: Хишеду... Обычно вечером. Так, вечерком можно.
0: Да, если там красные мотивы, здесь вот будут такие, знаете, немножечко вот таких лунных див от Александра Казакова.
1: Хишеду пишет,
0: либерал на замене. Тебя в либералы записали, Сань, смотри.
1: Да хорош. Серьезно, что ли?
0: Да, вот... «Привет, Мира» пишет, Зурита скучает по Воркунову. Добрая, милитаристская, точнее, мелитопольская, господи, милитаристская. Я уже, все,
1: это
0: уже
1: утро.
0: На другой волне,
1: это
0: понял?
1: Утро, ты еще не проснулся.
0: Доброе мелитопольское утро. Вчера был медовый спас. Это профиль пчеловодства Мелитопольского района. Андрей И. пишет. Вы знаете, сейчас я проезжал, значит, по Пятницкой улице, проезжал церковь и видел, что там действительно было написано «Поздравляю с медовым спасом». Я думал, что не сняли. Ну, я как-то пропустил, а сейчас медовый спас, всех поздравляем. Доброе утро всем, кто проснулся, пишет Бараэт. Так, либерал это синий. Это у него цвет настроения синий или что? Не понимаю. А рыжий ап придет, пишет Хишеду. Это самое смешное,
1: это
0: что
1: это?
0: Я сейчас...
1: Кто это? Ну-ка, я, может, не в теме.
0: Догадайся. Миш Николаев, моноколесный? Да, моноколесный.
1: Моноколесный. Однобычковый, односкрипочный.
0: Слушайте, вот Григорий СПВ пишет, что это бабе лето. Но если это бабе лето, тогда я, наверное, балерина. Потому что... Ну, хотя, вот у нас Макс Челноков, балерун, да, правильно, балерун.
1: Балерон.
0: Балерон. Почему бы и я? Я тоже мог бы служить где-нибудь в театре. Но нет, друзья мои, это не бабе лето, плюс 13, я просто замерз. Я когда вчера, признаюсь честно, я ложился спать достаточно поздно, если это вообще можно назвать, ложился спать, и было плюс 9. Реально, плюс 9 градусов.
1: Ты, наверное, поэтому не мог заснуть.
0: Да, я вообще не мог заснуть. Я думал просто, кто же будет с утра на утренней смене вместе со мной.
1: И тут ты посмотрел в камеру
0: нашу
1: общую и
0: увидел. Я признаюсь честно, я вчера заглянул в расписание, и там было написано «Дарья Федорова».
1: Серьезно?
0: Да, а там, вот видите, прихожу, вот немножечко видоизменилось, Дарья.
1: Виды расписания изменились.
0: 135-й пишет, какой еще спас? С днем рождения телефонного приветствия «Алло», это гораздо актуальней. Вы знаете, я не
1: алло,
0: думал, что у «Алло» есть день рождения. Тебе пишут «Балерун в KFC». Ха-ха-ха, и смеется His Shadow. Игнат пишет, что это мужская осень. Ну, не знаю, честно говоря, где тут мужская осень? Как, 15 августа. Ну, не то чтобы разгар, но такое лето, прям лето. Во всем мире, на югах и так далее, прям сейчас должно быть очень-очень жарко. Я даже заглядывал в погоду. У нас как-то прям совсем... Не очень, честно говоря.
1: Юга хорошо, и... да, я скажу. Да.
0: Сколько на юге сейчас, Сань?
1: Ну, сегодня где-то с мамой общался, где-то 25.
0: Ну, тоже, кстати, тоже не жарко. 25? Ну,
1: нет, там хорошо. Ну, в плане того, что если здесь
0: дышать
1: 25...
0: Дышать есть чем, да?
1: Конечно, да. И учитывая то, что обычно все это тянется до сентября, люди очень радуются там, когда хоть чуть-чуть немножко спадает температура.
0: Ну, вот так вот. А нам хочется как-то потеплее в Москве. Ну, мы ничего поделать с этим не можем. Привыкаем и пробуждаемся вместе с нами. Вот Игнат пишет, я говорю алло, а не алло. Ну, значит, у вас сегодня нет праздника. Кто говорит алло, мы не
1: поздравляем.
0: Слушай, честно говоря, я вчера побывал в том месте, про которое был только лишь наслышан от Георгия Бабаяна. Я говорю сейчас про Китай-город, но я чуть позже постараюсь поделиться своими впечатлениями, потому что впечатление море, и он действительно сказал правду, это просто дичь и вакханалия. Но об этом попозже, а пока давайте, как мы любим, перейдем к теме.
1: Что-то самое интересное перекидываешь на попозже.
0: А чтобы затравочку дать, такое, да? И чтобы наши слушатели не переключались.
1: Опрос
0: выявил долю одобряющих курортные романы россиян. Тебе нравится такая тема?
1: Ну, конечно.
0: Вот видишь, заинтересовал
1: тебя.
0: Тебя удержал. Такой формат отношений поддерживает 24% мужчин и 6% всего лишь процентов женщин, которые приняли участие в исследовании. Кроме того, выяснилось, что, по мнению 40% опрошенных, супруги должны отдыхать только вместе. При этом 53% респондентов выступают за совместный отпуск, но допускают редкие поездки порознь. Таковы данные опроса, проведенного сервисом Superjob. Они у нас вот на радиостанцию поступили в распоряжение. Друзья, давайте поговорим вообще про курортные романы. Вот я смотрю на Казакова.
1: А что мне говорить, надо делать просто.
0: А, ну все, да, действуй.
1: Даже спрашивать не надо, берешь и делаешь.
0: Хорошо, ну вот действовали ли вы когда-нибудь? Я понимаю, что нужно в этом формате обезличенного, знаете, не читать никнейм, кто это написал. Давайте, если хотите, пишите, не читай никнейм, и я буду просто читать ваши комментарии. Если вдруг у вас происходили курортные романы, вообще, насколько это реальная тема? Да, насколько это работает. Возможно,
1: такой
0: этот
1: утренний
0: курортный
1: пикап,
0: район.
1: Пикап утренний, да?
0: Да, слушай, да, пробуждаем, так сказать. Может быть, у кого-то этот курортный
1: роман. Слушай, давай сразу договоримся, что те, кто женат или замужем, давайте этого не делать, потому что нечестно.
0: Нет, ну это я говорю,
1: будем посвободнее.
0: Опять, говорит, вот вы про гадость нескрепную. Доброе утро, пишет Денис Девятиэтажник, и вам доброе утро. Почему? Я же говорю, вдруг курортный роман перешел в нечто серьезное. Я же не говорю, что вы женаты. Вот видите, о чем вы подумали, друзья? Я женатый, я поехал на море порознь со своей женой, как сказано в исследовании, и там завязал курортный роман. Нет, друзья мои, мы за скрепность. За скрепность на 100%. Смотрите, вы поехали на море, там познакомились с прекрасной девушкой, влюбились в нее, закрутился, завертелся роман, не служебный, а курортный, и вы приехали в родной город, повстречались и женились или вышли замуж. Вот так вот. Поэтому давайте, вот за скрепность, это в первую очередь, а во-вторых, как вы относитесь к курортным романам? Потому что, честно говоря, мы можем еще взять здесь тему по поводу совместного и раздельного отдыха. Для меня это вообще чуждо, честно говоря. Если вы человек семейный, а тут про таких сказано, что значит раздельный отдых? Ну, то есть для меня он странный. Хотя вы можете со мной поспорить и написать свои сообщения в наш бот в мессенджере Макс. Кстати, QR-код есть в наших трансляциях, видеотрансляциях. Либо в Телеграм, либо смс-очку. Давайте, жду ваших сообщений. Вот Миша Николаев сразу чувствует. Наташа. Ну да, вот честно говоря, картина именно такая у меня перед глазами. Адюльтеры никто не отменял, пишет Григорий СПБ. Вот Миша Николаев пишет, за скрипы.
1: За скрипки.
0: Я, честно, против скрипов, ненавижу скрипов, а за скрипки, да. Александр...
1: Я люблю скрипки.
0: Да. Человек консерваторию окончил, чтобы понимали. Вот тут уже всякие разные заболевания. Нам пишут, мы не будем читать их слов. Слух...
1: Заболевания любовью.
0: Влюбленность. Будем так, заболевание.
1: Это болезнь, кстати. Кто-то где-то слышал и кто-то где-то сказал.
0: Миша Николаев пишет, подумал, что wellness. Это вы к чему? Wellness типа курортный роман? Ну, знаете, за такие цены можно действительно на курорт поехать, который вы зачитывали. Кстати, ты был на том эфире?
1: Ну, я так подслушивал.
0: Подслушивал, да? Под столом так.
1: Ну, да.
0: Чего там говорить?
1: Под столом. Я, кстати, был под столом реально.
0: Да, там у нас была... финалайзер сломался, и ты что-то лазил.
1: Да? А, ты под этим столом?
0: Да,
1: Миша?
0: Под этим.
1: А я дома был.
0: А?
1: С дрелью.
0: Все ясно. Вот ты дрель, а?
1: Да.
0: Как говорил Шон Коннери в фильме «Охота за Красным Октябрем», холодрыга. Да, это правда. Это немножко не относится к нашей теме, друзья мои. Давайте вернемся. Курортный роман. Хорошо или плохо? Как вы к этому относитесь? И, возможно, среди наших слушателей есть люди, которые закрутили, завертели на море. Да почему на море? Слушайте, курортный роман может быть где угодно. Может быть, у вас курорт другой какой-то. И все это перешло в серьезные отношения. Вот Хишеду, как всегда, говорит, соседка снизу может быть и сверху. Он имеет в виду этажи, типа на 7-м, на 5-м, справа, слева, вот про этих соседок. Зуид пишет, курортные романы хороши, когда ты холост и богат.
1: Мне кажется... Кстати, вот тут я согласен. Вот согласен.
0: А вот давай, давай твой аргумент. Что значит?
1: Аргумент, ну, представляешь, сколько нужно денег потратить для того, чтобы ухаживать за любимым человеком.
0: Представляешь, ты приехал в All Inclusive, в Турцию, все оплатил, причем она-то приехала отдельно от тебя.
1: Так.
0: Она оплатила отдельно за путевку. И у вас есть бар неограниченный, кафе, рестораны. Ты вообще ничего не потратишь. Получается, и роман у тебя есть, и денег не потратил. Смотрите, я его поставил в тупик.
1: Слушай, ну окей, ну... Например, цветы купить, ухаживать.
0: Какие цветы? Вы на море.
1: А что ты не покупаешь цветы?
0: На море?
1: Ты их срываешь?
0: Водоросли. Нырнул, водоросли.
1: А, кстати,
0: там
1: в Турции где-нибудь есть грядки с цветами?
0: Смотрите, он прокурорный. Как Труции какие-то вспоминает.
1: Ну, Турция, она же... Я один раз был. И да? То среди камней.
0: Слушай, там есть цветы, но они достаточно дорого стоят. Не так, как у нас.
1: У нас просто идешь вот так раз, сорвал там... Подарил, я тебе купил цветы.
0: Вот он парень краснодарский, южный парень.
1: Моноколесный скрипач.
0: Да, тут, кстати, были на днях новости о том, что рижский рынок сносят, да. И на месте него будет инфраструктура, но вроде бы как опровергли эту историю. Ты знаешь, сколько друзья мои расстроились? Говорят, где мы будем цветы брать?
1: Один?
0: Сначала киевские, сейчас рижские, поэтому вроде все нормально.
1: Думаешь, почему такое происходит?
0: Почему сносят рижский рынок или почему курортный роман случается? Ну, нет, слушай, инфраструктуру стоит. Да, для вашего удобства, чтобы там какая-то история с общественным транспортом была связана. Ну, его продолжают. Миш Николаев, звездочка пишет, говорят, что-то на кубаноидском.
1: Да, точно. Слушай, а мы звоночки, вот у нас Рушан звонит.
0: А, ну давай, да, я просто не вижу, давай, давай.
1: Вдруг он нам пожелает.
0: Если вы звоните.
1: Доброе утро.
0: Давай, давай. Доброе утро, Рушан, здравствуйте.
2: Доброе утро, спасибо, что без имен.
0: А, так, подождите, нам перезвонит другой слушатель.
2: Да, у меня все ровно, мне можно.
0: Давайте, давайте, порадуйте нас историей.
2: Ну, это было есть и будет, потом курортный роман такая вещь, я не забуду мой первый опыт, когда мы поехали втроем, представляете, три молодых парня.
0: Втроем? Парнями все.
2: На машине три парня молодых, да, и что хочу сказать, это был далекий 2001 год, наверное. Мы пришли первый раз, как раз на пляж упали. Я сам молодой, там ребята постарше были, по 3-4 года старше. И, короче, один ушел направо, один налево, я остался лежать. Я пока лежал, со мной рядом расположились две компании девушек. И они еще по компании девушек привели. То есть, ну это... Я понял одно, что девчонок на море компаниями гораздо больше, чем ребят компаниями. Именно ребят, понимаете, отдельно, без жен, девушек. То есть, вот если вы были, вот вспомните так вот, ну, реально.
0: Ну, это правда, это правда.
2: Просто каждый день мы знакомились с разными девушками. Потом уже, по прошествию, так сказать, лет, товарищ у меня встретил третью жену. Причем у него муж был в Италии, там, тыры-пыры, все дела. Но курортный роман такая вещь, к чему я хочу привести. Редко это будет долгосрочный брак. Потому что на курорте, извините меня, и... Все мы при деньгах, все мы расслаблены, все на позитиве, а в быту мы абсолютно другие.
0: Это правда, это правда.
2: Согласен. Это именно мимолетное, именно да, бывает, да, вот. Ну, кайфанули, отдохнули, все. Это было, есть и будет.
0: Да,
2: и такой
0: да,
2: легкости
0: да.
2: Общения, как на курорте, именно на море, вот вы говорите, везде. Ну, везде, но пансионат как бы закрытая тема, грубо говоря, где-нибудь в лесу. А на юге все-таки другое.
0: Ну да, да? Спасибо, Рушан, спасибо, что поделились историей. Вот человек пишет, прошу не читать никнейм. Я не читаю никнейм. Вот спасибо, что вы к рекомендации моим прислушались. Пишите, что в начале. Один мой знакомый поехал с девушкой в Египет. Там произошел конфликт на фоне алкоголя. Девушка пошла в клуб, где познакомилась с парнем из Германии. Теперь живет в Дуйсбурге.
1: А где это?
0: Это Германия. И счастливая мать двух...
1: Дуйсбурге.
0: Да, я, честно говоря, не слышал о таком городе. А я сейчас признаюсь. Теперь живет там счастливая мать двух сыновей. Слушайте, ну такое тоже. Вот я считаю, что это все-таки не курортный роман, это судьба. Вот сам виноват. Кстати, алкоголь вредит вашему здоровью. Мы все это порицаем, отрицаем, но тем не менее, сам виноват. Будьте честны. Пишет Денис Девятиэтажник. Обычно курортные романы, как в фильме «Любовь и голуби», по пьянке закрутилось и не выберешься. Слушайте, этот прекрасный фильм вспоминали здесь не только вы, Денис, кто-то тоже писал, по-моему, Григорий СПБ, про «Любовь и голуби». Ну да, да, да. Ктиандр кораллы дарит. Гад. Пишет Зурита. Так, а ехали бы в Питер... Пошла бы в чемодан, пишет Миш Николаев. Немножечко питерских вайбов. Может быть, даже в этом чемодане где-нибудь бы искупалась. Григорий СПБ пишет. На базар сходить, купить футболку, съездить в магазин кожи и меха. Деньги нужны все равно. Это правда. Это вот, знаете, маркетинг по-турецки называется. Вы едете на экскурсию большим автобусом и пошло по... Как я это ненавижу. Как я это ненавижу, честно говоря, что, раньше.
1: Интересно же в автобусе.
0: В смысле, ты едешь в автобусе на экскурсию, ты и так уже замучился ехать в этом автобусе. Они, давайте вот зайдем на фабрику Рахат-Лукума, а давайте вот кожа-мех, а давайте сюда, а давайте туда. Вот ненавижу, утомляет меня максимально эта история, поэтому, честно говоря, в последнее время гораздо удобней, и это не так дорого стоит, когда вот ты отдыхаешь в таком формате, как езжу я, у нас есть водитель. Это стоит недорого, это сейчас не на богатом, чтобы вот я чувствую, как камни могут полететь. Вы платите водителю этому деньги, он приезжает, и вы одни едете. Индивидуальный трансфер, так называемый, и это стоит каждого заплаченного рубля, каждой копеечки. Так, тут все про рынок цветов. Для тех, кто переживал, Миш Николаев пишет, что рынок не трогают, сносят гаражи и у ЖД путей, под мостом которых. Кстати, я туда ходил за цветами. Доброе утро, здравствуйте, слушаю вас.
3: Доброе утро, я только что подключился. Вы за курортные потрапушки тут пока
1: беседовали? Будьте здоровы.
0: Да, давайте покультурнее будем в эфире. Да, мы про курортные романы.
3: Ладно. Все, ну пусть будет так. Докладываю из личного опыта. На курорте, да, потом встретишься в городе. Мама дорогая, ну, вас до свидания. Это если
0: коротко. Ну, слушайте, мы, как понимаем, по вашему опыту, не случилось, не сбылось. Ну, так тоже бывает.
1: Погода была такая.
0: Не повезло.
1: Бывает.
0: Не повезло. Вот пишут, что просто уже все там купил, копит на саму фабрику и магазин Мека. Тогда переобуется, как всегда. Пишет Кэшедоу, никогда в жизни не переобуюсь. Ни на какую фабрику не коплю. Уж больно много надо копить на эту фабрику. Я думаю, что денег она стоит немало. Кожа и мех — это половина мужиков на пляже, пишет Миш Николаев. Да, знаете, вот когда снял футболку, а тут же в свитере какой-нибудь такой, а ты свитер забыл снять, ты же на море. Это, кстати, мой случай. На курорте человека видно по одежке, пишет Григорий. Честно говоря, не знаю, не согласен. Такое ощущение, как будто на курорт... Есть две теории. Вот буквально недавно обсуждал эту тему. Подруга супруги говорит о том, что я вот на море беру, типа, все самое плохое. Вот что не жалко? Ну, типа, чтоб соль попала, там, разъела, не дай бог что. Ну, вот, типа, без разницы. Вот беру все, что не жалко. А я вот считаю, мне кажется, что наоборот... Что на море стоит выгулить все ваши наряды. Девушки, выгуливайте наряды. Кстати...
1: В рамках приличия, конечно.
0: Да, конечно, в рамках приличия. Аутсайдер, это смешно. Это смешно. Там все ходят в плавках. Я перефразирую немножечко. Ну да, слушайте, на море. Что надо на море? Ну, типа, чтобы не дырявое было,
1: плавки,
0: ну, симпатичное.
1: Плавки-то еще ладно, плавки. А если стринги какие-нибудь, это вообще ужасно.
0: А ты практикуешь такие практики?
1: Не, я просто видел, это очень раздражает, на самом деле.
0: А, вот видите?
1: Я такой немножко совочек.
0: Все, я понял. Не нравится ему, не нравится.
1: В магазине там со стрингами заходит там некоторая личность. Бывало, бывало, да, такое.
0: Вот Миш Николаев сейчас по-больному. Вы знаете, вот с этими плюс 9, которые я увидел на градуснике вчера вечером, пишет о переобувке. Зиму купили же заранее все. Вот есть ощущение, что стоит задуматься. Зимняя резина. Шипы или липучка. Как же близка эта тема.
1: Скоро Новый год.
0: Вот было бы что бросить, я бы тебя бросил. Новости на радиостанции «Говорит Москва».
4: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
5: В Москве 9:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Минобороны заявили об уничтожении 598 дронов ВСУ, прошедшей ночью. Дежурные силы ПВО перехватили беспилотники противника над территориями 20 областей, в том числе над московским регионом. Кроме того, БПЛА были нейтрализованы над акваториями Азовского и Черного морей, уточнили в ведомстве. Росавиация вводила ограничения в аэропортах 15 городов. Особый режим действовал также во Внукове, Домодедове и Жуковском. Страны НАТО не смогли передать Киеву необходимые средства ПВО. Государства Альянса потерпели фиаско в планировании обороны Украины. Такой уровень беспечности губителен для страны, но он также создает риск того, что Европа в будущем останется без обороны, говорится в публикации британской газеты «Гардиан». Авторы отмечают, что на фоне неопределенности Вашингтона с поставками ракет-перехватчиков Киеву не хватит тех запасов, которые партнеры могут передать в качестве политического шага. Для надежной защиты украинской территории в идеальном варианте потребовалось бы в 3-4 раза больше ежегодного мирового производства ракет для «Патриот». Летевший из Пекина в Манчестер лайнер экстренно приземлился в Красноярске. Airbus A330 принадлежит авиакомпании Hainan Airlines, сообщило региональное управление МЧС. Погибших и пострадавших нет, разрушения воздушного судна и наземной инфраструктуры не зафиксировано, добавили спасатели. Как уточнила Западносибирская транспортная прокуратура, на борту самолета находились свыше 230 пассажиров. Причиной инцидента стала техническая проблема. В ближайшее время авиакомпания вышлет за пассажирами резервный борт. Роскачество указало на опасность ярких канцтоваров без маркировки. Они могут содержать красители с тяжелыми металлами. Не стоит покупать непромаркированные канцелярские изделия, у которых цвет имеет слишком кислотные оттенки, пояснили в ведомстве в комментарии РИА Новости. Там подчеркнули, что в составе качественных товаров для школы не должно быть токсичных элементов и растворителей. Наличие таких веществ можно определить по резкому химическому запаху. При выборе канцелярских принадлежностей для школьников изучайте упаковку. Наличие на товаре знака ЕАЭС означает, что он прошел проверку и соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза, добавили в Роскачестве. В завершение выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 15. Ясно, ветер западный более 3 метров в секунду. Давление ниже нормы 747 миллиметров ртутного столба. Днем синоптики обещают плюс 18-20. Вечером вероятны дожди 15-16 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
4: «Говорит Москва».
6: Реклама. Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
7: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
8: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
9: «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных.
10: В эту субботу тема программы «Вовлечение мужа при подготовке к ЭКО». В эфире перинатальный психолог Алина Никифорова.
11: Каждую субботу после 7 вечера.
10: «Личные обстоятельства».
11: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Доллар. Форд. Демократы. Республиканцы. Кока-кола. Бургеры. Бейсбол. Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
14: Oh my goodness!
13: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
14: It's broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal.
15: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
12: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Говорит Москва.

0: часов 38 минут в столице.
1: Заводите свои кофемолки.
0: Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня суббота, 15 августа. Меня зовут Георгий Осипов. Просыпаемся, пробуждаемся.
1: Да.

Наши координаты. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Звонки в прямой эфир 8 495 7373 94 8. Видеотрансляции идут в YouTube-канале «Говорит Москва», в нашем официальном сообществе ВКонтакте и на Рутюбе они тоже идут. Везде вас ждем, везде подключайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И не забывайте про наши каналы в мессенджере «Макс» и в «Дзен», а также в видеотрансляциях есть QR-код, по которому приведет вас на бот в мессенджере «Макс».

0: Кофемолки завели тебе, Евгений пишет.
1: Слушай, мне вот, знаешь, я сейчас слушал, вот это гж-гж-гж-гж-гж-гж-гж-гж. Я думаю, блин, как классно было бы мелодию на скрипке какой-нибудь за такой.
0: А что ты, не теряй время, не теряй время, тащи скрипку, если она у тебя здесь.
1: Смотри, ты пришел.
0: Вот Зурита пьет кофе под
2: это
0: любимую
2: программу.
0: Это что, у меня
2: сейчас сны при температуре 40, да, я правильно понимаю?
1: А что, ты удивлен, что это я?
2: Да, я удивлен, что это
1: ты. А я удивлен, что это ты.
0: Честно говоря, я когда зашел в студию, я уже говорил слушателям.
1: Значит, у меня получилось.
0: Кто ты, демон? Почему ты с утра? Почему?
2: Ну, я сказал, что вчера. Или когда, или позавчера.
0: Аутсайдер уже об этом написал. Да?
2: Что сам себе приговор выписал. Да,
0: да.
2: Вот оно вот
0: да
2: и
0: все хорошо. Доброе утро.
2: Конечно, все хорошо. Там погода хорошая.
0: Тебе пишут, что в ложь задержался. Опять судьбы мира решал.
2: А, Денис, мы не масоны. Не забывайте про это, мы не можем.
0: Миш Николай спрашивает, через Рыбинск ехал?
2: Без колеса? Без колеса и подстаканника.
0: На моноколесе. Слушай, вчера была история.
2: 95%. Ну вот, да, да, да.
0: Вчера.
2: Это оно.
0: Была история, значит, я встречался там, с приятелем, с другом, и он был с супругой. И она говорит, ну, наконец, ну, там до этого была история, значит, есть такая радиостанция, где вначале не золото, а серебро. Да. Она говорит, ты же на этой станции работаешь. Я говорю, нет, я не на этой. Я говорю, я на золотой станции работаю. Ищи меня на другой станции. Она потом говорит, ты еще есть одноименное, ну, очень похожее название на нашу станцию. Говорит, ты там работаешь, что ли? Я говорю, нет. Говорит,
2: почему
0: я тебя
2: на золотой? Почему на золотой? Я ни одну золотую радиостанцию припомнить не могу.
0: Нет, там есть серебряная радиостанция.
2: Ну, а при чем здесь золотая?
0: А я говорю, я не на серебряной, я на золотой работаю. Ну,
2: и типа... мой вопрос остается тем же, почему?
0: Да, там была шутка не для эфира, додумай, пробудись.
2: Что шутка?
0: Я не на серебряном работаю.
2: Ну, то есть вместо того, чтобы сказать, где ты работаешь,
0: я сказал,
2: ты человеку
0: мозги сделал.
2: Я сказал,
0: и в следующий раз, когда я виделся с ней, она говорит, ты работаешь на другой стороне? Я говорю, нет, ты там меня не дослушаешься. И вчера мы встречаемся, и она такая, я тебя наконец-таки услышала. Я такой, а про что была программа? Ты рассказывал, говорит, ты был очень грустный. И ты говорил про сломанный подстаканник. Я такой, ты была на голевой передаче.

0: я вчера встречался, значит, с ними на Китай-городе.
1: Да.
0: Я наконец-таки побывал вот в той вакханалии, про которую ты все рассказывал.
1: Да, увидел.
0: Я полон, я тебе клянусь, я не знаю, с чем было связано, что я полночи не спал. Я реально не мог уснуть. Я тебе серьезно говорю, я не шучу.
1: Да, я верю.
0: Я что только... Я видел, как людей вытаскивают. Я был в приличном заведении. Ну, мне
1: заведения
0: кажется,
1: там все приличные.
0: Да, я, мне кажется, в самом приличном, который может быть там. Но чувака
1: как
0: вытаскивали...
1: Как любишь, что вот эти вот возведения в абсолюты обязательно да самое должно быть
0: приличное. Слушай, но там есть заведения, я тебе честно скажу, там есть заведения, которые, ну, прям вот, по моему мнению, помойки. Ну, то есть, прям вот в свое время их называли у нас обрыгаловками.
1: Ты в самом приличном был. Ну, из мне всех, кажется, которые там есть.
0: В формате,
1: там их сотни.
0: В формате бара, ну, самое мне показалось, что это было самое приличное. Да, я говорю, чё ты пристаешь, душнила, иди туда, куда
1: что
0: ты был.
1: Там,
0: в Рыбинске езжай.
1: Там меня уже не ждут, туда уже не вернутся.
0: Так вот, и я видел, как ОМОН вытаскивает из этого заведения, там туалет на минус первом этаже. ОМОН вытаскивает...
1: Ты у Трампа научился.
0: Это самое лучшее
1: да,
0: место.
1: Супергений, да. Ну.
0: Вытаскивает ОМОН какого-то бухого, непонятного. Кстати, алкоголь вредит вашему здоровью. Это отвратительно. Вытаскивает из этого заведения. Кого-то на улице. Ну, там же окна такие панорамные. Ну, вы представляете, да, какая там застройка на Китай-городе. Ты видишь из этих окон, как мотают каких-то зумеров. Эти зумеры... Я причем, ну, я был после работы там.
1: Это
0: эти зумеры полные...
2: А ты на метро и приехал?
0: Не, я на машине был. Но я, честно говоря, продумал. С самого начала я не стал машину оставлять прямо там.
1: А я думал,
0: там.
1: Я ее сам сжег. Знаешь,
0: нет, я не стал. Я не стал ее там оставлять,
2: вот
0: потому что я предполагал, что будет там ночью. И, ну, вечером. И я не ошибся. Потому что, честно говоря, весь район превращается в такую помойку. Я столько бычков не видел никогда в своей жизни. Столько разбитых бутылок я не видел никогда. Это отвратительно. Честно говоря, район превратился в полную помойку.
1: А я чувствовал, что ты вчера там был.
0: Почему?
1: Ну, не знаю, воняло как-то. Нет, ну почему-то я так и знал, что там, не знаю. Я прям правда чувствовал.
0: Ну, я...
1: Бардак устроил.
0: Честно говоря, я просто... Я в таком шоке от этого места. Ну, то есть, Патрики, да, вот те самые...
1: Первый раз там...
0: Я тебе говорю, я никогда там не был.
2: С другой стороны,
0: критикуешь,
2: предлагай. Вот что ты хочешь?
0: Слушай, я не знаю, я предлагаю, во-первых, усилить охрану общественного порядка. Не один автозак, а пусть там будет 10 автозаков.
1: Там их 10.
0: Там было их 2.
1: Но
0: они, 10. Они постоянно увозят оттуда людей.
1: Да, да.
0: То есть это конвейер.
1: Район превратился в трибуны Лока, тебе пишет Миша Николаев.
0: Вообще не смешно.
1: Да-да-да. Я помню, весь трэш был у входа в Crazy Daisy, махче всегда.
0: Да, вот слушай, вот это вот.
1: А, нет, там весь район такой.
2: Ну,
0: а я тебе про это говорю.
1: Crazy Daisy.
2: Ну, там же UFC происходит.
1: Там еще какой UFC, кстати, происходит, да.
2: А во сколько начинается? Я пойду. Сегодня
1: на Китай-городе, конечно, сегодня будет. Я думаю, с 9 вечера.
2: Как
1: там... Да весь Китай-город. Причем сейчас уже Crazy Daisy тебе не надо.
0: Сразу видно, что бумер, он на бумажку ручки сейчас
2: записывает. Я обожаю, я буду смотреть.
0: Знаешь, вот он в таком...
1: А, смотреть! Смотреть,
2: не, ну а вдруг я поучаствую?
1: Не, поучаствовать тебе это не надо. Молодежь тебя размотает. А, ну он кубанский. Это
0: да.
1: Мы в расчет не брали.
0: Вот
1: да.
0: Не, ну я в полном шоке, честно говоря. И то, что я говорю, творилось на Патриках, где дежурили вот тоже.
2: Слушай,
0: автозаки,
2: а это единственный район вообще в Москве?
0: Мне кажется, с
2: Гальяново,
0: таким беспределом...
2: Например,
0: нет, Гальяново сейчас спокойно.
2: Спокойно?
0: Ну реально, у меня есть... У
1: я
0: нас
1: думаю,
0: есть
1: это самый
0: знаком...
1: беспредельный
0: это
1: район.
0: Это самое беспредельное.
1: Реально.
0: Это самое
1: не Гальяново,
0: беспредельное
1: а
0: место официально в Москве. И ты говоришь, вот Crazy Daisy. Mm-hmm. Ну вот такого формата заведения. Там реально, почему там... я вот шел по этой улице и думал, почему там тусуется вот это вот... как бы их назвать? Очень странная молодежь.
1: Нишевая.
0: Нишевая, да. Ты красавчик, подкинул слово. Да потому что там заведения такие. Ну реально, я сейчас не буду их перечислять, но давай, если ты уж сказал, формата Crazy Daisy, где можно очень дешево накидаться, где можно типа потанцевать под такой, знаешь, треки и, в плохом смысле двухтысячных, быдло треки. Реально.
2: Начинается вот
0: там огромное... Там кто-то валялся, там я уже выходил, там человек, он достаточно прилично одет. Он валяется, знаешь, когда из ресторана выносят черные мешки.
1: Что такое быдло-треки?
2: Да, вот он мне сейчас тоже надо...
1: Расскажите нам, ведущий программы «Формула музыки».
2: Разжуй нам.
1: Был ли у вас...
0: Я не знал таких треков.
1: В гостях когда-нибудь
0: вчера...
1: исполнитель быдло-треков?
0: Никогда. Никогда в жизни.

0: не будет.
1: А ведущий? Я таки...
0: Ведущий вот каждый день вот слушайте быдло ведущего здесь. И кого вы можете слушать?
1: 100 шотов за 100 рублей.
0: Да, да, да, аутсайдер, вы примерно близки.
1: За 100 рублей.
0: Не, ну реально. То есть там вот такого образа есть молодежь, которая, мне кажется,
1: эти заведения
0: во вкусной
1: есть, точка, городу.
0: Во вкусной точке.
1: Да, я знаю.
0: Значит,
1: там, да.
0: Просто творился. Ну, я наблюдал на улице, вышел подышать воздухом, наблюдал, как вот.
1: Эти заведения мотают, есть по всей Москве.
0: Но это они не концентрированы на одной улице.
1: Нормально концентрированы. На Тверской
0: не
1: есть
0: знаю.
1: Все
0: ну, не знаю.
1: Заведения
0: я не
1: всех форматов.
0: Ощущения.
1: На Тверской этого не происходит.
0: Точно, абсолютно.
1: На Камергерском переулке есть все это. Там это такого не происходит. Поэтому дело не в заведении.
0: Слушай, самокаты, которые валяются. Ну, там же узкая вот эта дорожка на Китай-город. Самокаты, которые валяются в разных положениях. И вертикально,
1: Кишету
0: и горизонтально.
1: Тоже в своем стиле. Читать этого мы не можем, конечно.
0: Главное, чтобы с ними не было этих шотов.
2: Лежащие самокаты где-то там, это вот Балашиха.
0: Не, ну слушай, валяющиеся люди.
2: Есть там места.
0: Извините, вот весь тротуар. Вот, честно говоря, хочется сегодня туда днем съездить. Если
2: снова
0: было бы время,
2: этим.
0: Была бы такая вот... И посмотреть, что там творится. Я думаю, коммунальщики, ну,
1: нормально,
0: просто обожают этот район. Я думаю, его вычищают.
1: Да.
0: Просто
1: там
0: под ноль. Ну, отвратительно. Вот вчера
1: сейчас
0: вечером...
1: Сейчас там уже все нормально.
0: Я понимаю, что сейчас там. Но какие силы на это брошены.
1: Угу.
0: Бедные коммунальщики. Потому что там просто трэш. Причем там пол улицы, кстати, тоже наблюдение. Там пол улицы таких, а пол улицы уже, которая ближе к Садовому кольцу, нормально.
1: Нет.
0: Ну, не знаю, там вот было прям спокойно.
1: После чистых прудов.
0: Ну, ты в другую сторону пошел. Я говорю, в сторону Садового кольца.
1: После чистых прудов. Почему в другую сторону? Как в другую сторону?
0: Вот в сторону...
1: Какая разница? В какую? Я могу после чистых прудов пойти и в сторону Садового, и в сторону Старой площади.
0: Если прямо в сторону Садового идти туда.
1: После чистых прудов. Ты примерно понимаешь, где находятся чистые пруды?
0: Да, чистые пруды находятся, если так пойти. Вот эта улица, господи, вылетела. Покровка.
1: Ну и что?
0: Я говорю, по Покровке идти туда, в сторону...
1: Да. Ну, ты пересекаешь бульварное кольцо и идешь дальше.
0: Я не пересекаю бульварное кольцо. Да, да, да, вот в ту сторону. По правую руку. О, ну господи. Да, там спокойно, ну а что ты говоришь?
1: Да.
0: После
1: но это не половина.
0: Всё, я понял, о чём.
1: Это не половина.
0: Ну, может быть, может быть. Но там уже поспокойнее, там прям приятно находиться.
1: А
0: но
1: вы на Думской
0: заведение.
1: Бывали, пишет Андрей?
0: Я бывал.
1: И
0: я бывал.
1: На Рубинштейна в Питере. Не бывал ты на Думской.
0: В смысле не бывал?
1: Не бывал ты на Думской. Вот на той самой Думской.
0: Нет.
1: Когда
0: которая...
1: там все
0: нет,
1: было...
0: Нет.
1: Тут тогда...
0: Которая после...
1: Просто так побывать на Думской. Много ума не надо. Там сейчас ничего нету. Ни одного заведения. Там все закрыли. Это просто место теперь.
0: Не,
1: а
0: ну,
1: речь идет о Думской, когда это была улица
0: трэш.
1: Думская.
0: Ну, нет,
1: да.
0: Ну,
1: ох,
0: а ты
1: что было за место. Нет. Я... Подожди. Нет. Не бывал. Не-не-не.
2: Ну, вот ты сейчас показал вот так кулаком Думская.
1: Да.
2: А что? Вот я по-кубански понимаю, что это Думская. А вот на самом деле какая Думская?
1: О, там и Думская. Там и
2: Думская. Да, как я люблю Думскую.
1: Да-да, вот как ты любишь. Да, это твое место.
2: Думская, надо тогда говорить.
1: Да-да, Думская была...
0: Вот Григорий из
1: Санкт-Петербурга
0: пишет, что там теперь детская площадка.
1: Ну, там все закрыли. Насколько это была клоака... Там все запретили, все закрыли, потому что невозможно было больше. Просто это место портило имидж города.
0: Не знаю, вчера буквально вспоминали улицу Рубинштейна в Питере. Ребята как раз только вернулись оттуда.
1: Да нет,
0: даже там такого не происходит.
1: Детский сад. Да не, там вообще, да, просто улица это.
0: Не знаю.
1: С ресторанами, барами.
0: Честно вам скажу, я под таким впечатлением, после вчерашнего похода на эту улицу.
2: Что ты не выспался сегодня, ты с утра опухший.
0: Я спать
1: пишет,
0: не мог.
1: Еще ужасно. И сегодня съездить хочешь туда. Понравилось, значит. И вообще зависть — плохое чувство. Ты просто завидуешь.
0: Я думаю, что тебе это
1: говорится. Ты завидуешь,
0: что ты там не был вчера.
1: Ты завидуешь? Нет, а ты сказал, что ты сегодня хочешь туда съездить.
0: Ну, я не горю желанием. Мне просто...
2: Нет, ты уж определись тогда.
0: Нет, я не поеду.
2: В конце концов,
0: нет,
2: хочу,
0: я туда не
2: хочу.
0: Поеду.
2: Такого не бывает.
0: Я туда не поеду.
1: Все тебя, вот эту твою двуличность, считывают. Видишь, сразу.
2: Я уже почувствовал.
0: Да, было так хорошо.
1: Патологический врун, я же говорю.
0: А ты только ярлыки.
1: Китай-город превратился в пятничный Манчестер.
0: Я не был в пятничный Манчестер.
1: Я тоже не был.
2: На Манчестер это был?
1: Я подозреваю, что Манчестер в пятницу детский сад по сравнению с Китай-городом, честно говоря. Так ты же любишь фильм «Горько». Вот тебе целая улица фильма «Горько».
0: Нет, если бы там была бы целая улица фильма «Горько», это было бы прикольно. А там вот зумеры. Причем они такие, достаточно агрессивные. А, еще я забыл.
1: Супер агрессивные.
0: Парни, которые приезжают с Северного Кавказа.
1: Да.
0: Они ездят на определенном виде автомобилей.
1: Да.
0: Значит,
1: априорах.
0: И нет, да, слушай, я вчера видел Гранты, я вчера видел тюнингованные китайцев. Я никогда в жизни не видел Cherry Ariza 8.
1: Да.
0: Тюнингованный с выхлопом. А там же 4 трубы, понял? А пацаны сделали. Пацаны стиль сделали. Нет, смотрите, неплохо, кстати. Они подъезжают, что-то знакомое. Подъехал гелик.
1: Ну, альтушек цепляют, так называется.
0: Нет, нет, альтушек цепляют пацаны. Подъехал гелик. Значит, взрослый мужчина, ну, явно у него есть деньги на этот автомобиль, а он не дешевый. Рядом с ним сидит нетрезвая девушка.
1: Uh-huh.
0: Прям нетрезвая девушка. Вот мужчина купил гелик, рисуйте картину, он взрослый. Рядом с ним сидит девушка, у нее белые розы, охапка белых роз. И она говорит, девчонки, суббота! Суббота уже была, правильно все я говорю. И она раздает белые розы вот просто молодым девочкам.
1: А, ну это какие-то контент-мейкеры.
0: Наверное, может быть,
1: это
0: может быть.
1: Там уже тоже развелось.
0: Да,
1: вот этих...
0: конечно. Это центр притяжения всякой чуши.
1: Ну, поэтому чуть не удивляет меня. Вот,
0: вот ЧВК Рюдан сменили локацию. Стоп, вот сколько я таких видел?
1: Да, это ЧВК Рюдан.
0: Сколько я таких видел, господи. Вот эти вот с крашенными ногтями. Какие-то черные волосы крашеные, вот эти сопли вот на голове.
1: Слушай, что такое-то? Ты прям открыл себе Америку.
0: Я не открыл себе Америку, я в ней побывал, понимаешь? Открыть Америку — это вот по твоим рассказам. Типа, ты рассказал, я такой, господи.
1: Да нет, побывать это открытие.
0: Вот побывать там, это просто, я никому не рекомендую. Я, честно говоря, не знаю, как с этим бороться, властям, местным чиновникам и так далее, но с этим надо бороться, потому что это неконтролируемая история.
1: А, по-моему, вот реально, она очень контролируемая как раз.
0: Так,
1: потому что они аккумулированы, слушай, в рамках одного района.
0: Да, но они этот район... Там... Представляешь, как гадят они?
1: Вот, неприятно.
0: Они портят этот район.
1: Жителям района неприятно.
0: Я смотрел в эти окна. Люди, которые там живут, у них же маленькие дети. Родители взрослые у кого-то, да? Пожилые люди. И ты представляешь, вот это из...
1: Там, я думаю, те, которые не маленькие дети и не пожилые, им тоже неприятно. Я не понимаю, почему надо выделять обязательно пожилых маленьких
0: детей. Нет,
1: но
0: они спят в это время, я имею в виду. Рано кто-то засыпает и так далее. Но это неприятно находиться в этой... Ты находишься как будто бы в помойке. Ты в центре вот этой вот помойки находишься. Я почему сказал про Патрика? Если вы помните,
1: Завидуешь ты.
0: Вообще
1: молодости
0: нет.
1: Завидуешь?
0: Вообще нет.
1: Духу
0: в моем
1: молодому.
0: Понимании, это плохая
1: духу
0: молодость.
1: Протеста.
0: Во-первых, я молод.
1: Это нет.
0: Слушай, ну я абсолютно нормально себя чувствую.
1: Бумерок, куда лезешь?
0: Ну, я бумер, да. Я молодой бумер.
1: Успокойся.
0: Но что касается того, что завидуешь, я бы не хотел, чтобы мой ребенок оказался вот среди такой молодежи. Я не хотел бы, чтобы мы такой молодежи не были. Мы такой ерундой не страдали.
1: Ну, бывали в наше время и люди, которые страдали.
0: Наверное, бывали.
1: У тебя
0: там
1: не
0: просто,
1: все
0: я
1: молодые.
0: Говорю, я побывал вот реально в центре этих событий. Поэтому я в шоке.
1: Я вот сейчас по пути на работу, у меня, значит, включилась песня Владимира Преснякова «Странник».
0: Угу.
2: Хороший.
1: И я, значит, там он «Я не ангел, я не бес». Я думаю, о, это с нового пошла, значит, Преснякова. Это из его новых песен.
0: Что, прикалываешься?
1: Ну, в моем понимании, зурбаганы старых песен, знаешь, типа, вот, да, не дотрогай старых песен. А эта песня, это из новых песен, поэтому, а ты мой ровесник, поэтому не надо здесь говорить, что ты молод.
0: То, что вы гоняете на бэхах, не делает вас бумерами, пишет Кишедл. Слушайте, ну, наверное, ну, главное, душой быть молодым.
1: Обычные хиппи, пишет Светлана.
0: Да.
1: 100%?
0: Да,
1: это
0: попадание.
1: Хиппи есть. Ну, правда, хиппи, они были, типа, все из себя такие миролюбивые. Ну, мы, понятное дело, хиппи видеть никаким образом не могли, да? Но вроде как были мирные. А эти агрессивные.
0: Ну, они реально агрессивные. То есть в их глазах видно агрессия. Я не сталкивался, я не видел там драк никаких,
2: они
0: честно
2: прям
0: говорю.
2: Как агрессивно? Как они будто... прям кидаются на тебя? Так?
1: Ну, не на тебя, на друг на друга могут,
2: блок,
1: да.
2: Блок ставь.
0: Слушай, считается... вот во вкусной точке я видел, что, ну, реально выходил один челик, я не знаю, как его назвать.
1: Челик?
0: Челик, да.
1: Угу. Масик.
0: Сразу видно... Пусть.
2: Ладно, давай, чё.
0: Так вот, выходил что-то там, растянул свою футболку, о, знаешь, вот это вот, как будто он, не знаю, в октагоне победил Конора Макгрегора и вышел к
2: Куба.
1: Армейцы.
2: Да вот так он делал?
0: Кто этого Кубана сюда запустил?
1: Вчера гулял человек во вкусной точке.
0: Да. Где там, где, Китай-город, да? Китай-город. Ну, типа, это агрессивные действия, типа, они миролюбивые. Но я не видел, чем это закончилось. Но я говорю, когда вытащили, вот, финалом было, когда вытаскивал ОМОН человека из туалета, который, видимо, просто забежал в заведение, на минус первый залетел и стал прятаться в уборной. Угу. Вот это был просто вот
1: финал. Это такая развлекаловка там.
0: А, да?
1: Да. Ну, типа, не считается видишь, крутым, вот, если видишь, тебя забрали. Это прям считается уважаемо. То есть они делают все на самом деле, для того, чтобы их забрали.
0: Слушай, ну там, честно говоря, я видел и разговор взрослого мужчины, который абсолютно прилично был одет.
1: Угу.
0: И он был достаточно трезв. Но его тоже за что-то хотели забрать.
1: Слушай, нормальные люди в пятницу, в субботу вечером на Китай-город не ездят.
0: Туда вообще не стоит ездить сейчас.
1: Нет, почему? Сейчас там будет очень культурно, никаких проблем.
0: Слушай, ну я там бывал. Я там бывал недавно. Mm-hmm. Там есть один из моих любимых ресторанов. Mm-hmm. Угадайте, какой?
1: Mm-hmm.
2: Вкусный
0: турецкий.
1: Турецкий, да.
0: Да, слушай, там все спокойно. Ну, всегда было. А вот прям самый эпицентр вот как раз у этого ресторана.
1: Да, кстати, да.
0: Самый эпицентр. Да. Реально, я не знаю, как это работает.
1: Это правда
0: эпицентр. Это самый эпицентр.
1: Но они к тебе тянутся к тебе. Они чувствуют родственную душу.
0: Про турков или про кого?
1: Ты можешь, ну, конкретно тебя, конкретно ты, самая родственная турецкая душенька. Вот, они к тебе, да, за опытом хотят опыта перенять. Я тебя только прошу, не губи молодежь, не передавай. Не надо.
0: Главное, чтобы ты ко мне появился, пускай а то она останется сразу такой. Душно станет даже в эту прохладную, пускай, свежую погоду.
1: А представляешь, я появляюсь, они такие, ну, не, все, уже больше все, расход, уже не круто, да, тогда по домам. Просто меня туда надо запустить, все, и иначе.
0: Выпускайте Кракена.
1: Новость.
3: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 10 утра. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Андрей Воробьев сообщил о двух пострадавших при атаке дронов ВСУ на Подмосковье. В Шатуре травмы получили 55-летняя женщина и 9-летний ребенок. Губернатор отметил, что мальчик находится в тяжелом состоянии. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь. На территории региона было сбито и подавлено 8 БПЛА. В Домодедове, Одинцове, Раменском, Чехове, Шатуре и Воскресенске, написал Воробьев в своем канале на платформе «Макс». Он подчеркнул, что отражение атаки продолжается. Беспилотники фиксируются над Можайским и Наро-Фоминским округами. СМИ сообщили о случаях закрытия банковских счетов россиянам, проживающим в Швейцарии. Это коснулось клиентов SwissQuote и его дочерней компании. Информацию опубликовало местное издание Inside Parade Platz со ссылкой на источники. Отмечается, что решение может затронуть в общей сложности около 600 счетов. Глава банка Марк Бюрки заявил, что не отключают счета клиентов из России систематически, однако бывают особые ситуации, требующие подобных мер. Речь идет о случаях, когда человек находится в санкционном списке или если его экономическое положение тесно связано с Российской Федерацией. В МИДе Ирана пока не приняли решение о возобновлении переговоров с США. Тегеран воздерживается от контактов, несмотря на деятельность посредников Катара и Пакистана, сообщил глава ведомства Аббас Аракчи. По его словам, существовавшие ранее каналы связи утратили эффективность. Сейчас Исламская Республика разрабатывает временный вариант, который может стать постоянным. При этом министр не уточнял, о каком канале связи идет речь, сообщило информагентство ИСНА. Аракчи напомнил, что согласно исламабадскому меморандуму стороны обязались прекратить военные действия, а США нарушили эту договоренность. В Москве и Подмосковье вступил в силу запрет майнинга криптовалют. Режим будет действовать до конца 2032 года. Он также коснется ряда муниципалитетных округов Курской области. Соответствующее постановление правительства было опубликовано 31 июля. Майнинг был полностью запрещен с 1 января 2025 года по 15 марта 2031 в 10 субъектах России. В этом списке Дагестан, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, а также Херсонская и Запорожская области и ЛНР и ДНР. Позднее круглогодичный запрет криптодобычи был введен на юге Иркутской области и в большинстве районов Забайкалья и Бурятии. В завершении выпуска о курсах валют: юань 12 рублей 48 копеек, доллар 84 рубля 54 копейки, евро 97 рублей и 51 копейка. И о погоде: сейчас в Москве плюс 15, ясно, ветер западный более 3 метров в секунду. Днем синоптики обещают плюс 18-20, вечером вероятны дожди, 15-16 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
0: Реклама.
2: Семья – это когда мама испекла папе печенье, которое он любит. Это когда папа дарит маме цветы всегда, а не только на 8 марта. Семейные праздники – самые ценные в жизни.
3: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой.
5: В эту субботу тема программы «Как устроена радио и спутниковая связь». В эфире научный сотрудник лаборатории радиофотоники МФТИ Владимир Бурцев. Каждую субботу после 13 часов. Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы?
5: В эту субботу тема программы «Порода кошек Мейн-кун. Особенности содержания и ухода». В эфире фелинолог, заводчик породы Мейн-кун Юлия Щедрина.
4: Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков».
6: В эту субботу после 11. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
4: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами.
5: В это воскресенье тема программы «Варшавское восстание 1944. Правда и вымысел». В эфире кандидат исторических наук Дмитрий Суржик и член Ассоциации историков союзного государства Ольга Добжинска.
6: Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: 10:07 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 15 августа, суббота. Георгий Осипов.
1: И Георгий Бабаев. Всем доброе утро, друзья. Просыпаемся, пробуждаемся.
2: Заряжайте свои кофемолки.
0: Александр Казаков, наш сегодняшний звукорежиссер. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8, код 495. Кофемолки.
1: Наши видеотрансляции идут в YouTube-канале «Говорит Москва», в официальном сообществе ВКонтакте и на Рутюбе они тоже идут. Везде вас ждем, везде подключайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И не забывайте про наши каналы в мессенджере Макс и Дзен, а также в видеотрансляциях есть QR-код, который приведет вас на бот в мессенджере Макс.
2: Доставайте свои смычки.
0: Ай-яй-яй-яй.
2: И скрипки.
0: Ай-яй-яй-яй-яй.
2: Доброе утро.
0: Да. Это...
1: Когда это... он первый раз сказал про кофемолки, я тоже сломался.
0: А это
1: я
0: он, держу... уже, да. Он уже, да?
3: Не, ну, у всех есть свое начало. Почему вы сделали такое?
1: Кофемолка.
0: Как будто откуда ты украл свое начало. Ну так, частично. Вдохновился сейчас, принято говорить.
3: Чуть-чуть сделал вариант.
1: Вдохновился, с утра пробудился и придумал свой вариант.
3: Я просто увидел Осипа, он такой весь опухший, думаю, почему бы кофемолка?
0: Психолог перечислила фазы эмоционального выгорания.
1: Ага.
0: Вот это же,
1: фазы.
0: Правильно?
1: Да,
0: ты
1: да,
0: это
1: да.
0: имел в виду? Да. Сначала человек становится раздражительным.
1: Посолите свои помидоры! Григорий
0: Осипов. Затем... Я могу прочитать новость!
3: Да, кстати,
1: совсем нет выгорания!
3: Подожди, а посолите, а что тебя рассмешило? Посолите свои помидоры,
1: все,
3: нормально.
1: Все.
3: Может, кто-то закрутки делает, в конце концов. Итак, продолжаем, извини, пожалуйста. Ну, прости.
1: Тут
3: все,
1: должна
3: ну.
1: быть скрипка.
0: Затем его реакции перестают соответствовать ситуации.
1: Еще раз. Я чисто для тебя выбирал.
3: Ну, подожди.
0: Человек становится раздражительным, затем его реакции перестают соответствовать ситуации. На последней стадии... Он погружается в состояние уныния.
1: Uh-huh.
0: Рассказала Елена Соловьева в эфире нашей радиостанции.
1: Uh-huh.
0: Мы сейчас все можем вспомнить, как у нас бывают, какие у нас бывают состояния. Когда мы понимаем, что мы излишне раздражительны, мы загнались. А это первая фаза. Это еще только первая фаза. То есть мы...
3: Я записываю. Ну что же вы так быстро...
0: Мы уже встали на этот путь. И мы туда идем.
3: Встали на этот...
0: А, ты полностью всю цитату записываешь?
3: Ну, я выпал, у меня диагноз, в конце концов.
0: А, значит, и следующая фаза — снижение эффективности.
3: Снижение.
0: То есть это когда наши эмоциональные реакции перестают соответствовать контексту. Когда у нас случается ерундовый какой-то повод, и мы начинаем на него реагировать, как будто это трагедия всей нашей жизни.
3: Mm.
0: Вот это вот интересно, кстати.
3: На грядке вас всех надо.
0: Пример какой-нибудь хочется привести. Ну, типа, я не знаю, как? Да, вот что-то у тебя... Там, вот вчера ты этих зумеров увидел и решил, что все, человечество обречено.
3: Да.
0: Все, это конечное. На ней выходим. Типа, эти люди уже не размножатся и никуда нас не приведут, и на этом закончится история всего человечества.
1: Они еще и размножаться должны.
0: Ну, мы вроде как их просим, да. И последняя фаза — это истощение. Когда человек ощущает депрессивное состояние, эмоциональное угасание и уныние. Когда к нам приходит это чувство, то надо еще проверить, какая первопричина, почему я унываю, — сказала Елена Соловьева.
1: Жор, какая у тебя первопричина? Почему ты унываешь?
0: А... Первая
1: Давай
0: причина
1: —
0: это боль. А, это ты, да. Это лучше было.
3: Я никогда не видел его унывать. Унытым.
1: Унытым, да, да, он никогда не унывает.
3: Вот как не вижу, он все время улыбается.
1: Ты меня никогда... Это шутка года, правда,
3: спасибо. Не, серьезно, ну правда, ты же видел?
1: Спасибо, что ты ворвался в эту программу.
3: В своем вот этом вот.
1: Да, да, да.
3: Потом, как и ваша программа вот это сейчас называется?
1: Голевая передача.
3: Нет, вот это вот сейчас.
1: Это бабосики, папаши.
3: Ну смотри, он зашел, вместо того, чтобы вот как ты зашел, такой весь раздутый, такой, фу, какое утро.
1: А, здорово, я тебя не видел.
3: И там все дела.
1: Какой ты аферист, да, Сань?
3: Ну, я видел, я рассказываю слушателям.
4: На записи есть.
1: Какой-то записи есть.
3: Да, нашего, вот общая камера.
1: Нашей программы. У тебя, ты на ЭКГ ходил, что ли? Запись кардиограммы, что ли?
4: Ходил.
3: Короче, вот, вопрос. Пора, вопрос, подожди, дай я задам.
4: Давай.
3: Что тебя заставляет с утра улыбаться, а не вот это вот все?
1: Саня,
4: мой врожденный оптимизм.
1: Господи,
4: я вот так тебе скажу.
1: Да, врожденный оптимист. 10 августа он мне с унынием говорил. Все, пришла осень.
4: Так я был прав.
1: Пришла осень.
3: Пришла
1: какая
3: осень!
1: Посмотри, ура! Солнышко светит.
4: Там хорошая погода.
1: Завтра будет прекрасно.
4: Там холодно.
1: Завтра будет прекрасно.
4: Может быть, один раз будет прекрасно.
1: Солнце золотого.
3: Чуть выше. Выше.
4: Если отложить в сторону запрещенные вещества, то ничто вас не поставит на утренние бодрые лыжи лучше, чем правильный китайский чай. Кофемолки дружным строем идут в топку вместе с любым сортом кофе. На опыте отвечаю.
1: А вы знаете, Андрей? Многие говорят, Андрей, что пуэрчик хороший. Китайский пуэрчик, он прям бодрит лучше энергетиков, кофе и так далее. Ну, меня, честно говоря, не бодрит кофе вообще.
4: В детстве
3: ты
4: боксом,
3: не то кофе пьешь.
4: В детстве боксом занимался, с защитой плохо было, вот и улыбается. Миша Николаев. Ну и что ты хотел? Ну, выгорание, что ты хотел?
1: А я хотел вот тебе помочь, чтобы это был разговор не тет-а-тет, тебя и психолога, либо тебя и меня, потому что это единственные люди, которые готовы с тобой разговаривать, разговор на большую аудиторию. Почему ты всегда в унынии находишься?
4: Я не нахожусь всегда в унынии.
1: Что происходит с
4: тобой? Ну, на самом деле, никто, так как ты меня в уныние не погружает.
1: Ну, слушай.
4: Это правда. Ты хотел правды, я тебе правду говорю. Ты вот поперёк горла у меня уже сидишь. Невозможно просто абсолютно. В остальных случаях я достаточно в нормальном настроении.
1: Слушай, что за полчасовка шуток?
4: Ну ты не можешь меня видеть в нормальном настроении, потому что когда я тебя вижу, мое настроение портится автоматически.
1: Слушай, ну хорошо, надо сделать так, чтобы не видеть друг друга.
4: Ну вот я и говорю,
1: что бы сделать.
4: Да.
1: Есть одно решение.
4: Я уже работаю над этим.
1: Да?
4: Достаточно давно, да. Я тебе по чуть-чуть таблетки определённые.
1: Подсыпаю, сволочь. Что, голова болела? Я говорю, выпей, не выпей таблетку. Говорит, конечно, выпей, на тебе таблетку.
3: Это случайно я вчера
1: выпил
3: напиток, да? Вот это, значит, получается, у меня подействовало. Значит, я вместо его напитка выпил я. Ну, как получается.
4: Я тебя вчера не видел.
3: А я...
4: А ты был здесь, да? Это время
1: подставил. Вопросики. Иной человек сам по себе бывает сварливый. Раздражение и неадекватная реакция у таких людей постоянно. Им нравится так жить. Типа они выше других, все ведут, пишет Ирина.
4: А не раздражение и сварливость — это выше других? И они все ведают? Мне кажется, это... Я точно абсолютно знаю, что такие люди есть, которые выше других. И все видно, но это не обязательно всегда идет вместе с раздражительностью. Иногда бывает, да, что и раздражает, и они, значит, все лучше всех знают, все лучше всех могут сделать. Буквально даже до каких-то простых вещей это может дойти. Типа, он бы точно быстрее всех купил бы что-нибудь в магазине на кассе, знаешь, вот он стоит в очереди, его раздражает то, что они там подолгу ищут какую-нибудь мелочь. Он и это бы сделал лучше. Да, но это не всегда, по-моему, с раздражением идет вместе.
1: Мне кажется, что вообще вот это вот слово «выгорание», насколько оно... вписалось в наш обиход. Раньше
3: слышал
1: ведь его не было.
3: Слово,
4: меня
3: бать.
4: Раздражает.
1: Да. Вот это выгорание, меня тоже, честно говоря, слово, но оно так уже типа...
3: Мой батя сейчас говорит, плохим. Фу! Они бы сейчас на стройку, в огороды. Говорит, какое выгорание? Я говорю, пап, неплохо. Че? А ну иди, он мне машину помогает делать.
1: Ну, честно говоря, я все больше и больше сейчас встречаю людей, которые погружаются в уныние.
3: Это безделье, говорит.
1: Но вот сейчас, это как бы оправданное уныние, потому что, типа, август, погода отстой, ну, типа, холодно. Вроде как лето, а уже заранее пришла осень. Но синоптики обещают, что у нас будет потепление, все будет хорошо.
4: Бабе лето это называется.
1: Да какая, хоть папе лето, хоть бабе, хоть дедовина лето, мне без разницы. Главное, чтобы была хорошая погода. Как ты ее будешь называть, как тебе спокойнее будет? А у
4: тебя для тебя синонимы эти? Да, дед, отец и баба. Это синонимы для тебя, правильно? Я понимаю. Хорошо.
1: А ты когда бабе лето говоришь, это какая баба?
4: Просто баба.
3: Ромовая. Вкусная.
4: Сейчас опять я есть захочу. Вот как
1: вчера. Слушай, вчера забайтили прям жестко, да, чтобы вы понимали, жестко. Я здесь поляну накрыл.
4: Очень жестко.
1: Причем тут угощались многие, типа всем было по кайфу. Ну вот бывает такое, что ты едешь, слушаешь радио.
3: Мне вообще
1: радио
3: дождь нравится, кстати. Вот дождь? Погода, я кайфую.
1: Фу, ужасно.
3: У меня настроение сразу ужасно поднимается. От солнца.
1: Меланхоличное.
3: Ну ты бы вот пожил на Кубани, там же вечная жара.
1: Ты
3: там
1: кайф.
3: На
1: а что плохого?
3: Молятся.
1: Есть хоть один минус? Хоть один минус в постоянном солнце, назовите мне его.
3: Минус жарко, ты вечно потеешь. Ну, а если ты живешь на море, у тебя одежда не сушится.
1: Сходи в душ.
3: Ну это же противно.
1: В смысле, что противно? Сходить в душ?
3: Ты не... Нет,
1: что,
3: я...
1: Мы выяснили, что
3: зачем
1: Казаков душ не ходит в душ.
3: Зачем душ, когда есть речка?
4: Смотри,
1: море
4: речка, рядом.
1: Конечно, море, речка, душ. Ты все что угодно можешь сделать. У тебя постоянно солнце.
4: Кто-нибудь из вас знает бабье лето? Почему называется бабье? Вот ты меня очень заинтересовал. Не, может, слушатели кто-то знает. Только по-честному, если знаете, напишите.
1: Ты
4: если
1: должен
4: знаете,
1: сейчас в формате...
4: Не гуглите, потому что я уже загуглил.
1: В формате Макс, Марина и Герман. Кто первый отгадает, почему бабье лето, тому билет.
4: А у нас бабье лето у американцев Indian Summer, лето индейцев. Живите теперь с этим. Я про американцев тоже не знал и не знаю, почему индейское лето. Но бабье лето очень интересное обоснование.
1: Вот Александр Пежев поддерживает Воркунова. Я тоже от дождей осени кайфую.
4: Воркунов получил?
3: А что нет?
4: Получил Воркунов,
3: что ли?
1: Давай так вот. Я тебе буду называть фамилии, а вот будоражит тебя или нет? Ленин.
3: Ой, как будоражит.
1: Нет, это не Маркунов, вы же понимаете, там была бы другая реакция.
4: По поводу, ты говоришь, есть ли какой-то минус жить в тепле, когда ты постоянно живешь в тепле, тебе надоедает.
1: Мне кажется...
4: Все постоянное надоедает.
3: Особенно,
1: когда у
3: моря живешь.
1: Конечно, да, но ты можешь взять и уехать. Слушай, ну ты можешь взять и уехать в зиму. То же самое вы мне скажете, вы можете взять и уехать в лето, но...
4: В смысле, ты можешь взять и уехать в зиму?
1: Ну, ведь... типа, ты можешь, вот, живя в Сочи, допустим, Краснодарский край,
4: поехать
1: в
4: Латинскую Америку.
1: В смысле, какую Латинскую? В Красную Поляну поднялся, там снег.
3: Не надо туда ехать.
1: Ну, слушай, все равно контрасты можно найти. Если выбирать между постоянной зимой,
4: ты куда
1: осенью...
4: из Станицы Советской ты поедешь?
1: Ну, куда ты поедешь из Станицы Советской?
3: На Эльбрус.
4: Тебе там ехать и ехать.
1: Далеко?
3: Да,
1: ты...
3: хорош.
4: Но это не на Красную Поляну.
3: Ну, ты же на машине едешь.
4: Но это не питаться 20 минут, как из Адлера с побережья. Но это не то же самое.
1: Не знаю, выбирая
4: нельзя
1: между...
4: поехать,
1: выбирая между вечной зимой и осенью и вечным солнцем, конечно, вечное солнце. Да, надоест, но как будто бы лучше, когда солнце надоедает, чем снег.
4: Я
1: в этом
4: закончил...
1: году он... Вот честно, знаете, под конец лета, я хочу сказать об этом, меня настолько в этом году достал снег, что он даже 15 августа меня не отпускает, в смысле о том, что он был вот прям совсем недавно.
4: Ну вот Григорий Санкт-Петербурга рядом, что закончил полевые работы, а и солю помидоры, а бабы ничего не делают. Примерно такое обоснование. На самом деле заканчивались полевые работы, и женщины с полей уходили заниматься в это время
1: это вот
4: с...
1: почему
4: домашними
1: лето
4: делами, да, там, мочили вот.
3: Я с вас умнее.
4: На сайте грамота.ру, я сам, да, я не знал, никогда даже не интересовался, мочили лен, трепали, вот, ткали и так далее. Ну, то есть вот у женщин лето начинается в тот момент, когда они домой идут и начинают заниматься своими
3: вот
4: нормальными
3: Александр
4: делами.
3: Вот Александр Первый тоже, видишь, поддержит меня. Я просто тоже...
1: Я просто, говорит, жил на юге в Пятигорске, а потом
3: вот,
1: учился
3: видишь,
1: в Ростове. Жара бяка, дайте снега да побольше. А вот Андрей пишет, я прожил в Адлере 4 года, выезжал погулять в Ростов. Что это у вас какая-то протоптанная дорожка из Адлера?
3: Ну это вот как в метро садишься. Раз, хоп.
1: Подождите, стоп, там МЦК, МЦД.
3: Ну свое, да.
1: МСД.
3: Только там...
1: Свое МСД.
3: Да, ну электричку сел, поехал.
1: Слушайте, я тут недавно у меня было... Тоже такое впечатление я открыл для себя. Я на
4: ну
1: МЦК...
4: да, а потом Александр Первый вроде в Таганроге умер. Светали пили.
1: Хорош. Я тут на МЦ... МЦК. МЦК, кольцо, которое прокатился. Во-первых, вообще очень странное ощущение, что ты по городу ездишь в электричке, которая может тебя до Нижнего Новгорода домчать. А-а-а. Помнишь, как мы с тобой один раз ездили на этой Иволге, да, по-моему, она называется? Комфортабельная штука. И она тебя возит, во-первых, по городу, это прикольное ощущение. А во-вторых, такое тоже наблюдение, там очень длинный перрон, а вагон, он достаточно тоже длинный, но он в половину перрона. И мне пришлось прям бежать, потому что мне было написано «последний вагон».
4: Почему здесь выгорание, вот я пытаюсь понять.
1: Ну, выгорание успел, вообще ни при чем, я не знаю, как мы пришли к этому выводу. А, дорога от Адлера до Ростова. Вот если запустить такой поезд, я к чему это все рассказывал, было бы тоже прикольно, но я думаю, что все в будущем. Из Москвы будет до Ростова ходить.
4: А почему ты думаешь, что там какой-то другой поезд ходит?
1: Может быть, и этот. Может быть, они по всей стране, кстати, у нас ходят. Очень классные поезда. Очень удобные.
4: Просто вообще от балды сказал.
1: Да, я ничего не говорил. Я просто не знаю, какие там катаются.
4: Ты решил тему выбрать про выгорание. Тебе есть что сказать по теме?
1: Мне это твоя самое тема. Главное...
4: Ты ее выбрал.
1: Темка моя выстрелила, брат.
4: Не выстрелила никакая твоя тема.
1: Видел криптогонники,
4: брат? Если только твоя темка была облысеть к 24 годам, вот тогда выстрелил.
1: Слушай, главное не быть таким токсичным и грустным постоянно. Мне кажется, просто...
4: Я тебя прошу.
3: Выиграл, что ли?
4: Тему.
3: Ты выиграл сейчас?
1: Да, на море.
3: Тему. Вон выиграл.
1: Что тему? Ну что, но ты...
4: Горелым пахнет.
1: Да. Что? Ты говоришь про тему. Я сказал, основной тезис говорит о том, что мне надоело слово, во-первых, выгорание. Uh-huh. Во-вторых, мне кажется, что просто чаще все стали ныть. С появлением слова выгорание просто все чаще стали ныть. Я выгорел. Я устал. Мне надоело.
4: А означает ли то, что...
1: Одурели ли вы, друзья, постоянно выгорать?
4: А означает ли то, что все но и говорят, что они выгорают и так далее, что выгорания не существует.
1: Я думаю, что...
4: А нет. Не так просто, что выгорание существует на самом деле. То есть это действительно, психологи фиксируют эту историю, это бывает. Но просто сейчас к этому присосались все, кому не лень.
1: 100%.
4: И обосновывают любое свое меланхолическое настроение тем, что, ой, все, я выгорел, я больше не могу и так далее. И
1: это подгоняют. Мне кажется, это просто оправдание. Оправдание усталости. Ну, типа, ты устал, вот к концу недели все устали. Я думаю, что да. И каждый отдыхает по-своему. А просто с появлением вот этого вот выгорания, термина выгорания, ты такой думаешь, вот не легче мне сказать, что я выгорел. Мне кажется, ну это просто какое-то слабое...
3: к вечеру тогда все выгорают.
1: Ну да, все к вечеру выгорают. Мне кажется, что выгорание — синоним усталость. Ну, просто человек устал. Поехал в отпуск, переключился, не знаю, сходил куда-нибудь с друзьями, сменил обстановку, поменял картинку. Вот, это борьба с выгоранием тем самым. А выгорание для меня — это просто
4: выгорание
1: усталость.
4: Есть, нет, тебе надо
1: вот
4: с ним бороться.
1: Вот ты, если бы дослушал, смотри, выгорание для меня равно усталость. Синоним — ну, просто все устают. Рано или поздно от чего-то все устают. Это не выгорание. Это просто усталость.
4: Нет,
1: а вот это вот модное
4: усталость.
1: Слово, которое придумали, что
4: это
1: выгорание.
4: Это не просто усталость.
1: А что это?
4: А, усталость, ты подразумевается, что ты там, я не знаю, поспал, отдохнул, набрался сил. А выгорание, это если речь идет, например, о профессиональном выгорании, да, от работы, ну или от какой-либо деятельности. Это что имеется в виду? Ты перестаешь быть продуктивным в этой деятельности. Что самое интересное.
1: Это усталость.
4: То есть качество твое...
1: В определенной твоей рабочей деятельности.
4: Это накопительная история. То есть тебе не обязательно заниматься этим. Усталость, она как будто в рамках суток живет.
1: Не, вообще не согласен с тобой.
4: А если
1: ты же говоришь, накопительный эффект.
4: Да.
1: Накопленная усталость.
4: Вот, накопленная,
1: ну, давай,
4: история.
1: Хорошо, пусть будет накопленная усталость.
4: Но это чушь. Вот накопленная усталость, это чушь. Ты уже пытаешься просто какие-то словосочетания придумывать. Для того, чтобы объяснить слово, которое уже и так есть. И выгорание, оно не физическое, это моральная история.
1: Может быть, но просто...
4: Ты физически никаким образом от этого не устаешь.
1: Всё обзывать словом «выгорание» — это неправильно. Ну, типа вот, ну ты выгорел, ты устал, ты там сильно устал. Ну, хорошо, отдохни. Но отдохни, как будто бы звучит действительно, как ты говоришь, там, поспи. Но я не согласен. Ну, типа, ты выгорел, устал. Вот опять же меняю, да? Ты устал? Поезжай на море, смени картинку. Я всегда слышал. Всю жизнь так говорили. Всю жизнь так говорили. Смени картинку, отдай
4: книги. Всю жизнь много чего делали. В какой-то момент,
1: слово всю жизнь, с негативной окраской.
4: Всю жизнь руки не мыли перед тем, как роды принимать. Понимаешь? И в какой-то момент кто-то решил, что руки надо мыть. Это не означает, что вот аргумент «всю жизнь было так», он верный.
1: Ну, при моей жизни было так.
4: Это неверный аргумент. Это не значит, что это правильно. В какой-то момент может стать так, что все, что ты делал на протяжении всей своей жизни, было ошибкой и неправильным.
1: Может быть, но просто вот это слово «выгорание», ну,
4: и оно по щелчку пальца меняется.
1: Я выгорел.
4: Помимо этого, еще выгорание. Я где-то читал.
1: Да,
4: или
1: вот интересно.
4: Смотрел. Смотрел, наверное. Ну, в общем, неважно, значит, с чем еще связывают. Выгорают лодыри, пишет Светлана.
3: Это же говорят, безделье. Я согласен.
4: Ну, вообще, ну, мне так не кажется.
3: Нефиг вообще вот сидишь.
4: Почему-то, да, воспринимается, что... Ну, у тебя люди, которые говорят о выгорании, они, возможно, бездельники. То есть они, может быть... Еще раз, это термин, который используют все не к месту. То есть уже обосновать свою лень можно тем, что «ой, я выгорел, я поэтому ленивый, поэтому я ничего делать не буду». Вот это сейчас выглядит так. А в реальности фиксируют еще какую историю, что ты много работаешь, вкалываешь как проклятый, но в какой-то момент ты перестаешь понимать, зачем ты это делаешь. Цель твоя, которую ты сам себе поставил, или тебе кто-то поставил, тебе не кажется достаточной, перспективной для того, чтобы работать в таком темпе.
1: Мегасол тебя тут поддерживает вот одновременно с твоим повествованием. Он говорит, потеря цели в собственной занятости.
4: Да, да, да.
1: Может быть.
4: Именно оно. Может, не потеря цели, может быть, осознание, что эта цель, например, которую вам поставили начальники, что она какая-то, либо она недостижимая, либо вы потеряете смысл достигать этой цели.
1: Выгорели, или вы понимаете,
4: что вот вы работаете, и при этом за это особо ничего не получаете. Не понимаете, зачем вы это делаете.
3: Ты и о материальной стороне говоришь.
4: А вот у кого какая? У кого-то это материально, у кого-то это может быть нематериально.
1: Ну, смотри, вообще, да, тут не только, давайте
3: сейчас хочу задать
1: не
3: вопрос.
1: Только материально.
3: Это не только, смотри, да. Когда ты занимаешься хобби, и хобби вдруг превращается у тебя в работу.
1: Как психолог.
3: Ну, вот смотри, подожди, просто интересно. Вот как ты, занимаясь хобби, получая за это деньги, и вдруг в определенный момент ты просто, ну, не до конца тебе платят, но ты душой вкладываешь, допустим, свою, ну, как говорится, эмоции,
4: мне кажется, хочешь чувства. Испортить свое хобби, сделать своей работой.
1: Вот я согласен,
3: нет,
1: потому что это...
3: Ну, она превращается... Вот смотри, у меня звукорежиссура, допустим, игра на скрипке. Это два моих, любимых хобби. И еще собирать корабли, допустим. Это хобби было.
1: Корабли — это хобби, а все-таки скрипка
3: почему? Работа не может быть хобби.
1: Звукорежиссура — это работа.
4: Я представил его на верфи. Что, собирать корабли, знаешь? Он говорит, причем такой...
3: Нет, корабль имеется в виду модельки.
4: Да я понял, да.
3: И вот ты собираешь, и вдруг тебе за эти модельки платят где-нибудь на маркетплейсах.
4: Ну вот и смотри.
3: Деньги.
4: И собирал ты эти модельки для себя.
1: В кайф.
4: А потом вдруг у тебя посыпались заказы, и тебе теперь к четвергу надо 12 моделей собрать, чтобы успеть их отправить. Понимаешь?
3: Я скажу, извините.
4: Но
1: это работа.
4: И тебе отзыв напишут. Одну звезда. Безответственный поставщик.
3: Мне какая
4: модели
3: разница,
4: кораблей.
3: Хоть 3 звезды.
4: Ну,
3: хоть 5 звезд.
4: Ну ты еще пофигист. Я еще молодой.
1: Да,
3: нет, просто, может быть, я не до конца понимаю, как можно от хобби просто выгореть.
1: Ну, потому что тебе надоело это.
3: Или скрипка.
1: У тебя это превратилось в рутину. Ты уже не получаешь от этого удовольствия.
4: Вместо того, чтобы отдыхать, там добавляется ответственность. Вот такая штука, как ответственность.
3: Ну, значит, я безответственный.
4: Ну, это тут абсолютно.
1: Виталий перепишет. Петр первый в студии. Он даже стоит, посмотрите. Он даже не сел.
4: Предлагаю вот по нему теперь памятник сделать, там поставить. Я так понимаю, они все будут не против, в принципе. Новость.
5: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
6: В Москве 10:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Минобороны перечислили цели ударов по украинским портам. В Одессе поражен патрульный катер, который привлекался к проводке морских судов с грузами военного назначения. Также нанесен удар по складу с военно-техническим имуществом для ВСУ. Кроме того, была поражена инфраструктура порта «Измаил», используемая для нужд противника, отметили в ведомстве. Там добавили, что в порту «Южный» нанесен удар по хранилищу горюче-смазочных материалов. В Швейцарии сообщили об увеличении суммы заблокированных российских активов. По состоянию на июнь этого года объем вырос до 8,5 миллиардов франков. Это около 10,5 миллиардов долларов, заявил официальный представитель госсекретариата по экономическим вопросам Фабиан Майнфиш. Годом ранее эта цифра составляла 7,4 миллиарда франков. В комментарии ТАСС он добавил, что помимо денежных средств замороженными остаются 14 объектов недвижимости, а также спортивные и люксовые автомобили, произведения искусства, мебель и музыкальные инструменты, принадлежащие лицам и организациям, в отношении которых введены санкции. По словам представителя госсекретариата, отдельно от этой суммы в Швейцарии остаются резервы и активы Центрального банка России. Депутат Госдумы назвал бессмысленной идею маркировки ИИ-контента. «Почти все материалы в интернете сейчас заражены нейросетью», пояснил зампред комитета по информационной политике Андрей Свинцов. «Обычный фильтр для фотографий – это и есть обработка с помощью искусственного интеллекта, такой примитивной модели», сказал парламентарий в комментарии ТАСС. Свинцов заявил, что сейчас прорабатывается противоположный подход, когда маркировать должны материалы, созданные без искусственного интеллекта. Минздрав заявил о завершающем этапе подготовки новых вакцин для профилактики гриппа. Препараты начнут поставлять в регионы в конце августа, уточнил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. В комментарии РИА Новости он отметил, что производство началось в марте, сразу после объявления рекомендаций Всемирной организации здравоохранения по штаммовому составу вакцин на новый эпидсезон. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом начнется в стране в начале сентября. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 17, ясно, ветер западный более 3 метров в секунду. Днем синоптики обещают до плюс 20, вечером вероятные дожди 15-16 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
5: «Говорит Москва». Реклама. Особенно важно сохранять профессиональные школы и культуру наставничества. Передача опыта укрепляет коллективы и помогает развиваться регионам страны. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? В эту субботу тема программы «Порода кошек Мейн-кун. Особенности содержания и ухода». В эфире фелинолог, заводчик породы Мейн-кун Юлия Щедрина. Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». В эту субботу после 11. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Доллар. Форд. Демократы. Республиканцы. Кока-кола. Бургеры. Бейсбол. Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкой. О, неужели у меня инфлюенс?
5: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
8: «Право знать» говорит Москва.

0: 10:37 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 15 августа, суббота, с вами Георгий Осипов.
1: И Георгий Бабаян. Всем доброе утро, друзья. Просыпаемся, пробуждаемся.
0: Наш координат, смс-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонки 7373-94-8, код 495.
1: Наши видеотрансляции идут в YouTube-канале «Говорит Москва», в нашем официальном сообществе ВКонтакте и на Рутюбе они тоже идут, поэтому везде подключайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забывайте про наши каналы в мессенджере Макс и Дзен, а также в видеотрансляциях есть QR-код, который приведет вас на бот в мессенджере Макс.

0: А что ты там так ухмыльнулся или что-то увидел?
1: Да, несколько интересных сообщений
0: давай,
1: есть.
0: Давай,
1: ну, во-первых, надо собрать 12 моделей. Пишет Виталий Филет тебе, Саш. И отправить в Дубай.
0: Слушай, этих моделей он бы точно собрал. Зная Казакова...
1: Он бы их встречал в Дубае.
0: Да.
1: Значит, надоело болеть за Лока, пишет Мегасол.
0: Да. Это не надоело выгорание. Болеть. Нет, не надоело болеть, но выгорание приходит. Вот вчера вот эта вот ничья с Оренбургом, которая просто великолепная, она просто гениальная ничья с Оренбургом. Отскок, я считаю. Просто
1: тебе надо в спартаковский бар сходить.
0: Да, там
1: и послушать настоящую историю
0: вот
1: выгорания.
0: Вот понедельник обсудим, но да, это ну, просто...
1: Значит, хобби на то и хобби, оно не должно становиться работой, пишет Виталий Филий.
2: Не знаю.
1: Светлана пишет, вот сообщение, от которого я, собственно, ухмыльнулся, она пишет, что от выгорания помогает передача опыта. Вот это вот интересно.
0: Не понял.
1: Ну вот, предположим, ты работаешь на своей работе.
0: Да.
1: И тебе надоело все, ты вот выгорел.
0: Устал.
1: Да.
0: Вот ну устал.
1: И тебе приводят молодого, и тебе надо этого молодого параллельно со своей работой еще и обучить своей специальности.
0: И?
1: Объяснить ему, как здесь что работает. То есть ты такой становишься преподаватель, играющий тренер. Вот тебе на месте надо объяснить, как это все работает. Передача опыта. Я, по крайней мере, это
0: вообще
1: так трактую.
0: Вообще не... Ну, как бы, если... Я понял.
1: И когда ты начинаешь делиться своим опытом...
0: Я трактовал
1: так же,
0: как и ты, но я, честно говоря, не вижу в этом ничего такого.
1: Ну, а мне кажется, что это любопытно.
2: Научи мне петь.
0: Делегирование обязанностей.
2: Ты петь умеешь научить?
0: Честно, нет.
1: А хотя у тебя в дипломе написано, что ты...
0: Да, ты могу, я могу, но это вообще не доставляет мне удовольствия.
2: А я тебя на скрипке научу. И давай спасаться.
1: Давайте.
0: Давай поможем.
1: А я
2: потом,
1: на это посмотрю.
2: Ты меня, я тебя, а мы потом его научим.
1: Нет, не надо, спасибо.
2: А чего?
1: Нет, не надо меня.
2: На моноколесе хочешь научиться?
1: Нет.
2: У тебя руки свободные.
1: Верните скрипку. Верните скрипку. Я не хочу на моноколесе. Мне за передачу опыта 5000 в месяц к зарплате доплачивают, пишет Григорий
0: Санкт-Петербурга. Приятно. Значит, вас ценят.
1: Еще случается такое, когда нервы треплют долго, мучают сварливцы, этих сварливцев превышение концентрации, а уйти от них некуда. Вот тогда и наступает то, что без мата не назвать, или выгорание.
0: Пишите.
1: А это не сварливцы, это энергетические вампиры вас просто окружили. Они вот за вас счет энергию. Это точно существующая штука. Вот энергетические вампиры существуют 100%. Это миллион раз проверено. Вот, они просто за вас счет немножечко энергии подпитались таким образом. У них потом весь день будет хорошее настроение, а вам все.
2: Слушай, а дети в эту категорию относятся? Они же столько энергии требуют.
1: Ну, они, по-моему, не у тебя ее забирают. Они, по-моему, и так нормально. Ну, нет, наверняка есть дети,
2: ну,
1: энергетические вампиры.
2: Вспоминаешь, когда маленький ребенок хочет поиграть с тобой, а потом папа, давай поиграем.
0: Ты... Вот я могу сказать так, ну вот вы сказали про маленьких детей, если у кого-то пока еще нет детей, мы же тут за скрепы,
2: да.
0: Заведите ребенка, у вас сразу выгорание пройдет вообще на все 100 из 100. Вот ты сейчас напомнил
1: карту. Ну, я не думаю, что это правда. Какая
0: знаю,
1: связь?
0: Мне кажется, ну, к тому, что если вы устали, вот опять же, да, я все к усталости.
2: Ребенку все равно устал.
0: Он прям тебе, да, снимает усталость, все выгорание снимает.
2: А еще, кстати, хорошая поговорка. Аппетит приходит во время еды.
1: Сейчас тебе, я думаю, женщины, которые с детьми весь день проводят, тебе напихают.
0: Да, это правда.
1: За это, да.
0: Это правда, но тогда вы должны быть тем самым партнером, который помогает.
1: Потому что у тебя ребенок — это хобби. В этой концепции ребенок у тебя хобби, а работа это у матери ребенок, понимаешь? Ты все равно не проводишь времени с ребенком, чтобы попасть.

0: обеспечивать восстановление молодых, не буду это слово,
1: молодых,
0: которые, прости господи, выгорают в наши дни. Ну да, ведь...
2: А что значит вынуждены обеспечивать восстановление?
0: Я, это кстати, я тут был в кафе.
2: Люди, это рожденные даже... в конце прошлого века. Ну, там, ну, предположим, бумеры, 80-е. Взрослые. Нет, бумеры — это 60-е.
0: А, ну, какая разница? Ну, большая. Прошлый век, мне кажется, целый можно взять. Взрослые, ну, люди, любые.
2: В конце прошлого века.
0: Ну, хорошо, давай...
2: Он же конкретно мы... говорит.
0: Давай про нас тогда, хорошо.
2: 80-е, 90-е, да, наверное, вот так вот. А, что значит обеспечивать? Обеспечивать восстановление.
0: Ну, ты должен, типа... за счет своей работоспособности сглаживать его выгорание. Типа, он выгорел, и, соответственно, на тебя вот
2: тебе ложится... Не все равно?
0: Ну вот, есть контекст, когда тебе не все равно. Когда тебе за молодого надо будет просто, дабы не страдал процесс, вот даже вот сейчас, вот данную секунду происходит ситуация, дабы у меня не пострадал сегодняшний процесс, мне нужно за молодого сделать работу. Потому что молодой ее не сделал, просто забил. Соответственно, чтобы не страдал процесс, мне нужно компенсировать это своим временем. За молодого сделать эту работу. Вот об этом говорит Андрей.
2: Миша Николаев пишет, нянь с Октябрьского поля, вопрос по няням закрыла. Лучше самим, или бабушке с дедушкой. 100%.
0: Это вообще, слушайте, это
2: ровно тот момент, который всегда в голове возникает, да, в разговорах о нянях.
0: Даже но мы с тобой...
2: Про нянь давайте не будем, да, но...
1: Не, ну, слушай, есть бабушки, дедушки, ну зачем?
0: Да-да-да, ну слушайте, не все бабушки, понятно, дедушки готовы. Для многих, ну не у всех они есть даже, кто-то из других городов приехал. Вот скажу про себя, у тех людей, у которых есть бабушки, дедушки, которые помогают с воспитанием детей, цените этих людей, да, это да, просто да, красота. Бабушки, дедушки — это... просто супер.
2: Работаем за них. Тянем лямку и не жалуюсь, пишет Андрей.
0: Ну да, слушайте.
2: Да, это хобби для мужика. Просто мило потискаться с детенышем и спать, пишет аутсайдер. По факту.
1: Особенно, когда ребенок еще с тобой ложится рядышком.
2: В масштабах, если сравнивать с женщиной, которая в этот момент в декретном отпуске сидит дома, и, ну да. Ну просто у мужчины должна быть нормальная работа.
0: Слушай,
2: ну
0: у каждого свои здесь задачи, на самом деле. Если твоя супруга сидит дома, воспитывает ребенка, а я считаю, что это, в принципе, правильно, если есть такая возможность поступить ровно
2: так.
0: Я
2: тоже так считаю.
0: Ты, соответственно, работаешь, чтобы обеспечить вас. Каждый работает.
2: Но сравнивать это, получается, ты не можешь.
0: Это неправильно.
2: Да, ты это не можешь сравнить.
0: Да.
2: Что-то какой-то немножко фемками, да, ну, дает эфир. Да, надо как-то сейчас
0: выруливать
2: это, да, да.
0: Тем более время уже такое, знаешь, 10:46.
2: Что-то надо про кухню, что-то надо баланс восстановить. Такое хобби было у Эпштейна, пишет Виталий Филим.
0: Нет комментариев. Тишина в эфире.
2: Аутсайдер предлагает делегирование обязанностей. Ну, вы не всегда можете делегировать.
0: Не всегда, абсолютно точно не всегда.
2: Не потому, что есть что-то, что можете сделать только вы. Просто потому, что вы, например, ну, не обладаете полномочиями для того, чтобы делегировать.
0: Не, ну есть такие, конечно, задачи, которые только вы можете сделать.
2: Наверняка, но чаще, я думаю, речь идет о том, что ты просто, ну, тебе скажут, чего? Пошел ты. С какого такого перепуга ты будешь мне что-то делегировать? Ты кто такой?
0: Ну, а если ты начальник?
2: Ну, если ты начальник, это другой разговор. Начальник может.
0: Ну, наверное. Да.
2: Начальник, я бы даже сказал, обязан.
0: Ну,
2: хороший начальник обязан это сделать.
0: В этом и есть, на самом деле...
2: задача начальника
0: наладить
2: процесс.
0: Задача хорошего руководителя,
2: ну,
0: конечно.
2: Ну, да. Ну, поэтому это его обязанность во многом. А ну, да. Просто, а если вы не начальник, не можете...
0: Есть у меня одноклассники и одноклассницы, которые более 25 лет работают школьными учителями. Вот где выгорание. А не к вечеру пятницы выгорел в офисе, а тебе 24. Пишет Денис девятиэтажник. Слушайте, я не согласен. Тоже приведу вам пример. Учитель в школе. Начинает он работу в 8:30 утра, правильно? То есть на работе нужно быть в 8. Ты... должен приехать на работу к 8 утра.
2: Да.
0: В принципе, как наши звукорежиссеры. Вот я сейчас посмотрел на глаза Казакова и вспомнил.
2: Мне сейчас интересно, как ты подведешь к тому, что ты не согласен. Заход у тебя на очень даже согласен.
0: Смотри, человек обычно начинает в офисе работать в 9:00, правильно? Соответственно, учитель начинает работать всего лишь на час раньше. Но учитель заканчивает работу в 15:16.
2: Это такая...

0: Какая неправда.
1: В смысле?
0: Потому что это просто вранье. Потому что,
1: учитель после уроков час-два проверяет
0: тетрадки. Во-первых, не в 15. Ты видел, сколько у них сейчас заканчиваются уроки?
1: Не знаю,
0: это раз.
1: Раньше я по своему примеру говорю.
0: Учитель, конечно же, проверяет домашние задания.
1: Да.
0: Учитель у нескольких классов, у него же не один класс, у него миллион классов, и он весь вечер проверяет вот домашние задания.
1: Но у него не всегда максимальное количество уроков. Это раз. И во-вторых, ты
0: не дослушал.
1: А потом еще у тебя есть
0: дополнительные занятия.
1: А еще...
0: У тебя есть еще продленные группы.
1: Я понимаю, но за это ты получаешь дополнительную денежку.
0: Родительские собрания. Причем здесь дополнительная денежка?
1: Ты
0: про расписание учителя захотел поговорить.
1: Послушай самое главное. У тебя есть 56 суток. То есть ты отдыхаешь практически в два раза больше.
2: Я знаю, про какого учителя он говорит.
1: Не практически, а в два раза больше.
2: Учитель музыкальной школы.
0: А, вот учитель музыкальной школы, которым он был. Это да. Один раз в неделю приехал, пострадал фигней, да, и все, и уехал.
1: В смысле, пострадал фигней? Не пострадал фигней.
0: Учитель музыкальной школы, да. Тем более там...
1: Но он не получает столько, сколько получает...
2: Ну, здрасте.
0: Подожди, ты не говорил про получает. Это вообще не связано с получкой. С деньгами это не связано. Ты мне про расписание учителей начал говорить.
1: Черт, ты
0: они начинают
1: отпуск,
0: работать меньше.
1: Но ты получаешь отпуск большой, мне кажется, что
0: они начинают работать раньше, работают больше, чем человек в офисе. Ты в итоге
1: да
0: все,
1: не,
0: что
1: не
0: сказал...
1: работают больше. Ну, не
0: да,
1: работают
0: конечно,
1: больше.
0: Работают. Ты
1: да
0: работу
1: не
0: потом
1: работают.
0: Домой несешь.
1: Учителя, ну вы напишите. Может быть, я не прав, а может быть, Георгий не прав. Я не претендую на истину.
0: Ты где будешь
1: станции?
0: Тетрадки проверять?
1: Дома можешь.
0: Представляешь, тебе надо проверить?
1: Дома,
0: у меня... В
1: Всегда
0: голове.
1: Тебе нужно каждый день
0: ты
1: проверять
0: дома,
1: тетрадки?
0: Ты дома проверяешь.
1: Тебе каждый день надо проверять
0: конечно.
1: Тетрадки?
0: Конечно! Конечно, да! А как ну, тебе, если быть... ты учитель по русскому языку, тебе не надо каждый день проверять
1: ну,
0: тетрадки?
1: Мне кажется, что не каждый.
0: Да ты прикалываешься, что ли?
1: Я...
0: По русскому
1: еще
0: языку?
1: Раз, ты говоришь,
0: а еще
1: как будто
0: тебе...
1: я утверждаю на 100%.
0: А еще тебе надо подготовить.
1: Это предположение.
0: А еще тебе контрольную надо подготовить. Обязательно. Ты это дома делаешь, ты работу домой несешь
1: но
0: постоянно.
1: Для... Ну,
0: ты
1: да,
0: вообще
1: но ты...
0: не уходишь с работы,
1: но
0: ты работаешь круглые сутки.
1: Но ты... Не, ну слушай, я... у меня большое уважение к тем людям, которые выбирают педагогическую профессию. То есть это вообще, ты немножко типа говоришь, что ты, ну, что я пренебрежительно, а я наоборот. Ну, с точки зрения графика, мне кажется, что так удобнее. И все-таки быть учителем это призвание должно быть.
2: 70 тысяч?
1: То есть ты не можешь выбирать,
2: ну,
1: типа,
2: серьезно?
1: Пойду...
0: Ну,
1: то
0: нет,
1: есть,
0: когда
1: что?
0: Как,
2: кажется,
0: больше. Больше, больше.
1: Не, ну, Виталий Фили, да, вы не правы. Там нормальные зарплаты. Нормальные зарплаты.
0: Ты ну, просто типа... про учителей, ты погнал на каждом уровне.
1: Мне кажется, что...
0: В 3 часа, говорит, они с работы уходят.
1: Не, ну, в смысле? Ну, у тебя бывают дни, когда у тебя неполная занятость, когда ты можешь раньше уйти.
0: Когда?
1: Ну, ты там не сидишь.
0: Зависит от того?
1: Ну, ты там не сидишь.
0: Да ты там сидишь. До глубокого вечера. Ты вспомни наших учителей и сколько они там сидели.
2: Еще, по-моему, домой там тетрадки.
0: А тебе еще надо прийти, тебе еще надо сделать так, чтобы к тебе могли зайти ученики, и чтобы ты им разъяснил уже после уроков, в чем заключаются нюансы, где они ошиблись. А еще тебе надо после уроков, сильно после уроков, старшеклассников к ЕГЭ готовить отдельно.
1: За отдельную денежку.
0: Какая разница? Ты же это делаешь, ты же на
1: но
0: работе.
1: Это ты по своей воле делаешь. Подожди, ты это делаешь, чтобы заработать что? Дополнительную денежку.
0: Ты по своей воле тогда. Ты по своей воле в школу пришел изначально работать. Это все по твоей воле. Тебя никто не заставил. Свободная страна. Ты все делаешь по своей воле. И это не репетиторствуешь. Ты в школе находишься. Это не репетитор. Ты в школе.
2: Да,
0: готовишь учеников.
2: И еще у учителей есть своя семья, это согласен.
0: Да. А ты домой пришел? У тебя дети, у тебя все то же самое. Но ты домой пришел и тетрадки проверяешь. У меня в голове, я в ужас прихожу от одной только мысли, что мне надо было бы проверить твою тетрадку. А помимо твоей тетрадки, там еще моя тетрадка.
2: Финиш.
0: А еще Лиды Гостевой там тетрадка. Понимаешь?
2: Будь здоров.
0: Там еще, помимо нас с тобой, 28 человек тетрадок. И все их надо проверить. А там знаешь, что написано? Одно и то же.
2: С ошибками почему?
0: С разными ошибками, но одно и то же. Ну, иногда с дикими ошибками.
2: И ну, с да. веселыми.
0: Да, просто с больными. И там все одно и то же. И тебе надо это одно и то же проверить. А теперь представь, что ты математику проверяешь.
1: Мама мия.
0: А помимо этого, это 28 человек, это один класс, я тебе только сказал.
1: Ну,
0: сколько
1: ты сейчас
0: учителя,
1: как будто бы, ты сейчас как будто бы отговариваешь всех наших слушателей идти в профессию учителя.
0: Сколько учителя? Нет.
1: Я
0: бы не пошел.
2: Я бы уже не пошел.
1: Я бы тоже не пошел.
0: Да, но сказать, что учителя отдыхают больше, чем...
1: Не, ну слушай,
0: это
1: заслуженно.
0: Такая чушь.
1: Слушай, ну это заслуженно.
0: Не, я тебе не про отпуск сейчас, я тебе про в течение дня. Это просто чушь. Супер.
1: Представляешь, ты зато идешь...
0: Что это за прекрасная дева Лида Гостева? Это наша одноклассница. Просто первый, кто пришел в голову, да.
1: А вы думали, это выдуманный персонаж?
0: Да, я вообще не помню. Не знаю ничего про как у Лиды дела, кстати говоря.
1: Это единственный человек.
0: Наша одноклассница.
1: Ну, не единственный, конечно.
0: Не единственный.
2: А началось все с такой прекрасной темы.
0: Про выгорание?
2: Нет. Про которую мы начали.
0: А что, про что вы начинали?
2: Романтика там на этом.
1: Курортный роман.
2: Я сейчас сравниваю.
0: Я пришел вам эту романтику испортил.
2: Учителя, деньги, вот это все меркантильное.
1: А вот Миша никогда пишет, ну в силовых структурах тоже отпуск 60 дней. Но есть нюанс. А какой нюанс? Вы о каком нюансе?
0: Не можешь выезжать никуда. Я думаю, это нюанс.
2: Учителя?
1: Может быть.
0: Нет, в силовых структурах.
2: А, все.
1: Встретились как на пять колес или до гостя.
0: Что было дальше?
1: Представляешь, мы ее сейчас найдем. Ты представляешь, мы сейчас ее найдем.
0: И что будет?
1: Алёш Вилат, ты нас слышишь?
0: Вот этого я нашел.
1: Да, мне интересно, что.
0: Домашку они проверяют. Пойди разбери эти закорючки, которые написали в тетрадках эти маленькие пачкуны. Да-да-да. Слушайте, я писал так, как будто я левой ногой писал.
1: А вот Виктория Тихомирова пишет. Я работаю преподавателем в университете. Работа нравится, и занятость можно распределять.
0: Да.
1: Я не поменяю свою работу.
0: Преподаватель в университете несравнимая с учителем.
1: В школе, да. Вот подходит в школе.
0: Это совершенно другая работа. Вообще, вы со взрослыми людьми дело имеете. А там с детьми и с их родителями. Угу. Представь себе,
2: не все адекватно.
0: Что тебе надо с некоторыми. Ты же всех родителей наших с тобой одноклассников знаешь, правильно? Представь, угу. Что тебе надо. Вот выбери сейчас в голове самого, ну вот самого отвратительного родителя из всех наших одноклассников. Вот тебе надо с ним будет иметь дело регулярно.
1: А ты знаешь, что сейчас
0: он будет к тебе приходить регулярно.
1: Наши родители, да, родители того поколения. Я
0: не дети про по наши. Сравнению с тем, что происходит сейчас.
1: Да.
0: Да.
1: Это знаю. Не просто дети, это ясельная группа.
0: Конечно.
1: А сейчас говорят вообще полный трэш.
0: Конечно.
1: Сейчас еще эти маленькие ученики, так сказать, они же приходят со смарт-часами.
0: Да.
1: С недавнего времени появились вот эти очки с камерами.
0: Продолжаю уничтожать свои собственные аргументы.
1: Нет, слушай, я еще раз говорю, мой главный аргумент — учитель. Должен идти в эту профессию. Вообще,
0: это вообще
1: человек.
0: Не то. Нет, твой
1: по
0: главный
1: призванию.
0: Аргумент был,
1: а я
0: что учителя в 3 часа дня уходят домой отдыхать.
1: Не отдыхать они уходят.
0: Хотя
1: не
0: выходят уходят. На работу всего лишь на час раньше, чем в офисе люди. Вот твой был главный
1: слушай,
0: аргумент.
1: Ну, слушай, ты можешь не к первому уроку. У тебя же не всегда к первому уроку, и не всегда до последнего урока. У тебя разная загруженность, как говорила наш слушатель.
0: У тебя практически всегда к первому уроку. Потому что у тебя не один класс. Если только ты не учитель чего-то супернишевого. А теперь найди мне, пожалуйста, такой супернишевый предмет в школе и в нынешней школьной программе, который тебя не вынудит приходить каждый день к первому уроку.
2: Музыкальный урок.
0: Музыка.
2: Тема,
0: да?
2: Труд.
0: Вот, музыка. Ну, и то, знаешь, музыка даже тебя, скорее всего, заставит к первому уроку прийти. Потому что первым уроком у тебя будет у
1: гимн.
0: Первого В,
1: нет,
0: а
1: у тебя
0: у
1: будет
0: второго
1: гимн.
0: В вторым уроком и так далее.
1: И ты должен там дирижировать, я думаю.
0: Нет,
1: ну, я правда
0: я
1: не
0: думаю, что гимн включается же, кнопкой play.
1: Ну, понятно, что он включается. А
0: да.
1: Детей выстроить, это кто делает?
0: Ну, не преподаватель же музыки.
1: Не знаю.
0: Это делает классный руководитель. Но преподаватель mm-hmm. музыки может быть классным руководителем.
1: Вообще да. спокойно. Но. Любой учитель может быть.
0: Ты даже, да, тебе даже не к первому уроку, тебе надо прийти на час-полтора раньше, чтобы провести важные разговоры и флаг поднять. Да и даже если не надо, тебе надо прийти пораньше, конечно, потому что ты не можешь прийти к первому уроку, ты там уже находишься, уже разложил свои вещи и уже готов вести урок.
2: Что-то романтика рассыпается, ребят.
0: А там нет никакой романтики.
2: На пляже.
0: Это вам либо нравится, тема. Либо нет. Осипов, 2, давай дневник. Я дома забыл, а голову ты дома не забыл? Весь диалог расписали.
1: База просто.
0: У него есть в его жизни есть легендарный абсолютно диалог с учителем,
1: который мы никогда не
0: узнаете. Ему не поставили 2, ему замечания написали. Он задал вопрос классному руководителю нашему. Он сказал: Алексей Николаевич, а что такое? И задал, значит, одно не очень красивое слово произнес.
1: Ну да.
0: Это не матерное слово, но оно типа... И он ему был очень весело.
1: Мне потом дома было весело, но я на всю жизнь запомнил.
0: И классный руководитель ему написал...
1: Слушай, ну это да...
2: Подожди, ну стой.
0: Его маме, чтобы она ему объяснила, что это за слово. Написала это слово ему в дневник, все. И потом в итоге объясняли ему.
1: А на дневник-то был с Локомотивом.
0: Да, да, там все плохо было. Да. И, давай так, не первый раз это слово и Локомотив оказались в одной компании.
1: Сейчас это слово прям синоним ситуации,
0: да,
1: в которой находится
0: локомотив. А если не учитель, но еще и зауч или директор, пишет Денис, девятиэтажник.
1: Тогда у вас хорошая зарплата.
2: Можно делегировать.
0: Да хорош, это вообще не связано с зарплатой. Нет, знаешь, да. Есть история, про, я уже не помню, чем занимался чувак, у него был какой-то стартап, достаточно известная она, потому что он сейчас пытается дожить до 150 лет.
1: Mm-hmm.
0: Он нанял себе кучу врачей, специалистов, диетологов, и все деньги, которые у него есть, тратит только на то, чтобы постоянно контролировали его организм, он постоянно тренируется и пытается стать первым человеком, который доживет до 150.
1: Криштиану Роналду.
0: Практически, да. Этот человек, он, у него откуда деньги? Он был, у него был стартап, и он его продал то ли Гуглу, то ли кому-то из больших за около миллиарда долларов. Сумма.
1: Неплохая сумма.
0: И вот тот момент, когда он это продал, он понял, что он в супердепрессии все это время был. Он работал, у него миллиард долларов, ему ничего не надо, он понял, что вообще ничего. Все, он в депрессии, в глубочайшей, и думает о самом плохом. Всем это вообще бы, не про деньги.
2: Всем бы денежную депрессию.
0: Да, и он на этом свихнулся, и теперь 150-летним хочет стать. Это вообще не про деньги.
1: А я куплю.
0: А у директора школы нет миллиарда.
2: Или черепаху.
0: Эту песню сейчас тебе все учителя споют, я думаю. Да, и матери. В общем, ты сегодня всех вывесил. А я же говорю, дело все в нем, в Георгии Осипове. И вообще не в Александре Казакове.
1: А это все говорил наш душнило Георгий Бабаян.
0: Всем счастливо.
1: Пока.
3: Внимание, внимание. Говорит Москва. 4,8.
4: В Москве 11 утра. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Ростовской области в результате ночной атаки ВСУ без света остались около 1000 жителей. Над регионом перехвачены около 10 дронов и ракет. Были повреждены линии электропередачи, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. В своем канале на платформе «Макс» он написал, что информация о пострадавших не поступала. Специалисты экстренных служб приступили к работе. Оргкомитет Восточного экономического форума анонсировал важные заявления Владимира Путина. За выступлением президента России следует следить западным странам, сообщил ответственный секретарь форума Антон Кобяков. Конечно, отдельно всегда особое внимание уделяется и приковано к выступлению на пленарном заседании главы государства. «Следите за этим», — сказал советник главы президента в комментарии ТАСС. Восточно-экономический форум пройдет 1-4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема в 2026-м – Дальний Восток, развитие во благо людей. В Совете Федерации предупредили о рассылке мошенниками досудебных претензий на электронную почту. Послание приходит от имени официальных структур. В тексте таких писем обычно нет точного описания нарушения, зато есть обилие тревожных формулировок, отметил сенатор Артем Шейкин. К обращению злоумышленники могут прикладывать файлы с перечнем штрафов или с предложением перейти по ссылке или QR-коду, ведущие на фишинговую страницу, пояснил он в комментарии ТАСС. Главная особенность такой схемы, по словам сенатора, ставка на страх человека перед юридическими последствиями. Организованных туристов из России в Индонезии в момент землетрясения не было. Соотечественников не отправляли на остров Флорес, рядом с которым были зафиксированы подземные толчки. Жалоб и обращений за помощью не поступало, сообщили в Ассоциации туроператоров России. В телеграм-канале организации отмечается, что россияне сравнительно редко посещают Флорес, и чаще всего это происходит в рамках экскурсий с других островов, в том числе с Бали. В ночь на субботу Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщил о двух сильных землетрясениях в Индонезии. СМИ сообщили о гибели 20 местных жителей. В завершении выпуска о курсах валют: юань 12 рублей 48 копеек, доллар 84 рубля 54 копейки, евро 97 рублей и 51 копейка. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 17, ясно, ветер западный, более 3 метров в секунду. Днем синоптики обещают плюс 18-20, вечером вероятны дожди 15-16 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
3: Внимание! «Говорит Москва».
5: 94,8 FM.
6: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
7: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
8: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные. В эфире адвокат Николай Кошман. В этот понедельник после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. Веб-стор и Google Play. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
9: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
8: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
3: «Говорит Москва».
8: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
10: Здравствуйте, друзья! Григорий Манев. «Зов предков» на волнах радиостанции «Говорит Москва». В последнее время в нашей стране все большей популярностью начинает пользоваться замечательная порода домашних кошек мейн-кун. Это импозантные крупные животные, прирожденные охотники. Они сообразительны, дружелюбны, уверены в себе. Казалось бы, одни сплошные плюсы. Но у любой медали всегда две стороны. Поэтому прежде чем завести себе такого питомца, специалисты рекомендуют собрать больше информации. И вот, чтобы познакомиться с этой породой поближе, я пригласил в нашу студию Юлию Щедрину, фелинолога, ветеринарного врача и заводчика мейн-кунов. Юлия, здравствуйте.
11: Здравствуйте, Григорий. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
10: Юлия, с чего вы рекомендуете начинать знакомство с этой раскрученной, замечательной породой мейн-кун, вашей любимой, кстати?
11: Это действительно моя любимая порода, но не буду утверждать, что единственная. Это было бы нечестно. А что у нас происходит, когда какая-то порода кошек становится модной? Все стремятся приобрести котенка, невзирая на то, что у людей нет опыта содержания кошек, и несмотря на то, что они не понимают особенностей породных. Что первым бросается в глаза, когда мы смотрим на мейн-куна? Это не кисточки, это не мордочка, это не длиннющий
10: хвост. Это размеры.
11: Это размеры. Соответственно, габариты всех предметов, которые должны быть в котохозяйстве, они должны быть гораздо крупнее. В обычном зоомагазине лоток для мейн-куна можно не купить, потому что там будут лотки для обычных кошек, условно 3-килограммовых, а на кота весом 9 килограмм нужно в специальных местах покупать лоток. и не везде в доме будет место, чтобы поставить такой лоток. Вот о чем нужно подумать сначала.
5: А вот давайте сразу мы либо рассеем этот миф, либо, наоборот, подтвердим это умозаключение, что для большой кошки нужна большая квартира. Потому что вот мне, как кинологу, частенько задают этот вопрос. А вот если, ну, вы берете собаку крупной породы, то, естественно, и квартира у вас должна быть большая. Я говорю, что это далеко не всегда. А вот как обстоят дела с кошками?
11: Было бы очень прекрасно, если бы при покупке котенка крупной породы к нему прилагалось бы еще и 100 квадратных метров дополнительной жилой площади. Но больших площадей коту не нужно, потому что он, не корова, ему пастись не нужно, и большая площадь пастбища не требуется. Ему действительно нужно место для мациона, нужно поскакать, попрыгать. И если у вас квартира-студия, ну, конечно, будет тесновато, но и там можно найти решение. Есть колесо для кошек, есть так называемые кошкопроводы, когда система столбов и различных полочек на разной высоте, покрытых удобным для когтей материалом, хотя бы ковролином, позволит коту получать ту физическую нагрузку, тот мацион, который необходим ему для качества жизни.
5: Вот сейчас я обмолвился, когда представлял и вас, и тему нашего сегодняшнего разговора о том, что эта порода популярна. Но вот когда мы говорим о популярности, мы всегда, ну, может быть, где-то подсознательно ставим равенство между этим словом и словом «мода». А слово «мода» по отношению к животным, мне кажется, что, ну, не то чтобы недопустимо, но некорректно. Но от этого никуда не денешься. Они раскручены, они популярны и, опять же, прошу прощения, модны.
11: Вот. Это действительно так. Да. Был период, когда
5: мода персидские... Мода — это вот плюс или минус?
11: Когда персидские кошки были модными, потом британские были модными, бенгалы тоже модная порода. Но у каждой из них есть свои нюансы. Безусловно, заводчики находятся в определенной зависимости от модных тенденций, потому что можно сейчас днем с огнем искать хорошего персидского котенка и не найти его. Они не модные, их никто не покупает. Условно. Надеюсь, что это не так. И у модных тоже есть очень уязвимое место. Разведением начинают заниматься люди неподготовленные, может быть, даже не очень добросовестные, и котята могут выращиваться в неподходящих условиях, и производители могут не иметь соответствующей ветеринарной оценки подготовки к племенной работе. То есть можно получить потомство с какими-то генетически наследуемыми заболеваниями и получить котенка, который будет болезненным, либо даже вообще в раннем возрасте покинет вас.
5: Вы сказали, что, ну, за разведение зачастую берутся люди, которые в этом, скажем так, мало чего понимают. А как-то можно проконтролировать этот процесс? И если человек, ну, занимается разведением, то, как правило, он состоит в каком-то клубе либо в какой-то организации.
11: Безусловно.
5: А следовательно, эта организация несет ответственность за его деятельность. Я правильно понимаю эту
11: цепочку? Вы правильно понимаете. В большинстве филинологических ассоциаций есть так называемая этика заводчика, которая прописывает, ну, чуть ли не температурный режим, в котором можно оставлять...
5: В идеале.
11: Животных. В идеале. Безусловно, все, как и в любом деле, на совести человека, который занимается этим делом. Мы, конечно, всегда желаем, чтобы вокруг нас были люди ответственные, и чтобы их продукт тоже был качественным. Надеемся на то, что котята к нам будут попадать здоровыми, выращены, они будут в хороших условиях. Поэтому, когда кто-то покупает котят в двухмесячном возрасте, это первый звоночек, что заводчик безответственный. Потому
5: Почему?
11: Что в двухмесячном возрасте котенка брать нельзя. Щенка можно. Там социализация, там понять, чтобы
5: стал
11: вожаком.
5: Это, кстати, не рекомендуется, между прочим.
11: Очень хорошо.
5: Потому что еще не сделаны все прививки.
11: Вот. Это дело не только в прививках. Безусловно, они должны быть сделаны, и котенок должен покинуть дом полностью вакцинированным и даже кастрированным, если он не предназначен для разведения. Грубо говоря, полностью готовым к употреблению. Но что происходит самое важное в момент после двух месяцев? Котята начинают активно играть друг с другом, и в своих играх они бывают достаточно грубыми. Они могут друг друга прикусить, они могут друг друга поцарапать.
5: Поранить.
11: И они тут же понимают, что вот так кусать нельзя, а вот так вот играть можно. Они учатся регулировать силу зубов и когтей. мама начинает им показывать, демонстрировать, какое поведение желательно, а какое нежелательно. И когда кто-то пишет, котята приучены к лотку и когтеточке, это не человек их приучал, это мама приучала. И они смотрели друг на друга. И как раз в этом возрасте, в 2 месяца, они вот активно этим и занимаются. И если их забрать в этот период, котенок, памятуя, что он только что играл со своими братьями и сестрами однопометниками, а ту его, кусь его, там, цап-царап его, люди будут травмированы. Будут нападения на руки, на ноги, будут серьезные раны. А болезнь кошачьих царапин уже у нас даже входит в классификацию Всемирной организации здравоохранения. Это очень серьезное заболевание. И потом сложно будет его побороть. И кто-то говорит, я беру, чтобы воспитать под себя. Я таким людям задаю вопрос, скажите, пожалуйста, а ваша мама вас под себя воспитала? То есть вы застилаете постель, моете обувь, сразу посуду, зубы 2 раза в день, вот все как мама, да? И они так удивляются, почему об этом говорят.
5: А еще говорят, что вот раньше, правда, когда раньше, никто точно не может сформулировать, вот брали котят совсем маленькими, вот моя бабушка принесла котенка еще в варежке, он был слепой, и вот у него все было хорошо и так
11: далее.
5: Ну,
11: слепой котенок — это случайно выживший, потому что он должен находиться с матерью. А как только котята начинают кушать что-то еще, кроме материнского молока, у них отрастают зубы, безответственные граждане таких котят пытаются сплавить как можно быстрее. Просто чтобы не тратить деньги на дополнительное питание.
5: Угу. Так когда оптимально, в каком возрасте брать котенка?
11: 3,5-4 месяца. Во-первых, закончились карантины после всех прививок. Во-вторых, котенок уже восстановился после операции по ранней кастрации. А в-третьих, уже понятно, что он любит, какой у него характер, что ему нравится, какие игрушки, какие, насколько он активен, либо, наоборот, застенчив. Иногда люди выбирают по фотографии, очаровываются вот этим художественным образом, приезжают за котенком, а он совершенно не вписывается в их образ семьи. Семья, например, тихая, а котенок такой улюлю, чтобы скакать и прыгать по потолку. Или наоборот, котенок вырос, допустим, в городской квартире, в однокомнатной, там одинокая женщина его растила, хорошо вырастила, в нужном возрасте продала, и он уехал в загородный дом, где 3 детей детсадовского возраста, собака, попугай и еще там пони у них во дворе. И у котенка у этого будет не то, что шок, а вот...
5: Господи,
11: короче, очень сильно удивиться. Вот очень сильно удивиться он. В идеале брать котят, которые выращены в примерно в сходных условиях, какие в вашей семье. У вас есть собака, вы можете спокойно брать котенка в том питомнике, где тоже есть собака. У вас маленькие дети, обращайтесь туда, где маленькие дети. Вы живете в квартире, значит, котенок из квартиры...
5: В общем, в любом случае это нужно проговаривать.
11: Да, котенок из квартиры вам подойдет, и котенок, который рос в загородном вольере, будет страдать в вашей квартире.
5: Я понимаю, что тема нашей сегодняшней программы, она немножечко другая, но вы дважды обмолвились о ранней кастрации, поэтому я просто обязан задать этот вопрос, потому что среди специалистов в интернете очень такие идут оживленные дебаты по поводу того, что когда нужно кастрировать животных. Есть теория ранней кастрации, есть специалисты, которые утверждают, что нужно эту манипуляцию совершать ближе к году. Вы, я так понимаю, за...
11: Я за то, чтобы... Я за раннюю, но, естественно, тем, которые постарше, я им не отказываю. В 2026 году Британская ассоциация ветеринарных врачей обновила свои рекомендации по поводу кастрации домашних животных – собаки, кошки, кролики. И она изменила свои рекомендации в разделе, касающемся кошек. Если раньше рекомендация была до 6 месяцев, сейчас рекомендация к 4 месяцам, чтобы операция была проведена что девочкам, что мальчикам.
5: А считается, что это влияет на объем уретры?
11: Ну, смотрите, чисто анатомически. Уретра взрослому коту нужна, чтобы писать.
5: Да.
11: Моча жидкая, пардон, как вода.
5: Да,
11: еще через маленькую дырочку она будет...
5: мочекаменную болезнь.
11: Мочекаменная болезнь связана с тем, что кошка мало пьет, а не с тем, что у кота узкая уретра. Она все равно вырастет анатомически до тех размеров, которые заложены природой. А природа не закладывает слишком узких уретр. Она закладывает те, которыми нормально заниматься мочеиспусканием.
5: То есть взаимосвязи здесь нет?
11: Никакой, никакой. Была в свое время практика при мочекаменной болезни, когда там делали уретроктомию и удаляли им полностью... Короче, все, что у кота снаружи, это все полностью удалялось. Это очень инвалидизирующая операция, но зато типа гарантия, что у него не будет обструкции, гарантия, что не будет мочекаменной болезни. Но наука развивается, и те врачи, которые раньше это практиковали, теперь поняли, осознали, что сейчас надо делать по-другому.
5: Вернемся к нашим мейн-кунам и расскажите, пожалуйста, свою историю любви к этой породе. Коротенько только. Я понимаю, что вот я вы так один... набрали в грудь воздуха.
11: История того, как мейн-куны появились в моей жизни, она удивительна. Но если кратко, то я барышня большая, и кошка мне нужна была большая. Соответственно, кроме мейн-кунов я никаких вариантов больше не рассматривала. Но когда я пришла на выставку, я увидела, что это не та порода, наверное. Потому Почему? Что когда на мне на огромной... В руках у меня огромный мейн-кун, он смотрится обычной кошкой. А когда девушка ростом 160 держит 8-килограммового мейн-куна, он огромная зверюка в ее руках. И у меня такое количество комичных фотографий репортажных, которые делали фотографы на выставках, где я на фоне коллег-заводчиков, но невысоких. Это смешно. Но дело, конечно, не в том, как кот смотрится на фоне человека, а насколько он соответствует статям своей породы, насколько он комфортно себя чувствует в выставочной обстановке и насколько человек владеет навыками хендлинга. То есть показывать котика с максимально выгодных сторон и недостатки какие-то припрятывать.
5: Если мы говорим о внешних данных, то есть об экстерьере, там есть за что глазу зацепиться, я имею в виду о... Мы говорим о мейн-кунах, еще раз подчеркиваю, если кто-то никогда не видел этих кошек, можно заглянуть в интернет и посмотреть, это такие маленькие рыси. Ну, маленькие ну, я... относительно. Это и импозантные кисточки на кончиках ушей, это очень характерный подбородок, это и вообще вся стать такая вот диковатая какая-то.
11: Ну, зря, наверное, такой какой-то демонический образ. Вообще,
5: почему демонический,
11: ребята,
5: наоборот?
11: Ну, ребята, например, хороши. Кто знает игру Майнкрафт, вот мейн-кун, он создан, наверное, как раз для этой такой игры, потому что он весь состоит из кубиков и кирпичиков. Очень пропорциональное тело относительно того, вот сколько раз длина конечности укладывается там, в длине тела и хвоста, габариты и пропорции головы. Мордочка у мейн-кунов называется коробочкой, особым словом. Профиль у него прям рубленый такой квадратный, как ботинок. Уши действительно очень высокие. И есть стандарты, которые описательные, стандарты породы. А есть стандарты, которые еще указывают ну, метрические какие-то данные. То есть, условно говоря, ширина уха должна быть равна расстоянию между ушами, а высота уха должна быть на треть больше, чем ширина уха и так далее. Ну, мощь подбородка тоже там метрически определяется. Это очень здорово. Есть два типа мейн-кунов, грубо говоря, классики и экстремалы. Я их еще называю балерины и боксеры. Балерины имеют очень длинные уши и очень выразительные кисти. У них часто шикарнейшие, просто шикарнейшие хвосты, прям такие очесы, шерсть, прям, ну, чуть ли не как у афганов, она у них прям так вот свисает, они длинные такие. Ну, в руки берешь, ну, 5 кило, 6 кило, а выглядит очень красиво, но легкий. И есть такие
5: Сильный, но легкий.
11: Да, и есть такие бровички, у которых ушки поменьше, но шея прям бычья, и хвост покороче, может быть, не так богато одет, но большие красивые глаза, ровная спинка носа без горбинки, реально квадратная челюсть, ну, принципиально другие. Хотя стандарт породы один, но есть предпочтения в фелинологических системах. Вот здесь вот мы больше любим балерин, вот здесь вот мы больше любим боксеров, а вот здесь нам надо, чтобы все были как персы, все вот такие волосатые, чтобы объемные были, как облако.
5: Для меня мейн-кун — это вообще очень интересная кошка, потому что я свое знакомство с этой породой начал как раз в доме у Юлии Сергеевны. Да. И у меня есть вторая такая рэперная точка. У меня мой старший кот, порода норвежская лесная, тоже, в общем, котик не маленький.
11: Да, они соразмерные.
5: Фактурные. Да какая, что вы мне говорите?
11: Там такие шерстяты, да если ладно? Намочить, если вашего намочить, конечно, будет видна правда. А
5: подождите, вот я вам рассказываю историю. Мы пришли в ветеринарную клинику вакцинироваться раз в год. И сидя в очереди, мы смотрим, значит, тоже у женщины в переноске кто-то мурлыкает. Ну, как всегда, а у вас кто? И так далее, и так далее. И, в общем, угу. такие стандартные вопросы. Она говорит, а у меня мейн-кун. А можно посмотреть? Ну, конечно, можно. И вот мы сравниваем нашего, казалось бы, такого большого и брутального, мы его зовем Вася, у него там родословное, там что-то там только не написано, а мы его просто зовем Вася. И мы сравниваем нашего Василия, казалось бы, огромного такого кота, и, как нам сказали, маленькую девочку мейн-куна. Эта маленькая девочка, она мне показалась,
11: машина
5: что раза
11: да,
5: в два больше Василия. И наш Вася, а он только своего собрата знает, вот, который у нас дома у него живет.
11: Других котов да, никогда не видел.
5: Да, и он, когда увидел эту девочку, он вообще забыл о том, что это девочка, забыл о том, что надо как-то, наверное, понюхаться, познакомиться. Он говорит, мама, убери меня отсюда в переноску, я ее боюсь.
11: Так бывает. Я рекомендую не форсировать знакомство животных, если вы случайно встретились в ветклинике либо где-то еще. Не надо тыкать переносками друг в друга. Котика у каждого своя территория, свое чувство собственного достоинства, и вы не знаете, чем закончится этот контакт. Во-первых, вы пришли на вакцинацию, а вдруг котик пришел больной какой-нибудь респираторной инфекцией.
5: Не-не-не, мы все узнали, что тоже на вакцинацию, и угу. все было хорошо. Угу. И мы
11: ну, просто обмен микрофлорами.
5: Знакомили их постепенно, все хорошо, но эта мадам, вернее, мадемуазель, она так посмотрела на Васю, как на что-то такое очень несерьезное, маленькое такое. А у нашего, казалось бы, брутала в глазах был ужас, и он так срочно в переноску меня.
11: Дело не в габаритах, а в том, как себя животное ощущает. Есть альфы, и они прирожденные. И находятся...
5: Дома-то он альфа.
11: Дома каждый же, это ж... Дома мы и футбол, все тренеры по футболу.
5: Да, и чемпионат мира мы запросто выиграем.
11: Да.
5: Лежа
11: на диване. Под нашим-то руководством. Вот. А когда находятся котики на чужой территории, они чаще всего себя чувствуют уязвимыми и предпочитают не возбухать, никакой эскалации конфликтов, чтобы не было. Я вообще, я тут тихонечко, вот меня тут нет, я тут потихонечку кыль себе укольчик сделаю, я пошел. Потому что барышня крупнее, а у животных, ну, кто больше, тот как бы и сильнее.
5: И прав.
11: Тот и сильнее, даже если это девочка. Там тем более особо-то и не видно. Если в морду лица смотреть, там непонятно. Есть такие девочки, которые очень сильно похожи на мальчиков. Половой диморфизм выражен у мейн-кунов.
5: Вот, но кстати, девочки как раз есть... хотел поговорить о половом да. диморфизме. Если мы говорим о размерах, здесь все понятно. А вот по характеру сильно отличаются мальчишки от девчонок?
11: Я когда-то считала, что девочки независимые, мальчики очень ручные. Но когда через мои руки прошло, ну, я не знаю, не одна сотня животных собственных, и я контактирую там с тысячами животных разного возраста и из питомников, и владельческих уже, я понимаю, что дело в индивидуальном характере и в условиях выращивания, в тех впечатлениях, которыми котик обогатил свою психику. Поэтому говорить, что кошки независимые нельзя, а коты...
5: Ласковые
11: все нельзя.
5: Все
11: как один. Вот когда ты выбираешь котенка ближе к 4-месячному возрасту, тогда ты можешь и задать вопрос: а как он вообще? А кого он любит? Кого он предпочитает? Что ему больше нравится? У меня, например, была кошка, которая страшно любила воду раскапывать в ванной. И были люди, которые сказали: о, классно! Мы прям там вот прям нам нравится, мы прям такую и хотим.
5: Хотели водоплавающую кошку.
11: Хотели водоплавающую кошку. Говорю, воды вообще не боится, все будет шикарно, да-да-да, нам вот шикардос. А однажды пришла семья маме подарок на 8 марта выбирать, выбрали котенка, а я им сказала, он любит мужчин. А там папа бородатый и два мальчишки-близнеца по 10 лет. И мама очень страдала, она чуть ли не перед носом у кота трясла бумажкой, трансфером, смотри, ты мой, ты меня должен любить, мне тебя подарили на 8 марта. Он такой, да-да-да, а сам к мальчишкам, там машинки, лего, папа бородатый, чем-то пахнет. То есть он мужчин любит. Они меня не послушали. В итоге они вернули его.
5: Даже так?
11: Да, я всегда говорю, если вам покажется, что котик не вписывается в вашу семью по тем или иным причинам, никаких досок объявлений, никаких отдач знакомым, пожалуйста, возвращайте ко мне домой, мы дальше разберемся сами. Вот. Вот почему важно выбирать котенка уже в таком... Понимаете, возраст котенка закончится очень быстро, а потом всю жизнь вы будете жить со взрослым животным. И если вы по фотографии выбрали милый образ какого-то там нежного пушистика, а потом он на вас будет смотреть просто сквозь вас, потому что он не приучен к общению с людьми, или он будет у вас топтаться на голове, а вы не тактильный человек. И такие случаи бывают. Ну, или же наоборот, он шебутной, а вы тихие. Будет дискомфорт.
5: Мы поговорили о внешнем виде, мы поговорили о каких-то особенностях породы, но не обмолвились словом о характере. А между тем характер-то, ну вот по мне так золотой.
11: Конечно. Если сравнивать с человеческими типами темпераментов, то это сангвиник. Уравновешенный, спокойный, стабильный.
5: То есть бывает процессы возбуждения уравновешены...
11: Да, и нормальному, адекватному мейн-куну ты можешь сказать, типа, не ходи ко мне, я сейчас чем-то там занят, а потом позвать его, он к тебе придет, он не будет обижаться. Хотя, кстати, понятие обижаться для кошек не характерно абсолютно. Кошки не обижаются. Они признают твое доминирование по какому-то вопросу. Но если вдруг ты перегнул палку, то кошка может прийти и вернуть тебе излишек давления.
5: Так что по характеру?
11: Давления. Спокойные, нормальные, уравновешенные, ведут себя как собаки. Можно дрессировать, поддаются дрессировке с удовольствием. Чем больше психоэмоциональной нагрузки ты даешь, тем больше он к этому человеку тянется. Кот больше будет, мейн-кун больше будет любить не того, кто его кормит и убирает его горшок, а того, кто с ним играет и валяется на диване.
5: Угу. Слушайте, ну это правда такая идеальная картинка идеального кота. На этой оптимистичной ноте мы сейчас сделаем небольшую паузу, послушаем, что в мире творится, а потом опять вернемся к прекрасному, то есть к кошкам.
12: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 11:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Глава Минобороны Андрей Белоусов посетил командный пункт группировки войск «Восток». Он проверил ход выполнения боевых задач и принял доклады командования об обстановке на линии соприкосновения. В группировке «Восток» создан аналитический центр, позволяющий повысить результативность боевого применения беспилотных систем. Военные обобщают опыт применения БПЛА в различных условиях и оптимизируют тактику действий. Силы «Востока» уплотняют радиолокационное поле и наращивают число эффективных средств поражения дронов и ракет ВСУ, подчеркнули в ведомстве. Командующий группировкой войск генерал-полковник Петр Болгарев в докладе министру обороны сообщил, что в ходе летней кампании были освобождены 19 населенных пунктов. Владимир Путин назначил Артура Люкманова послом России в Египте. Он также будет полпредом страны в Лиге арабских государств. Соответствующие указы главы государства размещены на официальном сайте правовых актов. 20 февраля этого года президент освободил Георгия Борисенко от должности посла в Египте в связи с его назначением заместителем министра иностранных дел. ЕС снизил закупки сжиженного природного газа на мировом рынке. В период с 1 по 12 августа объем составил 3,2 миллиарда кубометров, что на 3,5% ниже показателей июля и на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Подобный уровень фиксировался в августе 2024 года, следует из данных Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы. При этом поставки из России по турецкому потоку достигли максимума с марта 2026-го, передают РИА Новости. Объемы перекачки через пункт, расположенный на болгарско-турецкой границе, за этот же период выросли на 7% в месячном выражении и на 5% в годовом, до 609 миллионов кубометров. Минкультуры сообщили о назначении исполняющего обязанности ректора МГИК. Пост займет Софья Митрофанова. В Глава ведомства Ольга Любимова в своем канале на платформе «Макс» уточнила, что Дмитрий Сидоров, который ранее возглавлял Московский государственный институт культуры, освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу. Митрофанова, медиаменеджер и кинопродюсер, с 2024 года входит в Совет при президенте по культуре и искусству. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 17, ясно, ветер западный более 3 метров в секунду. Давление ниже нормы 747 миллиметров ртутного столба. Днем синоптики обещают плюс 18-20, вечером вероятны дожди 15-16 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
0: Реклама.
2: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?
3: Сложно!
2: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Кампания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
5: «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных.
6: В эту субботу тема программы «Вовлечение мужа при подготовке к ЭКО». В эфире перинатальный психолог Алина Никифорова. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе.
8: По четвергам после 8 вечера.
7: Дело принципа.
8: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков».
1: И снова здравствуйте, дорогие друзья. Григорий Манев, «Зов предков» на волнах радиостанции «Говорит Москва». И сегодня мы знакомимся с замечательной породой кошек под названием мейн-кун. И в гостях у меня заводчик, филинолог, ветеринарный врач Юлия Щедрина, которая знает об этих усатых полосатых, кажется, все.
2: Юля, здравствуйте, дорогие друзья.
1: Да,
2: здравствуйте, Григорий. Да, еще раз.
1: Вот мы с вами первые полчаса рисовали некий такой идеальный образ, потому что и характер замечательный, и внешность фактурная, и все-то у них хорошо и замечательно.
2: А что не так?
1: А вот что не так? Потому что я, когда представлял эту породу, я говорил, что у каждой медали есть две стороны. Вот пока за первые 30 минут нашего общения изъянов я не нашел. Но какие-то подводные камни-то все-таки есть?
2: Безусловно, подводные камни есть, потому что мейн-кун не просто кошка, а очень крупная кошка. И это накладывает определенные ограничения. Кто может заводить себе эту кошку? Сначала оцените свою квартиру. Сможете ли вы завести лоток, подходящий по размеру взрослому коту? Они по габаритам приблизительно как половина стиральной машины. Вот подумайте, если будет у вас, если это закрытый лоток-домик. Как выбирать лоток для маленького котенка, понятно, но когда ты знаешь, что твой кот вырастет...
1: В дороге котенок мог подрасти.
2: Да, что котенок может дорасти теоретически до 10-килограммового веса, и это соответствующие габариты, то есть это минимум полметра в длину, то и горшок должен быть соответствующим. Посмотрите, подумайте, есть ли у вас место, куда, где будет лоток стоять, куда не упадет ваша одежда, где у кота будет доступ. Надо понимать, что миска для воды должна быть литра на 3, ну, хотя бы на 2.
1: Такая лоханка.
2: Лоханка, ну, такое ведро, или вот по габаритам примерно как крышка для торта. Вот, вот таких габаритов. И мыть ее надо 2 раза в день, чтобы чистая вода была свежая. Не надо ждать, что кот будет допивать до конца. Просто 2 раза в день меняете воду, мойте чистой губкой для мытья посуды отдельной. Просто чистая вода, чтобы котик не заболел у нас ничем, что попало в эту воду. Потом у котов не бывает своей мебели, а им нужны лазилки, когтеточки, всякие домики, в идеале под потолок и в какие-нибудь полочки на разной высоте, для того, чтобы кот обеспечивал себе физическую активность и эмоцион, чтобы он был веселенький и чтобы он был подтянутый и спортивный. С ним обязательно нужно играть. У вас должно быть время на то, чтобы минимум утром 5 минут, минимум вечером 5 минут, и желательно еще в течение дня несколько раз, чтобы вы с ним пообщались. Они очень социальные животные. И какие-то породы, можно сказать, что они не очень любят людей. То есть вот поел, в туалет сходил, на диван лег и возлежу. А в общении не нуждаются. Так говорить нельзя, конечно, но есть животные, которым не очень нужно общение с человеком.
1: Или оно минимально.
2: Да. Мейн-куны — это одна из тех пород, которые очень ориентированы на человека. Они интеллектуальны, и они нуждаются в интеллектуальной нагрузке. Поэтому им важно, что вы делаете. Они будут с вами варить суп, собирать шкаф, смотреть салют. Они полезут принимать с вами душ. Вы должны быть готовы к тому, что ваши границы могут нарушаться вот таким вот образом. Есть люди, которые считают, что котам нужно удалить когти, чтобы они не портили мебель и кого-то случайно не поцарапали.
1: Ну, подождите, это вообще сейчас жестокое обращение.
2: Это запрещенное, это уже давным-давно запрещенная операция. Если кто-то вам ее предложит, прямым текстом могу сказать, что этот человек фактически преступник и живодер. Это делается под наркозом, безусловно, но потом животное становится инвалидом, оно лишается первых фаланг своих пальцев. Это очень больно потом ходить. Есть люди, которые считают, что у нас котик из квартиры никуда не выходит, а на даче мы его будем носить на руках, поэтому не будем делать прививок. Это не так работает.
1: Юль, ну это вы говорите, ну, такие общие...
2: Общие вещи.
1: Общепринятые вещи.
2: Ну вот смотрите, вещи. Хорошо, не общепринятые, переноска. Люди купили котенка весом 2-3 килограмма, например, а потом через год понадобилось ехать в ветклинику. А переноска стала такого размера, что у кота туда только голова поместится.
1: Кстати говоря, вот вы дважды упомянули такую весовую отсечку в 10 килограммов. А бывают кошки, вот я слышал, опять же, ну... здесь, не знаю, вам то, что называется, карты в руки, по 20 и даже 25.
2: Это была весом. Ошибка перевода. Я помню эту историю, когда впервые в Россию попало описание мейн-кунов как породы, там фигурировало 20-25 фунтов. А фунт — это 400 граммов приблизительно. Угу. Соответственно, 20-25 фунтов это 6-8 килограмм, которые являются отличным весом для мейн-куна. И тут надо понимать, у нас нет... Мы котов не растим, пардон, на котлеты и на мясо. Нас не интересует живой вес. Нас интересует его здоровье физическое и психическое, и качество его жизни. Поэтому если котику, если кот у вас весит 6 килограмм, это нормально. Если кот у вас весит 8 килограмм, это тоже хорошо. Но надо смотреть, чтобы не было лишнего веса. Безусловно.
1: Нет, но он может быть просто крупный сам по себе.
2: Он может быть крупный, но лишний вес плох для любой породы, для любого возраста и для любого веса, потому что не все кости рассчитаны на такое количество мяса и жира, которое на них там нарастает, условно говоря. Не надо приучать котиков попрошайничать и приучать их вкусняшкам без достижения. У них нет расстройств.
1: То есть это должно быть лакомство.
2: Да даже
1: или
2: лакомство
1: за
2: что-то, ну, конечно.
1: Это должна, дрессировка.
2: Это должна быть добыча, это будет интересно. Потому что то, что тебе досталось просто так, ты не ценишь. Ну, по крайней мере, мейн-куны этого это не ценят. А люди переносят тему расстройства пищевого поведения на животных и считают, что им нужно какие-то угощения лакомства. Нет, в дикой природе у кошек есть основной вид добычи. То есть какие-то кошки, условно говоря, там на зайцах живут всю жизнь. И если зайцев не будет, ну, тогда мы мышку съедим. Но такого, чтобы на завтрак мышка, на обед рыбка, на ужин птичка, в дикой природе у кошек нет. И людям тоже не надо к этому стремиться, потому что пищеварительная система кошек не настроена на смену рационов такой, с такой скоростью.
1: Разносолов они не любят.
2: Они не любят разносолы, и они им не нужны. И потом, когда начинается, ой, мы котику купили вон то, а он есть не хочет. Ребята, он просто не голодный. Коты едят, когда они голодны. А если вы хотите котика порадовать, ну, поиграйте с ним. Скажите ему, какой он красивый. Но он приходит к нам на кухню и смотрит. Он прям просит есть. Я говорю, просит, как из того мультика «Саймонс Кэт», который пальцем себе в рот показывает. Нет, он вот стоит и смотрит. Что вам мешает сказать, что какой ты красивый? Что вам мешает дать ему понюхать веточку петрушки, укропа?
1: Либо поиграть с ним.

0: потому что это не очень естественная история. Сейчас крупные собаки, гиганты, они больше волков, из которых их когда-то и вылепили, условно говоря.
1: Да, бывает.
0: И это как бы не очень полезно для здоровья. Ответственные заводчики мейн-кунов своих производителей проверяют на генетические заболевания, в частности на гипертрофическую кардиомиопатию. Так называемое вот это вот больное сердце, от которого котик может совершенно спокойно в возрасте там, 8 месяцев условно умереть просто на ровном месте.
1: Без проверяют признаков, это, без признаков, делают тесты.
0: Делают генетические тесты. Есть три варианта. Первый, животное чистое, то есть у него 100% нет генов, которые могут вызвать заболевание. Второй вариант, гетерозиготное животное, у которого одна аллель чистая, а вторая, ну скажем так, грязненькая. И такое животное может дать потомство, передать вот эту аллель своему потомству. И третий вариант, когда обе аллели, условно говоря, грязные, и такое животное 100% передаст пока своему потомству вот это заболевание, и, скорее всего, сам заболеет тоже.
1: Угу.
0: Если мы вяжем двух чистых животных, у нас просто нет вариантов, что у нас родятся больные. Если мы вяжем чистое с грязным, условно говоря, то у нас есть шанс, что появится котенок с таким уязвимым здоровьем. Ну, а на 100% так вот грязных животных, которые гомозиготные на 100%, ну, адекватные люди в разведение не берут.
1: Вот если мы говорим о том, что современные домашние животные достаточно сильно отошли от своих диких предков, ну, здесь спорить, в общем... Спорить с этим утверждением просто смешно. А вот изначально мейн-куны были, ну, как гласит история породы, выведены в Соединенных Штатах Америки, в штате Мэн, и это были такие дикие прирученные кошки. Ну, кстати говоря, я думаю, что такая история прослеживается у многих усатых-полосатых. И вот у меня сразу возникает несколько вопросов. Понятно, что человек приручил подобных котов. Понятно, что в силу различных причин они вот именно в этой географической точке выглядели так, а не как иначе. Понятно, что человек где-то немножечко приукрасил, где-то что-то, ну, какие-то качества развил, какие-то постарался путем селекции заретушировать. Но вот, на мой взгляд, такие большие животные в дикой среде, ну, не то чтобы не живут, но им крайне некомфортно, потому что это же ведь огромную тушу нужно прокормить.
0: Все верно.
1: И вот эти мейн-куны, о которых мы сейчас говорим, которых мы позиционируем как таких домашних любимцев, это уже немножечко не те животные, которые изначально были в Америке в штате Мэн.
0: Со штатом Мэн была вот какая история. Вот как про русские города иногда говорят, в таком-то году город был основан, а у этого, про этот другой город говорят, в таком-то году было впервые упоминание об этом городе в такой-то летописи. Так вот, штат Мэн — это первое упоминание об этих кошках. А на День Благодарения в США традиционно в XVIII веке и раньше устраивали выставки достижений народного хозяйства. «Я вот вырастил такую тыкву», да? А я вот вырастил там вот...
1: Сельскохозяйственные вот выставки, они,
0: да,
1: проходят по всему свету.
0: А я вот такого,
1: да,
0: вот бычка вырастил. А у меня вот такой вот огромный кот вот таких огромных крыс ловит. Ух ты, какой у тебя кот, нам тоже такого надо. Окрас традиционный, так называемый дикий окрас, это черный с коричневым рисунки, происходит от слова raccoon, то есть енот. Внешне эта кошка визуально напоминала енота по распределению цветовых вот этих вот пятен. Поэтому мейн-кун – это енотовая кошка из штата Мэн. А упомянута она была впервые в 1853 году на выставке кошек в Хрустальном дворце в Лондоне, куда ее привезла мисс, я уж, простите, не помню ее фамилию, и эта кошка, благодаря своим габаритам, естественно, европейских, персидских, которые были популярны в то время, она их, естественно, всех победила. Вот первое упоминание о мейн-куне, о кошке, о енотовой кошке из штата Мэн, оно приходится на 1853 год. Есть фотографии этой кошки? Ну, у нас таких... Мейн-куны сейчас так не выглядят. Ушей, да, два, глазов два, хвост один, лапов четыре, но кот другой.
1: Ну, то есть, в принципе, это уже, ну, видоизмененные животные.
0: Это селекция, это не видоизменение. Никаких... то есть домашняя кошка, как биологический вид, она остается домашней кошкой.

0: кошкой, в ней не поменялось ничего. Все, что люди делали, либо делали селекцию, отбирали по каким-то признакам, шерсть, глаза, размер, ну, все что угодно. Либо они начинали смешивать существующие породы. Вот некоторое время назад, буквально недавно, мы еле отбились, что называется, куноводы, появились экспериментаторы, которые начали производить голубоглазых мейн-кунов.
1: Но если кошка голубоглаза, то ей не будет ни в чем отказа.
0: Традиционно
1: детскую песенку.
0: Белые кошки с голубыми глазами традиционно имеют проблемы со слухом. Это доказано давно, генетически обусловлено и так далее. А здесь цветные кошки с голубыми глазами. И так как у мейн-кунов голубых глаз нет, мы не можем взять маму с правым голубым глазом и папу с левым голубым глазом, повязать их, получить котят с двумя голубыми глазами. Это не так.
1: Так не работает.
0: Это так не работает. Но были подвязаны так называемые алтайские кошки. Ну, это порода — это то, что зафиксировано, фенологическая система зарегистрирована, прошло процедуру признания породы, минимум 20 представителей котят, кошек и котов должно было быть представлены в одном фенотипе. Вот. То, что называют люди, вот, что-то там они поназводили и назвали это вот, алтайской, например, кошкой, это... не порода. И мы отбились, не были признаны эти коты. Сейчас мы точно так же отбиваемся от колорпоинтовых мейн-кунов. Удалось полидактильных мейн-кунов выделить в отдельную породу, не во всех фенологических ассоциациях.
1: Так, давайте, колорпоинт — это точка, это цвет.
0: Да, если кто-то помнит мультик про котенка по имени Гав, вот сиамский окрас, так называемый, это то, что грамотно называется колорпоинтовым. Вот представьте теперь мейн-кун вот с такой темненькой мордочкой, синенькими глазками. Как вы думаете, откуда мейн-кун может взять такой окрас и такие глаза? Только от вязок с другими породами. Если невские маскара... Сибиряки, кстати, отбились от колорпоинтового окраса. Они сказали, хотите колорпоинты, вам нравится, идите в отдельное место, назовитесь невскими маскарадными и не лезьте к нам, к нормальным сибирякам, с традиционными аборигенными окрасами. А вы вот такие вот все там, кремовые...
1: Невская маскарада.
0: Да, и получились вот такие отдельная порода. У мейн-кунов тоже полидактильных, тех, у которых пальцев больше, чем стандартное количество, 18 штук, отдельная порода. Вот, поэтому люди, конечно, в своей селекции могут дойти до... У меня когда-то была мечта, я хотела получить бесшерстную кошку размером с мейн-куна. У меня на заре моей фелинологической деятельности...
1: Подождите, у вас же ведь, бесшерстная кошка.
0: Да, у меня была кошка донской сфинкс, и я очень много на них смотрела и думала, а вот бы вывести такого вот размером с мейн-куна и бесшерстного. Но потом меня остановило то, что такое огромное тело будет, ну, просто банально мерзнуть, и нельзя портить качество жизни. В своей селекции люди должны ограничиваться тем, будет испорчено качество жизни у этих животных или нет. Я, когда вижу декоративных курочек с невероятным оперением на ногах, либо голубей, у которых изогнуты так шеи, чтобы грудь была колесом, что голова просто лежит где-то на спине.
1: Как они летают, вопрос.
0: Какое качество жизни? Это, ну, это неудобно. Ну, зачем вы это сделали?
1: Ну, этот вопрос можно адресовать многим селекционерам, а я, опять же, о характере. Потому что, если мы говорим о мейн-куне, ну, все равно волей-неволей, а разговор будет возвращаться к этому нежному. При всех габаритах, при всей силе этой кошки. Правда, характер очень нежный, очень ласковый, очень контактный. Но изначально это же ведь были охотники. И вот для меня тайна за семью печатями. Как животное, которое должно было выживать в дикой среде, тем более, ну, скажем так, Северная Америка не самое такое благоприятное место с точки зрения жизни такого небольшого биологического вида, как кошка.
0: Адаптивные возможности психики, я бы так это назвала.
1: И вот охотничьи, с одной стороны, ярко выраженные охотничьи.
0: Хищники,
1: да,
0: хищники,
1: да, причем такие настоящие. А вот дома они такие
0: ласковые, контактные, в какой-то момент...
1: Какое-то противоречие
0: будем так грубо говорить, но в какой-то момент...
1: Когнитивный диссонанс у меня,
0: кошки
1: вот умное
0: поняли,
1: слово.
0: Что надо быть тихим, нежным и ласковым, чтобы меня пустили на печку и дали миску молока. Я грубо сейчас говорю, потому что мыши или там кролики, на кого мы там охотились, ну, недоступны сейчас, снег там глубокий или там все померзли в мороз. Я бы тоже хотела бы свою шкурочку согреть. И люди, естественно, в селекции своей оставляют представляли самых добродушных и самых доброжелательных и приятных в общении, а агрессивных убирали из разведения. Сейчас можно встретить пугливого мейн-куна, агрессивного не встретишь. И те, кого я вижу, которые шипят, кусаются и кидаются, они скорее защиту так осуществляют, нападают не потому, что они реально агрессивны, а просто избирают это как вот единственную подходящую сейчас стратегию.
1: Пассивно-оборонительная реакция.
0: Да, да, да.
1: Я знаю, что вот этих кошек очень любят заводить фермеры. Изначально же ведь это была фермерская кошка. Mm-hmm. И вот у нас в стране тоже люди, которые занимаются сельским хозяйством. И у меня просто есть знакомые, которые завели себе именно мейн-кунов с точки зрения, опять же, охраны от грызунов.
0: Mm-hmm. И реально у них кошки не в доме живут, а на ферме.
1: Да.
0: Это прекрасно.
1: Вот с одной стороны, мы берем домашних кошек, которые уже поколениями живут в теплых квартирах, им хорошо, и они такие, ну, прошу прощения, плюшевые. И вдруг их переносим в среду изначальную, где они жили когда-то давным-давно.
0: Вообще домашнее содержание, особенно у современного человека, сделало животных, пардон, тупыми. Они потеряли свои инстинкты, охотничьи навыки. Те собаки, которые работали еще 100 лет назад, сейчас в своих рабочих качествах они нет необходимости.
1: Это для многих кинологов такая неприходящая боль.
0: Нет необходимости в том. Безусловно, есть регионы у нас в стране, где очень нужны овчарки, где нужны животные, которые собаки, которые охраняют отары и так далее, которые ходят на охоту. Они должны быть специальным образом подготовлены. И не каждый щенок попадет потом в рабочую группу, потому что он не обладает личными качествами.
1: Но есть волшебное слово «селекция».
0: Да, и делается селекция. И те животные, которые все мягче и мягче, добрее и добрее, все меньше охотничьих инстинктов имеют, они вот и оказываются вот этими плюшевыми на подушках. И когда увозят на ферму, я очень надеюсь, что на ферму не попадают плюшевые вот такие, а попадают те, которые открывают дома ящики, воруют хлеб, сахар, губку для мытья посуды, и ты найдешь там какой-то свой предмет.
1: То есть животные с развитым ориентировочным инстинктом.
0: И с охотничьими, безусловно, инстинктами. То есть тут надо тоже выбирать по рабочим качествам, хотя рабочие качества как таковые для кошек уже очень-очень давно перестали быть актуальными. Но если кто-то вот возрождает вот таких крысоловов, условно говоря, это прекрасно.
1: Работяг.
0: Да, курильские бобтейлы очень хорошо с этим справляются, потому что их относительно недавно вывезли с Курильских островов. В 83-м году всего лишь первые кошки у нас здесь появились, и они еще вполне себе дикие, скажем так. У меня, кстати, тоже есть курильский бобтейл.
1: Ой, прекрасная кошка. Это тоже абориген, безхвостый, тоже, с одной стороны, очень контактный и ласковый в семье, но при этом охотничьи инстинкты там, то, что называется,
0: да,
1: на высоте.
0: Да-да-да. И когда люди выбирают породу, надо понимать, что породный темперамент главенствует, а личный характер конкретного животного – это уже, ну, второе, по которому нужно делать выбор.
1: Когда к вам приходят люди за котенком, я прекрасно понимаю, что вы уже часть из этих требований проговорили. Это должны быть люди, которые располагают временем.
0: Безусловно.
1: Да, чтобы они контактировали с животным. Это должны быть люди компанейские, это должны быть люди, которые настроены на вот где-то даже такое повышенное внимание, а зачастую и назойливость этой кошки, а какими еще качествами должны обладать хозяева мейн-кунов?
0: Потенциальные владельцы.
1: Да.
0: Я в свое время даже написала такую памятку: не пишите мне, пожалуйста, сколько стоит котенок, потому что мы о цене с вами договоримся, если вы ответите на мои вопросы. И составила список из 20 вопросов, которые я все равно буду задавать.
1: О, давайте пробежимся по ним.
0: Пробежимся. На каком этаже живете, есть ли у вас защита на окнах?
1: Так.
0: Собираетесь ли вы возить на дачу? Есть ли опыт содержания кошек? Есть ли у вас другие домашние животные, включая хомячков, пауков, ну, вот все, что есть? Будете ли вы возить его в гости там, к родственникам, к бабушкам? Такое тоже бывает. Есть ли у вас дети, какого они возраста? Если дети есть, я всегда прошу привести детей с собой. Я буду учить детей понимать язык тела кошки, чтобы дети адекватно с кошками обращались. Потому что
1: дети
0: мои котята...
1: это какой возраст?
0: Ну, от 3 лет. Меньше, там ну, сложнее, но трехлетние дети уже совершенно прекрасно понимают размер глаз, когда кошка бьет хвостом, что вот нельзя ее за хвост таскать и так далее. А где у вас ближайшая ветклиника? Готовы ли вы откладывать деньги на случайное экстренное ветеринарное вмешательство? Потому что
1: мне кажется, что это угодно, относится ко всем животным.
0: Все, что угодно может произойти когда угодно. У нас...
1: Ну, понятно.
0: И так далее. Почему я задаю эти вопросы? Я даже задаю вопросы по площади квартиры. А почему? Чтобы понимать, котику будет раздольно или нет. Готовы ли люди покупать и список весь кототоваров и котооборудования, которые есть у меня в питомнике. Вот из этого типа мисок выбирайте. Из этого типа домиков выбирайте, лотков и так далее. Если вы не готовы приданым закупиться, ну, значит, мой котенок не для вас.
1: Ой, слушайте, вот вы так вкусно рассказываете о мейн-кунах. Я вот хотел себе первого завести кота.
0: Я помню, да,
1: порода,
0: да,
1: мейн-куна. А сейчас, вот после нашего сегодняшнего эфира, захотел себе завести, он будет у меня по счету номер 3. И я думаю, что этой любовью вы заразили еще какое-то количество наших радиослушателей. Юля, спасибо, надеюсь, вам огромное, что вы пришли к нам в студию.
0: Рада была тому, что вы меня пригласили, Григорий. Спасибо.
1: Дорогие друзья, а я, как всегда, в конце пожелаю: берегите себя и своих питомцев. Обязательно услышимся на следующей неделе. Всего хорошего. Пока.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве полдень. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Прокуратура Московской области открыла горячую линию для пострадавших при атаке БПЛА. Число раненых уточняется, говорится в канале ведомства на платформе МАКС. Губернатор Андрей Воробьев сообщал о 2 пострадавших при ударе беспилотников противника. В Шатуре травмы получили 55-летняя женщина и 9-летний ребенок. Над территорией региона было подавлено 8 БПЛА. В Домодедове, Одинцове, Раменском, Чехове, Шатуре и Воскресенске. По словам Воробьева, все оперативные службы работают в усиленном режиме. Европа приступила к разработке своего формата переговоров по Украине. Он обсуждается Францией, Германией и Великобританией, которые опасаются быть исключенными из диалога по урегулированию конфликта. В ЕС отметили, что вопрос разрешения ситуации и взаимодействия с Россией важны для европейских стран, поэтому они не хотят оставаться в стороне. Информация приведена в статье New York Times со ссылкой на чиновников в Брюсселе. Они заявили, что Париж и Берлин играют ведущую роль в разработке европейской позиции. Покупатели Азии нашли альтернативу поставкам сельхозпродукции через Черное море. Заказчики настояли на изменении логистики на фоне усиления атак, которые сокращают экспорт из региона, в том числе из России и Украины. Как говорится в статье информагентства Bloomberg, Индонезия, второй по величине импортер пшеницы в мире, закупила партии зерна в Австралии на сентябрь-октябрь. Покупатели из Бангладеш запросили объемы из Румынии. Запросы зафиксированы также поставщикам из Северной Америки. Трейдеры, продававшие украинское и российское зерно в Азию, также испытывают трудности с поиском судовладельцев, готовых заходить в Черное море. СКР назвал причину пожара в строящемся доме в Омске. В результате возгорания пострадали 11 человек, 8 из них находятся в тяжелом состоянии. Огонь возник при проведении сварочных работ, после чего загорелся утеплитель, пояснили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета. В прокуратуре отметили, что пожар распространился на верхние этажи. Открытое горение ликвидировано на площади 1000 квадратных метров. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 18, ясно, ветер западный более 3 метров в секунду. Давление ниже нормы 747 миллиметров ртутного столба. Вечером синоптики обещают дожди и плюс 15-16 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва. 94,8 FM.
4: Именно поверх времен.
2: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
4: «Имена. Поверх времен».
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
5: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
6: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
5: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
7: намеренного, неправедного и пагубного.
2: Я врач. Врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Это программа «Врачи и пациенты», в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. Сегодня будем говорить о сердце, точнее, о его ритме. Почему вдруг сердце начинает биться слишком быстро, слишком медленно или будто сбивается? Когда перебои — это повод просто обратиться к врачу, а когда они могут быть действительно опасны? Отдельно поговорим о ситуациях, когда человеку требуется кардиостимулятор. Я бы сказала, центровая тема нашего эфира, потому что столько мифов вокруг кардиостимуляторов, можно, нужно, лучше обойтись и так далее и тому подобное. В общем, будем рассуждать на эту тему с нашим гостем. На студии кандидат медицинских наук, врач-рентген-хирург, аритмолог МКНИЦ, больница 52 ДЗМ, Максим Васильевич Горев. Здравствуйте, Максим Васильевич.
9: Здравствуйте.
8: Почему возникает нарушение работы ритма сердца? Вот давайте про аритмии поговорим. Их же достаточно много.
9: Да, нарушение ритма сердца — это одна из самых популярных или распространенных проблем у пациентов с вообще проблемами с сердцем. С точки зрения нормы того, как чаще всего сердце бьется, действительно сердце сокращается в синусовом ритме, то есть с ритмом, который вырабатывается синусовым узлом. И, как правило, этот ритм более такой, более или менее правильный. Хотя, естественно, он может учащаться при физической нагрузке, при эмоциональном каком-то возбуждении и снижать свою частоту при спокойном состоянии во время сна. В качестве аритмии рассматривается любое отклонение от нормального синусового ритма, но некоторые аритмии являются вариантом нормальной работы сердца. Например, экстрасистолы, предсердные, желудочковые могут быть у любого здорового человека, более того, не то, что могут быть, они и есть у любого здорового человека, кому мы холтер не поставили, почти всегда мы эти экстрасистолы найдем. В не очень большом количестве, как правило, там несколько десятков или сотен, и люди, как правило, мы все их не ощущаем, они на качество жизни наше не влияют и не нуждаются в лечении. Иногда их количество может увеличиться, или симптомность их может тоже повыситься, и тогда мы уже говорим о тех нарушениях ритма, которые стоит лечить. Ну и все остальные нарушения ритма – это слишком редкий ритм, меньше 50 ударов в минуту, слишком частый ритм, больше 100 ударов в минуту, нарушение ритма, которое сопровождается какой-то симптоматикой, ощущением перебоев в работе сердца, замирания, учащенного слишком редкого сердцебиения, головокружением, потемнением в глазах, предобморочными и обморочными состояниями, сердечной недостаточностью. Все это уже не относится, естественно, к норме и подлежит лечению. Кроме того, есть некоторые нарушения ритма, которые могут быть и бессимптомными, но сопровождаются повышением риска внезапной смерти и ухудшением прогноза, и, соответственно, мы их лечим вне зависимости от симптомности.
8: Угу. А вот вообще, чем еще опасно? Мы поняли, что экстрасистолы — это норма. Тут бояться не надо. Но все равно очень люди, многие переживают, что это такое, не приведет ли это потом к настоящим аритмиям нехорошим, мерцательным, фибрилляция предсердий.
9: Безусловно, если у человека сначала развивается экстрасистолия или выявляется экстрасистолия, а потом развивается мерцательная аритмия или фибрилляция предсердий, как мы ее называем по науке, возникает мысль о том, что мы, наверное, что-то упустили, недолечили экстрасистолию, и тогда у нас развилась фибрилляция предсердий. Но это не совсем так, потому что экстрасистолы, еще раз повторяю, есть совершенно у всех, а фибрилляция предсердий развивается совершенно не у всех. И у любого человека, у которого развилась фибрилляция предсердий, естественно, до того были экстрасистолы, которые мы либо выявляли, либо не выявляли. Но профилактика экстрасистол или лечение, их назначение антиаритмической терапии не обязательно предупредит развитие или точно не предупредит развитие той фибрилляции предсердий, к которой человек склонен в силу других факторов, которые предрасполагают к ее развитию. Это наследственность, это привычные интоксикации, алкоголь и курение, это сопутствующие заболевания, артериальная гипертензия, сердечная недостаточность, перенесенные инфаркты миокарда. То есть это многофакторное заболевание, многофакторная проблема нарушения ритма, которая развивается у того человека, у которого она все равно разовьется. Мы можем снизить вероятность развития, мы можем отсрочить наступление развития, но, к сожалению, стопроцентного способа избежать ее медицина в настоящее время не знает.
8: Это может быть потом генной инженерии, да, что-нибудь придумает такое. Но это пока в разработках, правильно? Раз тут генетическое наследственное, и то не факт. Предрасположенность,
9: так,
8: да?
9: Так как за работу сердца, электрическую работу сердца отвечает большое количество разных генов, за выработку электрических импульсов сердца, за проведение импульсов по сердцу, за взаимосвязь между возбуждением и сокращением, то и с точки зрения генетики это тоже не моногенная, так называемая, да, а полигенная проблема. И предполагать, что когда-то мы найдем какой-нибудь препарат, который будет влиять на какой-то ген, и это излечит людей от фибрилляции предсердий или вообще от нарушения ритма, вряд ли стоит. Я, по крайней мере, на это не сильно рассчитываю.
8: Угу, понятно. А вообще, что чувствует пациент при патологической брадикардии?
9: При брадикардии, при редком пульсе сердца, человек может ощущать слабость. Ну, то есть в норме частота сердцебиения обусловлена потребностью организма и в кровотоке, в кровоснабжении, в снабжении всех тканей и органов кислородом и питательными веществами. Если потребность организма увеличивается, повышается тонус так называемой симпатической нервной системы, и увеличивается частота сердцебиения и еще артериальное давление там, при нагрузке, при эмоциональном стрессе. В покое все, наоборот, уменьшается. Если у человека есть нагрузка, повышается потребность, а сердце не справляется с восполнением этой потребности, и частота пульса не увеличивается, соответственно, он может плохо переносить физические нагрузки, может развиваться одышка, слабость, потемнение в глазах, головокружение. Или в покое, или при физической нагрузке, или при эмоциональной нагрузке, ну, вот при таких вот состояниях. Иногда даже бывают обмороки, но, как правило, они связаны либо с приходящей очень выраженной брадикардией, либо с приходящими паузами в работе сердца.
8: Вот тут так. Надо отслеживать. А, кстати, как отслеживать частоту сердечных сокращений? Обычный тонометр как-то поможет выявить, что есть аритмии, например, нарушения в ритме сердца?
9: Да, тонометры современные, электронные, позволяют не только измерять артериальное давление, но и мы знаем, что есть там всегда третья цифра, которая характеризует частоту сердцебиения, частоту пульса, и это пресловутое сердечко или индикатор аритмии, который тоже выскакивает и иногда служит поводом для обращения пациента за медицинской помощью, когда человек ничего не чувствует, но вот это сердечко, значит, там что-то не так. Может тонометр определять ритмичность сокращения, то есть правильность сердечного ритма, но ограничение этого тонометра связано с тем, что он измеряет количество пульсовых волн. А, например, при экстрасистолии желудочковой пульсовая волна, которая возникает в результате сокращения сердца, несколько более слабая, чем после нормального сокращения, поэтому она может не доходить до плечевой артерии, и поэтому может не улавливаться тонометром, и тонометр может этот промежуток воспринимать как паузу между двумя нормальными сокращениями. А в середине то сокращение, которое вызвано экстрасистолой, он не видит. И если экстрасистол много, они идут через одно нормальное сокращение, он думает, что это редкий пульс и обозначает частоту пульса не 70-80, как есть на самом деле, а 30-40-50.
8: Да.
9: Или если не очень ритмичные эти экстрасистолы возникают, тогда он может говорить, что это какая-то аритмия, а на самом деле, в том числе мерцательная аритмия, на самом деле мерцательной аритмии нет, фибрилляции предсердия нет, это просто экстрасистолы, которые, опять возвращаясь к определению нормы, являются вариантом нормальной работы сердца и не являются поводом для назначения какой-то терапии. Поэтому для диагностики любых нарушений ритма используется только запись электрической активности сердца с помощью электрокардиографа, с помощью суточного монитора ЭКГ. Поэтому если пациент видит на тонометре или чувствует по пульсу, сам определяет по пульсу на лучевой артерии, что есть какие-то паузы в работе сердца, эпизоды замирания ритма, неправильность ритма, то в первую очередь нужно снять электрокардиограмму и дальше разбираться, есть ли там действительно какие-то нарушения, какие это нарушения, стоит ли их лечить и думать, откуда они взялись. Сейчас есть современные приборы для регистрации ритма самими пациентами. Их можно приобрести на разных маркетплейсах. Стоит это несколько тысяч рублей, но пациент получает в свое пользование портативный прибор для регистрации электрокардиограммы в одном отведении, в 6 отведениях, в 12 отведениях. И дальше это уже какой-то документ, с которым можно идти к доктору, не просто с тем, что есть сердечко на тонометре. Он очень хорошую, красивую кардиограмму рисует, да.
8: Скоро уже портативные УЗИ будут продаваться, я уже поняла, да.
9: К сожалению, не все из этих приборов одобрены Минздравом или Росздравнадзором для диагностики нарушений ритма для оценки электрокардиограммы, но, по крайней мере, заподозрить или предположить, что там за нарушение ритма, они могут и направить диагностический поиск в правильном направлении, они могут, но, опять же, то есть это то, с чем пациент может обратиться к доктору.
8: Угу. Слушайте, как интересно. Я думаю, умных часов тоже достаточно много таких. Либо они еще пока такое не делают.
9: И умные часы, в том числе разных производителей, умеют писать электрокардиограмму. У кого-то лучшего качества, у кого-то худшего качества. Но от них есть еще такая неожиданная польза, что они ведут список разных электрокардиограмм, и можно посмотреть, как часто возникают нарушения ритма, какая частота сердцебиения бывает. Кроме того, они, умные часы, умеют снимать кардиограмму в ночное время, когда человек и не собирался этого делать. И если у человека случается нарушение ритма ночью, он бы о нем не узнал, а так узнает, потому что у него были умные часы. То есть, по сути, это ежедневный, круглосуточный холтерский монитор. Да.
8: Вот это да. Слушайте, а к вам приходят вот так вот с распечатанными такими домашними ЭКГ, так далее, там подобное. Распечатки там с умных часов вообще на прием приходят?
9: Не только приходят, но и мы сами назначаем пациентам, рекомендуем приобрести это устройство.
8: Да.
9: Ну, если сейчас современная наука, промышленность позволяет приобрести за вразумительные деньги этот очень хороший, полезный прибор, почему бы им не пользоваться?
8: Слушай, как интересно, вообще про это не знала, что ЭКГ можно дома снимать. Мы вернемся к нашим кардиостимуляторам. В каких случаях вообще его назначают? Мы вот перед эфиром говорили, что лучше вообще, как бы лучше, все, что вообще, хирурги все говорят, лучше операция не сделанная. Вот, но когда-то это необходимо, когда-то этого можно избежать. Я понимаю, что уже когда диагноз пациента поставлен, да, фибрилляция предсердия или какие-то другие аритмии, их много, да, мы уже все не перечислили, нехорошие аритмии, не экстрасистолы, а такие прям серьезные нарушения, то первая линия — это лечение, правильно?
9: Да, и кардиостимулятор нужно рассматривать как способ лечение брадиаритмии, то есть фибрилляция предсердий в очень небольшом количестве случаев является поводом для имплантации кардиостимулятора. Только тогда, когда на фоне фибрилляции предсердий мерцательной аритмии развиваются очень большие паузы или очень редкий пульс. Кардиостимулятор является способом лечения пауз и редкого пульса. Он не является способом лечения любых аритмий, частого пульса, экстрасистол, тахикардий. Кардиостимуляторы к этому вообще не имеют отношения. Стимулятор является инородным телом, которое имплантируется на всю оставшуюся жизнь в организм человека и несет соответствующие риски. Тут, конечно, очень не хочется вызвать фобии у слушателей.
8: Очень зря все равно вызовите, в любом случае, что бы вы ни сказали.
9: Но,
8: да?
9: Но тем не менее, как правильно вы сказали, лучшая операция та, которую мы не делаем, лучший кардиостимулятор тот, который мы не имплантировали. Если есть возможность избежать имплантации стимулятора, лучше это сделать. В каких ситуациях мы можем избежать? Если редкий ритм вызван назначенными ритмурежающими препаратами, лучше уменьшить их дозу или отменить при возможности, чем ставить кардиостимулятор. Если редкий ритм связан с какими-то нарушениями в организме человека, высоким уровнем калия, низкой активностью щитовидной железы, лучше скорректировать эти приходящие устранимые причины и не ставить кардиостимулятор. Если редкий ритм связан или паузы связаны с повышенным тонусом парасимпатической нервной системы, так называемые вазовагальные обмороки, очень характерные для молодых людей, когда люди падают в обморок в душном помещении, в вертикальном положении, когда сдают кровь. Иногда этот обморок связан с низким давлением, а иногда не только с ним, но и с паузой в работе сердца или с редким пульсом. Если в старые времена мы имплантировали кардиостимулятор, чтобы избежать этих обмороков, сейчас у нас есть такое понятие, как кардионейроабляция, которая устраняет этот патологический тонус, угнетающий работу сердца, и человек живет с нормальным ритмом, без склонности к паузам, к брадикардии. Если редкий ритм не вызывает нарушения какие-то в самочувствии, ни головокружения, ни обмороки, ни слабость при физической нагрузке, ни плохую переносимость нагрузок, и не сопровождается повышенным риском внезапной смерти, мы тоже можем не ставить кардиостимулятор. Может быть, эта ситуация в развитии своем приведет когда-нибудь к необходимости имплантации кардиостимулятора, а может быть, и не приведет. И то время, которое мы не будем имплантировать пациенту кардиостимулятор, он проживет без тех рисков, которые связаны с инородным телом внутри него, с рисками инфекционных осложнений, с рисками перелома электродов, там много разных трудности есть, которые известны врачам, которые этим занимаются, и от которых врачи, которые этим занимаются, пытаются оградить своих пациентов.
8: Вот. Скажите, так. А альтернативные какие-то методы лечения есть? Вот кардиостимулятор. Вот мы сейчас говорили, да, вот, что есть какие-то варианты лечения фибрилляции предсердий, да, другие. Это другое оперативное лечение. А вообще не оперативное лечение, но что-то близкое и похоже.
9: К сожалению, если кардиостимулятор ставить надо,
8: да,
9: без то него не обойтись.
8: Торговаться смысла с врачом нет.
9: Да, если мы не убрали, не можем устранить причину, а причиной может быть перенесенный инфаркт миокарда, который повредил проводящую систему сердца, или синусовый узел, или предсердно-желудочковый узел, нарушил проводимость по сердцу. Если возрастные изменения привели вот к этим же причинам, или перенесенный миокардит, или если мы назначаем препараты, которые мы не можем отменить, но они снижают проводимость по сердцу, тогда необходимо ставить кардиостимулятор, и здесь он выступает в качестве, с одной стороны, функции прибора, протезирующего недостающую функцию в сердце, угу. То есть который напоминает сердцу, что нужно сокращаться небольшими электрическими импульсами, либо проводит электрические импульсы через себя в нижние камеры сердца. Ну вот как-то так.
8: Угу. Скажите, пожалуйста, вот есть такая ситуация, Максим Васильевич, что один врач говорит, да, у нас пациенты всегда второе и третье мнение собирают в любом случае, перед любой операцией, и это нормально сейчас. Говорит, что надо бы поставить кардиостимулятор, но сомневается, другой настаивает. Но вот это сомнение у первого врача, например, оно уже порождает сомнение и у пациента. А что, стоит ли ставить? Вот тут как быть?
9: Очень важен контакт пациента с доктором. И важен контакт пациента и после имплантации. Если пациент доверяет доктору, то и он все равно будет и после имплантации с ним контактировать, или в случае отказа от имплантации все равно он будет наблюдаться у этого доктора. Можно сходить, имея два мнения, за третьим мнением какого-то еще врача. К счастью, у нас сейчас достаточно много аритмологов, которые имеют... С одной стороны, разные мнения, с другой стороны, какие-то рекомендации по лечению тех или иных нарушений ритма, в том числе по лечению брадиаритмии и по имплантации электрокардиостимуляторов. И та точка зрения, которую я отстаиваю, что кардиостимулятор лучше не ставить, если есть возможность не ставить, не все врачи ее разделяют. Кто-то говорит, что лучше поставить и после этого лечить как хочешь, а в организме уже будет железный прибор, который следит за ритмом сердца как электронный сторож и не даст сердцу биться редко или случиться паузе. Тут надо еще и вспомнить о том, что и пациенты разные, и люди разные, и у всех разное мировоззрение, и все по-разному отличаются вообще к вторжению в свой организм.
8: Да.
9: Кто-то говорит, что не будет делать даже жизнеспасающую операцию, а хочет попить таблетки, а кто-то стремится как можно скорее осуществить все вмешательства в свой организм, которые можно, для того, чтобы не пить таблетки ни в коем случае, а жить полной жизнью. Поэтому тут каждый пациент может найти себе того доктора, у которого будет наблюдаться. Важно не бегать между врачами, а наблюдаться у какого-то одного специалиста, с которым нашли общий язык.
8: Да, выбрать своего врача и все, и придерживаться же общего мнения врач-пациент. Какие обследования нужно пройти перед установкой кардиостимулятора, когда вот уже все? Других вариантов нет. Кардиостимулятор нужно устанавливать.
9: Ну, в первую очередь, в кардиологическом профиле обследования всегда есть электрокардиограмма и суточное мониторирование ЭКГ. Но, как правило, если речь уже идет об имплантации кардиостимулятора, значит, эти обследования у нас есть, и на основании их мы выставили показания для имплантации аппарата. И перед тем, как выбрать тип устройства, мы обязательно должны оценить размеры, структуру и насосную функцию сердца, потому что от этого зависит вариант кардиостимулятора. Однокамерный, двухкамерный, трехкамерный кардиостимулятор с функцией кардиовертера, дефибриллятора. Очень большое количество разных приборов, наименований, производителей, моделей, функций, алгоритмов есть. И специалист, который этим занимается ежедневно, он помогает пациенту или, наоборот, предлагает пациенту наиболее подходящее для него устройство. Вот это вот основные три обследования: КГ, Холтер и эхокардиограмма. Так как пациент в любом случае наблюдается, консультируется до решения об кардиостимуляторе у кардиолога, то кардиолог по показаниям может назначить еще дополнительное обследование, анализы, там, общая биохимия, гормоны щитовидной железы, там, анализ на натриуретический пептид, МРТ сердца иногда, коронарография иногда. То есть много разных сопутствующих анализов может быть, но все это, естественно, по показаниям в результате клинического какого-то взгляда доктора на пациента.
8: Но я понимаю, что все какие-то серьезные хронические заболевания должны быть в стадии ремиссии в любом случае. Тот же сахарный диабет, еще что-то такое.
9: Если серьезное. Пациент приезжает с пульсом 15-20, непрерывно рецидивирующими обморочными состояниями, и мы понимаем, что имплантация кардиостимулятора ему жизненно необходима, то там уже не до компенсации бронхиальной астмы или сахарного диабета. Мы сначала поставим кардиостимулятор, исключив все те приходящие причины, которые могут приводить к редкому пульсу, естественно, убедившись, что это не передозировка ритмоуряжающих препаратов, не высокий калий, не низкий уровень активности щитовидной железы, не инфаркт миокарда, тогда мы поставим кардиостимулятор, а потом будем все остальные декомпенсированные состояния диагностировать и компенсировать.
8: Спасибо большое. Сейчас уходим на новости, узнаем, что в стране и мире происходит. После этого вернемся и продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 12:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Минобороны заявили об освобождении села Рыбальское в Запорожской области. На этом участке фронта находится подразделение группировки войск «Восток», уточнили в ведомстве. Там подчеркнули, что освобождение этого населенного пункта позволило силам группировки расширить зону контроля северо-западнее Нового Поля и продолжить продвижение. В министерстве добавили, что силы ПВО за сутки сбили 7 управляемых авиабомб, 17 крылатых ракет «Фламинго» и 1328 беспилотников самолетного типа. В аварии с автобусом с российскими туристами во Вьетнаме погиб один человек. Два пассажира получили травмы, сообщили в Российском союзе туриндустрии. Там уточнили, что ДТП случилось сегодня в провинции Ламдонг. Автобус следовал по маршруту Нячанг-Хошимин. Он столкнулся с грузовым автомобилем, остановившимся на аварийной полосе скоростной автомагистрали. Отмечается, что остальные пассажиры получили незначительные травмы. Всем была оказана медицинская помощь. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются вьетнамскими правоохранительными органами, добавили в организации. Не сообщили о пресечении попытки сотен нелегалов попасть в Сеуту. Большинство нелегалов были из стран Африки, южнее Сахары. Их остановили силы безопасности Марокко, уточнило агентство ЭФЭ со ссылкой на источники в силовых структурах страны. Отмечается, что мигранты скрывались на окраине приграничного марокканского города Фнитк. В конце июля в испанский автономный город проникли около 72 тысяч нелегалов из Марокко. Власти Сеуты на этой неделе сообщили, что около 10 тысяч иностранцев незаконно остаются в этом населенном пункте. Мужчина с ножом напал на двух человек на ферме в Подмосковье. Она расположена в деревне Хатипцово Русского округа. Пострадавшие 41 и 22 лет госпитализированы. Подозреваемый задержан, сообщили в управлении МВД по Московской области. Предварительно установлено, что на лошадиной ферме между тремя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них нанес оппонентам ножевые ранения, отмечается в официальном канале ведомства на платформе «Макс». Возбуждено уголовное дело. 21-летний подозреваемый, житель Красногорска, отправлен под стражу. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 18, ясно, ветер западный более 3 метров в секунду. Давление ниже нормы 747 миллиметров ртутного столба. Вечером, по данным синоптиков, вероятны дожди 15-16 градусов. Ночью малооблачно до плюс 13-14. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
2: «Говорит Москва». 94,8.
10: Реклама.
11: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья.
10: Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко. Социальная реклама при участии компании «Русский уголь».
12: Россия всегда была известна своими великими спортсменами. Спорт развивает волю, силу, помогает достигать поставленных целей. Спорт – это неотъемлемая часть жизни здорового человека. Организм жителей больших мегаполисов постоянно подвергается стрессам, перегрузкам и атакам вирусов. Благодаря спорту вы укрепляете свой иммунитет, повышаете работоспособность и делаете вклад не только в свое здоровье, но и в здоровье всей нации.
13: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
14: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра. А ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой.
15: В эту субботу тема программы «Как устроена радио и спутниковая связь». В эфире научный сотрудник лаборатории радиофотоники МФТИ Владимир Бурцев. Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
16: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17: Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
18: Каждое воскресенье после 17 часов.
17: Гость в студии.
18: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19: Право знать. Говорит Москва.
20: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
21: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
20: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
22: намеренного, неправедного и пагубного.
23: Я врач.
24: Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
8: Продолжаем наше общение. Напомню, у нас в гостях кандидат медицинских наук, врач-рентген-хирург, аритмолог МКНИЦ больницы 52ДЗ Максим Васильевич Горев. Перед тем, как ушли на новости, говорили про кардиостимуляторы, электрокардиостимуляторы. Когда их нужно устанавливать, извините, это жизнеспасающая ситуация, правильно? Максим Васильевич, тут не убежишь, уже не сторгуешься с врачом, что нет, не нужно, боюсь, переживаю. Вот вы сказали, да, что с 15-20 ударов в минуту с таким пульсом приезжают пациенты. Да. Не до каких-то хронических заболеваний.
9: Да, и не только жизнеспасающим является жизнеспасающая имплантация кардиостимулятора, она может просто улучшать качество жизни, то есть... Есть нарушения ритма, которые сопровождаются таким низким пульсом или очень выраженными паузами, но при этом паузы и редкий пульс не опасны для жизни, умереть от них невозможно, но и жить нормально, эффективно функционировать, думать, общаться и работать с таким пульсом тоже затруднительно. И тогда мы имплантируем аппарат для улучшения качества жизни, для поддержания достаточной частоты сердечных сокращений, для поддержания... нормального прироста частоты при физических нагрузках и умственных каких-то нагрузках, чтобы человек мог полноценно функционировать в своей повседневной жизни.
8: Да, а вот все-таки электрокардиостимулятор — это своего рода компьютер, который взаимодействует с организмом. Уже биоробот получается, ну, так оно и есть, человек уже с каким-то прибором внутри. Вообще, как он работает, и вообще надо его как-то настраивать?
9: Да, обязательно мы
8: часто,
9: встречаемся с пациентами через 1-2 или 3 месяца после имплантации, когда электроды внутри сердца приросли, для того, чтобы оценить, насколько хорошо они приросли, не сместились ли они куда-нибудь, не повысились ли пороги стимуляции, ну, то есть не ухудшились ли параметры работы кардиостимулятора. Дальше мы наблюдаем в зависимости от типа кардиостимулятора либо один раз в год, либо два раза в год само устройство, но мы понимаем, что это проверка не устройства, а проверка взаимодействия пациента с имплантированным кардиостимулятором или кардиовертером-дефибриллятором. Поэтому обязательно во время проверки устройства доктор должен узнавать, как пациент себя ощущает и чувствовал себя за время после предыдущей проверки или после имплантации. Просто проверить, что батарейка в норме, параметры кардиостимулятора в норме, параметры электродов в норме, и отпустить пациента в настоящее время мало, потому что есть проблемы, которые могут быть вызваны самим кардиостимулятором, и иногда, к счастью, в последнее время все реже, но приходится встречаться с ситуацией, когда пациенту имплантирован кардиостимулятор, у него после этого развивается сердечная недостаточность. Доктор-кардиолог лечит сердечную недостаточность. У нас есть рекомендации по лечению сердечной недостаточности. Он назначает таблетки. Но первопричина этой сердечной недостаточности не учитывается, не устраняется. И, естественно, медикаментозное лечение либо совсем неэффективно, либо малоэффективно в этой ситуации. И доктор, который проверяет кардиостимулятор и не обращает на клинические проявления у пациента и на его самочувствие, на его состояние, просто констатирует, что аппарат работает хорошо, отпускает человека, и получается такой замкнутый круг, связанный с дискоммуникацией, с отсутствием взаимопонимания между двумя специалистами, которые лечат одного и того же пациента, кардиологом и аритмологом или специалистом по программированию стимуляторов. И здесь кто-то из них должен знать, что стимулятор умеет вызывать проблемы, стимулятор может стимуляцией из нефизиологичных зон или ненужной стимуляцией вызывать сердечную недостаточность и разные другие проблемы. И нужно иногда можно перепрограммированием прибора, устройства, кардиостимулятора устранить причину этих проблем, убрать ненужную стимуляцию и убрать склонность к сердечной недостаточности или к другим каким-то трудностям в лечении пациента.
8: Вот это да. То есть тут вот основа, какая заболевание это, причина. А вокруг нее, получается, ходят ноги. То есть тут как раз второе мнение нужно, вот о чем мы говорим, другого специалиста, который скажет, ой, а что это у вас здесь, вот с этим кардиостимулятором? А, вообще бывают разные виды, да, электрокардиостимуляторов. Я понимаю, что пациенты, прежде чем пойти на операцию, конечно же, изучают все это в интернете, общаются с кем-то, знакомятся с какими-то другими товарищами, которые уже электрокардиостимуляторы поставили. И приходят уже к доктору подготовленные, да, и спрашивают, все-таки, чем различаются, какие лучше? Сказать, что есть какие-то трехкамерные.
9: Да, иногда хочется...
8: И мне кажется, всем хочется сразу максимум какой.
9: Да-да-да.
8: Вот он лучше всех, да ведь?
9: Да, а почему вы мне собираетесь поставить двухкамерный, а может быть трехкамерный будет лучше?
8: А может четырех у вас там где-нибудь и есть, конечно.
9: Больше камер есть. Имплантация аппарата происходит по показаниям. Если у человека есть потребность в имплантации однокамерного устройства, то двухкамерный не нужен и избыточен, а дополнительные электроды, дополнительная сложность этой системы добавляет и рисков, связанных с этими, с этим лишним электродом, и, соответственно, повышает риски осложнений. То же самое касается и сравнения двухкамерных и трехкамерных устройств. Если человеку нужен двухкамерный аппарат, то трехкамерный будет избыточен и, соответственно, будет нести в себе риски. Тем более, что сейчас двухкамерный кардиостимулятор можно поставить в проводящую систему сердца, так называемая стимуляция левой ножки пучка ГИСа, которая позволяет сохранить в рамках двухкамерной системы, когда у человека есть предсердный электрод и желудочковый электрод, сохранить синхронность возбуждения и сокращения основной сократительной камеры сердца левого желудочка, потому что мы стимулируем левую ножку, по которой импульсы электрические и приходят в этот левый желудочек. И таким образом мы, несмотря на стимуляцию, на постоянную стимуляцию желудочка в сердце, не вызываем повышенный риск сердечной недостаточности, а иногда, если у человека была блокада левой ножки, и она могла предрасполагать к сердечной недостаточности, мы устраняем этот риск, восполняя синхронность возбуждения и сокращения левого желудочка, и устраняем склонность к сердечной недостаточности. То есть делаем то, что раньше делалось с помощью трехкамерного устройства, когда мы должны были имплантировать еще один желудочковый электрод на боковую стенку левого желудочка. А здесь мы делаем двухкамерным прибором, более простым в настройке, более простым в имплантации, более дешевым для здравоохранения или для пациента, в зависимости от того, кто оплачивает эту операцию.
8: Да.
9: Но и более, как правило, более долгосрочным, долго работающим, потому что трехкамерный прибор больше ест батарейки на три электрода, чем двухкамерный, и чаще всего двухкамерный дольше работает.
8: Угу.

0: Конечно, это, как ни крути, кардиохирургическая операция, потому что это вмешательство, связанное с сердцем. Пусть она делается не на открытом сердце, не под искусственным кровообращением, и зачастую вообще может быть выполнена под местной анестезией.
1: Даже так? А пациент вообще на такое согласен?
0: В некоторых клиниках делается именно так. Уровень анестезии определяется бригадой в составе оперирующего хирурга и анестезиолога. И если операцию можно сделать под местной анестезией, если пациенту при этом не больно, тогда можно сделать так. В некоторых клиниках делается небольшая общая анестезия внутривенная, небольшая седация пациента, то есть приглушение сознания для того, чтобы пациенту спокойнее лежалось. Ну, собственно, мы сейчас даже и зубы лечим, и гастроскопию иногда хотим делать во сне, да?
1: Конечно.
0: Что уж говорить про кардиохирургическую операцию.
1: Само собой.
0: Тем более, что у нас очень терпеливые люди, и пациенты под местной анестезией иногда говорят, что им не больно, говорят, что они потерпят, а нервную систему не обманешь, и тогда могут появиться какие-то трудности во время операции, о которых хирург или анестезиолог могут даже не подозревать, потому что пациент терпит, и тогда мы возвращаемся вот к тем вазовагальным обморокам, которые обычно характерны для молодых людей, но если человеку приходится там 10, 20, 30 минут терпеть боль во время операции, и он стесняется или боится сказать об этом хирургу, ну вот тут уже никого не обманешь. Поэтому мы в нашей клинике стараемся делать под общей седацией, чтобы пациенты чувствовали себя хорошо. И несмотря на небольшой объем вмешательства и не очень большую продолжительность его, они не вспоминали о нас содроганием, а хотели возвращаться. Потому что, опять же, мы возвращаемся к тому, что имплантация стимулятора — это не разовая процедура, это начало большого пути многолетнего сотрудничества пациента с доктором, наблюдение за состоянием пациента, за состоянием кардиостимулятора, за взаимодействием организма пациента с кардиостимулятором, тонкой настройки прибора, подбора терапии медикаментозной для того, чтобы пациент чувствовал себя лучше, жил дольше и функционировал в своей жизни наиболее полноценно.
1: Сколько по времени в среднем занимает операция? Ну, вы сказали, 20-30 минут, не больше, да, получается? Или есть какие-то более сложные варианты?
0: В зависимости от сложности процедуры, от того, сколько электродов приходится имплантировать, от того, насколько трудна сама имплантация, иногда анатомические особенности или перенесенные какие-то проблемы в сердце мешают нам сделать операцию быстрой и эффективной, и она получается более долгой и все равно эффективной.
1: Вот.
0: Тогда иногда имплантация может занимать и час, и полтора. Иногда я видел и двух-трехчасовые имплантации
1: вот
0: кардиостимуляторов.
1: Это, да. Все зависит от сердца человека.
0: Увы, да. И от опыта хирурга.
1: Вот так вот. А что чувствует, кстати, человек, после, как он просыпается после операции? Сразу себя чувствует лучше? Как хирург уже все настроил, электрокардиостимулятор? Либо это со временем процесс привыкания идет?
0: Так как человек в течение операции лежит и какой-то стресс испытывает, а иногда мы вводим вот эти вот препараты обезболивающие, то после операции в течение нескольких часов, там 1-2-3 часа, мы просим его полежать, не вставать. После того, как он поднимается, мы просим его посидеть, постоять около кровати, чтобы не упасть, потому что иногда бывает, что падение не связано с дисфункцией кардиостимулятора, но оно может вызвать дисфункцию кардиостимулятора, дислокацию электродов, поэтому лучше беречь себя в эти первые часы и дни. Когда отходит местная анестезия и общая анестезия, естественно, он может чувствовать дискомфорт или даже какие-то болевые ощущения в области имплантации, то есть в подключичной области, чаще всего в левой подключичной области, туда мы имплантируем кардиостимулятор. И это является поводом для обезболивания в первые там 1-2-3 дня. Через 3 дня, как правило, пациенты вообще забывают о том, что у них есть кардиостимулятор, живут совершенно полной жизнью и только переживают из-за того, когда повязку надо будет снимать и можно сходить в душ. Через месяц-два, когда они приходят, они говорят, что стимулятор стал их частью, и уже они совсем не чувствуют. Единственное, что только улучшается качество жизни и

0: они начинают тебе позволять то, чего раньше не позволяли до имплантации.
1: Да. Прыгать с парашютом, например? Нет, просто я знаю такие случаи, когда человек приходит в норму, все, начинает какой-то экстрим или еще что где-то. Либо даже, например, какие-то серьезные виды спорта. Кстати, что можно, что нельзя с кардиостимулятором. Потому что мы сейчас говорим, я понимаю, что кардиостимулятор это устанавливается в основном да, пациентам более старшего возраста. Хотя нет. Или как? В среднем по больнице какая температура? Вот тут говорят, да.
0: В среднем по больнице да. Наиболее частой причиной для имплантации кардиостимуляторов действительно являются либо возрастные изменения, либо с возрастом появляющиеся проблемы, патология сердечно-сосудистой системы, там ишемическая болезнь сердца и инфаркты миокарда.
1: Угу. Хотя поэтому, они помолодели, все мы прекрасно знаем инфаркты миокарда.
0: Поэтому, да, действительно, в среднем по больнице возраст наших пациентов, которые приходят на имплантацию стимулятора, это 70, 75, 80
1: лет. Ну, московское долголетие у нас хорошо работает.
0: Отлично.
1: У нас же 150 плюс стоит, на самом деле. К этому возрасту идем.
0: Хорошо. Значит, будем больше ставить кардиостимуляторов.
1: Да.
0: Через некоторое время.
1: Это точно.
0: Но, тем не менее, есть пациенты с врожденными пороками сердца, есть пациенты с врожденной полной блокадой в сердце, перенесшие операции по поводу этих вот врожденных пороков. И у них в более молодом, в детском, в юношеском возрасте, в раннем взрослом возрасте возникают причины для имплантации кардиостимулятора, показания для нее. И кардиостимулятор призван расширить функционал пациента, а не сузить его. Поэтому после имплантации стимулятора пациент может себе позволить больше, чем мог позволить до. Некоторые пациенты занимаются профессиональным спортом, футболом, хоккеем, волейболом, баскетболом. Кто-то бегает марафон, кто-то ходит в горы, плавает, занимается на даче, если мы говорим про старшее поколение.
1: Да.
0: Ну, то есть единственное ограничение, которое кардиостимулятор должен вносить в жизнь пациента, это ежегодные проверки правильности работы системы. Потому что до сих пор встречаются пациенты, которые говорят, что мне прибор имплантирован на 10 лет, вот через 10 лет я пришел, почему-то у меня пульс 30. Ну, потому и пульс 30, что прибор может рассчитан быть на работу примерно 9, 10, 11 лет, но
1: да.
0: В связи с индивидуальными потребностями его батарейка могла закончиться чуть раньше, и этот момент лучше не упускать, потому что какой ритм свой в сердце будет через эти 10 лет, никому не известно. Хорошо, если он 30, а его может вообще не быть. Если прибор отключится из-за того, что батарейка закончилась, это будет печально. Поэтому ежегодная проверка...
1: Я бы сказала, что это не то, что печально, это шок.
0: Да, ежегодная проверка обязательно для всех пациентов с имплантированными кардиостимуляторами и кардиоверторами, дефибрилляторами.
1: А что можно делать, вот вы сказали, и бассейн, и спорт... МРТ. Сколько вокруг мифов, что кардиостимулятор — это ограничение по каким-то моментам. Вот, например, МРТ можно делать, либо нет? И вообще, с какими мифами часто сталкиваетесь вы лично на практике? Потому что, если заглянешь в интернет, да, что можно, что нельзя. И что нельзя, там будет такой список. Мы говорим сейчас про что можно, да, что это улучшает качество жизни, вообще спасает жизнь во многих ситуациях. Но, тем не менее, переживания пациентов, ого, какие.
0: Да, современные кардиостимуляторы являются МРТ-совместимыми все или почти все, но в целом можно еще пока спрашивать у доктора, какой мы собираемся имплантировать прибор, является ли он МРТ-совместимым, хотя большая часть приборов уже МРТ-совместимы априори, и можно об этом и не спрашивать. Соответственно, выполнение МРТ было самым главным ограничением у пациентов с кардиостимуляторами в последние годы, а сейчас оно устранено. Все остальные исследования могут выполняться пациентам с стимуляторами. Это и рентген, и УЗИ, и ЭКГ, и компьютерная томография. Что угодно мы можем делать этим пациентам, и это никак не влияет на работу устройства. Более того, там несколько... лет там, или десятилетий назад, использование во время хирургических операций электрокоагулятора ограничивалось у пациентов с кардиостимуляторами. В настоящее время при соблюдении определенных условий, когда мы смотрим на ЭКГ, когда анестезиолог следит за ритмом сердца, ритм работы стимулятора, когда электрокоагуляция используется дозированно, наличие кардиостимулятора не является противопоказанием к этим операциям, соответственно, и электрокоагуляция никак не влияет на работу кардиостимулятора.
1: А что делать в аэропорту или в метро с рамками как раз металлоискателя? Предупреждать по-прежнему или уже как бы и здесь вопрос решен? Но на всякий случай эти рамки стоят.
0: Да. Рамки нужны для металлодетекции.
1: Да.
0: Они нужны для выявления того, что нельзя проносить.
1: Да.
0: Естественно, кардиостимулятор, имея металлический корпус, будет детектироваться металлодетектором, но слабость электромагнитного поля в этой рамке не позволяет влиять ей на работу кардиостимулятора.
1: Что самое важное,
0: и
1: да.
0: Изменять программу кардиостимулятора. В аэропорту есть рамки, которые крутятся вокруг пациента или вокруг человека, который в нее проходит. Этих рамок лучше избегать, потому что обычную рамку мы проходим быстро в течение там, полсекунды или секунды, а тут человеку приходится несколько секунд стоять, и поле там более сильное. Чтобы оно никак не повлияло, лучше пациенту сказать, что у него есть прибор, и лучше пройти личный досмотр. Если пациент опасается все-таки за работу своего кардиостимулятора, сейчас почти везде есть проход для пациента, для лиц с кардиостимуляторами, там, где либо отключена рамка, либо мимо рамки, и там тоже охранник сам принимает решение о проведении личного досмотра, если есть на это необходимость.
1: А такие случаи были, кто вот в рамки попадал, и какие-то проблемы потом с кардиостимулятором возникали, с человеком? На вашем опыте, да.
0: Проблемы с кардиостимулятором могут возникнуть и вне рамки. И если эта проблема совпадает с прохождением человека через рамку, не обязательно прохождение через рамку вызвало эту проблему.
1: Она просто добавила капельку в то, что уже
0: проблема
1: была.
0: Или даже
1: была,
0: не
1: да.
0: добавила, а просто совпало по времени. Поэтому объективных причин для того, чтобы опасаться этой рамки, нет. Но, естественно, все производители кардиостимуляторов предупреждают о том, что этих рамок лучше избегать, на всякий случай, потому что... А вдруг чего, и потом не объяснишь, почему
1: абсолютно
0: твой прибор вот так вот повел себя.
1: А можно ли сегодня контролировать работу кардиостимулятора дистанционно, не приезжая каждый раз в больницу? Вот мы говорим сейчас про батареи, да, что они могут на 10 лет, например, рассчитаны, а человек через 10 лет приехал, а там уже вот... Или привезли на скорую помощь. Вот. А вот как на самом деле здесь обстоят дела с дистанционным? Сейчас ведь все уходит в интернет, и можно с врачом переговорить, как-то проверить, что-то подключить. Мы уже в первой части эфира говорили про ЭКГ. Дома можно снимать, пожалуйста, и умные часы тут все снимают. Может, и кардиостимулятор может дистанционно?
0: Да, сейчас есть у современных приборов такая функция удаленного мониторинга или домашнего мониторинга.
1: Угу.
0: Причем это две функции. У каких-то пациентов есть свой портативный домашний какой-то терминал, который общается с кардиостимулятором и передает на закрытый сайт в интернете информацию. К этому сайту имеет доступ доктор, и он может зайти туда, посмотреть, все ли хорошо, и пациенту рассказать,
1: да?
0: что там все нормально, и, в принципе, можно пока не приезжать.
1: Угу.
0: Пациент может принудительно отправить информацию от кардиостимулятора через этот терминал на этот сайт для того, чтобы доктор посмотрел, и лишний раз пациент не ехал на проверку кардиостимулятора, например, если у человека случились перебои в работе сердца, обморок был там, еще что-нибудь. Есть способы удаленной проверки, когда человек приезжает в поликлинику в свою, например, на наших бескрайних просторах, есть в каких-то регионах один аритмологический центр и много-много пациентов, которые живут на расстоянии нескольких сотен или тысяч километров от этого центра. Чтобы не ехать на оленях в этот центр, можно прийти к этому терминалу, приложить программирующую головку к устройству, передать туда, и доктор заочно посмотрит параметры кардиостимулятора. Из соображений безопасности не все параметры можно с помощью этих устройств проверить. Некоторые параметры проверяются только очно на визите к доктору. И по экономическим причинам у нас в стране сейчас пока использование этих двух функций ограничено, и поэтому все равно лучше ехать к доктору на проверку стимулятора, в том числе на коррекцию медикаментозной терапии и определение тактики дальнейшего лечения, которое пациент мог даже не заподозрить, а доктор со стороны своим опытным взглядом увидит, посмотрев на пациента, как он идет, как двигается, как разговаривает. не все пациенты готовы электронному прибору пожаловаться на свое самочувствие.
1: Спасибо вам большое. Эфир у нас заканчивается. Благодарю от всей души. У нас в студии кандидат медицинских наук, врач-рентген-хирург, аритмолог МКНИЦ больницы 52 ДЗМ Максим Васильевич Корев. Было очень интересно. Спасибо.
0: Спасибо.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 13 часов. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Губернатор Самарской области уточнил последствия ракетной атаки ВСУ. Два местных жителя обратились за медицинской помощью, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. Самое важное, погибших нет, все были вовремя эвакуированы. Люди сработали точно по отработанным инструкциям, написал он в своем канале на платформе «Макс». Утром глава региона сообщал, что ВСУ нанесли ракетный удар по промышленному предприятию. Сформирован оперативный штаб, работают все экстренные службы. Конфликт США и Ирана перешел в фазу экономического противостояния. Вашингтон делает ставку на санкции и морскую блокаду, а Тегеран на высокие цены на нефть. В статье издания Wall Street Journal отмечается, что с течением противостояния приоритеты Дональда Трампа сместились. Белый дом стал более пессимистичен в отношении достижения ядерного соглашения с Тегераном и теперь сосредоточился на экономическом давлении, чтобы вынудить Иран открыть пролив и позволить президенту США заявить о победе. Для Ирана контроль над Ормузским проливом позволяет выдвигать требования Соединенным Штатам, не уступая по ядерной программе. Репутация богатого швейцарского региона у Женевского озера оказалась под угрозой. Причина в том, что за последний год в районе на границе с Францией выросло число ограблений со взломом, в том числе вооруженных. В статье Financial Times отмечается, что в 2025-м в Женеве было совершено 18 нападений на жилые дома с целью ограбления. В 2024-м было зафиксировано 15 таких преступлений. При этом общее число уголовных дел по этой статье сократилось на 20%. Полиция квалифицирует налеты как насильственные ограбления. Среди потерпевших – четырехкратный чемпион мира «Формулы-1» Ален Прост. В мае был ограблен его дом недалеко от Ньона. Всемирная федерация стрельбы из лука сняла ограничения с россиян. Спортсмены и команды теперь могут выступать под национальным флагом на мероприятиях, включая Кубок мира по стрельбе из лука и чемпионаты мира. Решение принял исполнительный совет организации, говорится в официальном заявлении. Отмечается, что постановление не распространяется на соревнования под эгидой Европейской федерации этого вида спорта. Российских спортсменов отстранили от соревнований в 2022-м. Спустя два года атлетов допустили до квалификации на Олимпийские игры, но они отказались участвовать без флага и гимна. В завершении выпуска о курсах валют: юань 12 рублей 48 копеек, доллар 84 рубля 54 копейки, евро 97 рублей и 51 копейка. И о погоде: сейчас в Москве плюс 19, ясно, ветер западный более 3 метров в секунду. Вечером, по данным синоптиков, вероятны дожди, 15-16 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва.
4: 94,8 FM.
2: Реклама.
5: Это когда нас с братом родители вместо луков отвели в зоопарк.
6: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
7: Это когда папа маме дадит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
8: Первая любовь. Опыт отношений. Общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
9: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
10: Симптомы. Так, вялый. Да, частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкой. О, неужели у меня инфлюенс?
11: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой. на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Ревматологические заболевания у детей». В эфире главный детский ревматолог Минздрава, доктор медицинских наук Екатерина Алексеева. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» – говорили одни. «Да ты послушай меня!» – говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» – говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. В эту субботу тема программы «Вовлечение мужа при подготовке к ЭКО». В эфире перинатальный психолог Алина Никифорова. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
11: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. У нас сегодня в гостях Владимир Бурцев, научный сотрудник лаборатории радиофотоники Московского физтеха. Владимир, добрый день.
13: Доброго дня.
12: Мы сегодня поговорим, на мой взгляд, о очень интересных вещах. Во-первых, мы никогда в нашей передаче за 10 лет об этом не говорили. Вот. Во-вторых, это прям, знаете, что называется, польза для... Ну, так раньше говорили, в шутку, польза для народного хозяйства совершенно очевидна. Мы поговорим о передаче информации посредством радиоволн, ну и не только там. Разные есть диапазоны. Вот, мы поговорим о спутниковой связи, мы поговорим об антеннах и вообще о радиофизике. Как она развивалась и как дошла до нынешней, сегодняшнего состояния. Вот, на мой взгляд, это очень интересно, очень полезно. И мне вот всегда любопытно, как работают технологии. Предлагаю начать с самого... Начало самых-самых простых вопросов. Вот, например, вопрос Владимиру. А что вообще представляет собой электромагнитная волна?
13: Ну, на самом деле, если сейчас разбираться, то вообще электромагнитная волна – это как вот нечто вроде возмущения элементарного. Да? Ну, вот фотон – это квант, это самое маленькое элементарное возмущение поля, да, электрического и магнитного полей. Вот эти поля, они в нашем мире, в нашем пространстве существуют просто потому, что, ну, скажем так, они могут существовать, если не углубляться сильно глубоко. Вот. Но электромагнитная волна, соответственно, это маленькое возмущение, которое может само по себе в этом пространстве лететь, оно может взаимодействовать с нашим миром. Вот. Ну, а мы это используем, мы, скажем так, на них садимся, когда вот разговариваем, мы там, с вами сейчас разговариваем, с кем-то еще, вот мы там, допустим, по телефону позвонили, это все электромагнитные волны.
12: Ну, давайте уж напомним нашим слушателям, хотя уверен, что у каждого в кабинете физики висела такая вытянутая картина, можно сказать, да, где там были упомянуты разные виды электромагнитных волн, ну, или там спектр электромагнитного излучения, да, какие вообще привычные нам волны входят вот в этот большой длинный электромагнитный спектр?
13: Ну, на самом деле все начинается на там, очень длинных волнах, это там длина волны порядка километров и более, вот, оно потихонечку, длина волны уменьшается, уменьшается, уменьшается, с уменьшением длины волны у нас увеличивается частота, но это связано с тем, что у нас скорость света в пространстве постоянна, и там одна из величин прямо пропорциональна другой величине. Вот, и, соответственно, когда мы подходим к радиочастотам, а это где-то, начиная, наверное, ну, килогерц с 300, вот это все начинается.
12: А длина волны?
13: Вот, ой, это сложные вещи, это нужно поделить, ну, нужно поделить 300 тысяч километров на 300
12: тысяч.
13: Ну, скажем так, это порядка километровые волны. Угу. Вот, это километр и больше длина волны. Вот, такие волны используются для того, чтобы связываться там с подводными лодками, с кораблями большими. Вот если посмотреть на какие-то крупные такие объекты, ну, особенно военного назначения, вот, то сразу становится понятно, что вот та большая штука – это, скорее всего, антенна. Вот. Ну и с уменьшением, да, длины волны мы потом постепенно переходим к все более и более коротким вещам. Вообще, если включить чуть историю, то мы переходим к более коротким волнам для связи, да, вот для именно как антенна, радио, mm-hmm. телекоммуникации, вот, постепенно, то есть мы там с каждым годом условно приближаемся все больше и больше, все ближе и ближе к каким-то более высоким частотам. Вот, ну, где-то в годах 20-х, в 30-х прошлого века мы впервые достигли коротких волн. Это вот, что называется, ионосферная связь, это тропосферная связь, это частоты порядка там 3 мегагерц уже, да, то есть где-то в 10 раз больше, чем эти вот километровые волны. Вот, а длина волны, соответственно, в 10 раз меньше, это где-то до 30 мегагерц. Угу. Вот, ионосферная, там она чуть пониже. Вот. Затем оно все развивалось, развивалось, развивалось. Мы начали переходить к более коротким волнам, там 40-е, 50-е годы, там уже вовсю начались первые испытания в СВЧ области. СВЧ это, соответственно, где-то 300 мегагерц, и там, ну, фактически очень далеко СВЧ выше простирается, там до 30 ГГц, может быть, даже еще выше, там кто как, в принципе, определяет, уже сверхвысокие частоты. Вот, они там используются для гигантского количества различных применений. Кто-то греет еду в микроволновке, кто-то греет атомы рубидия в ионных ловушках для того, чтобы что-то там у них померить. Ну, а мы вот занимаемся в основном передачей данных. Вот, и получается, что с открытием все большего и большего диапазона, все более высокого, люди начали замечать, что в принципе-то, чем выше частота, тем удобнее кодировать информацию, потому что у нас чем больше, скажем так, герц в нашем диапазоне, в котором мы работаем, да, тем больше информации мы туда можем запихнуть.
12: Вот, вот мы, ну, как раз сейчас об этом тоже поговорим. Вот, потому что это очень интересный вопрос. Я думаю, что вот наш слушатель, ну, особенно кто постарше, они, например, видели на радиоприемнике, в машине, может быть, там иногда бывает кнопка АМ, бывает кнопка FM. Вот. Как вот это, как вот, по идее, волна, ну, как бы самая простая волна, да, представляет собой такой синус, синусоидальное колебание. Вот, казалось бы, да, как такая волна может вообще нести какую-то информацию? Ну, я вас прервал. Да, давайте закончим эту мысль и перейдем непосредственно к кодированию.
13: Да нет, вот как раз самое интересное – это про перенос сигналов, потому что, в принципе, здесь волны существуют в двух ипостасях. Во-первых, значит, это сама физика, как работают волны, как там какие-то зарядики движутся, что-то еще, ну или там или в космосе, где нет никаких зарядиков, как просто волны сами по себе бегут. Вот. И вторая ипостась – это непосредственно уже обработка сигналов, это постобработка, то, как вот человеки придумали, чтобы это работало на них, чтобы мы смогли друг с другом общаться. Вот. Если чуть-чуть закончить мысль про физику, то с точки зрения самых базовых причин волны излучаются и поглощаются, потому что создаются они ускоренным движением зарядиков. То есть у нас в какой-то антенне, по какому-то там кабелю или по какому-нибудь волноводу, в общем, по структуре, которая запитывает эту антенну сигналом, у нас к ней подходят токи. Вот, токи у нас двигают зарядики. Вот, и оказывается так, что вот токи создали какое-то распределение поля, раз у нас какая-то частота, ток переменный, то и поле это тоже переменное. Вот они создали это распределение, и это поле начало как-то вот расширяться, потихонечку от антенны отдаляться. Вот. Но вся фишка в том, что у нас скорость света конечна, то есть скорость информации у нас конечна в мире. И за то время, пока поле расширяется, эти зарядники еще чуть-чуть успели сдвинуться. И вот из-за этого у нас силовые линии поля от антенн отрываются, замыкаются сами на себя, и у нас уже, хоп, полетела свободная электромагнитная волна.
12: Ну, то есть, если упростить, простите, да, ну, просто, может быть, на слух это немного сложновато воспринимать. Мы, короче, подводим ток, там, наверное, высокочастотный, к некому там проводнику металлическому, который называется антенна, вот. И благодаря разным там физическим механизмам эти волны, они как бы продолжают лететь от этого проводника куда-то, например, если это передаточное устройство.
13: Ну, по сути, да. То есть, и при том еще куда-то, оно определяется форма этого самого проводника. Вот мы всегда говорим нашим студентам, там, ну и всем остальным людям тоже, что есть такая штука у любой антенны, как диаграмма направленности. Это фактически то, куда и сколько эта антенна светит. Вот. Ну и ценится. Ну, ладно, об этом чуть позже. И вторая вот... Ипостась – это обработка сигналов. Вот про АМ, ФМ – это как раз-таки АМ – это амплитудная модуляция, ФМ – это частотная модуляция. А сейчас есть еще и более совершенные виды модуляции, которые чаще всего используются в цифровой связи. Они называются квадратурными. Вот, там, в чем разница между ними? Ну, на самом деле физики все называют так, чтобы название в себе суть содержало. То есть амплитудная модуляция – мы меняем у волны амплитуду. В самом простейшем случае ничего другого не меняем, только амплитуду. Вот. А, ну зачем мы вообще меняем, да? Понятно, что для того, чтобы какую-то информацию передать, нам нужно условиться с человеком на другом конце провода. А давай вот я сейчас в волюме убавлю на 50%, и это значит, что я тебе единичку передал. Подниму, значит, будет нолик. Ну, или какой-то другой вид. Это получается амплитудная модуляция. Частотная – это мы берем какой-то диапазон, ну, там, допустим, 50 МГц. Нарезаем его на какие-то маленькие полосочки, определяем маленькие частоты, на которых, ну, не маленькие, а вот какие-то вот с маленьким шагом частоты, на которых мы передаем информацию и говорим, вот эта частота будет 1, это 0, это 1,1, это 0,0, ну и так далее. И передавая различную комбинацию этих частот, мы абоненту сообщаем информацию. Но оказывается, что мы можем запихнуть еще больше информации в наш сигнал, если будем использовать квадратурную модуляцию, как сейчас используется в различных цифровых системах. Вот они называются там CAM, кто-то, может быть, слышал BPSK, QPSK, всякие вот такие вот сложные аббревиатуры. Фактически, вот первая буква B, Q там, или какие-нибудь цифры, еще они означают глубину этой самой модуляции, то есть насколько много мы можем запихать туда информации.
12: А можете вот, на пальцах... Одновременно... Простите, что прервал. Можете на пальцах сказать, как работает квадратурная модуляция? Потому что амплитудная и частотная более-менее понятны даже из названия.
13: Да, конечно. Вот я к этому и подвожу. Сигнал, он вообще говоря, делится на две составляющие. На синфазную и на квадратурную. Ну, соответственно, синфазная – это вот как сигнал, ну, скажем так, насколько он похож на косинус, да, вот сколько в нем от... этого колебания. Квадратурное, насколько он похож на, ну, скажем так, синус. Синус с косинусом – это у нас две функции, которые друг другу ортогональны. Это значит, что синус умножить на косинус там, в каком-то определенном промежутке симметричном, он будет равен нам, будет давать нам ноль. То есть мы можем менять одну из них, не изменяя другую. Они независимы друг от друга, эти два типа колебаний. И если мы разложим наш сигнал, какую-то сложную последовательность байтов или чего-то еще, по этим двум составляющим мы получим вот это вот некоторое квадратурное представление. Почему называется квадратурное? Да, как раз-таки потому, что у нас все делится на, ну, скажем так, ортогональные вещи, вот, перпендикулярные друг другу. Вот. И если мы представим, ну, так скажем, координатную плоскость в голове, вот как x, y, только косинус-синус, квадратурная, синфазная, вот, то окажется, что у нас эта координатная плоскость в принципе делит все наше пространство на несколько частей. Ну, например, на две. Справа от y равной нулю и слева от y равной нулю. Вот. Ну, или там сверху, снизу, или как-то еще. И вот когда мы принимаем наш сигнал, у нас это состояние может попасть либо в верхнюю часть, либо в нижнюю часть. Вот. И мы таким образом понимаем, где у нас лежит сигнал, что какое-то состояние, либо нолик, либо единичка. Может быть, еще более сложная ситуация, когда мы на 4 четверти поделили плоскость нашу. То есть, в принципе, у нас оси-то 2, мы же можем как пиццу нарезать, сколько угодно частей представить себе в голове. Вот. И закодируем там, вот правая верхняя – это 0,0, левая верхняя – 0,1, правая нижняя – там что-нибудь еще. Угу. Вот. И таким образом, нарезая на квадратики нашу вот эту вот воображаемую координатную плоскость, мы получим нашу квадратурную модуляцию. И фактически здесь нам даже не нужно занимать целый большой диапазон частот, потому что все это происходит буквально на одной частоте.
12: Хорошо. Ну да, квадратурная – это посерьезнее, конечно, чем амплитудная и частотная. Ну что ж, попробуем. Надеюсь, что наши слушатели смогли это представить. Тут все-таки еще, мне кажется, немножко важно чуть-чуть сказать еще про антенны. Тем более, вот вы упомянули, что от антенн есть разные характеристики.
13: Ну, мы как бы можем сказать, что антенна является хорошей. Это тогда, когда мы знаем, сколько и куда она светит. Когда мы понимаем, где ее применять. Вот. И как раз-таки это нам показывает та самая пресловутая диаграмма направленности. Фактически это некоторый такой тоже график, вот, диаграммка, которая нам показывает распределение мощности электромагнитного поля. Понятное дело, что чем выше мощность, передаваемая антенной в каком-то направлении, тем лучше там связь, потому что в других направлениях наш сигнал просто утонет в шумах. Вот, мы сейчас живем достаточно в прогрессивном мире, вокруг нас много электроники, оно все греется, оно все шумит, где-то бегают токи, где-то что-то еще происходит. Вот. И, кстати, в таком условии, например, те же самые коротковолновые радиостанции, они должны быть очень хорошими с требованиями, ну, по требованиям к шуму, просто потому, что сейчас на этих частотах все очень сильно шумит. К тому же там из космоса приходят различные наводки, там двигаются большие галактики, какие-то лучи приходят, красное смещение, вот эти все вещи, они тоже очень сильно шумят в радиодиапазоне. Но вот ВСВЧ, например, с тем, куда все двигается сейчас, оно шумит гораздо меньше. Вот, у нас здесь другие проблемы, другие источники шума. Про антенны более конкретно. В принципе, помимо диаграммы направленности, конечно, у антенны есть ее рабочий диапазон. Ну, что обычно под ним подразумевают? Это частоты, на которых она может излучать. То есть мы к ней подвели сигнал, и она его в этих частотах целиком излучила. Если антенна не может этот сигнал излучать, у нее есть два других пути. Либо, ну, условно говоря, мы подключаем к ней какой-то резистор, и на каком-то диапазоне частот она это все в резистор переводит, и там это все благополучно умирает, переводится в тепло. Либо эта система, ну, антенна там плюс что-то еще, она вообще не воспринимает эти частоты, тогда они возвращаются у нас в генератор, а если мощность большая, то сжигают его. Вот, поэтому нам важно знать, на что мы, собственно, ориентируемся.
12: Такой простой вопрос. Вот люди видели наверняка антенны, ну, конечно, там телевизионные, может быть, еще кто-то застал. Но и сейчас у бытовых устройств у многих есть антенны. Ну, прежде всего, каких-нибудь там Wi-Fi роутеров, прям вот антенна в том виде, который большинство людей воспринимает антенны. Но если разобрать мобильный телефон или там еще какое-нибудь устройство, вот там тоже есть внутри антенны, только, например, для Wi-Fi. Вот, они такие бывают не в виде таких палочек, да, а в виде какого-то рисунка, короче, на плате. Вот форма антенны, она вообще на что влияет? Просто такое вот, чисто с бытовой точки зрения. Вот есть такие телескопические антенны, есть антенны в виде палочек, есть антенны, вот не знаю, там радиотелескопов, они такие достаточно сложные формы. А вот что определяет форму антенны?
13: Ну, в первую очередь, форма антенны – это то, как по ней бежит ток. А то, как по ней бежит ток, напрямую связано с тем, куда и как она светит. Вот. Антенны роутеров, например, они делаются таким вот специальным меандрированием, то есть они змейкой идут, что-то типа как вот змеевика. Там, сушилки в ванной, может, кто видел, вот, или дорожки на печатных платах, да, это все делается для того, чтобы сама по себе антенна была меньше в размере. То есть, ну, мы можем сделать палку, но палка будет длинной. Чтобы палка длинной не была, мы ее хоп-хоп-хоп свернули. Делается все на печатной плате для того, чтобы можно было все в едином техпроцессе изготовить, чтобы не было такого, что мы вот собираем множество черных ящичков, из которых работает как-то, а все вместе они работают никак, потому что совместимости никакой. Вот. Если мы проектируем антенну сразу на печатной плате, то мы точно знаем, что ну, там, вот здесь у нас слева есть большой, там, какая-нибудь большой ящик катушечка, здесь у нас стоит резистор, здесь что-нибудь еще, и мы можем учесть их влияние на то, как распространяется электромагнитная волна. Вот. Телескопические антенны – это фактически антенна, ну, обычная палка, у которой изменяется длина. Длина антенны она напрямую связана с тем, какую длину волны она принимает. Чем длиннее антенна, тем, соответственно, большую длину волны она принимает, или ну, там, тем меньшую частоту.
12: То есть вот эти большие телескопические антенны, они в сущности для приема, для излучения длинных волн, правильно?
13: Они для разных волн бывают. То есть, вот если вспомнить старые какие-то радиоприемники, вот, то у них, когда мы там настраиваемся на какую-нибудь зарубежную радиостанцию, они же от нашей по частоте отличаются чуть-чуть, мы там начинаем чуть укорачивать или чуть удлинять вот эту вот телескопическую штуковинку. Mm-hmm. Вот, даже обычное радио, да, это там вот. Оно где-то от 87-88 МГц начинается, заканчивается там 107-108 МГц. Yeah. Вот, там получается. Вот эти вот телескопические антенны на штатных радиоприемниках очень хорошо себя показывают. Вот эти вот на машинах есть длинные такие шнуровые антенны, загнутые даже назад бывают. Угу. В крылья бывают, встраиваются куда-то еще. Вот они все работают с этими диапазонами. Ну, то есть длина волны достаточно большая, это там порядка 3 метров. Вот, порядка, ну, где-то так, да, порядка 3 метров. Вот. И, соответственно, сама по себе антенна тоже должна быть, ну, на самом деле, если вот классической, вот эта вот штыревая, да, то 1/4 от длины волны. Ну, понятно, mm-hmm. что мы живем не в вакууме, там справа от машины есть другая машина, если это пробка, снизу есть асфальт, и вот эти все вещи, они точно просчитываются, они анализируются, вот как раз-таки работа там радиоинженера, вот, или СВЧ, расчетчика, вот это все аккуратненько с точки зрения численного моделирования на компьютере посчитать, с учетом корпуса, с учетом покрышки, всех вот этих вот деталек неподалеку, как оно вообще влияет на сами характеристики антенны. Ну, они, конечно, меняются.
12: Кстати, насколько я понимаю, вы как раз в том числе занимаетесь численными методами в радиофизике.
13: Да, это так. Наша лаборатория сейчас крупно, активно продвигает спутниковую связь, и вот как раз-таки под нее мы считаем наши антенны.
12: А я, вот, мне интересно, ну, даже в каком-то смысле такой профессиональный интерес, что представляет собой вот обсчет, например, эффективности антенны?
13: Ну, на самом деле все начинается на листочке с бумагой, вот, когда мы примерно прикидываем размеры этой самой антенны. Мы знаем частоту, мы знаем длину волны, мы знаем из каких-то общих соображений, какого примерно размера должна быть антенна. Вот, затем, сейчас у современных расчетных систем самое первое, самое главное, что там есть, это CAD, то есть система автоматического проектирования. Мы рисуем какие-то прямоугольнички, квадратики, кружочки, цилиндрики. И постепенно вырисовывается геометрия антенны. Ну, есть, понятное дело, классические известные решения, там, допустим, дипольная антенна, это два проводочка, направленные друг от друга, или там монопольная антенна, это как раз какие-то штыревая, там, может быть, удлиняться. Есть там антенны на платах, самые частые из них это, они называются микрополосковые или патч-антенны. Вот сейчас у всех, у многих на слуху тема с FPV и всем остальным. Вот там одним из самых удачных решений являются патч-антенны. Такие большие круги там продаются на Озоне, это на Алиэкспрессе, где-то еще. Вот очень много сейчас штампуют их прямо. Вот они чем хороши? Они, во-первых, недорогие, ну, с точки зрения массового производства, потому что технология изготовления печатных плат, она совершенствовалась десятилетиями. И сейчас сделать какую-то относительно простую геометрию труда не составляет. Вот, во-вторых, они довольно просто считаются. Какие у них минусы? Они чаще всего узкополосные. Но минус ли это? Да, в принципе, нет, потому что понятное дело, что частоты, они все уже, скажем так, давно перераспределены между различными направлениями человеческой деятельности. Вот. И если мы залезем в чужой диапазон, нам там рад никто не будет, а если сильно залезем, то к нам приедут специально обученные люди, да, и наши антенны у нас заберут.
12: Это точно. Вот. Хорошо, у нас уже почти подошла к концу первая половина. Вот. Мне кажется, разговор интересный, но дальше будет еще интереснее. Мы поговорим о спутниковой передаче данных, ну, посредством спутника. Напомню нашим слушателям, что у нас в гостях Владимир Бурцев, научный сотрудник лаборатории радиофотоники Московского физтеха.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 13:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Белгородской области при детонации дрона ВСУ пострадали два мирных жителя. Беспилотник противника взорвался в селе Черемошное во дворе частного дома, сообщили в оперативном штабе. Там добавили, что раненых отправили в областную клиническую больницу. В городе Шебекине FPV-дрон сдетонировал в воздухе. Были повреждены остекления многоквартирного дома и 5 автомобилей. В Красноярушском округе при атаках противника повреждены частный дом, кровли социального объекта и административного здания. МИД Ирана в обращении к США процитировал Федора Достоевского. Официальный представитель ведомства Исмаил Багаи указал, что внешняя политика Вашингтона в отношении Исламской Республики и Ближнего Востока находится в крайней зависимости от лжи. На своей странице в соцсети X он привел отрывок из братьев Карамазовых со словами «старца Зосимы». Американский президент Дональд Трамп ранее заявлял, что Соединенные Штаты ведут переговоры с Ираном в полсилы, в то время как экономическая ситуация в республике ухудшается. Каждая из сторон конфликта при этом заявляет о контроле над Ормузским проливом. В Варшаве начался военный парад в честь Дня войска польского. В нем участвуют около 1800 военнослужащих, более 300 единиц техники и около 60 самолетов. Главное мероприятие проходит на Вислостраде, широкой магистрали вдоль реки, передают РИА Новости. Одной из главных новинок парада стала первая демонстрация истребителей пятого поколения F-35А, недавно закупленных у США. Три самолета прибыли в Польшу в мае. В параде участвуют военнослужащие стран-союзников по НАТО, в том числе из США, Франции, Канады, Литвы, Эстонии, Швеции, Румынии и Австралии. На трибунах присутствует президент Карль Навроцкий. Премьер-министр Дональд Туск, находящийся с президентом в политическом противостоянии, отправился в город Гдыню. Там, в акватории залива, проходит морской парад с участием около 20 тысяч кораблей. Умер победитель первого чемпионата мира по боксу Руфат Рискиев. Ему было 76 лет. Спортсмен скончался после продолжительной болезни, сообщили Федерации бокса Узбекистана. Рискиев выступал в весовой категории до 75 килограммов. Был 4-кратным чемпионом СССР. Завоевал золотую медаль на первом чемпионате мира в 1974 году в Гаване. На Олимпиаде 1976 года в Монреале стал серебряным призером. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 19. Ясно. Ветер западный более 3 метров в секунду. Вечером синоптики обещают дожди плюс 15-16 градусов. Ночью до плюс 14 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
2: «Говорит Москва». Реклама.
14: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино, а у каждого ребенка автокресло быть должно.
15: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
16: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
17: Семья – там, где начинается все самое важное. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
18: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
19: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание! Говорит Москва.
4: 94,8 FM.
19: Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
12: Здравствуйте! В эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Мы сегодня в записи. У нас в гостях Владимир Бурцев, научный сотрудник лаборатории радиофотоники МФТИ. Владимир, добрый день еще раз.
13: Доброго дня, коллеги. Всем привет еще раз.
12: В первой половине мы поговорили об основах, так сказать, передачи данных с помощью радиоволн, ну и не только. Обсудили, что такое антенны, как вообще устроены электромагнитные волны, какие там диапазоны бывают. Вот наш гость сказал, что там человечество постепенно идет по пути уменьшения длины волны, увеличения частоты. Вот. Кстати говоря, почему, давайте, может, еще раз проговорим, почему уменьшать частоту, уменьшать длину волны и увеличивать частоту для нас выгодно?
13: Ну, на самом деле, причина очень простая. Вот. Физика резонансных систем, антенн в том числе, работает так, что похожие друг на друга геометрии ведут себя одинаково в разных диапазонах частот. Что это значит? Это значит, что если, вот, допустим, у нас антенна работала на частоте 1 МГц, и у нее ширина полосы относительно этого мегагерца была, скажем, ну, 10%. То есть она там с 0, допустим, 95 до 1, там 0,5 работала. Uh-huh. Вот. И мы сделаем точно такую же по форме, ну, там, или очень похожую, работающую по тому же принципу, но на более высокую частоту, скажем, на 1 гигагерц, то она тоже работать будет с 0,95 до 1,05. Но в абсолютных величинах ширина полосы не в процентах, то есть, а вот в герцах, скажем так, она возрастет. А мы, в принципе, с вами знаем, ну или подозреваем о том, что чем шире у нас полоса в этих самых герцах, тем больше информации мы в нее можем уместить. За каждый герц у нас там идет один или там несколько бит информации. Вот, особенно это очень важно для как раз-таки квадратурных модуляций, о которых мы с вами говорили, потому что там идет борьба буквально ну, за каждый герц полосы, за каждый бит информации. То есть с увеличением частоты у нас количество общее передаваемая информация, оно увеличивается. И таким образом мы с вами можем перейти, например, от чисто текстового сообщения там, на километровых волнах к звуку на мегагерцах, к видеосвязи на суб, то есть чуть ниже гигагерцах, вот, ну и каким-то прям совершенно стриминговым вещам, к большим дата-центрам на десятках, на сотнях гигагерц. Если мы чуть дальше уйдем, это уже будут терагерцовые части, которые сейчас активно развиваются. Вот. Еще чуть дальше это будет оптика, то, что мы с вами уже видим, а видим-то мы с вами достаточно много информации, правда? Такое не каждая сеть перенесет.
12: Да, вот вы упомянули терагерцовый диапазон. Если начать с радиоприемника, мы в первой половине об этом говорили, вот в машине, например, включаешь радиоприемник, радио, да, там. Вот, кстати говоря, наша радиостанция вещает на частоте 94,8 FM, то есть используется frequency modulation, частотная модуляция, и это 94,8 мегагерца. А в целом вот этот FM-диапазон, это где-то от 87 до 107-108, наверное, мегагерц. А вот если настраивать Wi-Fi роутер, например, да, то там вот есть старый диапазон 2,4 уже гигагерца, да, есть там 5, например, гигагерц, гига, а есть еще тера, да, то есть еще в 1000 раз больше. И это вот, насколько я понимаю, это вот сейчас идет как раз активное освоение вот этого терагерцового диапазона. Но наверняка мы же не можем вот так вот увеличивать частоту без последствий. Скорее всего, что-то же там начинаются какие-то проблемы. Вот какие вот есть ограничения, в том числе вот этих вот высокочастотных диапазонов?
13: Ну, первое и главное ограничение – это проблема с чувствительностью, в принципе, сразу всего к качеству изготовления топологии. Насколько хорошо мы изготовили антенну, насколько хорошо мы изготовили генератор, насколько сильно мы там погнули передающий кабель. Вот. Особенно люди, которые занимаются оптикой, например, подводят эту самую оптику к роутерам в квартирах, они сразу поймут, о чем идет речь. Если чуть-чуть не так завести, чуть-чуть не так направить диод в оптоволокно, то там вообще ничего не будет. Вот. Будут одни шумы и помехи. Никакого полезного сигнала мы не увидим. И вот в оптике это очень критично. Там специальные юстировочные схемы применяются. В радиофизике это, соответственно, чуть менее критично. Вот в терагерцах, про которые мы сейчас говорим, они только-только развиваются. Вот они там впервые были построены где-то в годах 80-х, то есть им всего там 40-50 лет каким-то первым попыткам промышленно вот это все сделать. Там вот началось с квантовых точек и сейчас пока продолжается. А вторая основная проблема – это энергоэффективность. Вот сейчас, вот насколько мне известно, не существует хорошего воспроизводимого в там, десятках тысяч штук, то есть в серии в массовом производстве генератор этого герца, который был бы к тому же еще и дешевым. Если для радио что-то это все более-менее уже есть, оно развивалось там 50 плюс еще там 30 лет, у нас в человечестве было время к всему этому привыкнуть, то для терагерц такого пока нет. Длина волны очень маленькая, и существует малое количество готовых решений, которые настолько короткие волны могут генерировать и распространять. К тому же в терагерцовом диапазоне начинаются первые так называемые окна непрозрачности нашей атмосферы. То есть на некоторых частотах, некоторых диапазонах у нас вообще не будет никакого сигнала передаваться между приемником и передатчиком. Это тоже нужно иметь в виду.
12: А, кстати, вот что за технология, условно говоря, будет работать в терагерцовом диапазоне? У нее есть какое-то название? Или, ну, потому что мы уже упомянули, что там радио, FM, там диапазон, да, там Wi-Fi диапазон, SVC диапазон. А вот терагерц, это что?
13: Терагерц – это само по себе уже само название. То есть, если мы говорим СВЧ, это то же самое, что терагерц. СВЧ – сверхвысокие частоты, терагерц – терагерцовые частоты.
12: Хорошо.
13: Вот. Это все планируется к внедрению в либо 6G субтерагерцовый диапазон, либо уже в 7G, о котором говорят самые вот смелые, самые известные новаторы в этой области. Вот. Ну, пока мы параллельно с тем, как имплементируем 5G, мы пытаемся развивать более высокий стандарт связи.
12: Кстати говоря, ну, чтобы так тоже это добавить чуть-чуть горячих цифр, есть какие-то прикидки, а какая будет скорость передачи данных в терагерцовом диапазоне?
13: Ну, смотрите, здесь важно понимать, что его использование, оно будет отличаться от использования того радио, которое мы сейчас вот имеем. Терагерцовые, как мы уже говорили, волны, они очень короткие, они очень быстро затухают из-за этого, они очень быстро разлетаются в разные стороны. И поэтому, если условно использование роутера, оно оправдано там в рамках квартиры или какого-то большого складского помещения, то терагерцовые

0: Если мы говорим про нее, то там скорости порядка там, от 2 там, до нескольких десятков или, может быть, даже сотен мегабит в секунду. Вот, конечно, все пишут, что мы там уже на гигабитах в секунду работаем, но это больше тема с низкоорбитальными спутниками и в условиях один спутник на одного человека, ну или около того, я утрирую, разумеется. Вот. А с терагерцами, соответственно, там уже будут сотни гигабит в секунду, но вот для того, чтобы это все применять, нужны очень особенные устройства, например, которые будут друг друга как-то отслеживать. Там, допустим, какой-то умный дом, умная камера, она следит за умным, опять же, пылесосом, который параллельно с тем, как он пылесосит, еще и производит за каким-то вот способом ему нужно большое количество данных, потому что иначе на него терагерцовую антенну ставить бессмысленно. Вот, например, он анализирует пыль на наличие клещей и клопов. Вот, собирает все это и передает это умному чему-нибудь ассистенту, который все это анализирует, ну, по терагерцовому линку.
1: Я придумал применение для этой технологии. Знаете, те, кто занимается музыкой или те, кто занимается там звуком, звукорежиссурой, работает в студиях, есть такая извечная мечта. А вот если зайти на студию, особенно если там оркестр какой-нибудь записывает, там все в проводах, там на полу провода, значит, все эти огромные соединенные, значит, такие штуки, когда, ну, в общем, пучок проводов, который идет от тех или иных инструментов, вот, и в какой-то момент это превращается просто в какой-то проводной ад, вот, а если, например, на каждое такое устройство повесить там, приемник и передатчик и сделать полностью беспроводное, то есть они все находятся в одной комнате, не очень большой, но при всем при этом они соединяются, например, не проводами, а по радио, да, по волнам. Вот это, конечно, было бы здорово. Ну, можно пофантазировать иногда. Вы упомянули вот уже спутниковую связь, и пора, мне кажется, к ней переходить. Ну, во-первых, самый такой простой вопрос: как вообще устроена спутниковая связь? Ну, и у меня есть несколько вопросов, уточняющих там про низкоорбитальные спутниковые группировки.
0: Ну, на самом деле, она, как и обычная любая другая связь, устроена очень просто. У нас есть приемник и передатчик, и какое-то количество устройств между ними. В качестве приемника у нас может быть какая-то вот большая наземная базовая станция, которая поддерживает связь с разными спутниками, ну, на различных даже орбитах. Вот. И эти спутники служат как ретрансляторы. Они сигнал принимают, в лучшем случае они могут его переобработать у себя, а могут просто, допустим, перенести по частоте или даже не делать этого и передать на Землю, но уже в другое место. В чем плюс? Ну, к сожалению, наша Земля не плоская, поэтому напрямую из каждой точки в каждую точку мы сигнал передать не можем. У нас он либо в космос идет, либо от елки отразится, либо что-нибудь еще. Вот. И у спутника, у него достаточно большой угол обзора, у него есть такая возможность служить вот таким вот зеркалом между базовой станцией и абонентом. Ну и, соответственно, у нас есть этот самый спутник. Если мы говорим про какие-то... Они вообще какие виды бывают, да? Бывают спутники на геостационарной орбите. Это самые простые, про них наверняка все слышали. Это вот спутники, которые подвешены на 40 тысячах километров и вращаются вместе с Землей. Мы, если бы могли их видеть сквозь всю толщу космоса, видели бы их неподвижными точками. Вот. Они самые простые в обращении с точки зрения радиофизики, потому что мы на них один раз нацеливаемся, и больше они никуда не двигаются. Вот. Потом идут высокоэллиптические орбиты и средние орбиты. Значит, понятно, что если есть геостационарная орбита, она как-то вот выделяется как стационарная, то остальные, видимо, не стационарные. И так на самом деле и есть. Потому что спутники на более низких орбитах, они начинают относительно Земли двигаться. Вот, например, высокоэллиптические орбиты, они могут в самой дальней точке, вот, быть примерно как на геостационаре, они там практически не двигаются, и это дает им преимущество с точки зрения, ну, на них можно легко нацелиться, вот, у них постоянный угол обзора на Землю, а потом они из нее выходят и начинают такое эллиптическое движение вокруг Земли. Спутники на средних орбитах, они двигаются еще быстрее, на низких орбитах еще быстрее. Значит, за там, условно секунду они могут двигаться на расстояние порядка единиц градусов. Вот. Ну, то есть это очень быстро.

0: нужно постоянно перестраиваться. И если со спутниками на высокоэллиптических орбитах, на средних как-то еще можно пытаться эффективно юстировать нашу систему, наш радиолинк, и мы помним, что наши антенны, у нее должна быть, для того, чтобы было хорошее качество, диаграмма направленности карандашного типа, то есть, когда она светит в одну сторону очень сильно, чтобы у нас сигнал не зашумлялся. Вот. Мы можем как-то с помощью стационарных там параболических антенн, вот эти вот большие тарелки спутниковые, с ними работать, вот, то с снижением орбиты нам становится это неудобно, потому что нам нужна или очень точная механическая система, а требования радиочастотные к исполнению вот этого вот направленности на спутник, они очень высокие. Вот, там сотые доли градуса получается, нужна точность ютировки. Вот. Либо мы переходим к другим решением, в частности, например, которые разрабатываем мы, это так называемые фазированные антенные решетки. Здесь нужно, наверное, сразу пояснить, кто такая антенная решетка. Да. Вот. И опять же, возвращаемся к теме того, что в физике все очень мудро названо. Антенная решетка – это решетка из антенн. Соответственно, у нас много, сотни, тысячи антенн находятся, ну, как правило, в одной плоскости и расставлены периодически, там, как клеточки в листе бумаги там, или как соты пчелиные. Разные бывают исполнения. И в чем преимущество такой системы? Во-первых, оно все излучает с очень высокой как раз-таки направленностью. Если у одной антенны у нее диаграмма, ну, очень похожа на шарик, вот, то у многих антенн она очень похожа на один лучик. Вот. И второе преимущество, если мы можем, а мы можем, управлять амплитудами и фазами сигналов на каждой антенне по отдельности, мы можем этот лучик наклонять. Причем наклонять, ну, например, даже хотя бы вслед за спутником, в реальном времени с задержками там порядка, ну, допустим, 1 миллисекунды. Вот. Это очень быстро на самом деле, и мы можем за то время, пока спутник пролетает вот этот самый 1 градус, да, поворачивать луч буквально на каждое из его движений. Получается, сохраняя таким образом наш радиолинк. В чем еще преимущество? На самом деле, вот если мы представим движение этого самого спутника вокруг Земли, вот, то он же в какой-то момент за горизонтом скрывается, а мы к этому моменту должны уже подготовить новый канал связи для того, чтобы у нас скачивание нашего любимого сериала или там игра в видеоигру не прерывались, чтобы у нас не было пинга по 1000 миллисекунд, вот, и всех других неприятных вещей. И для того, чтобы подготовить этот самый радиолинк, используются различные алгоритмы так называемого хендовера. Ну, то есть хендовер – это как передача, передача радиоканала. Вот у нас один спутник из-за горизонта, один за горизонт заходит, второй из-за горизонта выходит, а в этот момент мы уже должны начать связь, потому что первый-то уже ушел. И вот с помощью фазированных антенных решеток мы можем подготовить специальным образом сразу же второй луч, сделать двухлучевую диаграмму. Один следит за уходящим спутником, второй наводится на выходящий. Они друг от друга независимы, ну, с некоторой точностью, разумеется. Вот. И таким образом связь не прерывается вообще. Мы сразу получаем нашу информацию. Ну, это требует более сложной системы управления, конечно же. То есть спутники должны сами понимать, какие пакеты абонент получает, что он сейчас делает. Это как раз-таки вот та тема с постобработкой, как люди придумали, чтобы это системно работало. Вот. А по физике это работает на уровне антенных решеток. Между прочим, очень удобно.
1: Да, звучит интересно. И как бы вроде, если это все реализовать, все это вообще очень крутая технология. А давайте на всякий случай напомним, а вот низкоорбитальная спутниковая группировка, это какое, какая, ну, высота, если так можно сказать, орбиты?
0: Ну, смотря на что ориентироваться. Здесь есть несколько важных аспектов. Вот. Ну, например, 800 километров – это низкоорбитальные спутниковые группировки. Вот. Это уже, скажем так, верхний слой атмосферы. Спутники на таких орбитах, они сильно об атмосферу трутся, и срок жизни их составляет примерно там от года на еще более низких орбитах до полутора, до трех, до пяти лет. Тысячи километров – это вот такая ориентировочная граница, где атмосфера примерно заканчивается. Но это тоже на самом деле низкоорбитальные группировки. Вот. 10 тысяч, ну, наверное, это уже ближе к средним орбитам. 40 тысяч – это геостационар. Вот. Высокоэллиптические, высокие орбиты, там, ну, это где-то в промежутке между ними. Вот. Но сейчас основная тенденция идет на использование, ну вот особенно если взглянуть на зарубежные сети связи типа Starlink'а, это использование низкоорбитальных спутников. С одной стороны, это позволяет действительно очень хорошо и очень качественно передавать большие объемы информации, особенно если запускать тысячи таких спутников. С другой стороны, они трутся об атмосферу и фактически просто сгорают. Ну, разумеется, рентабельность такого мероприятие, ну, ее расчетом занимаются другие люди, вот, которые, соответственно, всеми бизнес-вещами занимаются. Вот. Но с точки зрения именно качества связи, такой подход, он наиболее подходит для устройства сети. У нас есть много частично дублирующих друг друга узлов. К тому же спутники друг с другом тоже могут общаться, например, там какие-то лазеры, какие-то лазерные сети связи, у них там 1.5 микрона, допустим, это окно прозрачности уже атмосферы. Вот они могут передавать информацию, какой-то у них кросслинк происходит, обмен данными. Вот, они могут перекрывать потребности друг друга в абонентах, один вышел из строя, это не повлияло на всю сеть, но нужны тысячи таких спутников, и сейчас это вот одно из динамично развивающихся направлений. С другой стороны, другими динамично развивающимися направлениями, особенно, кстати, в России сейчас на последних каких-то крупных таких профильных собраниях, все очень любят говорить про так называемое бесшовное небо. Это когда у нас на разных высотах, на разных орбитах есть много-много устройств, которые дублируют функции друг друга. Например, у нас есть сеть из низкоорбитальных спутников, есть сеть из геостационарных спутников, которые как-то вот с ними тоже общаются, есть сеть из летательных аппаратов беспилотных, которые получают сигналы с низкоорбитальных спутников, и поскольку они находятся ближе к Земле, мы можем перейти еще выше по частоте, у нас не будет большого рассеяния, большого затухания сигнала, вот, и общаться с еще большей пропускной способностью, но при этом организационно это просто гигантская, очень сложная задача, как все это сделать.
1: Ну да, когда вы сказали про то, что спутники сгорают, потому что, да, небольшая высота относительно там 800 километров, вот, а там, конечно, есть трение об атмосферу. Мне кажется, для рентабельности такой системы надо, чтобы просто у тебя было очень много спутников, которые могли бы обеспечивать вот такой вот хороший сигнал без потерь, да, то есть там это тысячи, да, аппаратов, чтобы они постоянно сменялись, ты все подключался там через несколько минут к новому и к новому. То есть чтобы у тебя не было проблем, что вот раз интернет и пропал. Но и одновременно должно быть очень много абонентов, да, которые платят, например, абонентскую плату и окупают выход этих спутников из строя и, соответственно, запуск новых. Ну, бесшовное небо — это вообще классная идея, вот как вы сейчас рассказали, прям впечатляет, что еще и там геостационарные, все между собой общаются. Ну, может быть, когда-нибудь такое построят, потому что человечество-то еще совсем недавно не имело доступной спутниковой связи. Мне все время, у нас, правда, 2 минуты остается, мне все время так интересно, как такие скромные портативные устройства, ну ладно, как, допустим, телефон достреливает до сотовой вышки, это еще более-менее, но как вот отправлять с относительно небольшого устройства сигнал на расстоянии 800 километров, вот это, конечно, для меня все время загадка.
0: А там на самом деле не 800, там еще более низкие высоты сейчас будут использоваться вот у товарищей, которые занимаются мобильной связью со спутниками. Соответственно, спутники еще более быстро выходят из строя, но нам нужна меньшая энергетика. То есть в связи все упирается в энергетику, в количество энергии, которое мы можем передать или получить из точки в точку. Вот. Ну и оказывается, что на самом-то деле у нас потери растут квадратично с расстоянием. То есть, если мы сократим расстояние в 2 раза, потери уменьшатся в 4 раза. Это очень удобно, очень полезно.
1: Ну, конечно, у нас же...
0: Все зависит от того, что на той стороне
1: летает. Многие устройства, они вообще портативные. У них есть аккумулятор, поэтому это супер критично. Ну что, Владимир, я хочу поблагодарить вас за интересный разговор. Мне кажется, вы пролили свет на много таких известных технологий, но как они непосредственно работают, мне кажется, это, ну, вот лично мне было интересно. Так что спасибо вам большое.
0: Спасибо, что позвали. Ну, про это можно бесконечно говорить, очень широкая тема.
1: Конечно. Ну, значит, мы еще раз вас позовем и придумаем какой-то отдельный, может быть, аспект, про который поговорим. Например, мы еще не говорили про сети сотовой связи. Это тоже очень интересно. А напомню нашим слушателям, что у нас в гостях был Владимир Бурцев, научный сотрудник лаборатории радиофотоники МФТИ. Услышимся в следующую субботу.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 14 часов. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Запорожской области в результате ударов ВСУ пострадали 7 мирных жителей за сутки. Наибольшая активность дронов противника фиксировалась над Васильевским, Пологовским, Михайловским, Токмакским округами и городами Мелитополь и Энергодар, сообщил губернатор Евгений Балицкий. В своем канале на платформе «Макс» он написал, что все пострадавшие госпитализированы, им оказана необходимая медицинская помощь. Глава региона подчеркнул, что обстановка в области остается напряженной, сохраняется опасность повторных ударов БПЛА. В Госдуме заявили об ожидании визита американских конгрессменов в Россию. Они могут приехать осенью. Москва и Вашингтон начали восстанавливать диалог сразу по нескольким направлениям, отметил председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий. Он подчеркнул, что дипломаты двух стран после встречи лидеров в Анкоридже год назад вновь начали проводить регулярные переговоры. Кроме того, наметилось конструктивное взаимодействие на площадке ООН, передает ТАСС. В марте 5 российских депутатов посетили Соединенные Штаты по приглашению члена Палаты представителей Конгресса Анны Паулины Луны. СКР предъявил обвинение руководителю частной медклиники в Москве в мошенничестве. Он также стал фигурантом уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью детям с аутизмом. По делу проходит один из сотрудников медицинского учреждения, сообщили ТАСС в столичном следственном комитете. Установлено, что с декабря 2017 по апрель 2026 они целенаправленно подыскивали родителей детей, страдающих расстройством аутистического спектра и другими тяжелыми неврологическими заболеваниями, передает ТАСС. Фигуранты систематически вводили потерпевших в заблуждение относительно эффективности предлагаемых методик и убеждали их оплачивать дорогостоящие медицинские услуги. В Индонезии сообщили об увеличении числа погибших при землетрясении. Жертвами стали 38 человек. Еще 23 местных жителя получили травмы, уточнило Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями. Ведомстве отметили, что на острове Флорес серьезно повреждены около 50 домов. В некоторых районах произошли оползни. Частично разрушен аэропорт в туристическом городе Комодо. По данным министра транспорта Индонезии, авиагавань продолжает работать. В ночь на субботу Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщил о двух сильных землетрясениях в Индонезии. СМИ сообщали о гибели 20 местных жителей. В завершении выпуска о курсах валют: юань 12 рублей 48 копеек, доллар 84 рубля 54 копейки, евро 97 рублей и 51 копейка. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 21, ясно, ветер западный более 3 метров в секунду. Вечером, по данным синоптиков, вероятны дожди 15-16 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
5: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
6: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
5: для пользы больного, будучи далек от всякого
7: намеренного, неправедного и пагубного.
8: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. В
9: В эту субботу тема программы «Аритмия и ее лечение». В эфире врач-рентген-хирург, аритмолог Максим Горев. В эту субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание! Говорит Москва.
10: 94,8 FM.
9: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт», наша музыкальная страничка. Как я вчера анонсировал, я сегодня вас приглашаю в путешествие. А вернее, даже не путешествие, а на путешествие, потому что «journey» по-английски «путешествие», но это название очень милое. И, с моей точки зрения, немножко недооцененная в Европе у нас группа, которая безумно пользовалась популярностью в Соединенных Штатах Америки. Ну, правда, это период конца 70-х, начала 80-х годов. Но это, с моей точки зрения, очень такая заметная и уникальная в своем роде группа, потому что, ну, это настолько многожанровость в их творчестве прослеживается, настолько все-таки ребята вот переполняли, скажем так, определенные профессиональные эмоции. Они были прекрасны в прогрессивном роке, блюз-роке, джаз-роке, джаз-фьюжн, хард-рок, фанк, ну, все вместе было. И я убежден, что вы узнаете некоторые хиты, которые звучат и до сих пор звучат. Ну, можете себе представить, они продали за меньше, чем 10 лет своего существования 80 миллионов копий. И половина, больше половины ушло это в США. Более того, подписчики, читатели журнала Rolling Stones поставили ее в, как бы, группой номер 5 в истории Америки. Вот так вот они даже высоко оценили. Единственное, что, конечно, вот такая определенная мимолетность, как бы, этой группы. Хотя до последнего момента они пытались выступать, но, конечно, уже сейчас многие из них ушли в мир иной, и не в такой мере востребованы эти жанры. Все-таки здесь бизнес диктует свои очень жесткие условия. Но вот это, еще раз, это было то прекрасное время, когда на стыке, когда уже не было битлов, когда вовсю, как говорится, главенствовал heavy metal. Это время Deep Purple, это время Pink Floyd, это, конечно, было колоссально, это время диско было, хотя на излете. И вы, кстати, здесь тоже услышите эти своеобразные интонации. Группа была образована в 1973 году в Сан-Франциско, называлась раньше Golden Gain Rhythm Section, но потом постепенно Нил, Шон, Джордж Тикнер, Росс Веллори, Прайори Принц, они создали, откололись, и как вы думаете, от кого? Они были очень успешные участники группы Сантана, известный Карлос Сантана. У нас была передача о нем, конечно, но вот даже в рамках этого замечательного художника и музыканта, и композитора им было тесновато. Ну а получилось ли у ребят создать свой путь, проложить? Судите сами. Давайте послушаем их замечательную композицию «Anyway You Want It». «Все, что ты захочешь, дорогая, я люблю тебя, и поэтому все, что бы ни захотела, я сделаю именно так, как хочешь ты». «Anyway You Want It», «Journey».

Да, Зурита пишет, 70-х был биг популярности арт-рока. Да, безусловно, ну, разве только арт-рока. Мир постепенно приходил в себя после распада Битлз, после смерти Джима Моррисона, Дженнис Джоплин, Элвиса Пресли. Конечно же, это было, ну, это было время поисков. Скорее всего, это было именно так. В 1974 году они заключили контракт с концерном CBS, Columbia Records. Дебютный альбом их вышел, Journey, тогда. Изначально участники специализировались на джаз-роке, привнося какие-то свои импровизационные гитарные такие соло, органы. Это Нил Шон был очень популярен в этом, мастер, безусловно, и с Грегом Роули. На их дебютных альбомах это в полной мере отразилось, но особого успеха не было. Смена потом направления идет. Чуть попозже, в 1977-м они уже меняют свое направление, больше уходят как бы в инструментал, в фанк. Это. Вот я бы хотел отметить, что эта группа не боялась менять направление. И каждый раз, да, у нее было иногда неудачно. Уходили с одной насиженной, вроде бы уже жилы. Нет, они искали что-то другое. Хотя, наверное, как многие группы тогда, оставаться вот в своей нишей, вот только диско, только рок там. Это. Нет, они экспериментировали. Они всегда старались все-таки попытаться найти что-то новое. Иногда это был коммерческий риск, и он был достаточно неоправдан. Были свои проблемы, конечно, вот после в таких случаях. Вот, и из-за этого, кстати, вот после первого дебютного альбома ушел у них, значит, их барабанщик в и, наверное, это тоже было. Тикнер покинул эту группу, и уже, так сказать, они стали как-то вчетвером выступать. Но все равно нам с вами судить, конечно, оправдался ли их поиск или нет. И самое главное, не надо пытаться жанровость объявить, потому что, ну, тесно было ребятам в этом, знаете, в каком-то одном жанре. Все время у них куда-то это все выходило. И я думаю, это здорово, я думаю, что это хорошо. Может быть, продюсеры не очень одобряли. Но, тем не менее, вот эти эксперименты были. Я вам, помните, рассказывал о Рэй Чарльзе, который, ну, сделал себе уже карьеру на своих знаменитых мелодиях, соул-балладах таких, ритм-блюзе, да, это, и вдруг неожиданно он буквально, как говорится, революционно заявляет, а я хочу записать альбом в стиле кантри. Вы можете представить, какой ужас это вызвало в 60-е годы у продюсеров в 70-е годы? Нет, а получилось все-таки. По-моему, не важно, что ты делаешь, важно, как ты это делаешь, талантливо. Давайте послушаем их следующую композицию. Называется она «Ты чувствуешь это таким же». Ты так же чувствуешь, как это и я, проснувшись утром, открыв глаза. Ты так же ощущаешь ту любовь, которая была сейчас. Пусть пройдет время, я всегда буду испытывать к тебе те же самые чувства. Ну, конечно, любви. Journey, «Feeling That Way».

Зурита пишет: ударник из Сантаны Майкл Шлиф сделал несколько альбомов с Клаусом Шульцем. Тема перкуссии. Интересно, он играл в этой группе. Вы знаете, нет, я просто, конечно, не могу утверждать, но я смотрел состав, как и бывший состав, так и вот нынешний, который состав есть. Нет, Нил Шон, Арнелл Пинеда, Джонатан Кейн, Джейсон Дерпатка, Тон Джонс, Дин Костранова играл. Были другие, там были приглашенные. Я, там целый список был, кто еще принимал участие вот во всем этом. Они брали достаточно много все-таки вот исполнителей: Энсли Данбар, Роберт Флейшман, Джефф Скотт Сотон. То есть, это, знаете, перечислять много. Постоянная была ротация, постоянно, потому что, как я вам говорил, не всегда были коммерчески успешные альбомы. И, конечно, это отражалось на этих, на ребятах, и сложно было оставаться в такой стабильности. Ну, все искали стабильности, что ж тут говорить, да. Но, тем не менее, при помощи продюсера Роя Томаса Бейкера, они в 77-м году выпускают альбом «Infinity», который, собственно говоря, разошелся уже тиражом более 3 миллионов человек. Так что они достаточно уже хорошо взяли. Тогда как раз и опять пополняется, у них приходят новые люди. Выходит другой альбом, LP Evolution, 79-й год, и вновь продан более 3 миллионов. И, конечно же, появляются уже хиты какие. Мы сейчас о них тоже обязательно подойдем до них. Так что группа постепенно развивается, но развивается очень многосторонне, многожанрово. Ну, посмотрите, это же рок-баллада уже, совершенно другой жанр. Давайте послушаем еще одну композицию. Называется она «Субботним вечером». «Субботним вечером моя мама подошла ко мне и сказала: все будет хорошо. Что бы ни было до этого, а субботним вечером все пройдет, и наступит воскресенье, а с ним придут новые надежды, новые мечты. On Saturday Night Journey».

0: Я думаю, вы, уважаемые радиослушатели, оценили соло гитары Тинклера, конечно, здесь. Но там, если вы слышите, что необычно было для групп того времени, это клавишные. Клавишные. Джонатан Кейн, которого они взяли, ведь на такой риск шли только, ну, наверное, Deep Purple, только с Лордом, который потрясающе вписался в этот ансамбль. И, тем не менее, вот это добавилось тоже. Это опять эксперимент, опять было это. И это был определенный, конечно, риск, но, как видите, мне кажется, очень хорошая композиция получилась. И обратите внимание, опять другая жанровая направленность, ну, с моей точки зрения. В 83-м году выпустили альбом, который пользуется огромным успехом. 8 недель оставался на втором месте американского чарта. Кому, вы думали, он только уступал? Триллеру Майкла Джексона, вот и все. Так что ребята все-таки, так сказать, находили свои ниши и, на мой взгляд, проявляли себя совершенно потрясающе. Я хочу еще раз напомнить, уважаемые радиослушатели, я прошу вас воздержаться от звонков. Я буду читать все ваши сообщения. СМС-портал 925-88-88-94-8. Заходите на нашу страничку в Дзене, ВКонтакте. Мы, собственно говоря, везде. Телеграм-канал. Радио говорит МСК-бой. Ну, не забудьте мою страничку на телеграм-канале. Америка Лайт, так и называется. Там очень много информации о Соединенных Штатах и не только. И я там пытаюсь, так сказать, еще печатать определенные такие малоизвестные вещи об Америке. Убежден, они вызовут у вас тоже интерес. Сейчас выпуск новостей. Послушайте, что приготовили для вас мои коллеги. Коллеги, а потом продолжим наше путешествие.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 14:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Минобороны заявили об уничтожении подстанции в Черниговской области. Она работала в интересах вооруженных формирований Украины. В результате удара беспилотным аппаратом «Герань-4» была уничтожена подстанция в населенном пункте Городня, уточнили в ведомстве. Там добавили, что в этом же районе ликвидирован склад беспилотников большой дальности ВСУ. Кроме того, в селе Вербовка Харьковской области был поражен пункт заправки военной техники украинских формирований. Госпред России оценил планы Дональда Трампа сделать Ормузский пролив частью США. Заявление президента страны об этом напоминает шутку, отметил Михаил Ульянов, который представляет страну при международных организациях в Вене. Дипломат разместил публикацию в соцсети X. Накануне американский лидер выступал в полицейской академии, расположенной рядом с Нью-Йорком. Он в том числе сообщил, что намерен объявить Ормузский пролив американской территории. Беньямин Нетаньяху назвал Великобританию первой исламской республикой с ядерным оружием. «Мы следим за тем, чтобы Иран не стал еще одним таким же государством», — сказал премьер Израиля. В интервью Галей Цахал он отметил, что его всегда восхищала работа сына Уинстона Черчилля, который приезжал в Израиль и снимал репортажи во время шестидневной войны 1967 года в очень позитивном ключе. Нетаньяху подчеркнул, что в настоящее время подобных материалов в Соединенном Королевстве с точки зрения отношения к Израилю не найти. На слова премьер-министра отреагировал депутат Кнессета от партии «Демократы». Авид Вош обвинил главу Кабмина в безответственности. В Сочи назвали ситуацию с топливом напряженной, но контролируемой. 4 АЗС отпускают бензин и дизель, только юрлицам для физических лиц лимиты сохраняются в прежнем объеме, сообщил мэр города Андрей Прошунин. В своем канале на платформе «Макс» он написал, что в субботу в ходе объезда автозаправочных станций города посетил нефтебазу «Роснефти». Совместно с руководством сочинского офиса компании обсудили текущую ситуацию с поставками. В пятницу губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился к вице-премьеру Александру Новаку с просьбой дать поручение увеличить объемы поставок бензина для региона на фоне повышенного спроса в период курортного сезона. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 20, облачно с прояснениями. Ветер западный более 3 метров в секунду. Вечером, по данным синоптиков, вероятны дожди 15-17. Ночью малооблачно до плюс 13-14 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
1: Говорит Москва.
3: «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных.
4: В эту субботу тема программы «Вовлечение мужа при подготовке к ЭКО». В эфире перинатальный психолог Алина Никифорова.
3: Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Имена. Поверх времен.
1: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
5: «Имена. Поверх времен».
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Право знать. Говорит Москва.
3: Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт».
0: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт», наша музыкальная страничка. Сегодня говорим о замечательной американской группе «Journey» — «Путешествие». Группа, которая внесла свой, безусловно, вклад в историю американской музыки. Мне кажется, не только музыки, не только американской. Музыка очень многогранная, очень многоплановая. Аутсайдер пишет, что это гранжевая. «November Rain» так долго не играл у вас. А November Rain, вы имеете в виду Guns N' Roses, Outsider, да, наверное? А это, ну как, у нас про Guns N' Roses была передача, и не одна, причем люблю эту группу, тоже достаточно замечательно. Давайте послушаем еще одну композицию, уважаемые радиослушатели, называется она «Open Arms», ну, с распростертыми объятиями, наверное. Мы с тобой лежим в темноте, дорогая, я чувствую стук твоего сердца, ты тихо шепчешь, ты такая наивная и непосредственная, как, собственно говоря, и наша любовь. Мы столько бродили по свету, пока не нашли друг друга. И вот теперь ты рядом. Journey, Open Arms.

Антон пишет про Beastie Boys. Была передача? Нет, не была передача, Антон. Ну вот, беру на заметку. Хорошая группа, да. Уважаемые радиослушатели, вы знаете, что в очень большой степени тема передачи, она формируется исходя из ваших пожеланий. Мы уже огромное количество передач сделали именно по вашим. Beastie Boys. Вы знаете, по-моему, Антон, меня вот поправьте, по-моему, это самая старая рэп-группа. Она была образована, можете себе представить? Она там где-то еще в начале 80-х годов была образована, когда еще там никто и не слышал ни о Минеме, и ни о Снупи Дуге, и ни о Тупак Шакуре. А эти ребята, по-моему, они даже нью-йоркцы, вот я насколько помню. Так что, пожалуйста, если это интересно, сообщите, я с удовольствием подготовлю передачу на ближайшее время об этой группе. Да, да, еще и белые, да, вот Антон добавляет, ну да, белые. Мы как-то все Eminem, а это ребята были, да, вот видите, еще, я вот сейчас посмотрю, 79-й год, можете себе представить, группа была уже образована, я думаю, что это заслуживает уважения. Антон взял на заметку, уважаемые радиослушатели, высказывайте, что называется. Мы возвращаемся с вами к нашей группе Journey, которая продолжает победное шествие. Вижу, что вам нравится эта группа. Вы знаете, группа уникальна еще по одной причине. Дело в том, что в свое время, потеряв своего ведущего вокалиста, они долго искали, кто же это может быть. И однажды они услышали в исполнении одного филиппинского певца кавер-групп, кавер-песни на их же, собственно говоря, на их песни. Они были так впечатлены, что в конечном итоге они, ну, вы знаете, они пригласили его. Арнел Пинеда такой был, он до сих пор, вот с 2007 года он выступает вместе с ними, потому что, ну, как показалось участникам группы, он, ну, не хуже спел, чем оригинала, что называется. И вот так вот он стал членом этой команды, и вот до последнего времени, до окончательного распада группы, к сожалению, их не минула чаша и алкоголизма, и наркотиков, и судебные тяжбы друг с другом, ну, это, скажем так, не помогло им особенно укрепиться вот уже в наше время, поэтому сейчас уже фактически группа как таковой не существует. Арнел Пинеда еще пока жив, Нил Шон тоже, но вот уже Джейсон Деблатко, Тон Дженсен, они уже ушли, то есть там, так сказать, очень большая такая сменяемость была. Давайте послышим одну из лучших их композиций, по крайней мере, по мнению очень многих критиков. Это называется, ну, наверное, можно перевести «Наши пути разошлись», вот так вот, «Separate Ways». Мы рядом, но при этом очень-очень далеко друг от друга, и мы оба с разбитыми сердцами. Мы не спим ночами и не можем понять, что же с нами произошло, а просто наши пути разошлись. Вот такая вот грустная теория. «Separate Ways», «Journey».

Зурита пишет, классная композиция. Да, да, мне тоже. И обратите еще раз внимание, уважаемые радиослушатели, посмотрите, какая разноплановость. Ну, разве вот если бы я не сказал вам, что это одна группа, я не думаю, что вы бы сразу догадались, что это одна. А как вам вокал Пинеды, а? По-моему, прекрасно. Мне напоминает такой молодой Deep Purple гиллановский. Звучит прекрасно. Конечно же, от души вписался. Человек, который еще и английский-то не очень хорошо знал, но вот его сразу, как говорится, увидели, когда Оджери ушел, один из вокалистов, который, его даже подозревали в том, что он под фонограмму пел. Это вот к вопросу о фонограмме. Конечно, этого не было, но само подозрение уже, оно, так сказать, сыграло свою злую шутку. И вот приходит этот молодой парень, который до последнего момента выступал. Прекрасный вокал. Давайте послушаем еще одну композицию. Называется она «Sweet and Simple». Вот эту давайте мы послушаем с вами. «Простая и милая». До кого как-то и появилась в моей жизни, я был просто опустошен. Я вечно все усложнял, но когда я увидел тебя, я понял, что быть простой и милой — это самое, наверное, сложное. И не надо вмешиваться в Божий промысел. Я люблю тебя такая, какая ты есть. Простая и милая. Simple and sweet journey.

Да, в июне 2015 года многолетний барабанщик Дин Костранова, который фактически с самого начала был арестован за нападение на женщину, после чего был сразу снят с выступления группы, был заменен другим, Омар Хаким. То есть вот видите, что происходило с группой. Потом Костранову уже было предъявлено обвинение в совершении уголовного преступления, с изнасилованием, нападениями. Ну, в общем, не очень хорошо парень себя проявлял. Пошел на сделку, получил 4 года условно, но, конечно, карьеру он уже продолжить не мог. Но группа, тем не менее, даже до последнего времени продолжала выступать. Я думаю, в очень большой степени, сейчас я хочу, чтобы особенно подростки послушали эту композицию, называется она «Trouble Child». Ребенок, который приносит проблемы, да, как раз это описывается в очень большой степени ситуация. Когда, это повторяется, собственно говоря, судьба очень многих их участников, ребят, ты на много-много километров от своего дома идешь вдоль дороги, не знаешь куда, ты опустошена и презираешь весь мир, но поверь мне, не надо воевать с самой собой, а поверь мне, что наступит день, когда ты встретишь человека, встретишь любовь, встретишь человеческое тепло. Trouble Child, Journey.

0: А музыка Джонни звучит не только на радио, но и в культовых фильмах, сериалах. Вот «Don't Stop Believing», их композиция, одна из заключительных легендарного сериала «Клан Сопрано». Это к вопросу о нашей музыкальной викторине, но я не рискнул ее включать, потому что не очень известна все-таки группа была. Но, тем не менее, как видите, до сих пор это пользуется определенной популярностью. В 2017 году Джонни была торжественно введена в зал славы рок-н-ролла. Главным сюрпризом, конечно, было появление Стива Перри, одного из основателей. Спустя 20 лет он пришел, чтобы вот воссоединиться на публике как раз вот вместе со своей, так сказать, бывшей группой. Наша передача подходит к концу. Зурита пишет: спасибо за доставленное удовольствие. Вам спасибо за ваше внимание, уважаемые радиослушатели. Давайте не будем забывать, что мы не сторонники культуры отмены. Какие бы ни были политические вихри, не бушевали вокруг нас, тем не менее мы всегда будем интересоваться настоящей культурой, настоящими мастерами своего дела. Надеюсь, что сегодняшняя передача не была исключением. Я думаю, что вы наверняка заинтересуетесь и послушайте другие произведения. Это, с моей точки зрения, замечательная группа. Всего вам самого доброго, хороших выходных. До следующей недели.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 15 часов. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Власти Брянской области рассказали о состоянии пострадавших при атаке ВСУ. Все раненые, которые были госпитализированы, находятся в стабильном состоянии. Их жизни ничего не угрожает, сообщил исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук. В своем канале на платформе «Макс» он отметил работу медиков и спасателей после удара противника по Брянску 14 августа. Накануне в результате ракетного удара по дому в Брянске погиб один человек. 9 жильцов пострадали. 3 из них отправили в больницу. СКР открыл уголовное дело о теракте. Минпромторги заявили о наличии отечественных комплектующих для авиатехники. Россия – единственная страна в мире, которая производит все необходимые элементы самостоятельно, подчеркнули в ведомстве. Это результат многолетней работы и упорного труда тысяч специалистов, отмечается в сообщении министерства по случаю Дня авиастроителя. Минпромторги подчеркнули, что знание и мастерство работников отрасли помогает развивать отечественную авиацию и укреплять ее технологическую независимость. Российский посол сообщил о возможности отправки индонезийского космонавта в космос. Эта тема обсуждается между профильными структурами Москвы и Джакарты. При интересе со стороны республики Роскосмос будет готов наладить сотрудничество по этой линии, заявил посол России в Индонезии Сергей Толчонов. «Если он совершит полет в космос на российском корабле, будет замечательно», — сказал дипломат в комментарии РИА Новости. Толчонов напомнил, что Российская Федерация ранее смогла доставить на орбиту космонавтов из Монголии, Вьетнама, Малайзии и других стран. В полиции заявили о проверке по факту повреждения экрана IMAX в кинотеатре «Хабаровска». Будут изучены записи камер видеонаблюдения для установления лиц, причастных к инциденту. Информация опубликована в телеграм-канале регионального управления МВД. Ранее исполнительный директор торгового центра, в котором находится кинотеатр, Ксения Руденко, сообщила в соцсетях, что подростки плевали в экран шариками из Bubble Tea и повредили его. По ее словам, это один из самых дорогостоящих экранов, а для его установки ранее пришлось разбирать фасад торгово-развлекательного центра. Вероятная стоимость экрана – 26 миллионов рублей. В завершении выпуска о курсах валют: юань 12 рублей 48 копеек, доллар 84 рубля 54 копейки, евро 97 рублей и 51 копейка. И о погоде: сейчас в Москве плюс 21, ясно, ветер западный более 3 метров в секунду. Вечером, по данным синоптиков, вероятны дожди 15-16, ночью малооблачно до плюс 13-14 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
1: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
3: «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. В эту субботу тема программы «Вовлечение мужа при подготовке к ЭКО». В эфире перинатальный психолог Алина Никифорова. Каждую субботу после 7 вечера. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
3: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Ревматологические заболевания у детей». В эфире главный детский ревматолог Минздрава, доктор медицинских наук Екатерина Алексеева. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Москва.
5: 94,8 FM.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Имена. Поверх времен.
3: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Авторская программа Леонида Варебруса
6: «Имена. Поверх времен».
3: «Узри. Радио».

0: Это Заячий остров Санкт-Петербурга, откуда в 1703 году и начинался город. И мы слышим куранты Петропавловского собора. Архитектор его – итальянский зодчик Доменико Трезини, а высота знаменитого шпиля, увенчанного золоченой фигурой ангела, около 122,5 метров, до креста 112. Что делает собор святых Петра и Павла самым высоким историческим зданием города. Император Петр I, кстати, похороненный тут, именно Трезини сделал своим главным архитектором и составителем первых планов застройки города, нового города для России. Современный небоскреб на берегу Финского залива Лахта-центр 462 метра не в счет. Но это так, к слову. А мы отправляемся в район на другой стороне Невы, между Адмиралтейством и Исаакиевским собором, на одну из трех главных диагоналей города, на не менее знаменитую Гороховую улицу.
1: Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.
0: Архитектурный Санкт-Петербург и Рейнгольд Глиер, музыка которого из балета «Медный всадник» в 2003 году стала официальным гимном великому городу. Автор стихов – поэт Олег Чупров. Его текст был выбран в конкурсе из множества вариантов, написанных на музыку Глиера. Известный был человек, член Союза писателей, профессор, чьи песни исполняли знаменитые артисты. А ушел из жизни совсем недавно, в марте 2025 года.

Красуйся, град Петров, и стой неколебимо, как Россия. Да умириться же с тобой и побежденные стихии. Вражду и плен старинный свой пусть волны финские забудут, и тщетной злобы не будут тревожить вечный сон Петра.

0: А это полуденный колокол Исаакиевского собора. Новая и вторая после выстрела пушки Петропавловки традиция Петербурга. Говорим о некоторых и самых красивых домах старинной Гороховой улицы, одной из трех главных диагоналей Петербурга, вместе с Невским и Вознесенским проспектами, входящих в перспективу первых планов застройки новой столицы и начинающихся от здания Адмиралтейства на Неве, с историями о тех, кто тут жил, от архитектора Карла Росси на Гороховой 1, Михаила Глинки, закончившего именно на Гороховой 5, оперу «Руслан и Людмила», и пикового перекрестка на Гороховой 10.
1: Пиковый дом, пиковый угол, пиковый перекресток, пиковая дама, пиковая дама, пиковая дама, пиковая дама.
0: А также самого Александра Пушкина и его родителей в доме «Ротонде» на углу Гороховой и набережной Фонтанки до Григория Распутина. На Гороховой 64 стоит до сих пор.
2: Он вперил в меня свои бесцветные глаза и стал сыпать стихами из Библии, при этом странно размахивая руками. Я почувствовал отвращение к проходимцу и в то же время очень сильное его на себе психологическое воздействие. Однако я овладел собой, велел ему замолчать и сказал, что он целиком в моей власти».
3: Леонид Варебрус. Имена. Имена. Поверх времен. Поверх времен.
0: «19 мая 1712 года указом императора Петра I столицей был объявлен Санкт-Петербург, а главным архитектурным отличием новой столицы от Москвы стала лучевая, а не кольцевая планировка улиц с тремя главными перспективами. Контроль застройки был поручен канцелярии городовых дел во главе с главным архитектором Доменико Трезини. Были и другие проекты. 9 августа 1716 года губернатор Петербурга Александр Меньшиков собрал в канцелярии городовых дел Доменико Трезини, Бартоломео Карло Растрелли, Жана Батиста Леблона и других, дабы объявить волю Петра, чтобы оного Леблона были послушны.
4: Он не был осуществлен, он не понравился Петру. Почему же мы всегда смотрим на этот план как на образец некого идеального представления о новом городе, выстроенном на пустом месте? Надо сказать, что к 1712 году Петр I уже понял, что бурный стихийный рост Петербурга нужно каким-то образом, ну, не то чтобы ограничить, но ввести в определенные рамки. Были приглашены многие архитекторы, Леблон среди них, он в 1716 году приехал в Петербург. К сожалению, почти 2 с лишним года, менее 3 лет он пробыл. Петр задумал некий, как мы бы сейчас сказали, конкурс или тендер. Ему представилось, что если он двум великим архитекторам представит возможности, даст задание создать генеральный план Петербурга Трезини и Леблону, то потом можно будет эти планы не только сравнить, но выбрать самое интересное, самое яркое, создать центр города на Васильевском острове. Леблон представил план, который во многом противоречил тому, что уже было сделано. Для того, чтобы его осуществить, этот генплан, надо было снести целый ряд построек, оставить за пределами границ города, которые были выстроены крепостными, такими ощетинившимися к окружающей среде, оставить за этими границами, ну, например, летний сад. Так почему же все-таки этот генплан знаменит? Да потому что он идеален в своей основе, теоретической основе прежде всего. Не зря Петр I оценил его теоретический трактат «Теория садового искусства», потому что, конечно, для Петра I Амстердам был городом, на который следовало ориентироваться новой столице. Париж его не очень впечатлил, но зато от Версаля он пришел в восторг. И вот эти принципы версальской архитектуры он хотел соединить каким-то образом со своими идеальными представлениями о голландской архитектуре. Леблон не смог ответить в полной мере на ту задачу, которую поставил перед ним Петр I. Но он создал удивительный по своей чистоте, теоретической чистоте, овальный план центра города, ну, по существу всего города, оставив, разумеется, политический и торговый центр Петербурга на Васильевском острове, как требовал того Петр I, но совершенно не учел того, что идея раскрытия города на акваторию залива, на Неву, она была одной из важнейших идей Петра I в построении города. Эрмитаж, павильон Марли, везде Леблон приложил руку, свое архитектурное дарование. Но полностью эти проекты реализованы с участием и других архитекторов тоже. Идея Стрельнинского дворца тоже принадлежит Леблону, однако реализована она была другими архитекторами. Но, пожалуй, вот имя Леблона, к сожалению, такой краткий срок своего творчества, зрелого творчества, посвятившего Петербургу, этот срок был очень недолог. Леблон воспитал очень многих русских архитекторов. Он Петром был назначен генерал-архитектором, то есть главным архитектором.
0: Доктор искусствоведения Елена Боровская. С ней мы отправимся и по второй диагонали Петербурга, или совсем по-старому средней перспективе, по Горой. И первое впечатление на главной доминате трех лучей с Невским и Вознесенскими проспектами – здание Адмиралтейства, построенного за 2 года на втором Адмиралтейском острове на берегу Невы, напротив острова Васильевского, архитектором Иваном Коробовым и перестроенным почти через 100 лет Андреяном Захаровым.
5: Когда проводились реставрационные работы на самом шпиле на Адмиралтействе, нам разрешили залезть на телеса. И первый раз в жизни увидел вживую, как это красиво. Понятно, что по архитектуре там изучали трехлучевую систему эту. А как она выглядит реально, никто не видел фактически. И вот мы залезли туда, уже смеркалось немножко. И настолько залюбовались, что уже стало темно, холодно.
6: Все любуетесь.
5: Да, решили спуститься, а было дело осенью. И уже там так подмораживало, перчаток не было. И, в общем, мы там чуть не сорвались с этих лесов, но спустились. Но восторг был невероятный. Это красота. Невский проспект, Гороховая, тогда еще Майорова, сейчас она Вознесенский проспект. И прямо буквально сходится вот на тебя. Вот стоишь на шпиле, как точка схода такая. Все три луча сходятся в одном месте и уходят туда в горизонт. И все памятники архитектурные видно, вот эти доминанты все очень здорово. Красота невероятная. Я так даже почувствовал себя такой птичкой, которая летит над Петербургом, любуется такой красотой.
0: Художник Александр Сайков. А в апреле 1738 года члены комиссии о Санкт-Петербургском строении подписали инструкцию, вторую от Адмиралтейства, перспективу, что идет через Мойку, речку, мимо дворов графа Мусина-Пушкина, именовать среднюю перспективу.

Эту удивительную городскую частушку середины XVIII века нам помогли оживить ребята из народного коллектива Валерия Галкина «Быстрица» с поправкой на наше время. Да, Большая Садовая – первоначальное обозначение Невского проспекта. А Большая и Малая – морские улицы, и сегодня перпендикулярно соединяют все три доминанты, начинающиеся от Адмиралтейства на Неве. Пешком в историю, посредний из них по Гороховой, и отправимся от углового дома номер один. Дом построили в конце XVIII века для купца Щербакова. Интересно, что в 1809 году в доме жил коллежский асессор Карл Росси, архитектор кабинета его императорского величества. В 1820-х годах в доме находилась ресторация француза Луи, где устраивались ежегодные торжественные обеды для академиков, и, как писал публицист того времени Николай Греч, застолье часто заканчивалось жестоким пьянством, а иногда и дракой. На минутку остановимся у пятиэтажного здания с номером 5 в стиле модерн и до сих пор сохранившимся орнаментом на фасаде, построенным еще в XVIII веке и не очень удачно переделанным в 1834 году архитектором Артуром Грубе. Но нас интересует Михаил Глинка. Он жил тут с 1842 по 1844 год с матерью и сестрами. И здесь, перед тем, как уехать в Париж, закончил писать оперу «Руслан и Людмила». И вот иллюстрированный текст Александра Пушкина с его посвящением. «Примите ж вы мой труд игривый, ничьих не требуя похвал».

0: Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.
1: Александр Пушкин. Идем на Гороховую, 10. Угловой дом на перекрестке с Малой Морской профессора архитектуры Александра Тона. Здесь среди владельцев оказалась княгиня Наталья Голицына. По соседству с ней с 1832 по 1833 годы и жил поэт Александр Пушкин. Говорят, был частым гостем усатой княгини, и именно Наталью Петровну сделал прототипом героини «Пиковой дамы». Правда, образ считается собирательным, но детали биографии и описания дома позаимствованы именно у графини Голицыной. Не случайно в городском фольклоре до сих пор перекресток зовут Пиковым, а сам особняк – домом Пиковой дамы.
2: Тройка, семерка, туз скоро заслонили воображение Германа образ мертвой старухи. Тройка, семерка, туз не выходили из его головы и шевелились на его губах. Увидев молодую девушку, он говорил, как она стройна, настоящая тройка червонная. У него спрашивали, который час, он отвечал, без пяти минут семерка. Всякий пузастый мужчина напоминал ему туза. Тройка, семерка, туз преследовали его во сне, принимая всевозможные виды. Тройка цвела перед ним в образе пышного грандифлора. Семерка представлялась готическими воротами, туз огромным пауком. Все мысли его слились в одну – воспользоваться тайной, которая дорого ему стоила. Он стал думать об отставке и о путешествии. Он хотел в открытых и грецких домах Парижа вынудить клад у очарованной фортуны. Случай избавил его от хлопот.
1: После выхода повести 7 апреля 1834 года Пушкин написал в своем дневнике: «Моя пиковая дама в большой моде. Игроки понтируют на тройку, семерку и туза. При дворе нашли сходство между старой графиней и княгиней Натальей Петровной и, кажется, не сердятся».
3: Версавия, Иосиф,
4: Магдалина.
5: Ну вот, самое главное. Ребята, вы знаете, что это за дом здесь вот на Гороховой улице перед вами? Вот это сколько? Раз, два, три этажа.
4: Вчера мы с мамой здесь проходили, и мама нам рассказывала, что это дом Пиковой дамы.
5: Вы здесь рядышком живете, на Гороховой, как я понимаю, да?
4: Да.
6: Мама говорила, что это Пиков в перекрестках.
5: Пиков, да? А вы Пиковую даму-то читали Пушкина, нет еще?
4: Пока еще нет. Нет.
5: А что Пушкина читали?
7: Лукоморье, дом зеленый.
5: Молодцы. Здесь огромный дом такой, второй этаж, большущие окна, ну как во всех домах 19 века здесь, в центре Петербурга. То есть второй этаж жилой, естественно, окна украшены наличниками и все. Я вошел во двор. Здесь сейчас поликлиника, но все, что было при графине Голицыной, все осталось в антураж прежний. Я заглядывал в парадную, там черные двери такие. Сейчас нас там актер Сергей Шнырев ждет. Вот я сейчас выйду снова из этого внутреннего двора дома. Ну, вообще просто любопытно, потому что, оказывается, с осени 1832 года по май 1833 года по соседству с княгиней Голицыной на Большой Морской 26 жил Александр Сергеевич Пушкин. Это вот как раз за углом. Гороховая,
2: да.
5: 10?
2: Да, да, точно.
5: В 1790 году здесь вот поселилась княгиня Наталья Голицына. Сейчас мы вот про это и поговорим.
2: Во-первых, я когда поступал, читал Пушкина. Я заканчивал школу-студию МХАТ. Вот, я читал Пушкина. А вообще даже я вам скажу, что первый фильм о «Яралаш», в котором я снимался, меня туда утвердили благодаря Пушкину. Потому что, когда я пришел на пробы в киностудию Горького, меня попросили прочитать стихи. Я был во втором классе. И я прочел стихи, встав на одно колено. «Я вас любил, любовь еще быть может. В моей душе угасла не совсем». Они смеялись, все ржали просто. Популярное место здесь, оказывается. И, прочитав стихотворение Пушкина «Я вас любил, любовь еще быть может», это был успех. Меня взяли в этот «Яралаш». Ну и потом, благодаря Пушкину, можно сказать, я поступил в школу-студию. Я читал стихотворение, одно из стихотворений Пушкина. А учась, уже заканчивая школу-студию, я тоже читал Пушкина. Во-первых, я читал стихи Пушкина, я читал прозу Пушкина «Участь моя решена, я женюсь». Незаконченное произведение Александра Сергеевича. Я вас люблю, хоть я бешусь, хоть этот труд и стыд напрасный, и в этой глупости несчастной у ваших ног я признаюсь. И не к лицу, и не по летам, пора мне быть умней, но узнаю по всем приметам болезнь любви в душе моей.
1: Пушкиным встречались еще и в театре Московском художественном?
2: Да, я играл в спектакле Романа Козака «Маленькие трагедии». Трагедия «Скупой», я играл рыцаря Алибера. Андрей Панин играл Скупова, а я играл его сына. Это было еще при Олеге Николаевиче Ефремове. С Пушкиным я еще встретился, когда учился в школе-студии. И Наталья Дмитриевна Журавлева сделала с нами, со студентами, целый концерт, состоящий из стихов Пушкина и прозы Пушкина. Многое не помнится, а именно это помнится, то, что я читал. Вот на этом концерте Пушкина я помню. Зима. Что делать нам в деревне? Я встречаю слугу, несущего мне утром чашку чаю. Вопросами: тепло? Утихла ли метель? Пороши есть или нет? И можно ли постель покинуть для седла? Или лучше до обеда возиться с старыми журналами соседа? Пороша. Мы встаем и тотчас на коня, и рысью по полю при первом свете дня. Рапники в руках, собаки вслед за нами, глядим на бледный снег прилежными глазами. Кружимся, рыскаем, и поздней уж порой, двух зайцев протравив, являемся домой. И так далее.
1: И знаменитый торговый дом Эсдерс и Схейфальс, построенный на Гороховой, 15, в стиле модерн, в 1906-1907 годах с удивительной башенкой-шпилем. В советские годы все было исправлено по принципам социалистического реализма, и дом стал обычным, серым и невзрачным, лишившись главной доминанты уже самой Гороховой. Как-никак швейная фабрика имени советского комиссара Володарского при имперской жизни простого портного. Но теперь все снова по-прежнему, словно 100 лет назад, как задумывали архитекторы Константин де Рошфор и его родственник Владимир Липский.
0: Леонид Варебрус. Имена. Имена. Поверх времен. Поверх времен.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
8: В Москве 15:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Сергей Собянин сообщил об уничтожении за неделю 1750 дронов в московском регионе. Украинские беспилотники направлялись в сторону столицы с утра 8 августа. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах, написал мэр в своем канале в мессенджере «Макс». Собянин добавил, что за неделю на подлете к Москве сбили 123 беспилотных летательных аппарата. Вооруженные силы России уничтожили газораспределительную станцию в Черниговской области. Объект, находящийся в селе Родомка, ликвидировали с помощью ударных беспилотников «Герань». Видео очередного удара по энергетической инфраструктуре Украины опубликовало Министерство обороны. Кроме того, российские военные атаковали «Геранями-4» место хранения ударных дронов ВСУ в промзоне Чернигова. Объективным контролем зафиксировано поражение складского корпуса, отметили в оборонном ведомстве. Министерство войны США разрабатывает новую концепцию ядерного сдерживания. Документ ляжет в основу при подготовке новой версии ядерной стратегии страны. Как пишут ведомости, документ подчеркивает возможность применения тактического оружия на носителях меньшей дальности на случай регионального конфликта. Речь идет о ситуациях, когда союзники Соединенных Штатов будут под угрозой удара со стороны России или Китая. Сторонники нового подхода утверждают, что это усилит страх противников Вашингтона и, соответственно, лишь укрепит американскую политику сдерживания Москвы и Пекина. Как отмечает издание, противники инициативы относятся к нововведениям как к сокращению возможностей Трампа отсрочить или избежать ядерного столкновения. Газета подчеркивает, что США стремятся усилить роль тактического ядерного оружия. В перспективе это создает возможности для резкой эскалации. Три котенка родились у молодой пары Пум в зоопарке Новосибирска. Все малыши – самки. Котят уже чипировали, они находятся под постоянным наблюдением зоологов. Пумы Эри и Мичиган поступили в зоопарк 3 года назад. Мичиган не участвует в воспитании котят, поскольку эти хищники – одиночки и живут вместе только в брачный период. Как сообщили РИА Новости в зоопарке, Эри прекрасно справляется с материнскими обязанностями. Пума постоянно находится рядом с малышами. О погоде в завершении выпуска. В Москве сейчас плюс 19 градусов. Завтра в российской столице переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ночью плюс 11-13 градусов. Днем воздух прогреется до 26 тепла. Ветер западный, юго-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в воскресенье составит 748 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
3: Москва. Реклама.
9: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
10: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
11: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
12: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. В это воскресенье тема программы «Варшавское восстание 1944-го. Правда и вымысел». В эфире кандидат исторических наук Дмитрий Суржик и член Ассоциации историков союзного государства Ольга Добжинска. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
12: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные. В эфире адвокат Николай Кошман. В этот понедельник после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. Народный адвокат.
14: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва.ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17, префикс 495. Говорит Москва.
0: Леонид Варебрус. Имена. Имена. Поверх времен. Поверх времен.
12: Узри радио.
15: Санкт-Петербург, лето 2026 года. Продолжаем путешествие по второй диагонали города – Гороховой улице. Тут и уличные музыканты, и даже слышны колокола Исаакия. Полдень. Гороховая, дом 15. А вот и теплоходик идет по мойке. Вот я сейчас стою около Красного моста через мойку, как раз на пересечении улицы Гороховой. Здесь удивительное совершенно здание. Самый первый когда-то универмаг Санкт-Петербурга. Вот сейчас перехожу Гороховую, зайду внутрь. Кстати говоря, здание открыло свои двери в 1907 году. В его конструкции использовался внутренний металлический каркас, который считается важной инновационной инженерной разработкой начала 20 века. Внутри никогда не был, и вот сейчас
5: стоит посмотреть, как это выглядит. Ой, все подробности расскажет художник Стас Бородин. А сейчас просто посмотрю здесь, как и что. Фонарь световой и раз, два, три, четыре, пять этажей, пять балконов квадратных. Внимание, дверь открывается автоматически. Но, кстати говоря, ранее Ермак назывался «Дом Эстерса и Схефальса». А двери, правда, сами открыли. Здесь фотоэлементы удивительно. Все, а вот Стас стоит, сейчас будут подробности.
16: Эстер и Схефальс.
17: Да, это первый петербургский торговый дом. Потрясающе, что его восстановили. Вот люди, которые уехали в эмиграцию...
5: До войны еще.
17: Нет, какие, наши уже уехавшие. Они его не видели восстановленным. А он очень красивая доминанта на мойке. Потрясающе красивая. И я ее часто пишу. А народ говорит, а это не Петербург. Я говорю, как не Петербург? Это...
5: Есть фотография Карла Булы.
17: Да. Это просто фантастически. Восстановить такой памятник. Я поздравляю всех с новым обретением утраченного памятника. Говорят, что здание было построено в 1907 году. Там были маленькие мастерские, которые индивидуально шили одежду для богатых наших соотечественников. Потому что в этом районе жила элита нашего Петербурга.
5: А ты же тоже рядом живешь, вот за углом.
17: Да, за углом. Но мы уже не та элита. А в советские времена там тоже была фабрика. Правда, шпиля этого не было. Там была мощная фабрика, которая шила одежду. Фабрика Володарского, да. И теперь здание стало 58 метров.
5: Да 53, оговорился, это вместе со шпилем. А сам купол и башня 29 метров. И вот эти окна, ну, просто сказочные, огромные.
17: Так что, действительно, настоящая доминанта, украсившая центр нашего города.
5: Ну, ладно, идем дальше по Гороховой улице.
0: Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.
5: Отойдя от мойки, не могу не остановиться и не привлечь ваше внимание к знаменитому по литературе дому Рогожина, как у Федора Достоевского, Гороховая, 41. По современному адресу это один из самых протяженных тут домов по фасаду. 1863 год, архитектор Николай Гамазов. И современный адрес вдвойне литературный. Сначала цитата из «Идиота». Дом этот был большой, мрачный, в три этажа, без всякой литературы, цвету грязно-зеленого. Некоторые, очень, впрочем, немногие дома в этом роде, выстроенные в конце прошлого столетия, уцелели именно в этих улицах Петербурга, в котором все так скоро меняется, почти без перемен. А вот Настасья Филипповна о Рогожинском доме. У него дом мрачный, скучный, и в нем тайна. Как бы там ни было, по стечению обстоятельств, теперь тут и старейшая библиотека Петербурга, которой в этом году, 26-м, уже 130 лет, и была открыта как бесплатная городская читальня в память о писателе, композиторе и дипломате Александре Грибоедове к столетнему тогда юбилею со дня его рождения. И уж опять никак сейчас не обойтись без Пушкина, о котором уже сегодня говорили около дома Натальи Голицыной на Пиковом перекрестке. Теперь вот Грибоедов. Написать его биографию, писал в 1835 году Пушкин, было бы делом его друзей. Но замечательные люди исчезают у нас, не оставляя по себе следов. Мы ленивы и нелюбопытны. Грибоедов прожил короткую жизнь, но оставил после себя бессмертную комедию «Горе от ума», два знаменитых грибоедовских вальса, дошедших до нас, вальс «Ми минор» и вальс «Ля бемоль мажор». Слышите?

0: Представляете, один дом, а вокруг Грибоедов, Пушкин, Достоевский. И к этим трем уроженцам Москвы я решил добавить четвертого актера Виктора Никитина, народного артиста России, моего давнего друга по оказии оказавшегося у нас в Петербурге, страстного почитателя и Пушкина, и литературы. Да, книги всех наших героев в этой библиотеке, конечно, есть.
1: Пора, мой друг, пора. Покоя сердце просит. Летят за днями дни, и каждый час уносит частичку бытия. А мы с тобой вдвоем предполагаем жить. И глядь, как раз умрем. На свете счастья нет, но есть покой и воля. Давно завидная мечтается мне доля, давно усталый раб. Замыслил я побег в обитель дальную, трудов и чистых нег. Вот сегодня, думая и говоря о Пушкине, пришлось на ум именно это стихотворение. У Пушкина, пожалуй, на каждый случай жизни найдется либо стихотворная строчка, либо целое стихотворение, либо какой-то фрагмент из прозы, либо из его публицистических работ. Что-то такое, что отвечает твоему состоянию духа сегодня. Помним о том, что Пушкин родился в Москве. Это город его радости, детского счастья. Город восторженного возвращения, счастливого возвращения из ссылки. Это город начала дороги в Петербург. Город гибели поэта. Город его скорби. Город многих печалей. Город, где им была обретена после ссылки та великая свобода писательского изложения на этой трассе, ведущей в Петербург, от Москвы через Торжок, через Валдай, через Малинники, через Старицу до Питера. Эти удивительные усадьбы, где он находил вдохновение, и Малинники, и Бернова, и многие другие. Город Петербург в любом месте, где бы ты ни остановился, где бы ты ни оказался в какое-то время, волей-неволей тебе приходит память о Пушкине. И тебе стоит только обернуться, как ты подумаешь, а может быть даже и вспомнишь о том, смотри-ка, а ведь Пушкин здесь бродил по Гороховой.
0: В 100 метрах около Фонтанки, справа, если идти от Адмиралтейства, да. Родители его жили в круглом
1: родители жили в круглом доме. Дойдешь до мойки, батюшки, а ведь это же место, где Пушкин навечно ушел от нас после той роковой дуэли, после своего убийства.
0: И жил на Большой Морской тоже. Компания.
1: Жил на Большой Морской. Жил на набережной нынешней, Дворцовой, да. Где он только не жил там. Столько домов. И надо сказать, что, вспоминая Пушкина, всегда вспоминаешь его с радостью и с благодарностью. Потому что его произведение, его жизнь, его творчество – это такая радость от общения с ним, который питает тебя в этой жизни и дает несметную пищу, чтобы жить духовно.
0: Тем более, как только увидели табличку на Гороховой, что библиотека имени Грибоедова, все равно Пушкин вспоминается.
2: Леонид Варебрус. Имена. Имена. Поверх времен. Поверх времен. Знаменитости нашего прошлого.

0: композитора Александра Пушкина. Здесь мы только посмотрим сам дом, ротонду, где, как говорят, жили родители Пушкина. Сергей Львович Пушкин, светский острослов и поэт-любитель, и Надежда Осиповна Пушкина, урожденная Ганнибал, внучка знаменитого сподвижника Петра I Абрама Ганнибала, чтобы помянуть родителей и познакомиться с гостьей Петербурга из Твери Ольгой Сорокиной.
1: Меня просто поразило это необыкновенное посещение, затронуло до глубины души. Вот присутствие поэта ощущается во всем.
2: Так у вас же в Твери был же Александр Сергеевич-то. Мало того, что проезжал, так и приезжал.
1: Да, приезжал неоднократно. Вот эта гостиница «Гальяни» у нас до сих пор цела. В этой гостинице потом Достоевский останавливался. Она у нас такая литературная, можно сказать. Здесь же жили его друзья. Алексей Павлович Полторацкий был впоследствии председателем казенной палаты и дружил с Салтыковым Щедриным. Салтыков Щедрин собирал очень много материала о Пушкине, дружил с Анненковым.
2: Они же один лицей закончили.
1: С лицейской скамьи он тоже, в общем-то, писал стихи запоем под влиянием Пушкина и Лермонтова. И на своем курсе был признан лучшим стихотворцем. Причем в лицей, тогда он уже переехал в Петербург из Царского села в 44-м году.
2: На 800, я все время уточняю. В 1844
1: году приезжал в Царско-сельский лицей на экзамен российской словесности Александр Петрович Плетнев, редактор «Современника», друг Пушкина, которому поэт посвятил Евгения Онегина. Плетнев специально приезжал, чтобы послушать, как сдает этот экзамен по российской словесности молодой сотрудник журнала «Современник». Он публиковал свои стихи, уже будучи лицеистом, в журналах «Современник», «Библиотека для чтения». В ту пору юному поэту, первое, когда стихотворение было опубликовано, было 15 лет.
2: Ну, и Пушкину или Салтыкову-Щедрину?
1: Салтыкову-Щедрину. Он писал стихи. И вот одни из таких строчек из стихотворения «Лиры» были посвящены памяти великого Пушкина. «На русском Парнасе есть лира, струнами ей солнце лучи, их звуком внимает полмира, пред нею сам гром замолчи». Эти строки были посвящены памяти Пушкина.
2: Как Пушкин был сослан тоже в Вятку.
1: И тоже был сослан, да. Но Пушкин на юг был сослан, на Кавказ, да. А Салтыков в Вятку в 20 лет. Один за эпиграмму «Властители», другой за повесть, которая, как было признано, антиправительственным произведением, призывающим к свержению. Запутанное дело. Дело.
2: Не надо давать читать начальникам, вещи.
1: Кстати, Наталья Николаевна-то, она хранила память о поэте. Вятку, когда она с мужем приехала...
2: Она Ланская.
1: Ланская, да, уже Ланская, но тем не менее в душе она была Пушкина и всегда хранила память свято о своем первом муже. Узнав о печальной участи молодого начинающего писателя Михаила Графовича Салтыкова, прониклась к нему сочувствием. Ну и помогла ему обрести свободу, вернуться в Петербург, заручиться поддержкой министра внутренних дел России Сергея Степановича Ланского, который был в родстве с Петром Петровичем, был его двоюродным братом.
2: Вот так раз Сочи делаем.
1: Да, да, да.
3: Именно поверх времен.
0: Ну а на другой стороне Фонтанки мистическое место Гороховая 57, прямо перед Семеновской площадью и мостом, конечно, Семеновским. Тут нашей спутницей будет и доктор искусствоведения Елена Боровская. Три этажа, классицизм, 1780-90 годы. Фасад на фонтанку с портиком и фронтоном с восьмью колоннами. А внутри трехъярусная ротонда с куполом. Во время перестройки 1856 года в парадную строили чугунные лестницы по изгибу стен. Пилястр, говорят, работа Георгия Винтергаля. А вокруг шесть колонн и самая настоящая ротонда, уходящая на чердак. Легенд много, но...
4: Дом исторический, заходите.
2: Спасибо, что открыли, потому что здесь удивительные сейчас вещи будут. Кинчев когда-то в 80-е годы играл с Цоем, потому что здесь
4: и
2: вот
4: Кинчев,
2: это...
4: Кинчев и Цой, да, все было на этой лестнице.
5: По имени Рок, по жизни звезда, по крови огонь, по судьбе борозда, по вере любовь, по религии крест, по сути.
6: Хотелось побывать в культовых петербургских местах по следам Константина Евгеньевича.
2: Ну здесь же и кино выступали, и Кинчев. Это 80-е годы.

0: слушала или как фанатка Алисы?
1: Конечно, как фанатка. Скорее, поклонница.
0: Ты что, на все концерты?
1: На все концерты с детства. Петербург, он славен своей такой тусовочной культурой.
0: Ну, а вот ты же, раз, скажем так, поклонница Алисы, вот 80-х годов альбом с современными, тебя тогда в 80-м еще и не было.
1: Не было, да. Вот. Я еще не родилась.
0: Вот, они чем-то отличаются? Ну, понятно, что характер музыки другой, а вот настроение там все...
1: Конечно, отличаются. Хотя мне кажется, что это все началось как большая такая песня, и она до сих пор продолжается и не утихает, и очень это приятно.
0: Ну, а еще один рассказ о вот этом необычном доме на Гороховой улице. Чего художники про это дело говорят?
2: Ну, когда тогда был доступ свободный, мы туда
0: сейчас
2: заходили.
0: Да, можно, надо ждать кого-то.
2: Да, а мы туда заходили и смотрели, что это такая красота. И там все стены в мое время были исписаны всякими группами, в том числе и кино, и Алиса, и в общем. Хотя там жили нормальные люди в коммунальных квартирах, и, конечно, им было очень тяжело это все видеть.
0: Ну, понятно. Но
2: и достаточно страшно, поскольку там темнота полная, несколько окон, которые не освещали. В советское время лампочки били, выкручивали.
0: Ну, это да.
2: Продавали.
0: Лично, с рогаткой. Вот. Но это в четвертом классе, извини.
2: Вот воспоминания остались об этой ротунде, но уже туда можно попасть только с экскурсией. Там была такая легенда, потому что, когда ты забираешься наверх по этой ротонде, смотришь вниз, и ровно посередине площадки нижней находился люк, который из этого люка шел ход прямо в фонтанку. И туда сбрасывали тела всяких неугодных, поскольку по этой ротонде творились всякие магические ритуалы, а кто подглядывал, их ловили и сбрасывали, их выносило в фонтанку, и они... Потом ее заделывали несколько раз, но добрые люди всегда открывали, находились, кого можно туда сбросить.
0: Я просто хочу сказать, что эту легенду керамист петербургский рассказывает Александр Гладкий. Саш, а вот в принципе-то ведь это удивительная красота. Есть какие-то знакомые в этом доме? Ведь?
2: Имеет квартиру и мастерскую большой великий художник Александр Важнин, который не только живописью занимается, но он большой философ и лекарь. И ездит в Китай, собирает травы и лечит пол Петербурга, но очень знакомых.
0: Да, стиль, в котором работает Александр Важнин, коллеги по творческому цеху называют мистическим реализмом. Существа из буддийских мифов – главные герои его творчества. И впереди еще разговор с доктором искусствоведения Еленой Боровской. Но пока вот...

0: Именно поверх времен.
1: Этот дом удивительный.
2: И называется дом «Ротонда».
1: С шестью колоннами и очень красивая лестница. Молодежь Ленинграда, Петербурга знает этот дом и довольно интересно устраивала там какие-то встречи творческие в том числе. Я помню еще в студенческие времена мы заходили и смотрели находящуюся внутри удивительную ротонду с колоннами, которая абсолютно не видна и не выражена во внешнем облике этого здания. Дом построен в XVIII веке, и существуют некие легенды, что тут собирались масоны на свои собрания. Ну и другие легенды не менее страшные, которые можно узнать, прочитав книги о преданиях в Петербурге, тоже связаны с этим домом.
2: Ну вот, пожалуй, последний адрес в нашем сегодняшнем путешествии по второй диагонали Санкт-Петербурга. Улица Гороховая, дом 64. Я вошел в арку. Пятиэтажный дом, серый такой, ну, красивый цвет серый. Башенка в середине. В общем, удивительно совершенно. Можно вас на секундочку?
3: Да, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Вы знаете сразу уже, что в вашем доме жил Григорий Распутин или нет?
3: Слушайте, уже давно очень не живу в этом доме, но, честно говоря, узнал об этом совсем недавно. Да, все верно, он жил на третьем...
2: Интернет, что ли,
3: ну,
2: да?
3: Конечно, ну, конечно. Понятно. Третьем этаже. Это вроде было, если не ошибаюсь, 1914 год. У него было пятеро дочерей. Естественно, личность такая загадочная, покрытая большим...
2: Мраком.
3: Мраком, да, и кто-то его любил, кто-то его ненавидел, поэтому, в принципе, ну, приятно жить в таком доме, да, в котором жила такая, хоть и, может быть, неоднозначная, но великая личность.
2: Спасибо большое.
1: Дом номер 64 по Гороховой улице. Дом очень красивый, особенно не выделяется, потому что все дома на этой улице очень интересные. Дом был построен в начале 20 века, в 1901-1904 годах. И Распутин, личность весьма значимая для русской истории этого времени, поселился тут в 1914 году на третьем этаже. Надо отметить, что улица Гороховая одна из самых престижных улиц в городе была. Тут строили свои дома люди весьма состоятельные в конце 19-го, начале 20-го века.
0: Гороховая, 64. Эклектика от архитектора Леонарда Фащевского. И листая мемуары Феликса Юсупова. Париж, 1952 год.
4: Приехав на Фонтанку, мы оставили автомобиль на углу Гороховой, а до дома номер 64, где жил Распутин, прошли пешком. Всякий его гость поступал именно так, из предосторожности, чтобы не привлекать внимание полиции, наблюдавшей за домом. Распутин сам открыл нам. Он провел нас из кухни в спальню. Она была маленькая и просто обставленная. В углу вдоль стены стояла узкая койка, покрытая лисьей шкурой, подарок Вырубовой. У койки большой крашеный деревянный сундук. В углу, напротив, икона и лампа. На стенах портреты государей и дешевые гравюры с библейскими сценами. Из спальни мы вышли в столовую, где накрыт был чай. На столе кипел самовар. В тарелках лежали пирожки, печенье, орехи и прочие лакомства. В вазочках варенье и фрукты. Посреди корзина цветов. Стояла дубовая мебель, стулья с высокими спинками и во всю стену буфет с посудой. Плохая живопись и над столом бронзовая лампа с абажуром довершали убранство. Все дышало мещанством и благополучием.
0: Леонид Варебрус. Имена. Имена. Поверх времен. Поверх времен.
5: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
6: В Москве 16 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Париж, Берлин и Лондон совместно готовят формат будущих переговоров по Украине. Франция, Германия и Великобритания объединили усилия, чтобы гарантировать себе место в мирном процессе. Это было сделано из-за опасений, что администрация президента США Дональда Трампа может не допустить Европу к переговорам, отмечает издание New York Times. Европейские дипломаты ожидают, что любые контакты с Кремлем по Украине будут проходить при посредничестве США. В то же время в европейских столицах считают, что урегулирование конфликта и будущее отношений с Россией имеют для Европы принципиальное значение. Министерство войны США разрабатывает новую концепцию ядерного сдерживания. Документ ляжет в основу при подготовке новой версии ядерной стратегии страны. Как пишут ведомости, документ подчеркивает возможность применения тактического оружия на носителях меньшей дальности на случай регионального конфликта. Речь идет о ситуациях, когда союзники Соединенных Штатов будут под угрозой удара со стороны России или Китая. Сторонники нового подхода утверждают, что он усилит страх противника Вашингтона и, соответственно, лишь укрепит американскую политику сдерживания Москвы и Пекина. Как отмечает издание, противники инициативы относятся к нововведениям как к сокращению возможностей Трампа отсрочить или избежать ядерного столкновения. Газета подчеркивает, что США стремятся усилить роль тактического ядерного оружия. В перспективе это создает возможности для резкой эскалации. МИД Ирана раскритиковал планы Дональда Трампа объявить Ормузский пролив территорией США. По словам заместителя министра иностранных дел Казема Гариб-Абади, этот участок акватории Персидского залива нельзя захватить. Президент США заявил, что после поражения Ирана он вскоре объявит Ормузский пролив территорией Соединенных Штатов. Его нельзя захватить ни твитом, ни авианосцем, ни изданием приказа, ни предвыборной речью, написал Гариб-Абади в соцсети X. Иранский дипломат добавил, что Тегеран не боится угроз и не пасует перед демонстрацией силы. Токсичные водоросли захватили Балтийское побережье ФРГ из-за жары. Сине-зеленые растения массово распространяются на популярных курортах Балтийского моря и озерах на севере Германии. Обширное скопление водорослей простираются вплоть до датского побережья. Минздрав земли Мекленбург-Переднее Померание рекомендовал отдыхающим не купаться в зонах появления растений. Прямой контакт с ними провоцирует острые аллергические реакции и вызывает раздражение слизистых оболочек и кожи. Случайное заглатывание воды грозит приступом тошноты и рвоты. Страны Европы переживают сейчас одну из самых интенсивных волн жары последних лет. Наиболее сильно пострадали Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция. Курс валют на выходные дни и понедельник. Китайский юань стоит 12 рублей 48 копеек. Курс доллара, установленный Центробанком, 84 рубля 54 копейки. Курс евро до вторника 97 рублей 51 копейка. И о погоде. В Москве сейчас плюс 19, завтра в столице переменная облачность, местами кратковременный дождь, ночью плюс 11-13, днем воздух прогреется до 26 градусов. Ветер западный, юго-западный 5-10 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
5: Внимание! Говорит Москва.
7: 94,8 FM. Зачем тебе это надо? Говорили одни. Да ты послушай меня, говорили другие. Тебе надо поступить совсем по-другому, говорили третьи. Чьим советом верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных.
8: В эту субботу тема программы «Вовлечение мужа при подготовке к ЭКО». В эфире перинатальный психолог Алина Никифорова.
7: Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
7: Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Виват. История».
9: Добрый день. Вы слушаете радио «Говорит Москва». В эфире программа «Виват История». У микрофона Александра Ромашова. Здравствуйте. И в студии автор и ведущий программы петербургский историк Сергей Виватенко. Сергей, здравствуй.
10: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
9: Сегодня мы поговорим о древнем человеке.
10: Да, Саша, да, дорогие друзья, история подразумевает не только, скажем так, нашу страну или международные вопросы, но еще и древние. Homo sapiens появился 40 тысяч лет назад, человек разумный. Вот как бы у нас была же передача про неандертальцев. Сегодня мы поговорим про человека, который еще государственность не появилась, но уже был человеком. Да? Это, как говорят ученые, мезолит и неолит. Вот, средний каменный век или новый каменный век.
9: Сергей, а где вообще обитали люди, на каких континентах, если вот взять нынешние континенты, сколько их было вообще?
10: В районе Петербурга людей не было. Здесь был лед, великое оледенение и так далее. Поэтому, если посмотрим наиболее ранние стадии эволюции человека, ну, я не знаю, алдувейский человек, австралопитек, питекантроп, то первые 4 миллиона лет он провел исключительно в Африке по археологическим или антропологическим исследователям. Алдувейский человек, около него обитали еще, ну, такие, скажем так, полуобезьяны-получеловека, австралопитеки. Ну, и там семья Лики, которая копает уже их 70 лет. Копает, докопать не может, как говорится, да. Вот. Это восточноафриканская рифтовая долина, так называемая, куда сейчас входят современные Кения, Танзания и Эфиопия. Это озеро Рудольфа и долина Алдувей. Вот. А австралопитеки – это в основном в ЮАР, неподалеку от нынешнего Йоханнесбурга. Вот. Примерно через 2,5 миллиона лет начинаются проявляться представители нашего рода, которые больше похожи уже на человека Homo sapiens. Это Homo habilis и Homo erectus.
9: То есть, как я понимаю, были разные представители будущего человечества, вот в котором мы сейчас понимаем. Какие-то из них вымерли, какие-то из них остались и стали родоначальниками Homo sapiens, так?
10: Давайте, Саша, сразу скажем. Скажем так, есть два взгляда на все. Значит, материализм, идеализм. Мы сегодня говорим с вами со стороны материализма. Но единственное, я уже как это говорил, да, доказательств сильных нет, да. Африка, да, считается, но китайцы нашли синантропа у себя параллельно.
9: Кто такой синантроп?
10: Ну, Сино-Китай, Чайна. Китайский человек, как бы, да? То есть это тоже древний, австралопитек – это южный человек, да? А алдувейский человек – это из района Алдувей и так далее. Вот. Они параллельно. Конечно, можно сказать, что они перепрыгнули из Африки в Китай, да? Но не думаю, потому что нигде по цепочке, где они могли пройти, ничего найти нельзя. Ну, не нашли пока. Ни в Иране, ни в Аравии, ни на Ближнем Востоке, ни в Индии и так далее. Никаких, скажем так, людей, похожих на нас, скажем так, не нашли того возраста. В Китае нашли. Поэтому, еще раз, мы сейчас говорим то, что написано в учебниках, или то, что распространяет ЮНЕСКО, да, или то, что распространяет либеральная интеллигенция всего мира. Доказательств того и другого не существует, но вопросы есть.
9: Ни документов, как ты говоришь, нет, ни, да. Естественно, ни археологические раскопки.
10: Но будем надеяться, да, будем надеяться, что да, все-таки либералы правы, и все они еще раскопают доказательства. А пока есть вопросы.
9: А есть еще другие версии. Какие, кстати, вопросы?
10: Ну вот еще раз, Саша, мы уверены, как, ну, знаете, вот есть такое в математике, да, аксиома. Вот теория Дарвина у нас принимается за аксиому, хотя теория...
9: Ну, уже сейчас не очень принимается.
10: Я понимаю, да. Так вот, все произошло из Африки. Вот я вам это сказал. Но я говорю, да, на то, что сейчас пока не замечают, что есть находки, параллельные в Китае.
9: Угу.
10: Вот, да. Китай – это вещь в себе, дорогие друзья. Все сложно и непонятно. Сильно они не дают работать с этими останками, извините, да. Поэтому... На самом деле китайцы были параллельно всему этому или нет? Это пока вопрос, скажем так, подвиснувший в нашей науке. Еще раз, я ни на какой стороне, дорогие друзья, я тем более не антрополог. Саша, извините, не пугаю дурными словами. Вот, да, словно сочиненными еще иностранного происхождения. Вот, поэтому я то, что мне рассказывают на историческом факультете люди, которые с этим разбираются, да, там, на кафедре археологии, кафедре этнографии, да, вот, я им верю, потому что они в теме, да. Последний, кстати, Homo erectus, о котором мы говорили, первый покинул пределы Африки, и он был найден в Грузии. Затем что-то похожее найдено в Индонезии. Это питекантроп, так называемый, на острове Ява.
9: Кстати, как питекантроп переводится на русский язык?
10: Полуобезьяна, получеловек. Ну, вот как бы, да. Еще раз, по Дарвину все ищут вот эту вот середину, от которого произошла две ветви мирового развития: человек и обезьяны. Но что-то все время, чем четче и интереснее изучаем все эти останки, тем больше задается вопросов. Да? Все-таки это, наверное, не обезьяны.
9: Сергей, а каким образом они переместились из Африки вот в Грузию, ты говоришь?
10: Ну, методом нирваны, конечно, там, да, силой воли и так далее, и тому подобное. Но, в принципе, понимаете, не надо забывать, что эти события происходили во время ледниковых периодов, угу. Когда уровень моря, Саш, имел свойство понижаться. Где-то обнажилось морское дно. И Индонезия вместо островов моментально становилась полуостровом. Ну, примерно говорю такое, да? Так же, как и Берингов пролив. Сейчас он пролив, а до этого был полуостров, перешеек, через который можно было пройти. Правда, далеко и непонятно, да? И это Homo erectus считается, кроме Homo sapiens, они еще авторами и предками неандертальцев. Но современная археология, современная история считает, что в Европу человек попал 70 тысяч лет назад. 40 тысяч лет назад уже начинается столкновение с неандертальцами, которых истребляют или берут себе, скажем так, ну, на пересечение. Там, ну, они пересекались, да, и после этого у них появлялось потомство. Кстати, дорогие друзья, если мы говорим про неандертальцев, да, у кого мы можем найти гены неандертальцев? Рыжие. Рыжие считаются как раз те, кто получил неандертальцев. Да. В Африке рыжих нет. Во всяком случае, пока. Ну и где-то 20 тысяч лет назад они добираются до Сибири, пересекают Берингов мост между Азией и Америкой и становятся коренными американцами.
9: Сергей, а, кстати, вот у индейцев американских есть родственники где-нибудь на территории Евразии?
10: Ну, генетически, дорогие друзья, еще раз, я не свои мысли говорю, да? Ближайшим к индейцам у нас есть такой народ кето. Он находится в Краснодарском крае на реке Енисей. Вот у них генетика такая же, как у индейцев. Да, вполне возможно, что это один народ. Ну, сложно, дорогие друзья, но, в принципе, да. Скажем, какие-то доказательства есть. Но те же самые кето могли сесть и на лодке, как это доказывал Турхиердал, и переплыть куда-то в Южную Америку.
9: Сергей, ну, если мы говорим уже о том, что люди как-то расселялись, воевали друг с другом...
10: Ну, в первую очередь, охотой занимались.
9: Угу. Ну да, вели какое-то хозяйство все равно, так или иначе, да?
10: Ну да, давайте так, какое-то хозяйство есть. Стадом, племенным, одной пещерой они что-то делали и распределяли между собой различные там вещи, да, которые. Ну да, появляются и домашние животные. Угу. А собака первая считается, она появляется где-то 15 тысяч лет назад. Волк – предок собаки, прямой. Это первое одомашненное животное, которое было человеком в каменном веке. Самые ранние следы собак в палеонтологической летописи во время раскопок были найдены в Германии в местечке Бонн-Оберкассель. Там, дорогие друзья, ученые обнаружили человека, захороненного вместе с собакой. Ну, такие известные вещи, да? Вот. Да, Саша, использовали на охоте и защите от хищников. Но о таких животных, как крупный рогатый скот или козы, человек не держал до тех пор, пока не осел в определенных местах. Он все-таки кочевал, да, и не начал заниматься сельским хозяйством. Это появилось 10 тысяч лет назад. Ну, овцы на Ближнем Востоке ради мяса и шерсти 11-12 тысячелетия, да, до нашей эры. Коза 10 век, это Иран, Ирак, ну, тоже ради молока и мяса. Возможно, еще шкуры какие-то, да, свиньи. Это тоже Ближний Восток. Ну, смешно, Саша, если на Ближнем Востоке две главные религии – иудаизм и ислам. против свиней, но впервые свиньи были одомашнены именно где-то в районе...
9: Ислам появился гораздо позже.
10: Ну, это понятно. Это понятно. А вот также свинья параллельно, да, археологами найдена в Китае. Ну, свинья ради мяса.
9: Все-таки я не понимаю, ты как-то, по-моему, пропустил очень много веков, потому что сейчас мы говорим уже о X веке до нашей эры.
10: Мы пытаемся говорить о древних людях. Ну, давайте так, дорогие друзья.
9: А до этого были миллионы.
10: Я сделал преамбулу. Да, действительно, потом скорость продвижения, скажем так, ускоряется. То есть то, что один шаг сделает там, приручить огонь, приручить камень, сделать из него какие-то вещи, да, вот, это проходили миллионы лет, да. Потом все это закрутилось уже. Почему? Трудный вопрос, дорогие друзья. Современная наука дать его не может. Если мы будем опираться на Энгельса, знаменитое произведение о частной собственности, семье, браке и так далее и тому подобное. Саша, сдавали, вижу, по истории КПСС, это интересную книжку. Ой, не по истории КПСС, по диалектическому материализму. Ну вот, то да, действительно, появление труда, может быть, ускорило. Появление, скажем так, палки в руках. Хотя... антропологи и зоологи и сейчас находят палку у обезьян, но как-то она не превращается в человека. А, дорогие друзья, еще раз я скажу такую вещь, вроде непонятную. Спор между материалистами и идеалистами не закончен. Поэтому давайте как бы мы не будем брать такие вещи, которые, скажем так, я смогу сказать, но я могу сказать только свое мнение, которое не опирается ни на что. Поэтому просто послушайте, что говорят об этом другие люди, как говорится. Я это специально пропустил, Саша, ну, чтобы понять просто, да? Потому что сейчас прочитаешь в разных учебниках и в разных лекциях еще разные совершенно даты и непонятно что. Вот. Ну, корова, конечно, еще раз, Ближний Восток. Опять-таки, Индия, вот, где сейчас с коровами сложно. А, тягловая сила, источник молока.
9: Хорошо, а кошка все-таки когда появилась?
10: Ну, кошка, конечно, гуляет сама по себе даже сейчас, но где-то 9 500 лет. Самая древняя кошка, которая найдена, остатки ее в жилище какого-то древнего человека, это на Кипре.
9: А правда ли, что кошка нужна была для того, чтобы, когда появилось сельское хозяйство, чтобы охранять урожай?
10: 100% для защиты запасов зерна от грызунов. Да, это ее главное. Любовь к мышам. А лошадь появилась 5 500 лет назад. Родина скотоводства – это Казахстан. Казахстан, ну, часть степей украинских, вот это дикое поле так называемое, там тоже находится. Ну, для транспорта и молока.
9: Кстати говоря, если человек за все эти тысячелетия прошел какую-то, безусловно, не знаю, как совершенствовался он постепенно, наверное, менялся.
10: Саша, я скажу честно, нет. Вот сейчас я говорю свое мнение. Угу. Человек, как появился, вот 40 тысяч лет назад, он что, он стал повыше. То есть это называется акселерация. Ну, есть стал лучше. Чем лучше ешь, тем выше и здоровее становишься, да. А вот, а мозги у него как остались и прочее. А вот, у нас все еще намешано то, что было нормально для язычества и так далее. Мы об этом много раз говорили. Мы только знать стали больше. Но, как сказал один умный еврей, знание приумножает скорбь.
9: Да, то есть за 40 тысяч лет человек особо не изменился, а нет. Животные домашние, кстати, менялись?
10: Ну, конечно же. Мы же этим занимаемся, как бы, да? Или что немцы, нацисты хотели при помощи евгеники или еще чем-то заменить. А так, конечно, если мы с тобой, Саша, когда-нибудь сходим в зоологический музей, так вот, там есть чучело собачек Петра Первого. Ну, нет таких собачек больше. Да. Вот. Сейчас другие породы, другие, да? Ну, сейчас скрещивание, все эти вещи происходят очень активно, да.
9: Сейчас уже собачки размером с крыску уже.
10: Угу. Или с быка. Это был страшный мастиф Холмс. Да, так или иначе. Да, абсолютно. Ну, меняется все это, да? Человек нет. Не дают человеку, ну, и законы определенные есть, да, скажем так, и религиозные законы, да, поэтому овечка Долли пока еще одна блеет в углу. Вот ты задала вопрос, отличие диких и домашних животных, да, археологические методы, то есть, да, археологи ищут физические следы присутствия домашних или одомашненных видов в раскопках, вот тупо понятно. они не ищут могилы кошечек-собак. Ну, рядом с нами в советское время, ну, в 90-е годы находилось кладбище кошек, да, вот, древности таких не было в принципе, ну, если только Египет не брать, вот, да, ну, да, нашли, посмотрели, сравнили. Морфологические изменения. Дикие и домашние виды выглядят, Саша, по-разному. Ну, это тоже верно. Вот, у домашних свиней укороченная морда, у овец уменьшенные рога, зерновые теряют способность дикого рассеивания семян, возрастной половой состав. В дикой природе хищники или охотники убивают животных случайного возраста. Вот, на стоянках скотоводов, дорогие друзья, ну, находят много костей молодых самцов, которых забивали на мясо телят, да? А вот, и старых самок, которые держали для молока и разведения, да? А вот почему, Саша, самый большой пост находится у нас в марте-апреле? Потому что в это время рождаются телята, и надо, скажем так, немножко похудеть и дождаться, когда они увеличатся в размерах и накормят, да? И так далее, и тому подобное. Ну что еще? Изотоп на анализ костей. Это анализ углерода и азота, который показывает, чем питалось животное. Ну, Саша, если оно дикое, оно питается одним. А если оно домашнее, оно питается вискосом. Скажу от себя, это ужасно. Но вы знаете, я в молодости, в подростково-молодежном периоде хотел быть археологом. Поэтому с 6 класса занимался в археологическом кружке Дворца пионеров и в Эрмитаже, школьный кабинет. Вот. И поэтому ездил каждое лето, да. Это шикарная вещь, это формирует тебя как мужчину, как человека, как ученого и так далее. После того, как 4 года подряд я ездил в археологические экспедиции, когда я поступил на ИСТФАК, я знал, археологом я не буду. Это все-таки фанаты, надо спать на земле, уходить от удобств и так далее, тому подобное.
9: Ну какие-то... а как же открытие?
10: Ну, открытие можно делать и в кабинете, Саша, какие-то еще. Вот, и не все археологи, понимаете, дорогие друзья, открытие – это что, золото Трое? Да, Саш? Скифское золото. Точно.
9: Но нет, не все... какой-нибудь древний город раскопать. Отлично. Не обязательно золото.
10: Жуткую военную тайну. Такими археологией занимается 5% археологов. Все остальные занимаются тупо палеолитом, камнями. Вот они смотрят на один нуклеус, на другой нуклеус. А какой тут скол? А какой? И пишут диссертации. И это серьезно. Это правда серьезно, дорогие друзья. Вам, кагарам, недоступно наслаждение битвы жизни.
9: А зачем это?
10: Ну, это же вот, вот это наука. Наука, извините.
9: В чистом виде?
10: Да.
9: Неприкладная.
10: И, ну, не в чистом там бань, нет. А, вот, да. А, наука, извините, да, настоящая, а не то, что пишут в каких-то там, да, там, я не знаю, там крепость открывает тайны. Загадки истории, там, да, тайны фараонов, как там еще у нас называются разные вещи.
9: То есть, на самом деле, вот та самая археологическая наука, она довольно скучная с нашей точки зрения.
10: Да, это сравнительный анализ камней, осколков и так далее, и тому подобное. Анализы какие-то еще.
9: А какие-то выводы из этого можно сделать?
10: Да, 100%, конечно. Конечно, очень много и разных. Вот, это правда. Вот, еще раз, наука, она работает. Ну... кому-то интересно быть ветеринаром, кому-то агрономом. История – это тоже наука, археология тем более, да, потому что она опирается на четкие археологические данные. История опирается на разные, в том числе на археологические данные, но иногда может не опираться. Поэтому, да, по анализу костей. Так вот, когда я был археологом, Саша, я продолжу свою светлую мысль, да, мы копали курган. Вот, и это скифский был курган.
9: Это где?
10: Это была Хакасия. А наверху на этом кургане, как оказалось, хоронили казачков. Ну, там, во время гражданской войны. Ну, там, шашка полуразъеденная, там, да, ржавчина, и там что-то еще, там, остатки сапогов, там, ну, или там сапог, извините, вот, и прочее. Так вот, и могила офицера. Золотые погоны и звездочки мы обнаружили. Так вот, Саша, будете смеяться, но у офицера действительно была белая кость. А у всех остальных казачков и тех, кому мы копали там, да, вот, она была не такая. От чего? От того, что человек ест. Наверняка, да. Поэтому, да, у аристократов вполне возможно была белая кость. Вот, ну, я так сказал, да, то, что я увидел. А, вот, да, еще раз, ну, да, человек то, что он ест, как сказал один умный человек. Ну, я считаю, что вполне возможно, он прав. А генетика? Конечно, изучается ДНК. ДНК выделяется из костей и зубов. Ну вот, например, денисовский человек – это один зуб. Этого зуба хватило, ну там еще фаланга. Вот, да, чтобы понять, что это другие абсолютные люди.
9: Где был найден денисовский человек?
10: В Денисовской пещере, Саша. Ладно, на Алтайском крае. Вот. Ну, считается, что денисовский человек – неандерталец. Один из видов неандертальцев. Mm-hmm. Ближайший к нему – йети. Mm-hmm. Гималайские. Ну, действительно, от Алтая до Гималая недалеко. И если вы знаете, что Беловодье, Шамбала, одни считают, находятся на Алтае, а другой в Гималае, что-то, наверное, в этом есть.
9: Сергей, кстати, а вот сейчас модно делать анализ свой генетический, mm-hmm. чтобы определить, откуда твои предки. Как ты к этому относишься?
10: Знаете, мы сделали. Дочка сделала. И мы оказались 100% тупые русские. Вот таких вообще никаких разговоров нету, да? Вот. У кого-то евреи, у кого-то горцы и так далее. А мы восточные славяне, вот 100% по папе и маме. Ну, вот так сложилось.
9: То есть вообще ниоткуда не пришли?
10: 97%, да. Угу. Вот, ну... Ну что, мы с дочкой посмеялись, как говорится, да. Да, ну, так тоже бывает. Да, вот если мы говорим, а кто русский, покажите, это я. Вот, ну да. Ну, если мы говорим еще про генетиков, да, генетики ищут мутации. Ну и, кстати, я знаю одного человека, да, он занимается, скажем, дружелюбным поведением, снижением агрессии. Вот. И он считает, что надо есть траву, а мясо есть нельзя. Угу. Ну, оставим это им, да?
9: Ты говорил, что угу. Вот денисовский человек, зуб от него остался. Они что, каким-то особым образом, может быть, ухаживали за зубами, что они сохранились?
10: Вообще никак. Вообще, в принципе, никак. До нас дошли, конечно, некоторые окаменелые останки, указывающие на привычку пользоваться вроде зубочисток. Причем делалось это так часто, что на зубах оставались характерные бороздки. А до этого наши предки, например, Homo heidelbergensis, да, имели гнилые зубы с жутким кариесом. Вероятность того, что ели много меда.
9: Сергей, ну мы как бы все равно берем за основу теорию Дарвина, да, происхождение эволюции, происхождение человека от обезьяны.
10: Библиотечный факультет точно. Вот, да, археологические, археологи нет. Давайте так, современные антропологи терпеть не могут, типа теория недостающее звено. Вот это вот между обезьяной и человеком, да. То есть так, подобное мышление, по-моему, мнению, порождает такие концепции о марше прогресса, в котором эволюция представлена не больше пошаговой серией изменений в течение времени.
9: Ну да, известна эта схема. Угу. Человек там потом становится прямоходящим, постепенно приобретает черты современного человека.
10: Вот сейчас антропологи, такое, если построить генеалогическое древо человека, да, имеет обширную крону, где-то 28-30 разных особей, не похожи друг на друга физиологически, объемом мозга и так далее, и своими там, скелетами. Да?
9: Это если брать эволюцию.
10: Да, вот еще раз говорю, параллельно вот такое.
9: А думаешь, сейчас таких не встречается среди современных?
10: Слушайте, давайте так. Ну вот, если мы говорим, если человек что-то развивает, он может развить. Ну, если человек занимается силовыми видами спорта, ну, бодибилдер или штангист, ну, да, он, да. Конечно, с моими тонкими костями там делать нечего. Но если их развивать до той степени, которой нужно, да, для силы удара, для силы толчка или каких-то мышц, конечно, он будет. Да. Я это говорил, а потом получил, скажем так, массу критических вещей. Да? Вот когда раскопали могилу Андрея Боголюбского, Владимирского князя, да, то увидели, что у него немножко по-другому развитый плечевой сустав. Да? И этим было доказано, что это Андрей Боголюбский. Потому что ему Фридрих Барбаросса подарил как бы кольчугу. Не нашу, с которым привычное дело, а немецкую, которая немножко отличалась. Да? И чтобы в ней воевать и быть и прочее, надо развивать немножко другую мускулатуру.
9: Сергей, давай вернемся из неолита, палеолита в наше время и послушаем новости на радио «Говорит Москва».
10: Давайте узнаем, что у нас новенького.
5: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 4,8.
6: В Москве 16:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Новые поставки оружия Киеву нанесут урон отношениям России, США и Турции. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова. Она отметила, что попытки Вашингтона и Анкары использовать миротворческую риторику, а параллельно снабжать оружием Украину, неизбежно подтачивают взаимное доверие. Накачка все новыми вооружениями хунты Зеленского не способна сколь-нибудь серьезно повлиять на развитие специальной военной операции по справедливому российскому сценарию, сообщила Захарова. По ее словам, Министерство запросило у США и Турции разъяснение в связи с обнародованной американским Конгрессом информацией о планах поставок оружия Киеву. Дипломат также сообщила, что российский МИД призвал Вашингтон и Анкару трезво оценить свои намерения по экспорту вооружений на Украину. Мария Захарова подчеркнула, что условия новых поставок американского оружия Киеву через Турцию остаются крайне противоречивыми. Судя по документам, речь идет о внушительном арсенале, включающем наступательные средства. В частности, упоминаются 12 установок ракетных систем залпового огня и более 2500 неуправляемых кассетных боеприпасов к ним, 47 000 кассетных артиллерийских снарядов калибра 203 мм и 70 оперативно-тактических ракет «Атакмс», указал официальный представитель МИДа России. Захарова подчеркнула, что это может быть масштабный трансфер смертоносной продукции. МИД Ирана раскритиковал планы Дональда Трампа объявить Ормузский пролив территорией США. По словам заместителя министра иностранных дел Казема Гариб-Абади, этот участок Персидского залива нельзя захватить. Президент США заявил, что после поражения Ирана он вскоре объявит Ормузский пролив территорией Соединенных Штатов. Его нельзя захватить ни твитом, ни авианосцем, ни изданием приказа, ни предвыборной речью, написал Гариб-Абади в соцсети X. Иранский дипломат добавил, что Тегеран не боится угроз и не пасует перед демонстрацией силы. На Филиппинах спасли 5 россиянок из сети торговли людьми. Также силовики освободили бывшую королеву красоты. Операция прошла в городе Макати 13 августа. Ее организовали после появления информации о том, что обладательниц титулов конкурсов красоты, артисток и моделей предлагают для сексуальной эксплуатации за деньги. Кроме того, сообщается о задержании мужчины, подозреваемого в организации преступной схемы. Ему предъявили обвинение. По данным следствия, он предлагал женщин для оказания сексуальных услуг за 25 000 филиппинских песо и комиссионные. В Национальном бюро расследований рассказали, что потерпевшие россиянки попали на территорию Филиппин как туристки. Фигурант организовал доставку женщин в страну, утверждают в ведомстве. Силовики взаимодействуют с посольством России в Маниле. О погоде в завершении выпуска. Плюс 19 сейчас в Москве, завтра в столице переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ночью плюс 11-13, днем воздух прогреется до 26 градусов. Ветер западный с переходом на юго-западный 5-10 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, «Говорит Москва».
5: «Говорит Москва». 94,8.
7: Реклама. Вечером мы возвращаемся домой, к тем, кто действительно важен. Поддержка семьи и забота о близких объединяют поколения. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
11: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
7: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Ревматологические заболевания у детей». В эфире главный детский ревматолог Минздрава, доктор медицинских наук Екатерина Алексеева. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт?
12: Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 20:00. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Каждое воскресенье после 17 часов. Гость в студии. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: Право знать. Говорит Москва.
12: О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История».
9: Вы слушаете радио «Говорит Москва». Продолжается программа «Виват. История». У микрофона по-прежнему автор и ведущий программы «Историк» Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова, и древний человек.
10: Вернемся к нашим предкам. Вот что точно сейчас говорит историки, до 6 миллионов лет, там, если было такое разделение между обезьяной и человеком, оно прошло около 6 миллионов лет назад. Почему? Ну, потому что при Дарвине говорили, это произошло 800 тысяч лет. Не нашли. Археологи нашли Питекантропа 1 000 000 лет. Археологи нашли Австралопитека 2 миллиона лет. Алдувийский человек 3,5 миллиона лет. И вот все время находит и говорит, это не то. Это не полуобезьяна человек, это человек. Ну, какой-то там еще, там, ну, типа Шарикова.
9: Тупиковая ветвь.
10: Ну, вот давайте так вот. Они тупиковые, пока мы не нашли. Вот, да. Пока, да, есть такие вещи, да, и прочее. То есть, еще раз, если такое было, то пока историки не называют четкую дату, как это делал Дарвин и другие славные люди, да, а говорят, пока мы располагаем, да, 6 миллионами там какими-то, да, вот на 6 миллионов пока разделения нет. А вот, ну, какой-то гигантопитек или еще кто-то. Вот, да.
9: Сергей, ну вот мы тут упоминаем неандертальцев, денисовского человека, да. Йети. Значит, все-таки снежный человек может существовать и по сей день?
10: Ну да. Ну, давайте так, гигантопитек – это огромная обезьяна, которая вот, это 2,5 метров в полный рост выше гориллы. Огромная голова. Ну, не интеллекта, а чтобы хорошо забивать голы в девятки. А вот, да, и зубы. Угу. Ну, и, возможно, они питались бамбуком, как панды. Да. А жили они в Азии примерно 500 000 лет назад. Да, вот такой вот. А многие считают, что гималайские йети, североафриканский бигфут – это реликтовые популяции гигантопитеков. Ну, ради бога. Для этого последним нужно было пересечь Берингово море, попасть в Северную Америку, ну и так далее и тому подобное. Братские народы поругались, да. Ну, исключать такой сценарий, ребята, все равно не следует, потому что, еще раз, археологи и наука все-таки продолжают свое движение определенное. И поэтому, если мы считаем Гималаи центром снежного человека, то Алтай, а потом уже Дальний Восток и уже в Америку. Почему нет, как говорится, да? Ну, эти вопросы еще ждут своих исследователей.
9: Сергей, а когда у людей возник язык? Ну, в смысле, не орган язык, а речь?
10: Хороший вопрос, Саша. Давайте так. Вот если мы взглянем на череп неандертальца, то мы можем с тобой, Саша, заметить, что их мозг был ничуть не меньше нашего. И в нем присутствовали нейронные структуры, необходимые для выработки навыки речи. Судя по отверстиям для нервов в основании черепа, можно сказать, что они обладали приличным моторным контролем над мышцами языка. Из-за длинной низкой коробки и выступающей вперед лица основание черепа у неандертальцев череп был плосковатый. Вероятно, ему удавалось произносить лишь 1-2 гласных звука. Ну и так далее и тому подобное. А у нашего же вида, Саша, Homo sapiens, лицо расположено под меньшим углом относительно черепной коробки. А свод последний имеет более шарообразную форму, что создает в основании изгиб. Угу. Этот изгиб образует резонирующее пространство, которое позволяет нам произносить полный спектр гласных звуков. А имейте в виду, что вербальное общение используют и обезьяны, и человекообразные родичи, шимпанзе, например, да? А у него пыхтящий крик такой, наполненный определенным смыслом для остальных членов группы. Кто работает с обезьянами, говорит, что она их понимает, да. Но проще с ними общаться знаками. Вот. Но это действительно уникально, то, что мы можем говорить. Да. Что касается, в том числе, и зависимости от технологий, языка, социальных связей. Из археологических источников, Саша, Европы, нам известно, что неандертальцы жили малыми группами по 40-50 особей. А ранним людям, похоже, были присущи обширные социальные связи. Поэтому говорить надо было больше.
9: А можно ли определить, какой из языков самый древний?
10: Ну вот, давайте аборигенные Европы, да, понятно, да, считается, что из тех языков, которые существуют, Саша, самый древний, я так перефразирую твой вопрос, да, потому что я знаю на него ответ, а то, что вот ты предлагаешь, это такое, да, это баский язык, баски, да, а рядом с ними грузины, то есть это два, ну, таких аборигенных народа, да, вот, у которых вот язык ни на что не похож. То есть баски, которые живут между испанцами, каталонцами и французами, ну, это совершенно не то. Француз может каталонца понять, испанца тоже. Mm-hmm. Но испанец баска понять практически не может. Да, это совершенно другой язык. Но еще раз, я говорю, грузины тоже имеют свой интересный язык, очень древний.
9: Ни на что не похоже.
10: Ни на что не похоже, да. Кстати, насчет уу и ы, может быть, не случайно, поэтому у грузинов и у басков такие вот хоровые пения знаменитые.
9: Угу.
10: Ну, ты, наверное, знаешь, как грузины поют шикарно. Да.
9: Да.
10: Вот, да. Ну, баски тоже неплохо поют. Вот, но нам больше интересен, да, вот именно грузины.
9: Сергей, а до того, как был открыт огонь, чем питались люди?
10: Наши предки ели много растительной пищи и имели, извини, Саша, большой пищеварительный тракт для такого объема клетчатки. В моменты появления Homo erectus люди потихоньку научились готовить и размалывать пищу с каменными орудиями. Я, скажем так, есть у нас находки 1,5 миллиона лет камень, да, который некоторые считают, что используют для разделки мяса. Вот. Огонь расщепляет в пищу. Да, ты права абсолютно до того, что мы ее проглотим, чтобы получить из нее больше калорий и питательных веществ. Конечно же, огонь был большой шаг вперед.
9: Для эволюции.
10: Да.
9: Сергей, ну, как правило, воображение рисует древнего человека с дубиной.
10: Да.
9: А как-то очень трудно представить.
10: Партизан, дубина народной войны.
9: Ну, очень трудно представить, как вообще с дубиной можно ходить, скажем, на диких животных.
10: Ну вот, Саша, смотри, ты очень четко задала точный вопрос. Понимаете, мы часто представляем пещерного человека именно с дубиной. Ну вот такой вот, да? Да, вероятно, они имели пользоваться ими. Это правда, это известно. Но в то же время люди, которые переселились в Европу, они охотились в основном с длинными копьями, каждый метр по два в длину. А вот у них были острые камни, что делало оружие поистине смертоносным. А метательные орудия дальнего действия, лук со стрелами, дротики и так далее. Ну и, скажем так, еще капканы, засады. Да, потому что ведь военное искусство, Саша, началось с того, что умение заманивать мамонта или какого-то другого дивного животного туда, где нужно, да, где их уже ждет колья или еще что-то. Ну и копьем, Саша, можно убить животного до 40 метров. Ну, сейчас там рекорды другие, да? Ну, да, 40 метров – это далеко. Кстати, у неандертальцев, Саша, не было метательного оружия. Интересно, что для неандертальцев характерны переломы, которые встречаются у участников родео. То есть суровые неандертальцы боролись с добычей конкретными методами. Прыгали на них, пытались их заловить и так далее, тому подобное.
9: Сергей, а какая была одежда у древних людей?
10: Ну, у неандертальцев, если мы уже начали о них говорить, одежда тоже была.
9: Да?
10: Конечно.
9: Они были лысые, то есть они были не волосатые уже.
10: Ну, знаешь, Саша, вот интимный вопрос, что считаешь волосатостью, а что считаешь лысостью?
9: Ну волосатые – это обезьяна, допустим, или другое животное.
10: Нет, они уже были, да, как кошки, да, без шерсти. Вот, на голове было, что-то еще было, да, но не более того. Такой есть антрополог Станислав Дробышевский. У него есть генетические исследования, согласно которым два современных вида вшей разделились около 100 тысяч лет назад.
9: Интересная теория.
10: Это у неандертальцев. Поэтому появилась вша, скажем так, плотяная и вша головная. Понятно, да? То есть та головная, она была всегда, а если ты одеваешь вши, там уже другие. Привет Дарвину.
9: Сергей, а когда появилось земледелие и вообще какие есть теории на этот счет?
10: Теорий есть много. Да, разные, они конкурирующие, но не взаимоисключающие, скажем так. Первая – демографическая теория. По-моему, это Карл Зауэр такой. Он предполагает, что увеличение

0: Пришел специализированный отбор, который закончился полным одомашнением. Но если на растении два колоска, то мы как раз из этого посеем в следующий раз, чтобы все были двухколосковые, чтобы в два раза больше собрать урожая. Ну, я примерно говорю, я не яровизатор и не генетик, да? Ну, как бы, как я это понимаю? Ну, еще изменение климата, что появление земледелия стало возможным в связи с наступлением длительного периода стабильного климата, что важно было для растениеводства. Но первые попытки культивирования некоторых растений были предприняты 10 тысяч лет назад. А самыми успешными оказались ячмень и пшеница. Вот. Впервые зерно стали добывать так называемом плодородном полумесяце. Это Турция, сверху полумесяц, потом идет через Ближний Восток, и с другой стороны это Египет. Вот такой как бы, да? Вот, да. Ну и звезда на полумесяце исламская – это Кипр. Ну, если мы говорим про это, да, где было. Да, это центр, там вода, там, скажем так, земля, там, скажем так, погода очень хорошая. Самые древние считается это гора Загроса или Ганджидаре. Это район, ну, Ирака современного. Там, кстати, были одомашены первые и козы, и овцы. А в Юго-Западной Азии в то же время появился, был одомашен рис, что тоже понятно. Ну, благодаря обработке земли людям эпохи неолита удалось впервые в истории приспособить естественную среду обитания к собственным потребностям. В эпоху неолита же возникает производящее хозяйство. Ну и получение излишков продовольствия, появление новых видов орудий, труда, строительство оседлых поселений сделало человека относительно независимым от окружающей природы. Да, наверное, человек цивилизации появился тогда, когда мы стали независимы от погоды. Ну, конечно, прогресс не во всем безусловен. До эпохи земледелия люди имели более разнообразную пищу за счет охоты и собирательства, Саша. Охотники и собиратели использовали свои умственные и физические способности сообразно стратегии выживания, при котором выгодно было охотиться. Первичная мегафауна, которую застал человек, обеспечивала запасом все потребности относительно малых по численности человеческих существ. Ну да, в Америке сейчас главная еда – это мясо. Да, так или иначе. Напротив, земледелие, Саша, особенно до начала использования тягловых животных, предполагало тяжелый механический труд. Ну, в русском языке поэтому пахота, да, пахать, страда, деревенская, страдать. А вот охота, наоборот, у нас с охоты уйти от жены и от тещи в лес и там пропадать с друзьями, да, чинив свой запорожец или еще что-то. Ну, вот здесь марксизм не работает. А питание пастушьих племен было менее сбалансированным, чем у охотников-собирателей. Сельхозтруд требовал больших трудозатрат для самообеспечения. Вот, поэтому рабочая неделя охотников-собирателей составляла 20 часов в неделю. Как результат, Саша, будем смеяться, до земледелийского неолита средний рост был 1,78 м, и для женщин 1,68 м. А когда начало зерно кушать люди, 165-155 м, он упал. Вот, да. Еще раз, марксизмом не все можно объяснить, дорогие друзья.
1: А можно ли предположить, сколько вообще было на Земле людей, ну или, скажем, в Европе?
0: Ну, где-то 8 тысяч лет назад считается 8-800, и в Европе появился первый миллион. Угу. Ну, это минимум, да. Сейчас в Европе живет там 800 миллионов 900, да, понимаете, и места еще хватает. А тогда вот так вот. Угу. Потом 5700 лет назад, то есть через 4000 лет, численность людей резко упала.
1: Из-за чего? Болезни?
0: Хороший вопрос. Да, наверное, болезни, похолодания или ликвидации друг друга. Ну, человек – это единственное животное, которое убивает себе подобных. А вот теперь, что касается роста и веса. Ну, с каждым годом, да, увеличение роста все-таки было, да? Но, опять-таки, до появления зерновых. Но при появлении земледелия считается современными историками, что земледелие привело к войне. Охотники-собиратели часто проявляли агрессивное поведение, но оно было ограниченным желанием защитить свою территорию от конкурентов.

0: В то время как перенаселение, Саша, и истощение почвы превентивными методами земледелия стимулируют к миграции. А это другое. И это уже война.
1: Сергей, давай еще вот про неолит расскажи еще немного, какие там изменения происходили.
0: Давайте первое. Оседлость. Из-за необходимости ухаживать за посевами стадами перестали кочевать. Появление новых технологий. Появились шлифовальные, просверленные каменные орудия, придение, ткачество, керамика, глиняная посуда, которая позволяла варить в ней пищу и хранить запасы. Социальные изменения. Благодаря производству излишек еды началось имущественное расслоение. Появились зачатки торговли. Ну и так далее, и тому подобное. Неолит, Саш, был периодом радикальных изменений в жизни людей. Наши предки жили практически в одних и тех же условиях на протяжении тысячелетий. А люди, которые до этого были охотниками и собирателями, перешли к оседлому образу жизни. Труд экономил силы и время. Ресурсов стало много, население увеличилось. Это стало движущей силой развития человеческого общества. В эпоху неолита возникает первое государство. Были построены каменные города, системы коммуникаций. Появилось колесо, зародилась металлургия. Но это уже ближе к да. Сельское хозяйство и скотоводство зависели от климата и фауны, и почты. Ну и поэтому, скажем так, сначала она появилась, а потом разошлась уже по другим регионам, где не так было комфортно, но люди приспособились и появились новые зерновые растения, которые можно было, скажем так, развивать именно в этой земле. Появляются новые животные и так далее и тому подобное.
1: А какие новые животные появляются?
0: Ну, в разных местах по-разному. Ну, лама и альпака, например, скажем так, в Южной, в Америке. А верблюд там, где пустыня. Ну, в разных местах люди едят разных животных, Саш. Это сейчас все распространяется в основном, но в разных... Это было по-разному. Понятно, что ничего не знают берберы Сахары о рыбной ловле и как подготовить рыбу. А рыболовные люди на островах там, или финно-угры ничего не знают про верблюдов. Да. Это нормально. Но надо сказать еще, да, что появляется новая профессия – ремесленник. Да. И родовые общины постепенно распадались, появляются вожди и старейшины. А в результате распада первобытного общинного строя возникает государство этнические группы. Появляются разные языки. Ну, потому что в разных районах мира люди говорят на разных языках. И даже, скажем так, в Африке есть гутентоты и бушмены. А они говорят, если мы все говорим на выдохе, они говорят на вдохе. Да, то есть, еще раз, разницы какие-то существуют. Я сказал о колесе, а вот в Мезоамерике, ну, в майя, инки и прочие колеса не было в принципе. Не додумались, да. Или как-то жили без этого. Поэтому все это достаточно сложно, да. Но действительно мы начали развиваться, развиваться по-разному, и это очень хорошо. Надо уважать все-таки, да, другие взгляды на мир, на все остальное, тем быстрее будет мир.
1: Сергей, мы упоминали Африку как прародину человека.
0: Да, южнее Сахары, скажем так.
1: Да. И ты упоминал также еще Кавказ,
0: ну, давайте так.
1: Грузию, наверное, да там
0: давайте так,
1: места.
0: Да. Ну, это полуродный полумесяц на Ближнем Востоке. Угу. Армяне, грузины, ахейцы, хеты.
1: А какие еще были места, где развивалось человечество?
0: Долина Миссисипи, центральные районы Мексики, долина Янзы, Хуанхэ.
1: Параллельно.
0: Параллельно, да.
1: Развивались.
0: Анды. Есть еще про Новую Гвинею, но я про нее мало слышал. Да. Вот, считается, что там тоже параллельно что-то развивалось. Хотя каннибализм там остался и сейчас. Поэтому, да, еще раз, где-то появилось в начале, но потом без сильного интернета, телевидения, без средств связи все это распространялось, где это возможно. Но еще раз, мы не знаем, где впервые придумали колесо. Где-то в Евразии. Но вся Евразия колесо взяла. А это колесо не пришло через Берингов пролив. Туда не сообщили. Видимо, сигнал был очень, да, уже был приглушенный, да. Поэтому, да, люди, скажем так, кто-то что-то придумывал, потом другие подхватывали это. И поэтому, да, у нас появляется много новых цивилизаций. Давайте так, появление цивилизации государственной считается, это одна линия, северный тропик. Это, ну, примерно, это Египет, это Месопотамия, Ирак, это Индия, это Китай, да. Вот в тех местах появляются первые цивилизации. Там Мохенджо-Даро, это вот на реке Инд, да, вот египетская, ни на что не похожая, китайская, вообще другая и так далее и тому подобное. Но они появляются, если мы посмотрим, на одном климатическом поясе. И главное, чтобы там была река. Без реки цивилизация не появляется. То есть, если Египет, это мы берем Нил, Месопотамия, Тигр и Евфрат, Индия – это Инд и Ганг, да, а Китай – это Хуанхэ и Янзы. Вот как бы, да, то есть еще, скажем так, историки, что общего, да, в первых появление первых цивилизаций и государств. Вот такие вещи.
1: Ну что ж, Сергей, в общем-то, я не получила никаких ответов на вопросы, которые
0: это
1: мне
0: правильно,
1: возникли.
0: Но я надеюсь, разжег в тебе желание.
1: Ну что ж, Сергей, тогда давай тогда на сегодня закончим эту бесконечную тему и перейдем к нашей исторической викторине, в которой мы разыгрываем книги. Вспоминаем прошлый выпуск, он у нас был посвящен Рональду Рейгану.
0: Вопрос был, Саша, такой. Согласно Бернару Верберу, они правят миром, поскольку лучше остальных имеет изображать любовь, радость, профессионализм. Кто же они, Саша?
1: Актеры.
0: Актеры, абсолютно верно. Есть ли у нас кто-нибудь, кто правильно ответил на этот вопрос?
1: Да, первый правильный ответ прислала Ульяна Казакова.
0: Прекрасно, Ульяна. Вы получите достойный приз, книжку.
1: Ну, а теперь новый вопрос.
0: Неандертальцы были ниже и значительно коренастее человека разумного.
1: Да.
0: Ну, да. Палеонтолог Людовик Слимак нашел скелет одного из последних неандертальцев в горной пещере и дал этому неандертальцу имя в честь персонажа произведения 1937 года. Назовите произведение.
1: Ваши варианты ответов отправляйте на наш электронный адрес radio.vivat@mail.ru. Также вы можете вступить в наше сообщество ВКонтакте, сообщество программы «Виват История». И убедительная просьба только в личном сообщении Сергею Виватенко и мне, Александре Ромашовой, на выбор. Ну а на сегодня все. Это была программа «Виват История». До встречи в эфире.
0: До свидания, дорогие друзья. До новых встреч в эфире. Берегите себя.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 17 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Поставки США и Турции оружия на Украину затянут агонию бандеровского режима. Действия Вашингтона и Анкары приведут к гибели большого числа людей. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Неясно, кто все-таки выступил инициатором реэкспорта, каким образом и когда имеется в виду перебросить летальный груз киевским получателям. Наконец, чем именно руководствовались участники сделки в лице властей США и Турции, решив открыть очередной ящик Пандоры, отметила дипломат. При этом, как указала Захарова, речь идет о странах, претендующих на особую роль в регулировании украинского кризиса. Они декларируют приоритетный поиск политико-дипломатического решения, подчеркнула официальный представитель МИДа России. В Кремле анонсировали переговоры Владимира Путина с президентом Мьянмы 18 августа. Российский лидер примет Мин Аун Хулалайна в Москве. Глава юго-восточного государства посетит Россию с официальным визитом. Президент обсудит углубление сотрудничества в различных сферах и вопросы международной и региональной повестки. Кроме того, они подпишут ряд двусторонних документов. Египетский перевозчик Air Cairo выполнил первый рейс из Эль-Аламейна в Москву. Самолет вылетел с побережья Средиземного моря и прибыл в аэропорт Шереметьево. На борту лайнера находились 176 пассажиров. Ранее Росавиация выдала авиакомпании разрешение на выполнение программы перелетов из Египта в Россию по новому маршруту. В аэропорту Эль-Аламейна отметили, что новое направление позволит увеличить туристический и пассажирский поток между двумя странами. В Эрмитаже отреставрировали подаренный Екатериной II Александру I золотой кубок. Предмет драгоценной посуды из императорской коллекции находился в бриллиантовой кладовой. Царица подарила кубок внуку, великому князю Александру Павловичу, будущему императору Александру I, по случаю его свадьбы с великой княгиней Елизаветой Алексеевной. Позже он использовался при церемониях бракосочетания и других членов семьи Романовых. Кроме того, реставраторы Эрмитажа восстановили исторический вид золотой солонки со съемной крышкой. Она была подарена императору Павлу I в 1797 году от имени московского купечества. Оба изделия выполнил датский мастер Иоганн Крак, который работал в России по заказам императорского двора. Курс валют на выходные дни и понедельник. Китайский юань стоит 12 рублей 48 копеек. Курс доллара, установленный ЦБ, 84 рубля 54 копейки. Курс евро в субботу, воскресенье, понедельник 97 рублей 51 копейка. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 19, завтра в столице переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ночью плюс 11-13, днем воздух прогреется до 26 градусов. Ветер западный, юго-западный 5-10 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. В эту субботу тема программы «Вовлечение мужа при подготовке к ЭКО». В эфире перинатальный психолог Алина Никифорова. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар. Форд. Демократы. Республиканцы. Кока-кола. Бургеры. Бейсбол. Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
5: Повтор лучшего.
4: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: 17:06 в Москве, у микрофона Георгий Осипов. Всем добрый вечер. В эфире программа «Формула музыки». И сегодня у меня необычные гости, скажу честно. Артисты данного жанра, в котором выступают наши гости, бывают в моей программе нечасто, и вы первая, кто будет открывать вот эту вот историю. Это певица, заслуженная артистка Российской Федерации Нина Шацкая. Я вас приветствую.
5: Добрый вечер, Георгий. Здравствуйте, дорогие слушатели. И мне очень понравилось, что бывают нечасто, но я первая.
6: Да,
5: очень хороший заход.
6: Это абсолютная правда, потому что за все время существования нашей программы тут были и рэперы, ну и поп-артисты, это само собой, и рокеры, и поп-рокеры, кого только не было. Но вот королевы русского романса, я вот приоткрою завесу тайны, у меня в гостях еще не было. Наши координаты, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Звонки в прямой эфир 8 495 73 73 94 и 8. Ну а также, друзья мои, у нас идут видеотрансляции в YouTube-канале «Говорит Москва», в нашем официальном сообществе ВКонтакте и телеграм-канале «Радио говорит МСК», латиница в одно слово. Везде вас ждем. Подключайтесь, ставьте лайки и подписывайтесь на наши каналы. Я скажу честно, я вот краем уха услышал песни, которые сегодня будут исполняться. Я думаю, что вся страна их обожает. Их обожает, и я в том числе, поэтому мы максимально успеем все их исполнить в прямом эфире. Первая песня называется «Под лаской плюшевого».
5: Да, я, честно говоря, так приготовилась расслабиться, как всегда на радио включают, и мы сидим, слушаем. И тут вдруг я думаю, боже мой, это же эфир с пением, надо будет петь.
6: Да, у нас формат, друзья мои, что каждый гость, который приходит ко мне в студию, в обязательном порядке поет вживую свои прекрасные песни.
5: Я очень люблю свою профессию, я очень люблю петь, поэтому... Я надеюсь, что этот час доставит мне большое удовольствие.
6: Мы не сомневаемся в этом, что для всех наших слушателей это будет подарок. Нина Шацкая, «Живой звук», «Формула музыки». Поехали!

том, для чего не знаю слова, была ли любовь. Кто был охотник, кто добыча.

0: Формула музыки.
1: Заслуженная артистка России Нина Шацкая. На самом деле я утонул в звуке. Я даже Жене показывал и на уши. Я говорю, какая аранжировка. Просто великолепно.
2: Да, я работаю с лучшими музыкантами. И этот проект называется «Зефир». Вот мне все говорят, почему он как десерт называется. Потому что «Зефир» — это теплый бог теплого ветра. И вот эти такие традиционные уже романсы, они аранжированы блистательным трубачом Володей Галактионовым, сыгранные джазовыми музыкантами очень хорошими. И специально мы делали вот такой кроссовер. На самом деле, этому диску уже больше 10 лет. Вот он даже, я думаю, под, чуть не под 20. Просто такого класса делали продукт, что он, качество его не становится хуже.
1: Я задам уточняющий вопрос. Да. То бишь, этой аранжировке более 10 лет?
2: Я думаю, ближе к 20.
1: Это невероятно круто. Да. Это невероятно круто. Я вот вижу по лицу нашего звукорежиссера Евгения Варкунова, что он в восторге.
2: Ну, потому что такая музыка, такой салонный джаз, это он не стареет.
1: Это просто великолепно. И по поводу джаза я вот зацеплюсь, потому что я прочитал в интернете, на просторах интернета, что ваш папа был знаменитым джазовым музыкантом.
2: И руководителем биг-бенда.
1: Да.
2: Создал оркестр сам.
1: В дальнейшем это был оркестр, действительно, и я многим молодым артистам задаю один и тот же вопрос, потому что мне интересно узнать, когда человек приходит в нашу, я вот объединю профессию, она достаточно тяжелая, она совсем нелегкая, и путь тернист, родители, как правило, встают некоторые особняком и говорят, сынок или дочь,
2: как было?
1: Да, ты вообще понимаешь, что происходит? Вот я хотел бы узнать, когда папа музыкант с большим именем, вот как он отнесся к тому, что маленькая Нина, которая с самого детства занималась музыкой, я в этом уверен, пришла и сказала, папа, я иду по твоим стопам.
2: Дело в том, что он еще и пел потрясающе, у него был изумительный красоты голос большой, но он, так как и положено, заниматься музыкой начал сам. Ему привезли трофейный аккордеон, и родители сказали, вот так, как вы, Георгий, сказали, что это не профессия, и он выучился на радиоинженера, что ему очень помогло, потому что музыка потом стала уже... необходимо стало ее озвучивать, и вот он очень хорошо разбирался в технических средствах, его оркестр всегда был идеально подзвучен. И музыка сначала была хобби, а потом уже со временем он набрал самодеятельных музыкантов в Рыбинске, в городе, которых потом всех обязал выучиться. И вот этот оркестр был потрясающего качества, и до сих пор существует оркестр, музыканты которого выросли, там еще есть люди, которым за 80 лет, которые играли еще в оркестре отца, сейчас он носит этот оркестр имя моего папы в Рыбинске, отца помнят, для меня это большое счастье. И, конечно, он, когда я закончила 10 классов, я не была такой, он мне говорил, как жаль, что ты поздняя, вот люди же по-разному развиваются, и он понимал, что как-то я не так быстро все схватываю, как он на лету, и он мне говорил, для женщины еще, он говорил, очень важно, что это профессия, которая лишит тебя женского счастья. В принципе, он прав, что вот я первый раз вышла замуж, даже не буду говорить, когда, чтобы не пугать наших слушателей, поздно очень, и для меня всегда на первом месте была музыка, желание петь, сохранить голос, вот, поэтому он был прав, но, опять же, все происходит так, как должно произойти. Я еще в Ленинграде получила высшее образование, диплом был планирование как функция управления в области культуры, но потом все равно пришла в музыку, и вот вся жизнь в ней.
1: Ох, сколько историй у меня связывает с городом Рыбинском.
2: Правда?
1: Мы аж, да, с Женей переглянулись, и наши слушатели знают эти истории, но целого эфира не хватит, чтобы это все пересказать.
2: Так замечательный как я у вас люблю город. Рыбинск, я до сих пор, я привожу туда разных музыкантов. Для меня это огромная часть моей жизни. Я уехала оттуда 18 лет. При этом мне мои земляки говорят, вот ты никогда не стесняешься сказать, что ты из Рыбинска. А я говорю, да не то, что я не стесняюсь, я горжусь моей родиной, я так люблю Рыбинск. А мы, кстати, попытаемся одну песенку поменять, раз уж нам так Рыбинск важен. Я знаю, что я хочу спеть. Мы же сможем в
1: конечно
2: процессе?
1: Сможем. Конечно, сможем. Сможем, сможем. В процессе программы,
2: не
1: во время
2: сейчас,
1: новостей, мы
2: сейчас
1: поменяем
2: да.
1: песню. Слушайте, ну прям вот да. такие вот сплетения, которые прям в живом исполнении, в прямом эфире, специально для вас, прям вот такие сюрпризы от нашей гости Нины Шацкой. Я предлагаю вам продолжить нашу музыкальную программу. Я не имею права да. просто слушателей обделять теми композициями, которые...
2: А вот сейчас прозвучит заготовили. Удивительная вещь, потому что... Ну, вот я к романсу отношусь как к живому организму, потому что часто очень считают, что это такая выйдет тетенька неухоженная и будет заунывно петь. Романс — это очень глубокий на самом деле жанр, очень интересный, очень живой. И мне совсем недавно подарили романс. Я была уверена, что он написан 100 лет назад, а он вот совсем свежий, ему нет года. И красоты неописуемой, я вам сейчас его спою. Называется он «Корнет».
1: Нина Шацкая, «Живой звук». Поехали.

0: Формула музыки.
1: Можно я просто скажу, это было просто великолепно. Я утонул, я не знаю, у меня мурашки от ног, вообще везде, везде просто мурашки по коже.
2: Приходите 20 декабря ко мне на концерт. Это будут живые музыканты, это будет живой оркестр, это будет океан мурашек.
1: Друзья мои, я хочу вас всех пригласить 20 числа концерт Нины Шацкой в Центре исполнительных искусств, бывший Градский холл. Мои слушатели уже теперь знают, где находится этот зал, потому что мы обсуждали с моими гостями, с братьями Поздняковыми, его переименование. Друзья мои, вот не пожалеете, категория 12+, обязательно всех мы вас приглашаем, потому что, ну... Это просто великолепно.
2: Я так рада, что вам нравится, Георгий, потому что очень сложно. Я вообще счастлива, что я взрослая, мягко говоря. Я кокетничаю. Но когда я пришла в музыку, я попала в такой... Я поколение Лолиты, я не знаю, поколение Валерии. Ну, мне хотелось петь музыку на хорошую поэзию. А в этот момент как раз... эпоха Кобзона сменялась Ласковым маем. И куда бы я ни приходила, мне говорили: ой, ты уже старая, тебе 25 лет, уже все. И я приносила романсы на стихи Цветаевой, Ахматовой, мне говорили: это не актуально, это не формат. И очень долго редакторы программ были, ну, просто необученные, случайно. Такое количество возникло каналов телевизионных, радио, и не знали, где брать ведущие, где брать редакторов. И приходили люди с улицы, которым действительно казалось, что формат — это «Ласковый май». И вот вся эта музыка оказалась за бортом. И сейчас я очень много гастролирую, у меня очень плотный график, я езжу по всей стране, пою с оркестрами народными, симфоническими. И вижу, как много молодежи уже сидит в оркестрах, как им нравится, как выросло поколение, которому это нравится, но они даже не знают, что это существует. Я вот по вам вижу, что вы удивлены, что
1: я
2: есть такая музыка.
1: Удивлен.
2: Она есть, и в принципе, ну, я, конечно, эксклюзивная, но я думаю, что я даже и не одна в этом жанре.
1: Вы знаете, для этого и существует моя программа, я считаю, своей миссией показывать за этот час разные жанры, начиная от джаза, заканчивая поп-музыкой. Я говорю, то есть тут разнообразие великое, я не побоюсь этого слова, но сегодня, честно признаться, я не могу сказать, что я слушаю такую музыку, но я заворожен. Я признаюсь честно, я прям, ну вот, я вдавлен в кресло и супер приятно удивлен. Спасибо вам за то, что вы творите такую музыку.
2: Спасибо.
1: И делаете ее для людей, и она должна идти все в больше и больше массы. Потому что, вы знаете, легкую музыку в поколении ТикТока очень легко воспринимать. Она быстро взлетает и также быстро падает. В вашей музыке все-таки есть глубина и смысл.
2: Но я легкую тоже пою. Давайте я быстренько. У нас есть до перерыва еще?
1: Конечно,
2: время?
1: Конечно.
2: Я вам сейчас расскажу историю, которую я обычно рассказываю на концертах. Сейчас будет такой разговорный жанр.
1: Да, эксклюзив.
2: Я постараюсь очень быстро. Я очень люблю еще путешествовать. У меня больше 100 стран. Я фотографирую, у меня 2 книги. Я снимаю лица и людей, и животных. Африка, наверное, треть Африки. Пакистан, Афганистан, Иран, Латинская Америка. Территории, на которых минимально цивилизация затронула. Вот мне интересно перемещаться не только в пространстве, но и во времени. И однажды, когда случился наш этот пандемия, я настолько уже обалдела от того, что я никуда не могу поехать. И, конечно, меня притягивали теплые регионы, но тут уже не до жиру быть бы живу, открывается рейс на Камчатку, и я туда беру билет. На Камчатке, в Петропавловске, оказывается, что можно за 2 часа долететь до Командорских островов. Я прилетаю туда, и местные жители говорят, что, вы знаете, к нам легко прилететь, но улететь от нас сложно, потому что там нужна дозаправка, в 3 местах нужно, чтобы была хорошая погода. В общем, люди там зависают, я зависла, переснимала уже котиков, китов. Оказалось, что песцы голубые там уже не меняют шкурку, потому что они самые большие хищники, они круглый год эволюционировали коричневые, их наснимала, грибов насобирала. И понимаю, что уже делать больше нечего. Живет там порядка 300 всего человек. И напротив гостиницы два дома новых, мэрия и ДК. Я прихожу к заведующей и говорю: слушайте, к вам давно артисты приезжали с большой земли? Она говорит: на моем веку не было. Я говорю: давайте я вам спою концерт. Спела концерт, ну, правда, вот платья концертного не было. А в благодарность за это мне провели уникальную экскурсию о том, как Беринг открывал эти острова, как Петр I его послал, и как выяснилось, что он их не увидел этого, потому что было понятно, что между Евразией и Америкой есть пролив. И Беринг его не увидел, потому что была низкая облачность, плохая погода, он прошел, пролив открыли, его именем назвали, но он его не увидел. И вот это так меня поразило, что я решила обязательно пройти и увидеть Берингов пролив. И на следующий год пошла на кораблике до острова Врангеля. И мне повезло, солнце, голубое небо, и вот мы проходим этот пролив, выходим в Северный Ледовитый океан, и оттуда из Арктики спускаются огромные-огромные льдины, голубые, белые. И нам даже разрешили по ним побегать, но это опасно, потому что периодически тогда выходят гулять медведицы белые в августе с детками, один или два. Мама-медведица очень любит своих мальчиков. До 3 лет их воспитывают. И вот на одной льдине я увидела такую парочку и подумала: боже мой, это же Умка. И что же я не пою колыбельные Умки? И теперь в моем репертуаре есть легкая колыбельная Умки. Пожалуйста, я вам ее сейчас спою.
1: У нас остается всего минутка до выпуска новостей, поэтому мы в этой половине программы не
2: успеем. Хорошо, начнем с Умки тогда.
1: Да, мы начнем вторую часть. Но вы знаете, вы сейчас рассказывали просто мою мечту. Побывать на Камчатке не каждому дано, хотя это и наша Россия, наша страна.
2: А Чукотка какая фантастическая.
1: Ой, красота просто. Вот мечтаю там побывать. Я много где был, честно говоря, попутешествовал я знатно в свое время, но туда еще не добрался. Еще интереснее.
2: Куда? Чукотка, она... Ну, Камчатка прекрасная, но Чукотка, конечно, вот эти... и животные невероятные, вот эти киты, котики морские, и олени, и люди. Вообще все очень интересно. Чукотка на меня произвела сильнейшее впечатление.
1: Какая вы интересная не только в своей музыке, но и в рассказах. Когда я увидел титр, который мне прислали, там был и фотограф, и певица, и заслуженный артист, и много-много-много всего интересного.
2: В кармане вы подержали, наверное.
1: Честно? Нет, вы что, наоборот. Я сразу знал, что беседа будет крайне интересной, но когда я услышал еще и музыку в живом исполнении, а это для меня впервые, признаюсь, я никогда не был на ваших концертах, я получаю сегодня великое удовольствие. Вот даже иногда теряется слава.
2: Спасибо, Георгий, я очень тронут.
1: Нина Шацкая, друзья мои, сейчас выпуск новостей на «Говорит Москва», а далее мы с вами продолжим. У нас огромное количество сюрпризов.
0: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
3: В Москве 17:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Хизбалла пообещала ответить на израильские атаки в защиту суверенитета Ливана. Атаки еврейского государства и его нарушение договоренностей о прекращении огня не могут продолжаться дальше, заявили в ливанской шиитской организации. Движение обвинило Израиль в эскалации конфликта и расширении зоны ударов по югу Ливана. По данным Хизбаллы, в результате ударов по жилым зданиям в воскресенье погибли 11 человек, включая детей и женщин, еще 12 получили ранения. Хизбалла возложила ответственность за эскалацию на израильское правительство и США, которые оказывают Израилю поддержку и политическое прикрытие. Ливанское движение также призвало власти страны пересмотреть подход к переговорам с Израилем и отказаться от продолжения встреч при посредничестве США. В Хизбалле отметили, что Вашингтон считается партнером Израиля и не может выступать эффективным гарантом или посредником. Поставки США и Турции оружия на Украину затянут агонию бандеровского режима. Действия Вашингтона и Анкары приведут к гибели большого числа людей. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Неясно, кто все-таки выступил инициатором реэкспорта, каким образом и когда имеется в виду перебросить объемный летальный груз киевским получателям. Наконец, чем именно руководствовались участники сделки в лице властей США и Турции, решив открыть очередной ящик Пандоры, отметила дипломат. При этом, как указала Мария Захарова, речь идет о странах, претендующих на особую роль в регулировании украинского кризиса. Они декларируют приоритетный поиск политико-дипломатического решения, подчеркнула официальный представитель российского МИДа. В московском регионе начал действовать запрет на майнинг криптовалюты. Также он вступил в силу в 8 приграничных районах Курской области. В зону запрета попали Беловский, Большесолдатский, Глушковский, Кореневский, Льговский, Рыльский, Суджанский и Хомутовский округа, а также город Льгов. Соответствующее постановление еще 31 июля подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Запрет будет действовать до 31 декабря 2032 года. Московские власти заявляли ранее, что майнинг криптовалюты потребляет много энергии, но не приносит результатов для экономики. В Курской области ограничения объясняют дефицитом энергии. Запрет уже действует в 13 энергодефицитных регионах России, среди них Иркутская область, Бурятия и Забайкальский край. О погоде в завершении выпуска. Плюс 18 сейчас в Москве, завтра в российской столице переменная облачность, местами кратковременный дождь, ночью плюс 11-13, днем воздух прогреется до 26 градусов, ветер западный, юго-западный 5-10 метров в секунду. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
0: Говорит Москва. Реклама. Первый дисковый тормозной механизм был запатентован Уильямом Ланчестером в 1902 году. Тормоза с медными колодками издавали такой скрип, что пугали не только пешеходов, но и водителей. Сегодня скрип тормозов не испугает пешеходов. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф. Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Повтор лучшего.
3: Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки».
4: 17.35, столица микрофона, все так же Георгий Осипов. Всем добрый вечер еще раз. В эфире программа «Формула музыки». И сегодня у меня гостья, которая за полчаса своей музыкой поразила меня. Признаюсь честно, это Нина Шацкая, заслуженная артистка Российской Федерации. Здравствуйте, Нина.
5: Здравствуйте, дорогие друзья, еще раз.
4: Наши координаты — смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Звонки и прямой эфир 8 495 73 73 94 8. Ну а также трансляции идут в Ютьюбе, ВКонтакте и в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК», латиница в одно слово. Я спешу, потому что хочу уместить все песни, которые мы запланировали. Еще хочу и поговорить с Ниной. Поэтому, друзья, не отнимаю у вас этой возможности, как мы и обещали,
5: колыбельные для Умки.
4: Я вырежу, признаюсь, да, я вырежу эту версию. Я думаю, я ее найду в интернете, но живое исполнение — это всегда интереснее. И буду ставить ее своему сыну. Колыбельные Умки, Нина Шацкая, живой звук. Поехали.

0: Формула музыки.
1: Нина Шацкая и ее видение песни «Колыбельные
2: умки».
1: Да,
2: ну вот такая тоже легкая музыка у меня тоже случается в репертуаре. Ну вот люди всегда в зале так начинают улыбаться. Все взрослые становятся детьми, когда слышат эту песню.
1: Это так и должно быть. Так и должно быть, друзья мои. 20 декабря в Центре исполнительских искусств в бывшем Градский холл будет концерт Нины Шацкой, который называется «Сердце на снегу». Приходите обязательно, билеты еще есть, успевайте приобретать. В 19:00 начало, тем более суббота.
2: Да.
1: Что Бог
2: прописал. Предновогоднее настроение.
1: Предновогоднее настроение — это хорошо, а вот давайте тогда вопрос один.
2: Да.
1: Будет ли какой-нибудь сюрприз для гостей вашего концерта? Может быть, что-нибудь в новогоднем стиле, новогодние песни?
2: Ну вот, думаю, ничего нового специального не будет. Ну, какие-то будут зимние песни красивые.
1: Я вижу, что вы будете не одна.
2: Да, со мной будет замечательный коллектив. Оксана Петриченко, она блистательная пианистка. И такой лидер коллектива. Мы с ней знакомы очень давно. И, наверное, нет человека более знающего о романсе, умеющего и владеющего этим жанром. Потому что вот есть большой такой конкурс «Романсиада». И на протяжении очень многих лет, больше 20, Оксана является концертмейстером этого конкурса. Но, к счастью, помимо академического фортепиано, она владеет и импровизацией, и тоже такой кроссовер, джаз. Как-то мы с ней лет 20 назад не сошлись, были в процессе созревания обе, и как-то не хватило нам мудрости, а вот сейчас я... Как-то нас свела судьба, и я счастлива, что мы с Оксаной сейчас обрели друг друга в качестве вот таких товарищей сцены.
1: Это замечательно, когда творческий тандем воссоединяется.
2: Товарищество, да.
1: Хотелось бы еще, знаете, что узнать. Я стараюсь уточнять у своих гостей всегда по поводу высшего музыкального образования. Ведь действительно разные мнения, разные
2: артисты. А вы биографию
1: мы
2: читали?
1: Я читал.
2: Я поэтому этот вопрос задаете.
1: Да. Хотелось бы вот в прямом эфире услышать ваше мнение по поводу высшего музыкального образования для артистов, потому что мы перекинулись парой фраз, у нас было буквально 2 минуты, и обсудили веяние нынешнего времени, когда тебе в принципе ничего не нужно, кроме раскрученной одной социальной сети и какого-нибудь ролика, который завирусился на миллионы просмотров, и вот ты уже сидишь в нашей программе у коллег на программах, ты на телевидении, везде. Вот все-таки время меняется, но хотелось бы ваше мнение по поводу вот, образования.
2: Вообще, если честно, то есть люди с разной степенью одаренности. Ну, есть люди такие, которые берут инструмент в руки, вот у меня папа такой был, начинают играть, потом начинают слушать музыку, научиваются писать. Вот Горанян, для меня было большим удивлением, что Георгий Горанян не имел музыкального образования. То есть такие фантастически одаренные люди тоже есть. Ну, их единицы. У меня высшего образования тоже нет, но я, во-первых, выросла в оркестре, а во-вторых, и в главных. Если мы говорим о вокалисте, то для певца необходим, важен, обязательно педагог по вокалу. И что бы мне ни говорили, что на природе... Но природа вся плохо закончится в итоге. Вот я работаю огромные сольные концерты по 2 часа, я в ночные перелеты, иногда бывает, я ночь лечу, с разницей во времени прилетаю, и так складываются какие-то задержки рейсов, и пою 2 часа полную репетицию, а потом сольный концерт. Потому что моя педагог Наталья Зиновьевна Андрианова, с которой я занимаюсь до сих пор, она правильно научила меня петь. Она поставила мне дыхание. Я могу идти по лестнице и задыхаться. На сцене я буду танцевать, петь и не задыхаться. Потому что есть правильная технология, техника. И, конечно, я не бравирую тем, что у меня нет этого образования высшего. Я страдаю, потому что мне не хватило усидчивости, ума, наверное, его получить, потому что столько музыки во мне звучит, и мне легко импровизировать, но я не обладаю талантом ее правильно выразить, да, вот свою музыку. И, думаю, надо было получать образование.
1: Это еще одно мнение в копилочку от заслуженной артистки России Нины Шацкой, которая сегодня у меня в прямом эфире исполняет замечательные композиции, которые многие из вас слышали, но в другом исполнении, потому что время идет, аранжировки меняются, и пока все, что я услышал, меня просто погрузило в какое-то наслаждение.
2: Мы сейчас тут будет Женей... еще одна очень интересная вещь, Георгий. Это будет авторская вещь, не переработанная. Меня судьба свела в лице... Ангелом был, господи, Эдуард Артемьев. Вот можно сказать, что он послал мне Диму Селипанова, которому тогда было 25 лет. Это было больше 10 лет назад. Я и Оля Кабо, мы обратились к Эдуарду Николаевичу с просьбой написать музыку на стихи Марины Цветаевой к спектаклю. У нас была идея, она родилась. Ольга читает дневники Ариадны Фрон, дочери Марины Цветаевой. А вот я должна была звучать таким голосом Марины, такой диалог дочери и матери. И Эдуард Николаевич оказался занят, но он сказал, что есть вот такое его... что он может порекомендовать очень талантливого юношу. И этот юноша прислал мне... У меня был список стихов, на которые я хочу написать песни. А он спросил разрешения, может ли он сам выбрать стихотворение. Прислал мне песню, которую, когда я услышала, я всем сказала, Бог послал мне гений. Надо мной все долго смеялись, пока не услышали цикл, который Дима написал, и спектакль, который за полтора месяца 14 песен написал, потом еще за полтора оркестровал на симфонический оркестр. И я считаю, это моим огромным счастьем, эту музыку. Сейчас жаль, что уже декабрь, потому что начинается песня, я помню, «Ночь на склоне ноября». Ну, вот атмосфера такая сейчас. Марина Ивановна была в гостях у своих друзей, и когда возвращалась, шла по лестнице, навстречу ей поднимался Михаил Завадский, актер, режиссер. У них к тому времени недавно закончился роман, но она еще была полна чувств, она взглянула ему в глаза и написала стихи, которые сейчас прозвучат в этой песне.
1: «Я помню ночь», Нина Шацкая, «Живой звук». Поехали.

как самый поздний час. И ветер дул, и лестница велась. Сегодня снова

тот же шаг, уже спешащий прочь, туда, куда-то в Диккенсово.

0: Формула музыки.
1: Нина Шацкая, «Я помню ночь». Ну, что тут добавить? Мне кажется, все прочувствовали, все поверили, все окунулись просто в эту историю. Для каждого, наверное, открывалась своя картина. Вот у меня нарисовалась такая вот. Вот своя картина мира и взгляд на эту композицию. Mm-hmm. Просто замечательно. 20 декабря, бывший Градский холл. Приходите обязательно, концерт Нины Шацкой, который называется «Сердце на снегу». Я думаю, вы не пожалеете. В маленькой студии, один на один, мы сидим с Ниной, и тут такие эмоции прям, такая энергетика. Я думаю, что в зале будет просто замечательно. Приходите, не пожалеете, 20 декабря на концерт Нины Шацкой. Я в этой композиции почувствовал, вот вы знаете, максимально киношную картину. Я ведь не зря нарисовал,
2: Дима пишет, для кино, и он получил несколько призов за киномузыку. Он написал музыку, Дмитрий Селипанов, композитор, к фильму о Бродском на Первом канале, который был, и редкий случай, когда он так подружился с наследниками, они разрешили, у меня есть песня, она называется «Ах, улыбнись». И вообще они официально не дают разрешения, они дали разрешение. И у него призы за музыку к фильму «Лёд», у него и «Золотой орёл», и чего только нет. И был такой фильм, господи, ой. Ну ладно, много музыки, кино написал хороший.
1: Ну, это сразу чувствуется, и ваше исполнение дополняет вот ту самую картину. Хотелось бы вам задать вопрос. Я вижу, что в вашей карьере есть и актерская история.
2: Это... Такая крошечная. Да. У меня уже три маленьких эпизода. Ага. Вот, но они все для меня важны. Первый был... Я, честно говоря, отнеслась легкомысленно. Я была совсем юная. Мне казалось, что всего еще и кино будет в моей жизни предостаточно. Это был маленький эпизод, сериал. Тогда только начинались эти сериалы «На углу патриарших». И у меня была сцена такая любовная, разговор с Николаем Караченцевым. И вот то, каким он оказался партнером, это, конечно... Мы просто так разговаривали, что я не успела заметить, как я снялась, и все закончилось. Милый очень эпизод. А потом случилась настоящая новогодняя сказка. Я пела на Старый Новый год, на Рублевке. Это было тоже очень давно, больше 20 лет тому назад. И был очень небольшой ресторан. Сидела компания... единственное. И это был Глеб Анатольевич Панфилов, Инна Михайловна Чурикова, Ваня их сын, еще несколько человек. Я пела, и они меня пригласили за стол. И он меня спросил, пою ли я один из романов.

0: нюансов. Он не очень раскрученный, очень старый и очень известный, но поют его мало. И он сказал, что этот романс проходит красной нитью в фильме, который он тогда снимал. Предложил мне сняться в кадре и сказал, что вот он, глядя на меня, придумал вот этот эпизод. И это было такое счастье. Я спела этот. Оказалось, что я знаю этот романс, я спела его в кадре и провела 3 дня на площадке у Панфилова. И это было для меня тогда очень значимая вещь.
1: Ну, это невероятный опыт. Это невероятный опыт, и мы не могли не затронуть эту тему.
0: И он мне тогда сказал: у меня был такой тупик. И он мне сказал: научись ждать, у тебя все будет хорошо. И я все время вспоминаю эти слова, и он оказался прав.
1: Так и оно случилось. Да. Ну а теперь, друзья мои, тот сюрприз, который мы приготовились прямо вот в прямом эфире нашей программы. Программы, да, песня, которая ассоциируется с прекрасным городом Рыбинском.
0: А потому что еще и автор стихов, Лев Ашанин, жил в Рыбинске долгое время. И я обычно на концертах говорю: конечно, вы привыкли слушать эту песню в грандиозном исполнении Людмилы Георгиевны Зыкиной, но я уверена, что я лучше знаю то, чем я пою, потому что эту «Волгу», которую описывал Ашанин, я видела своими глазами.
1: Нина Шацкая, песня «Волга», живой звук, поехали.

0: Друзья, это была Нина Шацкая. Просто браво, мы не могли прервать. Прошу прощения у всех коллег. Спасибо всем тем, кто был с нами сегодня. Всем счастливы. Пока, Нина,
1: до свидания.
2: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 18 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. В Москве арестовали генерального директора клиники Медлайн. Чертановский суд заключил Василия Генералова под стражу до 28 сентября по делу об обмане родителей детей с расстройством аутистического спектра. Как сообщили в Мосгорсуде, руководителю и одному из врачей частной медклиники предъявили обвинения в мошенничестве и неправомерном обороте средств платежей в составе организованной группы. Уголовное дело также расследует по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. В отношении врача клиники избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. По версии следствия, фигуранты вводили в заблуждение родителей детей с особенностями здоровья и убеждали оплачивать дорогие услуги и препараты. Они объективно не были показаны при установлении установленных диагнозах, не имели научного обоснования и не входили в рекомендации Минздрава. Денежные средства фигуранты отмывали через незаконные финансовые операции с использованием подставных банковских карт, оформленных на третьих лиц, рассказали в Следственном комитете. В СКР отметили, что от действий злоумышленников пострадали более 500 человек. Киев израсходовал ракеты-перехватчики для зенитно-ракетного комплекса «Патриот». Украинские расчеты ПВО при отражении недавних российских ударов оказались бессильны. Как заявили газете Financial Times, киевские чиновники за последние недели ВСУ использовали то небольшое количество перехватчиков, которое предоставил Вашингтон. В российском военном руководстве утверждают, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают страны НАТО в военные действия и становятся игрой с огнем. В Кремле неоднократно заявляли, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. В Кремле анонсировали переговоры Владимира Путина с президентом Мьянмы 18 августа. Российский лидер примет Мин Аун Хлайна в Москве. Глава юго-восточного государства посетит Россию с официальным визитом. Президенты обсудят углубление сотрудничества в различных сферах и вопросы международной и региональной повестки. Кроме того, они подпишут ряд двусторонних документов. Египетский перевозчик Air Cairo выполнил первый рейс из Эль-Аламейна в Москву. Самолет вылетел с побережья Средиземного моря и прибыл в аэропорт Шереметьево. На борту лайнера находились 176 пассажиров. Ранее Росавиация выдала авиакомпании разрешение на выполнение программы перелетов из Египта в Россию по новому маршруту. Курс валют на выходные дни понедельник. Китайский юань стоит 12 рублей 48 копеек. Курс доллара, установленный ЦБ, 84 рубля 54 копейки. Курс евро до вторника 97 рублей 51 копейка. Сейчас в Москве плюс 18, завтра в столице переменная облачность, местами кратковременный дождь, ночью плюс 11-13, днем воздух прогреется до 26 градусов. Ветер западный, юго-западный 5-10 метров в секунду. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
4: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. В это воскресенье тема программы «Варшавское восстание 1944-го. Правда и вымысел». В эфире кандидат исторических наук Дмитрий Суржик и член Ассоциации историков союзного государства Ольга Добжинска. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград
6: Бресте. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
7: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны, но не у них. В этот понедельник гость в студии – общественный деятель, солист группы «Корни» Александр Бердников. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. В эту субботу тема программы «Вовлечение мужа при подготовке к ЭКО». В эфире перинатальный психолог Алина Никифорова. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
1: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
4: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. «Культура повседневности». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
8: Повтор лучшего.
9: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
10: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
9: для пользы больного, будучи далек от всякого
4: намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Это программа «Врачи и пациенты», в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. Сегодня поговорим о хроническом заболевании кишечника, которое не сразу можно выявить, но которое чревато серьезными осложнениями. Тема эфира – дивертикулярная болезнь. Как ее вовремя выявить и какие методы лечения этого заболевания на сегодняшний день существуют? Об этом мы сегодня поговорим с нашим гостем. У нас в студии ведущий программы «Я стесняюсь своего тела» на телеканале Ю, хирург-колопроктолог, кандидат медицинских наук, заведующий отделением ФГБУН МИЦ имени Рыжих. Армен Варданян, здравствуйте.
12: Здравствуйте, Наталья.
11: Давно не встречались.
12: Да, очень рад здесь опять появиться.
11: Да, перед эфиром мы тут и посмеялись, и погревали, и тему обсудили. Сегодня мы сейчас, прямо сейчас поговорим про вот эту самую дивертикулярную болезнь. Что она из себя представляет? Что это вообще такое?
12: Дивертикулярная болезнь — это вот у нас есть толстая кишка.
11: Так.
12: Вот представьте, что в толстой кишке появляются такие мешочки. Они могут быть совсем маленькие, от нескольких миллиметров до достаточно крупных, могут достигать диаметром там, до сантиметра. Но все равно это не очень какой-то большой размер. Угу. Но вот такие вот, как шарики надувные, по всей толстой кишке, вот они могут разбрасываться и появляться в толстой кишке. Чаще всего они появляются в левых отделах, поэтому и в клинической картине основная жалоба пациентов — это боль слева, в левом боку, именно там располагается наибольшее количество этих так называемых дивертикулов. В чем основная особенность этих дивертикулов? Они называются ложные, потому что у этого выпячивания нету мышечной стенки. То есть в толстой кишке есть стенка.
13: Так.
12: Соответственно, она содержит три слоя, из которых мышечный слой — это такой мощный слой, который самый крепкий, он удерживает, подвижный. И вот в этих дивертикулах этой стенки нету, вернее, этого слоя нету мышечного. Поэтому из-за этого возникают различные проблемы и осложнения, потому что стеночка очень хрупкая, потому что там нет вот этого вот защитного слоя мышечного, и из-за этого возникают основные проблемы у наших пациентов.
13: А как вообще это проявляется? И вообще, давайте про факторы риска поговорим. Почему, что способствует появлению вот этих дивертикулов и вот этой вот болезни? Это вообще, когда ставится уже именно диагноз вот этого заболевания? И вообще, с какого возраста начинать как бы волноваться? Мы тут про диспансеризацию постоянно же говорим, да, что с собой надо следить, анализы сдавать, гастроколоноскопии по возрасту проходить. Но мы же этого не делаем. Зачем? Мы же все здоровые, прекрасные пока там. Нет, я всем желаю здоровья и прекрасного самочувствия. Но тем не менее, как понять, что проблема есть? И обратиться пора бы к врачу хотя бы.
12: Ну, начнем с того, что как часто у нас болеют. Ну, мужчины и женщины болеют абсолютно одинаково, поровну. Есть разные эпидемиологические данные, но чаще всего мы пользуемся такими цифрами, как до 40 лет частота выявления дивертикулов равняется 10%. Это на самом деле небольшой процент, угу. Но складывается в последнее время ощущение, что он растет и будет расти.
13: А почему?
12: Ну, все по тем же причинам. Наш образ жизни очень активный. Мы живем в большом мегаполисе, непонятно, как питаемся. И это вот как раз мы плавно переходим, сейчас перейдем в возможные причины развития дивертикулярной болезни. А после 40 лет, конечно же, частота выявления дивертикулов в толстой кишке растет по экспоненте, и там годам к 80 там, достигает уже 50-60%. То есть большинство пациентов, вернее так, большинство людей.
13: Так.
12: Это все-таки дивертикулярная болезнь, это хоть и болезнь, но нельзя назвать, что человек обязательно будет иметь какие-то осложнения от этого, от этих дивертикулов. Угу. Потому что очень много, наверное, так и живут себе и не знают, что у них даже есть эти проблемы. Причина интересная. Причины, их очень много, их много разных, всяких разных теорий. Основная из которых, вот почему вдруг толстая кишка, у нее же достаточно такой, это орган нам всем известный, и на нем не должно быть никаких выпячиваний.
13: Да.
12: Считается, что возникает повышение давления в просвете толстой кишки, из-за чего вообще кишечная стенка начинает как-то расслабляться, и происходят вот эти вот выпячивания. И, несомненно, основная причина — это питание, потому что многие люди не получают дополнительно в своем рационе клетчатки,
13: uh-huh.
12: А это как раз-таки считается основным таким фактором риска, то есть недополучение клетчатки может играть роль в развитии дивертикулярной болезни.
13: Сколько этой клетчатки мы должны получать? Вот прямо сейчас все, вот взрослый человек, сколько хотя бы должен в день есть овощей или там травы какой-нибудь, или отруби, все что угодно. Хотя бы вот для профилактики, опять же.
12: Слушайте, это очень философский вопрос. По-моему, даже есть какой-то определенный там цифра по граммам. Вот я,
13: да.
12: я даже сейчас
13: не
12: воспроизведу
13: три
12: эту цифру.
13: Три огурца,
12: честно,
13: две
12: говоря,
13: помидоры.
12: Не
13: я не знаю, что есть, вот, чтобы прям восполнить это все.
12: На самом деле, ведь, ну, у нас у всех функция пищеварения абсолютно разная. Нужно добиваться, скажем так, адекватного стула. Он должен быть ежедневный, он не должен быть сильно жидким, он не должен быть сильно твердым. Да? То есть должно быть комфортно, потому что ведь это же все наше качество жизни. И для каждого человека нужен свой какой-то определенный объем клетчатки и белка. И если каждый человек или каждый из нас немножко проанализирует свое питание, он прекрасно поймет, чего ему все-таки не хватает. Если он начнет этот анализ и смотреть, что называется, что в него входит и что выходит.
13: Да, да, да, да.
12: Вот, и тогда будет более понятно. И основной, кстати, еще, наверное, основополагающий фактор риска в развитии дивертикулярной болезни — это ожирение.
13: А вот это наш прям вот,
12: да,
13: это, бич
12: и здесь
13: этого
12: уже,
13: века номер
12: это
13: один.
12: Уже точно доказанный фактор, этот уже момент доказали, и не только мы, но и наши коллеги за рубежом, что ожирение является крайне нежелательным таким фактором риска для развития дивертикулярной болезни. Более того, пациенты с ожирением чаще получают осложнения от диверсикулярной болезни, а это уже серьезная история, она требует уже консервативной терапии, а иногда даже хирургического лечения. Ну и я думаю, что хирурги меня поймут, оперировать пациента с ожирением – это ой как непросто.
13: Еще как, потому что восстановление – это такое долго, да и вообще все, там столько там рисков. Там же, потому что ожирение, мы уже сколько раз говорили со всеми врачами, ну не любят, не то что таких пациентов не любят, но такие пациенты всегда в такой в группе очень большого риска и по сердечно-сосудистым, и артериальной гипертензии, и сахарный диабет, все что хочешь, вообще там все подвязывается. И, кстати, мы говорили с онкологами, что ожирение очень связано с выявлением рака толстой кишки, да?
12: Да, здесь тоже есть такой фактор, и малоподвижный образ жизни, он тоже влияет на все эти моменты. Как диагностировать?
13: Да.
12: На самом деле, в большинстве своем, если мы говорим о неосложненной, бессимптомной форме диверсикулярной болезни, то это случайные находки. Человек пошел, сделал колоноскопию по каким-то либо причинам, либо ему назначил врач, имея объективные какие-то показания, либо человек перешел 40-летний возраст, а, как известно, после 40 в нашей стране абсолютно всем людям показано выполнение диагностической колоноскопии.
13: Ну, сейчас вопрос провести и узнать, сколько процентов из этих 40+ делали вообще, на самом деле, дошли.
12: Ну, мало, конечно. Но у нас эти данные совсем новые. До, по-моему, 2022 года у нас возраст был 45. Сейчас уже этот возраст снизился до 40. Поэтому, наверное, в 40-летнем возрасте, наверное, маловато еще людей пошло и самостоятельно сделали колоноскопию. После 45, я думаю, что их намного больше. Но так или иначе, действительно, комплаенс нашего народа и менталитет все-таки не позволяет им пойти и взять и просто так сделать это исследование. Хотя это реально спасает жизни. Потому что помимо дивертикулярной болезни еще куча всего же в толстой кишке, и полипы,
13: конечно,
12: и воспалительные заболевания кишечника, и они поначалу могут проявлять себя абсолютно, никак не проявлять, то есть идти бессимптомно. И раннее выявление, конечно же, это профилактика не только серьезных проблем или осложнений, но и в том числе рака толстой кишки.
13: Вот, который, к сожалению, выходит прямо вот на первые места, на самом деле, и у мужчин, и у женщин. Ну, не на первое хорошо. Вот если среди раков взять, то третье, четвертое место он занимает. Рак прямой кишки.
12: Рак толстой кишки в нашей стране...
13: Ну, в десятку входит всякое.
12: Нет, к великому сожалению, второе место по частоте смертности среди всех злокачественных новообразований.
13: Вот тут мы уже другую немножко
12: статистику зацепили. На первом месте стоит молочная железа.
13: Это у женщины?
12: Да.
13: А у мужчины рак простаты или легкие?
12: По-моему, легкие идут на третьем месте.
13: Вот так вот. Ну, вот. Мы не хотим про эти раки говорить, да, но тем не менее, да, куда мы без этого?
12: Ну, кстати, вот когда возникает уже осложнение, то есть давайте поговорим вообще об осложнениях, то есть и вообще о клинической картине.
13: А может, о симптомах поговорим, которые самые ранние симптомы, которые мы терпим годами, а потом на скорой помощи человека везут к вам.
12: Ну, кстати, надо сказать, что годами сложно терпеть.
13: Да,
12: потому что клиническая картина у дивертикулярной болезни, ведь что может произойти? Дивертикулит. Что такое дивертикулит? Это воспаление дивертикула. Почему оно возникает? Неправильное питание все приводит к тому, что у нас не совсем возникает тот стул, который хотелось бы иметь. Да? И, соответственно, в эти мешочки забивается кишечное содержимое, и оно в этих мешочках потом приобретает такую консистенцию камня. Поэтому и они даже так называются, фекалиты или капролиты, вот они вот забивают, как пломбируют, как дырку в зубе, вот этот дивертикул кишечным содержимым, и эта пробка не выходит.
13: Угу.
12: Естественно, там постепенно возникает воспалительный процесс, стенка у дивертикула очень тоненькая, и может произойти так, что оно потом прорвется. Но перед тем, как произойдет совсем плохое осложнение, вот этот воспалительный процесс в дивертикуле, он, естественно, что может вызвать? Болевой синдром и температурную реакцию. Поэтому основные такие симптомы и жалобы пациентов — это боль чаще всего в левых отделах, в левом...
13: Сильная боль.
12: В левой боковой области живота.
13: Угу.
12: Да, бывает сильная. И температура. Почему сильная? Потому что очень часто эти пациенты приезжают в стационары, и их начинают лечить консервативно, назначают антибактериальную терапию.
13: Угу.
12: И что еще может осложниться? Это может начаться кровотечение. Почему начаться кровотечение? Потому что вот эти вот капролиты, они иногда выскакивают из дивертикулов, и поскольку слизистая вокруг все равно воспалена, они, задевая, травмируют слизистую оболочку, и, соответственно, начинается кровотечение, подкравливание. И это вот вторая такая очень основная проблема. То есть, если мы возьмем первое, это болевой синдром плюс лихорадка. Второе, это, наверное, самая частая история, это кровотечение.
13: А диагностируется... как это проявляется, кровотечение?
12: Человек идет в туалет, у него там кровь льется. Вот. Плюс еще болит живот слева. Диагностика достаточно простая. В стационарах сразу же выполняется колоноскопия, видят кровоточащий дивертикул. Если удается его каким-то образом остановить, местно это делается, ну, либо назначается определенная консервативная терапия. Чаще всего терапия с успехом идет, то есть здесь положительная есть история, что не все пациенты сразу же попадают на операционный стол. А вот история, когда уже происходит серьезное осложнение, когда уже дивертикул просто лопается, да, и ведь это, по сути, уже вход в свободную брюшную полость, то есть мы создается такой мост между просветом толстой кишки и свободной брюшной полости. То есть если кишечное содержимое начнет изливаться через этот дивертикул в живот, ну, мы имеем дело с перитонитом, это жизнеугрожающее состояние, от которого, к сожалению, люди иногда умирают. И вот это уже, да, действительно показания к срочному или к экстренному хирургическому вмешательству, которое чаще всего заканчивается формированием временной стомы. То есть удаляется пораженный участок, но абсолютно правильно делается, отказывается от формирования первичного соединения, то есть не соединяется кишка друг с дружкой, а выводится в виде стомы. И очень часто такие пациенты потом попадают к нам на восстановительные операции, и это тоже не подарок, потому что основной участок с дивертикулами это наши коллеги, там, экстренные хирурги убирают,
13: так.
12: Но выше и ниже все равно остаются дивертикулы. И вот что делать с ними? И, кстати, забегая вперед, так. Очень часто пациенты меня спрашивают, когда приходят, например, вот или с первичным диагнозом дивертикулярная болезнь, осложненное течение, либо уже после операции где-то выполненное в другом месте. И они говорят, можно там побольше мне забрать, чтобы все дивертикулы забрать? Но на самом деле этого делать не нужно. Потому что основной мишень и атака дивертикулярной болезни — это сигмовидная кишка. И считается, что если мы удаляем только сигмовидную кишку, мы избавляем человека от вот этих всех симптомов, мы улучшаем качество жизни. И даже если выше есть какие-то дивертикулы, их не нужно все удалять. Угу. А если они по всей толстой кишке, что всю толстую кишку
13: вот
12: надо
13: именно,
12: удалять?
13: Не,
12: ну, конечно же, нет. Поэтому всех дивертикулов не уберешь, потому что все равно они могут потом вновь появляться в других местах. Нужно убирать проблемный участок. И вот возвращаясь, кстати, к раку толстой кишки, очень часто мы видим пациентов, которые приходят к нам с диагнозом рак сигмовидной кишки, мы начинаем его крутить, обследовать, а потом это оказывается, что это инфильтрат вследствие дивертикулярной болезни.
13: Ох, то есть это взаимосвязано,
12: да,
13: получается?
12: Да, когда происходит прорыв дивертикула, и, например, пациенту, человеку везет, у него не возникает перитонита, да, за счет чего? За счет того, что организм вовремя среагировал, начал спасаться, и вот к этому разрушенному дивертикулу начал прилеплять петли тонкой кишки, мочевой пузырь, и все это приобретает такой вот мешок воспалительной ткани, который может имитировать опухоль, потому что это тоже большое такое на компьютерной томографии, когда смотришь, там видишь такой здоровенный инфильтрат, какой-то шар, куда вовлекаются петли тонкой кишки, мочевой пузырь, да еще и свищи иногда бывают в мочевой пузырь или еще куда-то.
13: То есть занимает столько места вот это, да. Дивертикула, это же все.
12: Ну это не дивертикула, это уже воспаление из-за прорыва,
13: да.
12: Хотя бы достаточно одного такого маленького дивертикула,
13: вот
12: чтобы,
13: да,
12: вызвать такие вот ужасные воспалительные изменения в животе. Действительно, нам иногда даже сложно самим отдифференцировать, рак ли это, дивертикулярная болезнь. И оперировать-то все равно нужно.
13: Конечно.
12: И мы оперируем таких пациентов, единственное, соблюдаем онкологический принцип, потому что, а вдруг мы ошибаемся? Вдруг это, например, не дивертикулярная болезнь, а онкология. Конечно, выходим на определенные сосуды, то есть делаем, ну, онкологически обоснованную операцию, радикальную, и потом ждем просто гистологическое исследование, патоморфологическое заключение, и уже по результатам решаем, что делать с этим пациентом дальше.
13: Угу. А вот, кстати, по поводу онкологического принципа, мне вот всегда интересовал этот момент. Угу. Можете рассказать, чем оно отличается? Вот вы, это перестраховка, это удаление большего, чем казалось бы, либо это вообще другой подход? Тут вы работаете как онкологи, хирурги-онкологи, да. А не как хирурги-колопроктологи. Это же вообще разные вещи. Я понимаю, что тут врач, он находится в таком, ну, состоянии, что нужно тут сейчас решить глобальную задачу, чтобы не навредить пациенту в будущем.
12: Попробую объяснить, да, так, чтобы было прям совсем понятно, не медицинским немножко языком. Что такое онкологический принцип? То есть вот у нас есть опухоль в толстой кишке, в каком-то месте. За каждое место отвечает определенный определенные сосуды, то есть они кровоснабжают определенный участок толстой кишки. Когда мы соблюдаем онкологический принцип, мы должны пересечь этот сосуд в строго определенном месте. Если я знаю, что это, например, не рак, я могу его пересечь где угодно. И тогда у меня онкологический принцип не будет соблюдаться, но мне и не нужно, если я уверен в том, что, скажем, здесь нету никакого рака.
13: Да.
12: Но с раком так нельзя делать, да, то есть мы должны обязательно пересечь этот сосуд в определенном месте. И толстая кишка, она не просто так болтается, да, в животе, она лежит на брыжейке. Брыжейка — это такой жировой пласт ткани, в котором как раз идут вот эти вот кровеносные сосуды, вены, нервные окончания, нервные сплетения, лимфатические протоки и лимфатические узлы. Соответственно, если я часть этой жировой ткани оставлю в животе, то в ней могут остаться и лимфатические узлы, которые могут быть поражены при онкологическом заболевании. Соответственно, я должен весь этот футляр жировой ткани, который идет вот к этому участку толстой кишки, я должен его тоже определенным образом мобилизовать, иссечь и удалить. Вот это, по сути, и называется онкологический принцип. Он, у него есть определенные правила и вот и по сосудам, и по границам, и мы должны отступить от предполагаемого образования вверх и вниз тоже строго определенное количество сантиметров. Вот это вот и называется онкологический принцип. Вот мы иногда по нему и работаем.
13: Угу. А потом уже ждем гистологии, да, и отправляем пациента куда...
12: Если рак, то к химиотерапевтам, да, и дальше обсуждать вопрос дополнительного лечения профилактического или непрофилактического. Ну, либо просто гастроэнтерологам. То есть, если мы уже, возвращаясь к дивертикулярной болезни, соответственно, вот все, мы установили диагноз после операции, пациент должен наблюдаться у гастроэнтерологов.
13: Вот по поводу, опять мы возвращаемся к дивертикулярной нашей болезни.
12: Да.
13: Если человеку поставили такой диагноз, 40+, вот, случайная находка, что ему делать? Вот мы сейчас про осложнения поговорили, которые всевозможно могут быть, если человек вообще, в принципе, грубо сказать, на себя забил. Ну, как бы вот есть и есть, запоры есть, а фармацевт уходит в аптеку, препараты дают, какие-то чаи пьют, и вроде как, вроде все неплохо. Раз в неделю сходит, и замечательно, пока там что-то серьезное не образуется, не дай бог. Но если вдруг человек заботится о себе, поставили такой диагноз, как вообще за собой следить? Что нужно сделать, чтобы, в общем, развитие-то ее не ускорилось и не оказаться у хирурга на столе?
12: Да, очень часто вопрос, и очень много пациентов так вот приходит, и знакомых, и незнакомых, которые там случайно делают действительно колоноскопию, там ничего не находят страшного, ну вот есть дивертикул, они там приходят с округлившими глазами.
13: Ну потому что же почитали в интернете,
12: да, да, что
13: все...
12: делать, куда бежать. Да. Ну я к этому моменту отношусь достаточно философски, я говорю, что вы просто должны знать, что у вас есть дивертикулы, а это значит, что может так произойти, что в какой-то момент у вас заболит левый бок и может повыситься температура.
13: Действительно, если... будьте готовы на всякий случай. Ну, это страшно, на самом деле.
12: Нет, почему нет? Когда ты,
13: многие
12: когда
13: больше аппендицита
12: когда
13: боятся.
12: Ты вооружен, да, то есть, знанием, то, в принципе, ты знаешь, что делать. А если ты вот не знаешь, например, никогда у тебя не было колоноскопии, у тебя заболел левый бок. Ну, вот если бы это был бы я бы себе уже 50 диагнозов там поставил бы, да? Вот. Ну, наверное, обыватель там или обычный человек, бы залез в интернет, он бы себе 100 поставил.
13: Блуждающий аппендицит,
12: да,
13: например. Я про такое слышала.
12: Да,
13: слева. Кстати, такое, нет?
12: Ну, наверное, бывает. Это же аппендицит, он же везде обычно блуждает. Вот. Но так или иначе, я успокаиваю людей, говорю, что ничего страшного в этом нету. Вы жили как-то до этого, все было хорошо.
13: Да.
12: Ну, есть эти дивертикулы, и есть. Следить за диетой, наблюдаться, вести здоровый образ жизни, не жиреть. И, в принципе, действительно, основная моя рекомендация — это не вести малоподвижный образ жизни, следить за своим здоровьем и, конечно же, стараться побольше употреблять в рацион клетчатки. Ну, а каждый сам для себя определяет тот объем клетчатки, который он считает для себя хороший.
13: Угу.
12: Поэтому в этом отношении это не страшно. То, что если вдруг эти дивертикулы есть, просто нужно знать про это. И если вдруг живот заболит, нужно сразу пойти и сделать как минимум ультразвук, чтобы понять, нет ли там
13: дивертикул. То есть не надо вызывать скорую помощь?
12: Ну, в зависимости от того, насколько будет болеть. Если будет сильно болеть и повышаться температура, может быть, и имеет смысл. Но если это умеренные боли, есть возможность сходить, сделать грамотный ультразвук, потому что ультразвук дивертикулит видит очень хорошо. То есть не нужно залезать постоянно колоноскопом себе в задний проход и смотреть, что там происходит. Вот. Достаточно сделать неинвазивное, абсолютно безопасное, безболезненное исследование, ультразвук, где можно увидеть воспалительный дивертикул, и тогда уже можно понимать, ага, значит, у меня есть дивертикулит, значит, я должен принимать какие-то меры. Дальше путь к гастроэнтерологу, назначается специальная терапия антибактериальная, спазмолитической терапии, диета, и почти в большинстве случаев удается избежать очень серьезных осложнений. Ну, кстати, забавно, по иронии судьбы, позавчера ко мне приехал пациент, которого я оперировал год ровно назад с осложненной формой дивертикулярной болезни, причем у него были просто постоянные рецидивы. То есть у него постоянно болел живот, постоянно повышалась температура, постоянно антибактериальная терапия, ужасное качество жизни. Не было никаких инфильтратов, ничего. Но мы ему сделали резекцию сигмовидной кишки с первичным анастомозом, то есть соединили сразу кишку. Прошел год, и он позавчера приезжал ко мне, и у него потрясающее было качество жизни. То есть он сказал, что ему стало значительно легче после этой операции. Парню 30 лет.
13: Вот так вот. Всем пациентам стоит задуматься, если вдруг болит, не ждать, не сидеть, а идти к специалисту обследоваться и лечиться. Мы уходим на новости, после новостей вернемся.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 18:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Российские войска уничтожили склады с военным имуществом в порту Одессы. Как сообщили в Министерстве обороны, оно было предназначено для вооруженных сил Украины. В ведомстве отметили, что продолжают наносить удары по портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. В Москве арестовали генерального директора клиники «Медлайн». Чертановский суд столицы заключил Василия Генералова под стражу до 28 сентября по делу об обмане родителей и детей с расстройством аутистического спектра. Как сообщили в Мосгорсуде, руководителю и одному из врачей частной клиники предъявили обвинения в мошенничестве и неправомерном обороте средств платежей в составе организованной группы. Уголовное дело также расследуют по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности в отношении врача. Ранее избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. По версии следствия, фигуранты вводили в заблуждение родителей детей с особенностями здоровья и убеждали оплачивать дорогие услуги и препараты. Они объективно не были показаны при установленных диагнозах, не имели научного обоснования и не входили в рекомендации Минздрава. Денежные средства фигуранты отмывали через незаконные финансовые операции с использованием подставных банковских карт, оформленных на третьих лиц, рассказали в Следственном комитете. В СКР отметили, что от действий злоумышленников пострадали за 10 лет более 500 человек. Реджеп Тайип Эрдоган заявил об отсутствии стремления Турции к вступлению в Евросоюз. Президент страны отметил, что членство Анкары в объединении больше не считается приоритетом. Европа, судя по всему, не желает вступления Турции в ЕС. Для Анкары это не приоритет, а от отсутствия Турции в рядах Евросоюза проигрывает именно Европа, подчеркнул глава государства в интервью катарскому телеканалу «Аль-Джазира». Иран оценил ущерб от разлива нефти в Ормузском проливе в триллионы долларов. В результате загрязнения вод Персидского залива и Оманского моря пострадали прибрежные районы страны. Оно зафиксировано на трех участках побережья острова Кешем и части акватории. Об этом заявил представитель МИДа Ирана Исмаил Багаи. Он прокомментировал информацию о загрязнении берегов острова, где источником разлива, по предварительным данным, стал иностранный сухогруз. Дипломат поставил вопрос о том, кто должен нести ответственность за компенсацию ущерба. Страны, потребляющие дешевую энергию из региона, страховые компании, или агрессоры и их партнеры, которые превратили акваторию в зону военных действий. Исмаил Багаи отметил, что у Ирана самая протяженная береговая линия в Персидском заливе и Оманском море. Из-за этого страна не может оставаться безучастной, подчеркнул представитель МИДа. О погоде. В Москве сейчас плюс 17, завтра в столице переменная облачность, местами кратковременный дождь, ночью плюс 11-13, днем воздух прогреется до 26 градусов. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Говорит Москва.
4: 'Наставничество – это когда опыт становится опорой для других, когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
14: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
15: «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных.
16: В эту субботу тема программы «Вовлечение мужа при подготовке к ЭКО». В эфире перинатальный психолог Алина Никифорова.
15: Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
15: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум.
16: В это воскресенье тема программы «Ревматологические заболевания у детей». В эфире главный детский ревматолог Минздрава, доктор медицинских наук Екатерина Алексеева. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва.ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317, префикс 495. Вы слушаете радио «Говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
18: «Право знать» — говорит Москва. Повтор лучшего.
19: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
20: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я
21: войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
22: намеренного, неправедного и пагубного.
15: Я врач. Врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
13: Продолжаем наше общение, дорогие друзья. Сегодня мы говорим о кишечнике, о хроническом заболевании кишечника, очень серьезном. На самом деле, дивертикулярная болезнь, она может тебе быть и быть у человека много-много-много лет, и он особо... Ну, в общем, есть какие-то проблемы, но не обращается к врачу. А потом экстренно едет, к сожалению, в стационар на какое-то серьезное хирургическое уже лечение. Не хочется этого допускать, поэтому мы постоянно здесь говорим о диспансеризации. Хотя бы когда-то периодически 45+ есть, то идти делать колоноскопию и знать, что у тебя в животе. Ну и вообще-то другие обследования тоже как-то проходить. У нас в студии ведущей программы «Я стесняюсь своего тела» на телеканале Ю, хирург, колопроктолог, кандидат медицинских наук, заведующий отделением ФГУ МИЦ имени Ржих Армен Варданян. Говорим мы вот тут вот очень интересно, рассказываем. Перед тем, как на новости ушли, говорили, что пациент тут был такой, которого прооперировали, молодой, 30 совсем. Лет. Вроде бы это болезнь, да, мы тут уже решили, что к 80 годам у 50% населения есть вот эти дивертикулы и все остальное. Ну, как-то, извините, и возраст, и тут все что угодно уже появляется в таком возрасте. Ну, не всегда. Нет, нет, нет. Мы желаем, чтобы все были у нас здоровы, активные и все такое.
12: Не да, толстые.
13: 150. Не, о! По поводу ожирения, тут уж сколько ругались. Все врачи, мне кажется, это вообще терпеть не могут, вот у кого есть лишний вес. Но, друзья мои, мы за бодипозитив, с одной стороны, мы всех любим, за всех заботимся, но надо и о себе позаботиться. Вот, да. Так что правильно питаться, здоровый образ жизни, 10 тысяч шагов хотя бы, 15 тысяч можно в день, да?
12: Практически мы закрыли вопрос профилактики. То есть все понятно. Потому что, да, нужно вести здоровый образ жизни, больше
13: курение,
12: двигаться.
13: Курение, алкоголь, кстати. Что тут вот с этой дивертикулярной болезнью связано, с кишечником?
12: Ну, надо сказать, что я всех сейчас обрадую, потому что алкоголь не увеличивает частоту дивертикулярной болезни. Вот, по крайней мере, этот эффект не доказан.
13: Ага.
12: Ну, курение вообще, в принципе, оно, по-моему, везде вредно.
13: Вредно, конечно.
12: И здесь действительно курение не только может увеличивать частоту осложнений при дивертикулярной болезни, но и курение может вызывать повышение количества послеоперационных осложнений.
13: Вот как.
12: Это такая, да, серьезная достаточно проблема.
13: Угу.
12: Вот, и над этим следует задуматься. И я даже знаю некоторых хирургов в Европе, когда речь идет, скажем так, о плановой хирургической операции, и они узнают, что человек курит, они его отправляют бросать курить.
13: Ух ты.
12: То есть не берутся его оперировать, пока человек не перестанет употреблять табак. Поэтому курить вредно, это точно, и здоровье это точно не приносит. Но, кстати, возвращаясь вот к хирургическому лечению и вообще к показаниям, тут достаточно сложная история. Вот если разделить всех пациентов на осложненных и неосложненных, то есть вот неосложненные — это что такое? Это просто частые дивертикулиты. То есть вот постоянно человек там не может нормально питаться, не может заниматься спортом.
13: Это плохой образ жизни.
12: Это
13: качество жизни, это как, да, это вообще?
12: Да, да. Я часто вот, у меня бывает так, что приходят ко мне вот пациенты, которые постоянно живут вот в этих рецидивах. Я смотрю данные компьютерной томографии, ультразвука, и, в принципе, на тот момент, например, вижу, что даже нет активности, то есть нет тут никакого дивертикулита, но вот они говорят, вот мы хотим рассмотреть хирургическое лечение. Я им объясняю, что это на самом деле не прогулка, и оперировать пациентов с дивертикулярной болезнью порой даже сложнее, чем пациентов с раком толстой кишки.
13: А почему?
12: Постоянные дивертикулиты вызывают все равно изменения в толщине кишечной стенки. Сам просвет толстой кишки в этом месте, он изменяется, он становится уже за счет постоянно хронического воспалительного процесса. И нам же нужно отрезать. Вот мы отрезали кусочек, у нас остается два конца кишки. Ведь мы же должны их соединить одно с другим. И очень часто так бывает, что внизу, где прямая кишка, там кишка более-менее нормальная,
13: так.
12: А вот выше кишечная стенка изменена за счет того, что постоянно были атаки дивертикулита. И получается, что у меня, с одной стороны, кишечная стенка, ну, условно, 0,5 сантиметра толщиной,
13: так,
12: да?
13: Да.
12: А внизу 2 миллиметра.
13: У-у-у.
12: И получается, что у меня разный диаметр кишечной стенки, и я должен как-то это умудриться сшить. Вот. И это, конечно, очень такая история непростая, потому что это все может сказаться в дальнейшем на послеоперационных осложнениях, которые мы не хотим. И вот выбрать вот это вот идеальное место, которое мы можем пришить одну кишку к другой, это очень сложная задача. Это я говорил еще про кишечную стенку, а мы же еще знаем, что, например, может быть выше еще другие дивертикулы, и ты вот ищешь площадку, которую ты хочешь соединить, вот защищаешь ножничками аккуратненько, бах, дивертикул такой. Ну, надо ниже спуститься. Ты спускаешься ниже, через сантиметр опять дивертикул. И так, конечно, можно долго так идти, но у кишка же тоже не резиновая.
13: Конечно.
12: И я должен понимать, и любой хирург это понимает, то, что мы должны соизмерять длину кишки, ведь можно так не дотянуться. И это серьезно изменит тактику хирургического лечения. Поэтому это целая головная боль, в первую очередь, для хирурга оперировать этих пациентов. И иногда я... Ну, не то, что пугаю, я рассказываю все варианты развития событий. Они-то некоторые думают, да что там, приду, отрежут кишечку, и все
13: да,
12: нормально.
13: Все,
12: на самом деле не так. И вот все равно, я когда рассказываю вот эти страсти, и очень часто слышу от них, что нет, доктор, я вот все равно хочу пойти на хирургию, это я не могу, я хочу заниматься спортом, я хочу питаться, как я хочу, я там хочу иногда употреблять алкоголь в умеренных количествах, поддерживать там компанию, ну, а сейчас я этого не могу делать, у меня ужасное качество жизни. И действительно, вот этих пациентов нам приходится тоже оперировать. Очень сложно выставлять показания для них. Часто вопросы возникают у нашего руководства. Тут надо ли? То есть им не потому, что мы не хотим их оперировать, потому что действительно очень большой
13: процент...
12: Это непростая,
13: не прогулочка.
12: Да, бывает, что осложнения, которые могут ухудшить качество жизни.
13: А какие вот, кстати, вот...
12: Самое страшное — это несостоятельность анастомоза. То есть несостоятельность того соединения, которое мы сделаем. Этого боится каждый хирург, и, к сожалению, что называется, кто не оперирует, только у того не бывает, наверное, осложнения. У каждого хирурга они есть, да. И, естественно, это не связано с тем, что у него руки кривые, но просто иногда складывается так обстоятельство, что вот не соединяется где-то что-то.
13: И в таких случаях что происходит?
12: Ну, в основном повторная операция и все-таки стомирование, то есть выводится стома временная. Конечно, эту историю
13: вот
12: мы потом
13: тоже
12: решаем.
13: По поводу временной стомы, да, это вообще, помните, мы в прошлый раз говорили, да. Она может быть и не временная.
12: Да, любая временная стома может стать постоянной.
13: Да.
12: Ну, это уже такие обстоятельства, которые часто связано с самим пациентом. Иногда сами пациенты приходят, говорят, я не хочу убирать, то есть боятся второй хирургии, второй операции. Вот, поэтому...
13: Там тоже свои риски же, мы говорили.
12: Там, да, там полно. Ведь мы часто оперируем, не всегда же мы оперируем 30-летних. Это же чаще всего такая группа пациентов, наверное, плюс 50, плюс 60, плюс. И если говорить об осложненной диверсикулярной болезни, это же вот те вот инфильтраты, о которых мы говорили. Там вовлекается мочевой пузырь, петли тонкой кишки. То есть это там бывает, что нам приходится отрезать еще и тонкую кишку. Бывает, что нам приходится резицировать часть мочевого пузыря, потому что ну, по-другому не получается. Это все вовлечено, да. Вот этот воспалительный опухолевидный конгломерат, угу. И ты там не разбираешь даже, где ткани, как к чему что относится за счет такого мощного воспаления. Ну, что делать? Приходится работать с такими пациентами, потому что им надо помогать. Вот этим пациентам точно, у них единственный вариант выйти в нормальную жизнь — это хирургия.
13: Хирургия. Всех остальных надо лечить.
12: Ну, я стараюсь их максимально отводить от хирургии, честно
13: скажу.
12: Лучшая
13: операция, да, это хирург говорит, да. Ну, потому что все хирурги так, кстати, говорят, лучшая операция — это не сделано, не выполнено.
12: Да, да, совершенно верно.
13: Пусть лечится с Богом, не надо вот сюда вот уже это как бы лишний раз.
12: Да, самый лучший анастомоз — это тот, который состоялся.
13: Да. Да. Ну, потому что это же... Я понимаю, что это да. Потому что многие пациенты считают... Вот, мы как раз как-то тему, знаете, поднимали косметологию, пластическая хирургия. Когда человек в жизни, вот это мое личное мнение, попадает на какую-то серьезную операцию, если он чем-то переболел, если он лежал на больничной койке, вот среди моих знакомых никто потом на какую-то пластическую хирургию, вот лишь бы там что-то улучшить, точно не пойдет. Потому что, когда ты испытываешь вот вообще все, что произошло, меняется в голове сознание очень сильно.
12: Ну, конечно, конечно.
13: Поэтому, когда какие-то серьезные такие проблемы, вещи со здоровьем, тут уже не до улучшайзинга, или как это правильно назвать? Да.
12: Все упирается в качество жизни. Вот все упирается в качество жизни. И основная наша задача его, конечно же, не ухудшить.
13: Вот.
12: Потому что в погоне за более хорошим качеством жизни его же можно совсем ухудшить. И все мы должны понимать эти все риски. И с пациентом мы должны быть в одной команде. Поэтому вот у меня позиция, что я все рассказываю. Я там рисую эти картинки. Там на каждого пациента там приличное количество времени уходит, чтобы ему объяснить, вызывая родственников. Если пациент сам, да, готов на это, всем объясняю, что мы с чем столкнемся, какие есть варианты развития событий. Даже самые невиданные иногда я рассказываю, что там, это, там 1%, что так произойдет, но все равно, чтобы человек понимал,
13: чтобы человек знал, да, на что идет,
12: чтобы
13: да,
12: не было сюрпризов, потому что часто мне приходится принимать решения во время операции, мы же не будем будить пациента.
13: Конечно.
12: Да, я сам принимаю решение, потому что это уже моя сфера ответственности, и от моего уже решения будет все зависеть. Поэтому качество жизни очень важное значение.
13: Вот мы сейчас дивертикулярную болезнь, да, рассматриваем, но еще все равно плюс рак толстой кишки или прямой кишки, сигмовидной кишки. Вот, ну, так как это действительно частая такая вещь, и вот мы тут выяснили, что одно из другого часто вытекает. Вот лечение таких пациентов, вот операция, да, пришла гистология, но потом же человек и лечится, и здесь наблюдает, и за дивертикулами следит, правильно? Болезнь-то осталась, это хроническое заболевание. И плюс еще сверху такой диагноз.

0: заболевание.
1: Да, совершенно
0: а иногда
1: верно.
0: Там какая-то такая вещь, что из маленькой может там развиться такие вещи непонятные.
1: Здесь,
0: отступление у меня такое сейчас
1: да,
0: было.
1: Ну все правильно, правильно отступление. Я забыл сказать еще такую очень важную отличительную особенность. В прямой кишке дивертикулов нет. Потому что прямая кишка, она не болтается свободно в животе, она окружена вокруг различными тканями, в том числе и жировой, и вот там крайне редко, практически это какие-то суперредчайшие истории, чтобы там возникали какие-то дивертикулы. За счет того, что кишка окутана вот этим жировой тканью, и, видимо, не создает, даже если там будет какое-то отрицательное давление, некуда вылезать дивертикулу.
0: Да.
1: Поэтому... С раком прямой кишки и с дивертикулярной болезнью это как бы две вещи разные. А вот рак сигмовидной кишки, действительно, мы часто видим, что есть рак, заходим в живот, оперируем и видим, что выше или ниже есть дивертикулы. Опять-таки, задача не забрать их по максимуму. Здесь уже работает онкологический принцип, то есть мы должны отступить вверх определенное количество и вниз определенное количество. Если я вижу, что там прям полно дивертикулов, я могу отступить чуть повыше, если мне позволяет длина кишки потом это все дело соединить, то я соединяю. Пациентам, естественно, мы потом говорим, что да, есть дивертикулы, о которых, например, он, может быть, даже и не знал. Но в отношении прогнозов, вот если опять чуть-чуть откатиться, вернуться к дивертикулярной болезни, когда мы удаляем пораженные дивертикулами сигмовидную кишку, это самая такая частая причина дивертикулита, это в сигмовидной кишке,
0: да.
1: Процент повторных дивертикулитов где-то в других местах очень маленький. Вот... Мы иногда так даже вспоминаем, пытаемся вспомнить каких-то наших пациентов, у которых было, ну, не знаю, может быть, у меня как-то на памяти какой-то один пациент всплыл, но это вот за все время, которое вот мы, хотя у нас в центре огромное количество операций идет именно по дивертикулярной болезни и осложненное течение, не помню такого. То есть достаточно, действительно, этого достаточно удалить.
0: Риск,
1: что у тебя возникнет повторный рецидив вот, с болями, со всеми. Хотя мы всех предупреждаем, что такой риск существует, и нужно прислушиваться к своему организму, что может опять где-то заколоть, где-то что-то заболеть, опять температура. Ну, не поленись, сходи, сделай как минимум УЗИ. Самый простой, безопасный, неинвазивный метод.
0: Угу.
1: Посмотрел, увидел, все дальше будет.
0: И подкорректировали лечение,
1: да,
0: если
1: да.
0: что. Если
1: ну, конечно же, гастроэнтеролог. Они должны наблюдаться у гастроэнтерологов на регулярной основе. Поэтому с онкологическими пациентами тут в целом история достаточно стандартная. То есть рак, да, если он не генерализован, если он не, как правильно отметили, четвертая стадия с метастазами, почти всегда подвергается первый этап хирургическое лечение, но с четвертой стадии чаще мы начинаем с химиотерапевтического лечения, но и тоже не всегда. Кстати, если все резектабельно, то есть если мы видим те очаги, например, там, метастазы в печени, там, они поверхностные, единичные, почему бы их не убрать? Зачем химичить человека? Ну, понятно, что он все равно получит химиотерапию.
0: Да, да.
1: Без проблем мы берем первичный очаг, то есть уберем опухоль с кишкой, уберем метастазы в печени одномоментно. Сейчас техника позволяет это сделать лапароскопически, и мы это очень часто делаем. У нас в центре только за прошлый год, по-моему, было сделано 150 операций только на печени. По поводу метастатического рака толстой кишки. То есть в целом, правильно вы сказали, это не приговор. С этими пациентами можно и нужно работать, если они, конечно, готовы бороться за свою жизнь. И жизнь продлевается в большинстве случаев. Ну уж насколько это такой вопрос не к нам. Вот, но то, что большинство пациентов нам удается продлить им жизнь, это точно.
0: Так что, дорогие друзья, мы тут уже скатились, конечно, к этой теме, к раку. Да,
1: бесконечная тема.
0: Да, бесконечная тема, но тем не менее, очень много, кстати, профилактируем. Мы сейчас к полипам ведь придем, ведь... Куда без этого? Почему мы начали и говорим, дивертикулярная болезнь – это главная тема эфира, но тем не менее, почему возникает рак, иногда полипы перерождаются, которые оставляют даже некоторые товарищи гастроэнтерологи или колоноскописты, да, как правильно сказать?
1: Эндоскописты,
0: простите, да-да-да, простите. Вот они самые посмотрели, да есть у вас пару больших полипов, да ненормальные, мы их не будем трогать. А потом раз... И у человека через какое-то время что-то не очень нормально происходит. Вот тут вот. Какой совет для наших слушателей будет? Понятно, что 45+, 40+ сейчас. и мужчинам, и женщинам, не стесняемся, сходим, ну это же возможно все сделать.
1: Кал на скрытую кровь.
0: Вот этот анализ, про который часто я слышу, на самом деле, врачи говорят, хотя бы не поленитесь это сдайте. Тем более, когда какие-то проблемы, это уж я знаю, терапевт начинает кричать, у вас такой низкий гемоглобин, все у вас с железом,

0: Идите срочно к гастроэнтерологу, идите обследуйтесь. Сейчас это есть, пожалуйста, направляют. Только подойти, это второй момент. Да.
1: Ну да.
0: Да. Тут вот какая ситуация, если вдруг человек пришел на колоноскопию, и ему сделали эту колоноскопию во сне, либо без седации, по-разному, и сказали, у вас есть полипы, но мы их не удалили. Что делать человеку? Либо удалили полип, это вторая ситуация. У меня вот у знакомой именно была такая ситуация. Подниму. У мамы удалили полип, его не отправили на биопсию. Где это было? Где-то в Московской области, не могу точно сказать где. Сейчас у мамы рак кишечника. Диагноз. Спустя год. Откуда это все? Ну, вот как бы говорят, что когда-то, наверное, что-то не сделали, не сказали, и теперь вот такая ситуация серьезная.
1: Ну, надо сказать, что рак толстой кишки – это, наверное, единственный рак, которого можно избежать.
0: Вот.
1: Единственный. То есть если другие раки, ну, как-то сложно, да, там возьмем ту же молочную железу, ну, что, ты же не будешь делать каждую неделю маммографию какую-нибудь там, да, или КТ, то с раком толстой кишки все просто. Нет полипа – нет рака. Все. Там, ну, не бывает чудес, да? То есть если ты сделал колоноскопию, увидел полип, удалил, ну, с чего вырастать-то рак-то?
0: Uh-huh.
1: Поэтому в отношении полипов почему иногда не удаляют?
0: Так.
1: Ну, не буду говорить за всех, скажу за наше учреждение.
0: Uh-huh.
1: Мы, скажем так, для себя приняли такое правило, что если полип до 1.5 сантиметра, его можно удалить амбулаторно, например, там, дневной стационар.
0: Uh-huh.
1: Если же все-таки полип больше 1.5 сантиметра, то лучше госпитализироваться, полежать 2-3, иногда 4 дня и спокойно под наблюдением.
0: Почему? Для исключения это кровотечение?
1: Конечно, конечно. Потому что самое частое осложнение при полипэктомии, после полипэктомии, это, конечно же, кровотечение. Потому что полипы бывают разные, они иногда очень хорошо кровоснабжаются, и иногда не хватает тех методик по удалению полипов, которые используют наши эндоскописты.
0: Угу.
1: Или там клипсы может слететь по каким-то причинам. И это, конечно, может серьезно закровить, а это уже такая ситуация ургентная, то есть экстренная. Поэтому... Наверное, с этим связано иногда, почему не удаляются полипы.
0: Угу.
1: Вот этот вот момент, что удалили полип, а через год развился рак, ну, мне сложно тут комментировать.
0: То есть, может, и нет взаимосвязи, да?
1: Ну, бывает, что что-то пропускается, да, бывает. Вот. Но год, если была абсолютно чистая кишка,
0: да.
1: Ну, за год это крайне редко, что может так резко вырасти. Все-таки это же длительный процесс, ведь рак из полипа-то растет, может расти минимум лет 10.
0: Угу.
1: Ведь это сначала там маленький полип, он растет. Там, потом что-то начинает у него там какая-то структура меняться. И уже после этого только начинает вот вырастать какой-то рак. Но это очень-очень годами этот процесс длится. Действительно, кал на скрытую кровь, как такой определенный скрининг можно использовать, но...
0: Но он не тоже, заменяет колоноскопию.
1: Да, он тоже не дает 100% гарантию. То есть может так случиться, что у вас... будет отрицательный тест кала на скрытую кровь, а вы все равно пойдете делать колоноскопию, и у вас найдут полипы.
0: Угу.
1: То есть кал на скрытую кровь, конечно, он может уже показать, например, когда уже что-то подросло и начинает подкравливать.
0: Ух ты.
1: Вот тогда, да, это такая уже ситуация уже более серьезная. Но так или иначе, надо стремиться к тому, что убеждать себя и верить в то, что после 40 лет нам нужно всем делать колоноскопию.
0: Угу.
1: Еще раз повторюсь, второе место у нас в стране по частоте смертности среди всех злокачественных новообразований. Рак толстой кишки. Вроде бы половина людей...
0: Самый профилактируемый,
1: да, половина
0: что
1: людей
0: мы сейчас
1: даже,
0: сказали.
1: Даже не слышал и не знает, что это такое. И еще какая основное uh-huh. коварство-то? Полип-то не болит. Не болит. Мы
0: и не мешает
1: чувствуем.
0: Вообще, кстати, да. Абсолютно, да? То есть ничему.
1: Абсолютно.
0: Вот если дивертикулы мешают, и боли,
1: да,
0: и все
1: могут,
0: остальное,
1: да,
0: они могут,
1: верно.
0: Пожалуйста, человек бежит.
1: Да.
0: Или если что, даже если первый раз этот приступ случился, вызывает скорую помощь, то
1: конечно.
0: Переживать, что что-то там происходит. А полипы себе живут, растут.
1: Конечно.
0: А кстати, вот... самый большой полип какой вы видели? Мне просто интересно в жизни.
1: Слушайте, ну они... Там,
0: бывает, знаете, что прям как... вообще прям... гигантский полип.
1: Ну, бывает, конечно, бывает. Но и не факт, что это...
0: Дорастили.
1: Не, да, не факт, что он там будет рак, в этом полипе. Разные бывают ситуации. Бывает и 3,5. Бывает, ведь я уж не буду углубляться так подробно,
0: да.
1: Но есть латерально стелющиеся образования. Это такие наросты на слизистой.
0: Это не как совсем эндометриоз? Полипы.
1: Ну, не
0: типа.
1: Совсем. Нет, не совсем.
0: Нет.
1: Это вот просто... Это такие вот тоже полипоподобные структуры,
0: что это,
1: которые
0: какие-то,
1: растут...
0: Знаете, чужой вдоль... какой-то.
1: Ну, да. Их очень... Вот их бывает пропускает, потому что их сложно надо увидеть.
0: Так.
1: И даже такие вещи удаляются через эндоскоп.
0: Ух ты.
1: Просто срезается вот прям вот слизистая вместе с этим образованием, удаляется. Мы смотрим потом. Не так часто мы видим там рак. Я бы сказал, совсем редко.
0: Угу.
1: Но из этой штуки тоже может что-то вырасти. Поэтому полипы бывают разные, изменения на слизистой толстой кишке тоже бывают всегда разные. Здесь крайне важен глаз эндоскописта опытный, экспертная техника, то есть она должна хорошо, хорошая должна быть визуализация.
0: То есть если идти, то идти в нормальное учреждение. Не глядеть от чего-то, потому что на всякий случай, ну да.
1: Ну, вы знаете, я вот часто езжу по стране, да, и могу сказать, что в большинстве мест в целом неплохая техника. Да, у нас есть очень много проблем в регионах, но эта ситуация потихонечку выравнивается. Я думаю, что человеку не будет серьезных трудностей найти хорошее место, где можно выполнить адекватное, грамотное эндоскопическое исследование толстой кишки. Тем более сейчас под седацией без проблем. Это сплошь и рядом. Достаточно просто приехал, сделал, 2 часа посидел, отдохнул и поехал домой.
0: А, кстати, вот полип всегда ли нужно отправлять? Вот врач всегда полип отправляет на гистологию?
1: Все, что удаляется из организма человека, должно подвергаться гистологическому и патоморфологическому исследованию. Это обязательное условие.
0: Очень интересно получилась программа, честное слово. Мы сегодня не только дивертикулярную болезнь, но и много других полезных тем кишечника, да, нашего дорогого, ненаглядного захватили. Благодарю. У нас в студии ведущая программа «Я стесняюсь своего тела» на телеканале Ю, хирург-колопроктолог, кандидат медицинских наук, заведующий отделением ФГБУН МИЦ имени Рыжих Армен Вартанян. Спасибо большое.
1: Спасибо, вам было очень приятно.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 19 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Российские силовики заявили о готовящемся на Украине сценарии цветных революций. По всей стране сообщают о проблемах с безналичной оплатой в супермаркетах. Это провоцирует бытовые конфликты в магазинах. Также на Украине реализуется классическая схема по созданию искусственного дефицита туалетной бумаги, сообщили ТАСС в силовых структурах России. Собеседники агентства пояснили, что, как бы смешно ни звучало со стороны, но многим людям последние годы существования Советского Союза запомнились отсутствием туалетной бумаги. Аналогичная ситуация также была на Украине в 2013 году, затем в Венесуэле. Тогда США впервые попытались вмешаться во внутриполитические процессы стран. По словам силовиков, западные политтехнологи осознают, как в обществе воспринимается отсутствие бумаги. Фотографии людей, скупающих ее пачками, используют в стимулировании протестных настроений. 10 августа, напомню, в российских силовых структурах сообщали ТАСС, что фонд Сороса создает искусственный дефицит продуктов в Киеве и готовит почву для смены власти на Украине. ВСУ атаковали помещение единой дежурно-диспетчерской службы в Энергодаре. Об этом сообщил мэр города Максим Пухов. В ночь на 15 августа киевским режимом были совершены очевидные террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам гражданской инфраструктуры нашего города. В результате попадания возникло возгорание, написал глава Энергодара в своем канале на платформе «Макс». В Днепропетровске снесли памятник советскому генералу Василию Маргелову. Скульптура командующего ВДВ располагалась на Днепровской набережной. Разрешение на снос местной власти выдали в начале недели. Как пишут украинские СМИ, на месте памятника построят монумент украинским десантникам. Маргелов родился в 1908 году в Днепропетровске, который тогда назывался Екатеринославом. Он участвовал в Великой Отечественной войне, командовал дивизией, участвовавшей в освобождении Херсона, за что его удостоили звания Героя Советского Союза. Генерал также непосредственно участвовал в становлении и развитии воздушно-десантных войск в Советском Союзе. Крупнейший военный парад прошел в Польше. Участие в нем приняли около 1800 военнослужащих, 300 единиц наземной техники и около 60 летательных аппаратов. Шествие военных и техники состоялось на магистрали вдоль реки Вислы, Вислостраде. Над Варшавой пролетели истребители F-35А и F-16, а также вертолеты Black Hawk, AW-149 и ударные Apache. Кроме того, зрители увидели американские танки «Абрамс», немецкий «Леопард», южнокорейские К-2, системы «Хаймарс» и «Патриот». В то же время в Гдыне прошла военно-морская часть парада с участием 20 с лишним кораблей. Погода. В Москве сейчас плюс 19. Завтра в столице переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ночью плюс 11-13. Днем воздух прогреется до 26 градусов. Ветер западный с переходом на юго-западный 5-10 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва.
4: 94,8. у родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
4: «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Вероника Романова. Это программа «Личные обстоятельства», где все самое важное мы обсуждаем вместе. И сегодня поговорим о самом ценном для большинства, о детях, особенно если это желанные, долгожданные дети, которых пока еще нет. И тогда одним из решений может стать экстракорпоральное оплодотворение, и через ЭКО проходит семья. Но физиологически нагрузка на женщин, конечно, неравная. А женщина переживает и медицинские процедуры, и сильный эмоциональный стресс. А мужчина, даже если он хочет ребенка, часто в лучшем случае возит к врачу. В этот период он обычно не знает, что делать, особенно если супруге плохо, а починить ситуацию не получается. А возможно, от него и не требуется спасать. Иногда самое важное — это не исчезнуть, оставаться внимательным, готовым поговорить на острые темы. Ребенок — общий замысел пары, поэтому сегодня мы поговорим о вовлечении мужа при подготовке к ЭКО. Как, готовясь стать мамой и папой, не потерять мужчину и женщину, которые когда-то выбрали друг друга? Пишите ваши вопросы. СМС-портал +7 925 48 948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». И не забывайте, что трансляцию нашу можно не только слушать по радио, но и смотреть видеоверсию в Ютубе, в Рутубе, ВКонтакте. И там же, кстати, останется запись. Можно будет пересмотреть. Я считаю, что это один из самых важных наших эфиров. А в гостях перинатальный психолог Алина Никифорова. Алина, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Вероника. Здравствуйте, слушатели.
5: Алина, давайте начнем с того, все-таки почему ЭКО — это стресс для женщины? Даже если она сама хотела, даже если, казалось бы, она делает то, что ей нужно, то, к чему она так долго шла, почему все-таки ее нужно окружать поддержкой и вниманием, и чуткостью?
6: Наверное, если ответить легко, потому что, во-первых, это сложно, и это очень сложно. И даже в медицине это называется высокие медицинские технологии. То есть это как бы уровень очень высокий оказания медицинской помощи. Прежде всего, это вопрос, который касается здоровья. И если мы говорим про ЭКО, очень часто как бы и психологически это может восприниматься как это вопрос, ну, не здоровья. То есть женщина идет на ЭКО очень часто, потому что как бы
5: что-то не получается.
6: Да, не получается естественно. Иногда причина может быть как бы ясной с точки зрения медицины, иногда, к сожалению, может быть неясной, и медики тоже не могут как бы, да, сотворить чудо. Иногда они просто замечают, имеют дело с тем, что беременность долгое время не наступает. ЭКО состоит из множества этапов. И есть этапы очень ответственные, например, когда делают пункцию, то есть когда пытаются получить яйцеклетки. Дальше один из, на мой взгляд, с чем я сталкиваюсь, с чем я работаю, а я готовлю психологически женщин к ЭКО, чтобы они справились. Самое сложное — это, по сути, справиться с собой, потому что очень много эмоций, и на самом деле эти эмоции, они начинают копиться еще задолго до вступления в протокол. По сути, они начинают копиться, вот эти сложные эмоции, с момента, когда беременность не наступило самопроизвольно, естественно. И есть еще такой этап, который называется перенос эмбриона. Когда он переносится, женщина тоже крайне волнительно ожидание результата. То есть, по сути, это этап, когда ей приходится справляться с колоссальным количеством тревоги, даже не волнения, а тревоги, выдерживать это и дальше, как бы, да, видеть, либо беременность наступила, либо не наступила.
5: А к этому еще добавляется гормональная стимуляция, которая, да, без того влияет, да, на настроение, влияет на состояние.
6: Да, самочувствие.
5: Ну и получается, что вся ответственность концентрируется на женщине, да? То есть
6: очень
5: получится
6: часто
5: у нее или нет, она как бы ответственна за пару.
6: Да.
5: Ну, да, чувствует свою ответственность, хотя на самом деле ответственность, конечно, распределяется.
6: Чаще она, во-первых, более активна в этом процессе, потому что даже сами врачи говорят, и репродуктологи говорят о том, что очень часто как бы именно женщина занимается тем, что она собирает анализ, там большое количество анализов, которые
5: ищет врачей.
6: Ищет врачей и себе, и мужу проверенных, да, которым она сможет довериться. Проходят все этапы. Иногда, прежде чем зайти в протокол УКО, необходимо пройти какое-то лечение тоже. То есть она в этом процессе, скажем так, своим телом участвует больше, чем мужчина. Мужчина, как минимум, вернее, даже максимум, появляется дважды, опять же, по моим наблюдениям, я не доктор, я психолог, когда он проверяет, что с его мужским здоровьем все в порядке, а потом, когда он сдает свой мужской биоматериал.
5: Вот к проверке мы еще вернемся, тоже очень важная тема, и немножко, я бы сказала, такая табуированная, стигматизированная, угу, потому что не каждая женщина может завести этот разговор, и все-таки пока еще принято в обществе ответственность за наступление или не наступление беременности перекладывать на женские плечи, и не каждый мужчина еще идет обследоваться. Но чуть позже до этого доберемся. Просто как будто бы кажется, что если ребенок — это совместный проект пары,
6: да,
5: назовем в терминах бизнеса, то нагрузка распределяется равномерно каким образом? Физиологическая на женщину, а как раз эмоционально-психологическая должна бы быть на мужчине.
6: Чтобы... Либо на обоих, разделенная между обоими. Но по факту получается так, что она больше ложится все-таки на женщину, потому что это эмоции женщины, и очень часто женщинам приходится справляться с ними самостоятельно. Когда я работаю с женщинами, которые идут в протокол УКО, они часто жалуются, что им не хватает поддержки супруга. Мужчины часто не знают, как помочь, даже как бы с какой стороны подойти. Им очень понятен рациональный материальный путь помощи, это финансовый, это в том числе привести к врачу, забрать от доктора.
5: Заплатить
6: лечение, протокол — это тоже дорогостоящее лечение. А что касается того, чтобы побыть рядом, выдержать, может, даже эмоции, которые есть, это бывает очень сложно, иногда даже невозможно. Но возможно еще и потому, что мужчины просто даже не знают, как бы, да, это может не очень для них характерно.
5: Я тебе 20 лет назад сказал, что я тебя люблю. Если что-то изменится, я тебе сообщу.
6: Да.
5: И вот как бы в этом промежутке каких-то романтических или теплых слов может и не быть. Хотя при этом он ведет себя абсолютно, казалось бы, правильно, да, все делает, старается не раздражать, а иногда вообще выглядит очень спокойным, прям подозрительно спокойным, как будто ничего не происходит.
6: Как будто он не замечает, да, что происходит с его супругой.
5: Как будто ничего не изменилось, да, то есть вот как будто этого процесса ЭКО, подготовка к беременности, как будто его и нет. А это процесс, который поделит жизнь все-таки на до и после.
6: Определенно, да. И это уже в процессе чувствуется, когда женщина только заходит в протокол, что жизнь уже начинает отличаться. А тем более, если мы говорим про несколько попыток ЭКО, и мы тоже знаем на сегодняшний день, что ЭКО — это не 100-процентный метод зачатия. Сами медики говорят, что от 25 до 40% в лучшем случае — это процент успешно беременности, которые наступили. Мне кажется, что тема, во-первых, тема деторождения — это еще и тема очень интимная. И вот эта интимность, она прослеживается и у женщин, и у мужчин. И если женщина с этой интимностью может даже в силу физиологичности как бы легче взаимодействовать, то мужчинам, возможно, сложнее. И я наблюдаю такой факт, что мужчины могут выключаться. То есть то, как считывает женщина, что он мне не помогает, он мне не слушает, он эмоционально не вовлекается, не разделяет со мной, что я вижу, что мужчина в этот момент, он...
5: Борется с собой, чтобы не вибрировать, да?
6: Да, потому что ему тоже тяжело, но он не знает, как сделать так, чтобы обоим стало полегче.
5: Ну, и единственный способ — это хотя бы не трепать ей нервы, хотя бы не говорить об этом, о своих страхах не говорить, да, а просто делать вид, что все нормально,
6: да,
5: все хорошо, ничего не происходит.
6: Потому что у него тоже может быть тревога и могут быть страхи. А если он начнет о них говорить, а они уже вроде бы зашли в этот процесс?
5: Ну да, здесь ведь еще и очень много социокультурных особенностей, да, те страхи, которые могут возникать у мужчины и за свою там, брутальность, мужественность, за свою фертильность, опять же.
6: Да.
5: И вот мы подходим к этому вопросу. Почему, так сказать, многие женщины боятся поговорить со своим мужчиной, что проблема может быть не в ней. То есть она уже идет там, в третий протокол, например, ЭКО, в гормональную стимуляцию. И если по какой-то причине еще попался, может быть, не самый добросовестный специалист, который с ней работает, то мужчину вообще могут не обследовать. Ну, потому что понимают, что это пара, иначе уйдет из платной клиники, да, потому что мужчина категорически не хочет, и вообще в его семье, его род считает, что не могут быть проблемы у мужчины.
6: 5 лет назад, насколько я тоже слышу от медиков, вообще считалось, что как бы бесплодие — это больше проблема женская. И доктора меня тоже могут поправить, но лет 7-5 назад стало как бы обсуждаться активно, что бесплодие — это примерно 50% как бы сложности в здоровье женщины и 50% сложности в здоровье мужчины. И мне кажется, вот эта табуированность, этот запрет на то, чтобы обсуждать интимное, личное, да, за которым ведь, как это мужчина может считываться, я слабый. То есть если у меня есть проблемы, еще и в такой очень интимной зоне, значит, со мной, ну, как бы, очень что-то не так. То есть я слаб, я не выдерживаю, я не сильный, как бы, и это, как бы, ну, можно сказать, ну, клеймо какое-то, да, что-то такое, что очень может тяжело выдержать.
5: И как вот в этой ситуации, например, женщине поговорить с мужчиной, в случае, если он, ну, скажем, просто стена?
6: Мне кажется, что это, конечно, не вопрос разговора в конкретной непростой ситуации, это вопрос разговора в паре в принципе. То есть какой климат в паре, какая вот погода как бы в конкретном доме, в конкретной квартире, в конкретной паре, есть ли там возможность говорить и быть услышанным? То есть это такие более фундаментальные вещи, которые как раз в момент кризиса, появление ребенка — это и есть кризисная точка. И планирование ребенка — это тоже кризис, который начинает запускаться еще до совершения долгожданного события. И, конечно, даже если не принято возможность, ну, то есть, если не говорить, ну, ты не будешь услышан. То есть, если не разговаривать и не делиться тем, что происходит. Иногда мне кажется, что женщинам, конечно, важно запастись терпением в том смысле, что проговаривать какие-то простые вещи. У нас, конечно, на сегодняшний день очень много, скажем так, психологизмов вообще присутствует, как бы, да, в инфополе, в инфопространстве, но возможность на каком-то простом, доступном человеческом языке говорить, что мне плохо, кажется, там, я не справляюсь, можешь ли ты мне помочь, можешь ли ты сейчас со мной поговорить. Какие-то такие базовые вопросы и, скажем, основы какой-то базовой человеческой коммуникации — это крайне-крайне важно для современной жизни, потому что современная жизнь не становится легче. И если мы говорим про вопросы здоровья и про ЭКО, а ЭКО тоже бывает разное, бывает ЭКО с донорскими клетками.
5: Да, дойдем обязательно.
6: Это еще более сложный.
5: Это еще более сложный этап.
6: Да, разговаривать. Но не все умеют это делать, конечно. Это тоже искусство, которому важно научиться.
5: Здесь, возможно, есть, ну, скажем, такая ловушка сознания в том, что если у нас были проблемы до появления детей, ну, мы не могли о чем-то поговорить, у нас, может быть, не хватало уюта, мягкости, близости, то вот дети появятся, и это все тоже придет. То есть они как будто бы решат все эти проблемы, а на самом деле они их могут только обострить. Могут, конечно, решить, безусловно. Дети, конечно, очень много семей выводят совершенно на другой уровень, да, но могут, наоборот, обострить все эти проблемы. Вот в частности, если такая кризисная точка планирования беременности, которая сама не наступает. И нужно для этого что-то сделать. Тут мужчины иногда, простят меня пусть мужчины, которые принимают решения, которые умеют это делать, которые несут ответственность, но есть мужчины, которые даже замуж что предложить нормально не могут, которые не могут сказать: так, все, я решил, мы создаем семью, мы женимся, мы строим дом, мы там берем ипотеку, 20 лет у нас есть какой-то план. Ну, понятно, что жизнь преподносит свои сюрпризы, и, наверное, такое долгосрочное планирование не каждый может себе позволить, но, по крайней мере, какое-то намерение. А тут еще надо запланировать. Мы идем и что-то дополнительно делаем для того, чтобы наша жизнь изменилась и появился ребенок. Потому что когда беременность наступает сама, это как будто бы...
6: Само собой разумеющееся.
5: Так должно было быть.
6: Да.
5: А вот когда ты принимаешь решение, для мужчины, возможно, для некоторых мужчин это очень сложно.
6: Возможно. Но это ведь и вопрос в том числе к взрослости. Потому что взрослый, с точки зрения своей психологии, это тот, кто умеет выдерживать неопределенность и умеет принять в нужный момент решение, даже, возможно, за которым придется пожалеть, но как бы он понимает, что он так или иначе все равно справится. Поэтому, да, это, конечно, очень непросто. Но, опять же, на мой взгляд, сама среда, она как бы и медицинская, и психологическая, она подталкивает пару к тому, чтобы быть вместе в этом процессе. Например, многие доктора, мои коллеги, они приглашают именно пару на консультацию, на первичную консультацию, на повторную, на то, чтобы мужчина тоже пришел и увидел, как это все происходит, узнал, как это все изнутри. Потому что мужчине с виду может казаться, что это проще, чем это есть на самом деле. Что, возможно, оно само как-то происходит. То есть, что на самом деле. Или ему просто даже бывает некогда понять. Может быть, он очень много работает, вовлечен, бизнес, какие-то проекты. И возможность туда прийти, это есть на самом деле тот первый шаг к ребенку. Двух людей, которые когда-то станут родителями.
5: А если, ну, к примеру, сама женщина, может быть, не хочет вовлекать мужчину в этот процесс, потому что, ну, как кто-то не хочет, например, приглашать мужчину на роды, да, в этом есть таинство, иначе получается такое... Это опасность для романтики. Увидеть, там, не знаю, как женщине делают кесарево, или как она рожает ребенка, или узнать весь процесс, как ей будут делать пункцию.
6: Может быть, это тоже ловушка сознания, потому что если есть желание создать романтику, наверное, два взрослых человека, это мое предположение, и профессиональное в том числе, могут найти способы, как эту романтику создать в паре. Но есть момент, ЭКО — это же не только про отношения, это вопрос, касающийся здоровья. И здоровье — это, когда мы понимаем, что с нашим здоровьем что-то не так, это обычно кризисная точка, это очень непростая ситуация, которые требуют того, чтобы мы как бы перестроились. И на мой, опять же, взгляд, когда пара, именно пара идет в протокол ЭКО, готовится к этому протоколу, в том числе психологически, это такая антикризисная мера, которая может повысить резистентность психологическую этой пары, семьи, выдержать. Потому что на самом деле это инвестиция не только в текущий момент, это инвестиция в тот момент, когда появится ребенок. А там очень много поменяется. Там поменяется на уровне всей системы. Там, где были двое, появится третий. И система автоматически начинает перестраиваться. Иногда здорово, если это происходит как-то легко, с дополнительной помощью, с возможностью на что-то опереться. Но иногда совсем нет. Иногда это происходит стремительно. После родов что-то может произойти с ребенком, с мамой. Или вообще это может быть очень сложно с точки зрения финансов или отношений.
5: А как женщине, скажем так, мужчине привить эту мысль, подружить его с этой мыслью, что это и его решение тоже? В случае, если мужчина, ну, скажем так, он соглашается на решение женщины вступить в протокол ЭКО, заняться планированием беременности. Ну, опять же, если вот оно само бы наступило, ну, что тут уже сделаешь, да? Ну, да, вот так должно быть. А если она решает для этого что-то сделать, кучу манипуляций, какие-то врачи, какая-то там, ну, алхимия такая, которую мужчина действительно он не хочет и не может вникать, если он работает на трех работах, чтобы это все оплатить, и он готов, пожалуйста, вот это ты там что-то решила. Но как ему объяснить, что это мы вместе решаем?
6: Из того, что я наблюдаю, мужчина может, как бы, скажем, психологически, ментально войти в этот процесс, скорее всего, через свою женщину. То есть через присоединение к ней, в момент, когда она занимается всем этим процессом. То есть когда на самом деле это не обязательно какие-то очень сложные вещи, какие-то сложные разговоры. Это может быть обычный разговор в конце дня, за ужином, после ужина, во время отдыха, перед сном, когда пара может обсудить, что происходит, на каком этапе, скажем так, сверить часы, понять, что у супруги есть достаточно, скажем так, всевозможных ресурсов с тем, чтобы она справилась. Как бы обычное обсуждение, обычный разговор, но если есть тенденция к тому, что супруг как будто бы, ну, как ускользает, такое тоже бывает. Мужчина может даже до конца этого не осознавать, но он как будто бы выходит, психологически выходит, его как будто бы нет. Я как-то проводила тренинг для репродуктологов, и они описывали такую ситуацию, когда на консультацию приходит пара, и мужчина, он в кабинете, но его там нет. Он все время в телефоне. Он иногда изредка поднимал взгляд, да, во время обсуждения, но его как будто бы там нет.
7: Ну, это все решение жены, ее ответственность, да, пусть она там, собственно, за это и все и отвечает.
6: Да, но ведь здесь, скажем так, женщина тоже может повлиять на то, согласна она с этим или не согласна. И даже если мужчина думает, что это ее ответственность, возвращать ему, что все-таки это ответственность обоих, начиная с биологического факта, что это две клетки равноправные, которые участвуют в том, что зарождается новая жизнь, соответственно, наполовину оба участвуют в этом процессе. Да, участие может быть разным, как мы уже говорим, да, где-то может быть материальным, где-то нематериальным, но возвращать все-таки мужчину к тому, что ты тоже там, там тоже есть твое.
7: Или, может быть, тогда принять ответственность, что да, это мое решение, и какими будут отношения с этим мужчиной, никто не знает. Если он сейчас устраняется, возможно, он устранится потом совсем. Такое тоже бывает.
6: Бывает.
7: И надо тогда себе, ну, как бы это, может быть, больно и жестоко не звучало, себе тоже в этом признаться и принять, что да, я настолько сильно хочу ребенка сейчас, допустим, от этого мужчины, или так получилось, что этот мужчина рядом, но я настолько сильно хочу ребенка, что, ну, в случае, если он совсем устранится, ну, это действительно тогда моя ответственность. Потому что уже понятно, да, что он не участвует. То есть, ну, скажем, это не тот суперответственный человек, который в критической ситуации возьмет и подставит полностью свое плечо.
6: И в то же время ситуации могут быть очень разными. Он может не участвовать в это первое время, когда еще как бы даже ему непонятно, о чем идет речь. Там вообще нет ребенка, ему как бы нечего потрогать, пощупать, да, и понять, о чем речь. Но он может включиться, когда родится ребенок.
7: Когда он уже увидит, понюхает.
6: Да. Когда, не знаю, ему.
7: Или когда он вырастет, хотя бы говорить начнет.
6: После первого года жизни такое тоже бывает.
7: Кстати, у отцов действительно, то есть сначала для них это что-то такое, там маленький завернутый котеночек, сверточек такой, а потом, когда вот он.
6: Мерно непонятно.
7: Уже начинает разговаривать, да.
6: Ну, понимаете, в чем дело? Вот если бы, как бы, да, мы исследуем психологию, и мне тоже эта тема очень интересна, потому что большинство пациентов, клиентов, которые ко мне обращаются, все-таки женщины. И там 1% это мужчины, очень редко обращаются. С точки зрения психологии, именно вот в этой очень узкой сфере, когда мы говорим про репродуктивное здоровье, психология мужчин, она крайне мало исследована. Очень мало исследований, очень мало литературы. И поэтому, как бы, уже только по факту приходится понимать, что на самом деле происходит. Я наблюдаю такой факт, что у мужчин могут быть свои тоже детские личностные конфликты, в результате которых ему не так просто вот этот барьер переступить и сразу включиться.
7: То есть какие отношения были со своим отцом, например, да?
6: Со своей матерью, со своим отцом. Какая его история появления на свет вообще была? Что эта история способствовала? То есть это целый такой, как говорится в медицине, анамнез, да? Это история жизни иногда, которую на консультации нужно собрать и хотя бы для себя достроить гипотезу, почему он так себя странно может вести.
7: Может быть, у него вообще не было отца, не было примера того, как должны взаимодействовать
6: в том числе
7: два семейных человека, как они должны договариваться.
6: Да.
7: В чем вообще роль мужчины? Потому что мама растила, понятно, очень любила, скорее всего, да, все за него делала, и только она за ним и ухаживала, а он ни за кем никогда.
6: В том числе, да. Да. И получается, что, как бы, если мы говорим про более сложные процессы внутри психики, именно бессознательного, да, характера, когда это невозможно осознать просто так, необходимо проделать определенную работу, тогда он даже сам не понимает, что за этим может стоять и что блокирует, как бы, его такое вот активное вовлечение.
7: Очень приятно, что нам во время эфира как раз пишут мужчины. Благодарим вас за отклик, да, что вот есть отзыв, что действительно мужчина был вовлечен, ходил вместе на подсадку, на все анализы, и во время беременности даже на чемпионат мира съездили, и вот был вовлечен.
6: Это крайне важно для женщин. Крайне-крайне важно. А еще я часто говорю, что это не только инвестиция в женщину, в ее эмоциональное благополучие, это еще инвестиция в ребенка. Потому что стабильная мама, вернее, женщина в эмоционально стабильном состоянии во время беременности, это та женщина, которая справится с родами, с послеродовым периодом, у которой будет дать своему ребенку в достаточном количестве любви, заботы, то есть вот этого ресурса, который ему крайне необходим.
7: Ну, это, в общем-то, инвестиции и в отношения с этой конкретной женщиной тоже.
6: Абсолютно, да, в том числе,
7: конечно.
6: Потому
7: что она потом тебя накормит вкусно, да, и приласкает, когда ты с работы придешь злой.
6: Да.
7: Ну, а не добавит еще дополнительно скандалов. А есть какие-то, может быть, фразы, которые мужчинам говорить нельзя во время там, подготовки или уже в процессе? Ну, например, «у тебя все получится» или «у нас все получится».
6: Ну, вот такие какие-то шаблонные все-таки, да.
7: Потому что, а вдруг вот, если не получится? Это же тоже не всегда с первого раза.
6: Да. Все мы тоже разные. Кому-то сложно, кому-то, вернее, крайне сложно действительно выдерживать эмоции. Мужчинам в том числе. И первый, как бы, такой тоже защитный механизм может быть связан с тем, чтобы прекратить эти эмоции. Не плачь. Перестань, все получится, действительно, возьми себя в руки, вот смотри, как бы, да. Но обычная логика, она в такие моменты может не работать. Женщина может находиться на другом регистре своих эмоций и может даже и не услышать своего супруга. А ей может казаться, что он обесценивает. Я плачу, мне так плохо, а он мне говорит, соберись.
7: Токсичный позитив, да?
6: Да, лучше бы совсем ничего не говорил.
7: Ну, то есть совсем ничего не будет говорить, да? Лучше бы хоть что-нибудь сказал.
6: Да.
7: Ну, то есть, опять же, спишем все на гормон. Там колоссальная гормональная буря.
6: Колоссальная, колоссальная. Но еще и огромное количество неопределенности, которое просто, как минимум, дестабилизирует, иногда даже сводит с ума. Мне кажется, знаете, какая хорошая аналогия? Когда вот мама для ребенка, когда мама для ребенка, она именно та, которая как бы ему открывает двери в жизнь, и вот как говорят психологи, на психологическом языке выступает таким контейнером, то мужчина в этот момент, ввиду того, что женщина психически, эмоционально регрессирует, то есть она может в этот момент не быть такой взрослой, к которой он как бы привык обычно. И как бы он как родитель в этот момент.
7: То есть он контейнирует.
6: Он
7: и
6: контейнер.
7: Её, и будущего ребенка.
6: Да, он как папа.
7: Продолжим совсем скоро.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 19:30, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Два человека пострадали при атаке беспилотника на жилой дом в Брянской области. Вооруженные силы Украины нанесли удар по зданию в поселке Васильевска Стародубского района. Об этом сообщил в РИО губернатор Егор Ковальчук. В результате атаки дрона «Камикадзе» осколочное ранение получили двое местных жителей. Пострадавшие доставлены в Стародубскую центральную районную больницу. Им оказана необходимая медицинская помощь, написал Ковальчук в своем канале в мессенджере «Макс». Дональд Трамп похвастался хорошими отношениями с главой Северной Кореи. Президент США заявил, что отлично ладит с Ким Чен Ыном. Несмотря на недружелюбный вид на этой конкретной фотографии, есть множество, на которых мы улыбаемся, написал глава Белого дома в своей соцсети True Social. Публикацию он приложил фотографию с лидером КНДР. Американский президент не уточнил, что побудило его к такому заявлению. Отмечу, 15 августа 1945 года считается днем освобождения территории Кореи от оккупационных войск Японии. Как в КНДР, так и в Южной Корее это национальный праздник. КАМАЗ приступил к разработке первого пассажирского автобуса с автопилотом. В компании уточнили, что внедрять такой транспорт на российских дорогах станут поэтапно. Процесс будет учитывать опыт эксплуатации автоматизированных грузовиков и зависеть от создания необходимой нормативно-правовой базы. С 23 года грузовики КАМАЗа с системой автопилота уже проходят испытания на трассах М-11 «Нева», «СКАД» и М-12 «Восток». В мае 26 года такие автомобили выполнили первый международный рейс между Россией и Казахстаном. В Эрмитаже отреставрировали подаренный Екатериной II Александру I золотой кубок. Предмет драгоценной посуды из императорской коллекции находился в бриллиантовой кладовой. Царица подарила кубок внуку, великому князю Александру Павловичу, будущему императору Александру I по случаю его свадьбы с великой княгиней Елизаветой Алексеевной. Позже он использовался при церемониях бракосочетания и других членов семьи Романовых. Кроме того, реставраторы Эрмитажа восстановили исторический вид золотой солонки со съемной крышкой. Она была подарена императору Павлу I в 1797 году от имени московского купечества. Оба изделия выполнил датский мастер Иоганн Крак, который работал в России по заказам императорского двора. О погоде в завершении выпуска. Плюс 19 сейчас в Москве, завтра в столице переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь. Ночью плюс 11-13, днем воздух прогреется до 26 градусов. И пока это все, Руслан Точиев, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама.
8: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
9: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
10: Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
11: Дамы и господа, заводите свои моторы!
10: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
11: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
10: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва, 94,8.
10: Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства.
7: Еще раз приветствуем всех, кто, возможно, к нам только что присоединился. С вами Вероника Романова, это программа «Личные обстоятельства». И сегодня мы говорим о вовлечении мужчины при подготовке к ЭКО. И у нас в гостях перинатальный психолог Алина Никифорова. Алина, еще раз приветствую. Напоминаю, что нам можно написать. СМС-портал плюс 7-925-48-948. Телеграм для ваших сообщений говорит МСК-бот. И нашу трансляцию можно слушать не только по радио, но и смотреть видео в Ютьюбе, Рутубе, ВКонтакте. Там тоже очень удобно писать комментарии. Можно на нас посмотреть. И, Алина, мы вот в первой части с вами сказали о том, что мужчина при подготовке к ЭКО, один из первых шагов, который должен сделать, это вообще пойти к врачу и выслушать весь вот этот протокол, что его ждет, что ждет женщину, к чему быть готовым, а что еще?
6: То есть пойти совместно на консультацию со своей супругой?
7: Да.
6: Проверить свое здоровье. Ну, это, наверное, то, что предложат врачи. То есть удостовериться в том, что он здоров.
7: И здесь, наверное, нужно сказать мужчинам, что ничего страшного в этом нет.
6: Даже если он не здоров, ничего страшного в этом нет, потому что медицина сегодня находится на высоком уровне, и есть огромные возможности, разные способы, как мужчине улучшить свое здоровье в том числе.
7: И в случае, если мужчина не проверит свое здоровье, то женщину ждет гормональная стимуляция, пункция, сильное разочарование, стресс, нагрузка на организм и так далее.
6: И некоторые врачи даже могут не допустить женщину, если мужчина не проверил, потому что материал мужской, он требует тоже диагностики. И врачи должны быть тоже уверены в том, что мужчина действительно здоров, и они как бы могут спокойно оплодотворять, две клетки соединять и приходить к наступлению беременности. Здорово, конечно, иметь какой-то четкий план, но вот как в родах, мне кажется, здесь вот вы хорошую аналогию провели с тем, когда мужчина приходит на роды, он же не занимает все пространство в процессе. То есть он, по сути, как помощником выступает для своей супруги. Как лицом, которому она доверяет, который, если что,
7: возьмет за ручку, сделает массаж, где-то, может быть, позовет медперсонал,
6: да,
7: если
6: который,
7: нужно.
6: Если что, переведет с языка жены на язык медперсонала и обратно, который будет рядом. И вот мне кажется, какая-то похожая модель поведения, она может быть и в вопросе подготовки к ЭКО. То есть, по сути, быть рядом, не исчезать, быть открытым, периодически проверять, что происходит с супругой, насколько она такая же, как она обычно, или она все-таки как-то поменялась, стала более грустная, или наоборот, стала какая-то более активная. Иногда активность, чрезмерная активность, да, невозможность найти себе место, это может быть связано и с крайне тревожным состоянием.
7: С избеганием мыслей о том, какая ответственность нас ждет, да?
6: С одной стороны, с другой стороны, с колоссальным количеством неопределенности, которое, в принципе, с которым женщина встречается в процессе подготовки к протоколам ЭКО, и тем более, когда это не один раз. И, кстати говоря, когда мы говорим про то, что это повторная попытка, это значит, что предыдущие не увенчались успехом, соответственно, конечно, тоже поддержать свою супругу не обязательно какими-то очень активными, опять же, способами. Просто быть рядом. По сути, мать, вот мы говорим по аналогии с родителем, мать — это та, которая всегда рядом с ребенком, и которая всегда, если что, она может как бы вернуть ему то, удовлетворить его запрос, вернуть ему то, что хочет он.
7: Уверенность, поддержку.
6: Уверенность, поддержку, просто спросить его, насколько он в порядке. Он совсем, если он маленький, крохотный, он не скажет, она как-то попытается догадаться. То есть, мне кажется, вот что-то такое родительское. Конечно, когда мы говорим про взрослого мужчину, взрослую женщину, но если мы говорим про роли, и я на самом деле тоже подумала, какие пары могут быть, скажем так, наиболее патентными, которые проходят этот непростой путь. Мне кажется, это те пары, в которых есть не одна роль, и которые умеют в процессе как бы отношений переключаться между разными ролями. Мужчина и женщина. Я не знаю... Между работой и личной жизнью, да, между тем, что как бы просто супруги и любовники, финансовое обеспечение, опять же, эмоциональная какая-то составляющая, которая внутри вот этого как бы круговорота семейного умеют как-то вот, как на шахматной доске.
7: Ну и опять же, у мужчины, даже если у него нет детей, вот эта роль родителя для своей семьи, пусть в ней еще только супруга, но вы планируете завести ребенка. Вот роль вот этого родителя, который куполом накрывает, да, все эмоции жены, не дает им
6: хотя бы какую-то часть.
7: Так вибрировать сильно, да.
6: Да, хотя бы какую-то часть. Но опять же, мы не говорим о том, что женщину нужно эмоционально как-то гасить, что иногда поплакать — это снять напряжение. И слава богу, что таким образом можно его снять.
7: А есть какие-то слова, которые женщина хочет слышать? Ну, например, даже если не получится, наша семья все равно сохранится.
6: Да, да, вот такие слова, которые приободряют, и которые, наверное, в которых женщина слышит, что все равно они останутся вместе, и если что, он всегда будет рядом.
7: Да, это действительно важно, чтобы женщина не чувствовала себя только функцией, да, в этой истории там, по воспроизведению потомства.
6: Да.
7: Да? Особенно, если что-то не получается. А если женщина вообще не будет готовиться? Вот сколько, скажем так, таких пар, как вам кажется, которые вообще ничего не делают, не готовятся, и все еще и легче проходит? Меньше знаешь, лучше спишь.
6: Не готовятся психологически.
7: И психологически, да.
6: Конечно,
7: да.
6: Таких пар очень много. Гораздо меньше пар, которые психологически готовятся. И гораздо больше пар, которые не готовятся. Иногда они просто об этом не знают. Иногда врачи не знают о том, что есть специальная, скажем так, возможность психологически подготовиться. Потому что что значит подготовиться психологически? Это значит снизить тревогу. Это значит научиться в ответственных, непростых моментах себя расслаблять, справляться и как бы подкопить вот эту опору, которая во время беременности тоже очень хорошим будет подспорьем.
7: Ну вот по аналогии с родами. Кто-то идет, вообще ничего не знает.
6: Да, и все.
7: И все, в общем-то, нормально.
6: Да.
7: А кто-то говорит: нет, я должен все знать. Я должен все знать, мне так будет проще, увереннее и, может быть, в каких-то ситуациях лучше вырулить. Вот ваши, скажем так, рекомендации готовиться к протоколу ЭКО психологически?
6: Так как я наблюдаю много разных историй, ко мне чаще всего приходят в не самом благополучном эмоциональном состоянии. Конечно, готовиться — это значит профилактировать эмоциональные сложности и трудности.
7: Их возникновения.
6: До их как бы расцвета, потому что они, как правило, не заканчиваются с тем, что наступает беременность, они идут дальше. И во время беременности огромное количество тревоги, которое, согласно исследованиям, негативно сказывается на течении соматическом самой беременности.
7: Если вдруг во время вот этого протокола ЭКО возникает паника, тревога, что-то, может быть, идет, может быть, все даже идет так, как должно, но женщина очень сильно тревожится. Вот что мужчине делать? Или мужчина, может быть, очень сильно тревожится, что ему делать?
6: И такое тоже бывает, и поэтому иногда женщины говорят, что лучше я ему не буду рассказывать. Лучше я ему расскажу по минимуму, чтобы там, потому что если он будет тревожиться, то и я начну тревожиться, и мы вместе, как бы еще станет сложнее. Такое тоже бывает. Как и с родами, кстати говоря, тоже. Некоторым мужчинам вообще туда лучше не ходить, потому что им там очень сложно бывает.
7: Ну, у некоторых женщин после рождения ребенка появляются двое детей, муж и ребенок.
6: Да.
7: И со старшеньким даже посложнее.
6: Да, потому что, да, задачи приходится решать побольше. Мне кажется, что готовиться — это хорошо априори. Если женщина понимает, что она не справляется, это нормально на сегодняшний день пойти к психологу, разобраться, как бы на что сделать упор, чтобы справляться.
7: И мужчине тоже пойти к психологу и поговорить об этом, если он не может поговорить по какой-то причине со своей женщиной.
6: В том числе. А с мужчинами тоже очень интересно. Я знаю коллегу, она врач-акушер-гинеколог с огромным стажем, она еще и психолог. И она на одной из конференций показывала исследование, согласно которым психотерапия у мужчин улучшает сперматогенез. То есть мужское здоровье в том числе может зависеть от психологических факторов, воздействия на которые можно себе очень хорошо помочь.
7: А есть какие-то, не знаю, моменты самопомощи, рекомендации? Ну, вот если паника, тревога? Там.
6: Ну, как правило, это способы, которые помогают переключиться, расслабиться. Я очень часто рассказываю про дыхательные упражнения. Это очень доступный способ. С помощью дыхания можно себя очень хорошо расслабить, успокоить, стабилизировать. А если это еще и превратить как бы в рутину такую регулярную, тогда это как бы хорошо такие прокачанные навыки, которые очень хорошо помогут.
7: Что делать, если, скажем так, планирование беременности, особенно непростая ситуация, начинает менять вообще пару? Уходит романтика, все это превращается в работу. И в какой-то момент бывает, что пары расстаются, даже не дойдя до заветной точки, просто потому что это все истощает, это все стресс, и еще и что-то не получается к тому же.
6: Такое тоже действительно, к сожалению, бывает. Наверное, в каком-то смысле это тоже проверка на прочность, так же, как ребенок. В результате появления ребенка тоже не все пары выдерживают, и не все пары с этим справляются. Мне кажется, что возможность как бы на самом берегу смотреть, ну, примерно как бы одинаково, да, примерно в одну сторону, и сверять друг с другом, не только мужчине смотреть на женщину, но и женщина смотреть на мужчину, что с ним происходит. Если с ним что-то происходит тоже не совсем типичное, может быть, он начинает злоупотреблять алкоголем, а для него это не очень тоже как бы привычно, естественно. Ну, то есть, по сути, как бы заботиться друг о друге, смотреть друг на друга, держать руку на пульсе, держаться за руку, об руку.
7: Что делать мужчине? Ну, сегодня мы говорим, да, просто про мужчин.
6: Да.
7: Мы пытаемся переложить равномерно нагрузку физиологическую на женщин, а психоэмоциональную хотя бы пополам разделить с мужчинами, да, не взваливать все на женщин. Что делать мужчине в случае, если, например, был неудачный протокол? Что-то не получилось. Ну, и врачи сами говорят, в целом это вариант нормы. Это такое, не должно, да, получаться бывает. В 100% случаев.
6: Такое бывает. Если это произошло совсем недавно, может даже взять какой-то небольшой отпуск, побыть рядом с супругой, если она не против, если это комфортно. Спросить ее, чем ей помочь. Просто быть рядом, не говорить эти шаблонные фразы, что ничего страшного.
7: У нас обязательно получится?
6: В этот раз не получилось, получится в следующий раз. Ты еще молодая, я еще молод. Понятно, что как бы это то, что, скорее всего, первым может возникать в голове, но иногда возможность просто побыть рядом, принести чашку теплого чая или горячего бульона, посидеть вместе, выдержать вот эту эмоциональную бурю, которая происходит с его супругой, женщиной, это иногда может быть самым важным, что, как бы, что нужно ей и в чем она нуждается на этот момент, в этот момент, когда с ней такое происходит.
7: Ну и женщине здесь тоже нужно, конечно, иметь мудрость, хотя это очень сложно и в гормональную бурю, и в такой, в общем, эмоциональный пик непростой. Тоже, что если мужчина хотя бы находится рядом, что он не сбежал там к друзьям и в баню и так далее, да, а находится рядом, пусть даже ничего не говорит, но это уже, в общем, ну, поступок.
6: Хотя у женщины тоже могут быть разные эмоциональные реакции. Может быть, и истерика, может быть, и обвинение в том числе его и себя. Как бы такое тоже случается. Иногда это просто эмоции, которые выходят. Это не означает, что именно так она думает, как бы глобально.
7: То есть где-то надо просто закрыть уши и забыть вообще, что она говорит, да?
6: Просто выдержать. Опять же,

0: и должны...
1: Не самое приятное времяпрепровождение.
0: Да, хотя оно самое приятное,
1: да.
0: Оно самое приятное, самое романтичное, самое восхитительное у двух любящих людей, но оно начинает превращаться в какую-то вот обязаловку. Как избежать, что ли, этого момента? Как от него абстрагироваться, если это возможно?
1: Это непросто, потому что это начинается еще до протоколов ЭКО. Это начинается тогда, когда беременность не наступает самостоятельно, когда проходит какое-то время и становится понятным, что есть какие-то сложности, какие-то трудности, и, может, даже медицина конкретно не называет, в чем дело. Мне кажется, это в этот момент может глобально помочь любовь к жизни. То есть не потеряться за целью, которая может стать целью номер один, потому что, конечно, как бы нам ни хотелось ребенка, но это только одна из сторон нашей жизни, где, если она станет как бы самой главной, есть большой риск у женщины потерять себя.
0: А у мужчины тоже потерять эту романтику и интерес к женщине, если никаких других интересов больше нет.
1: В
0: да?
1: том числе.
0: То есть оставить хобби, оставить какие-то походы по возможности, прогулки, театр, кино, у кого что. Да? У кого-то, может быть, поход в ресторан или совместная готовка дома, или просмотр фильма. Ну, хоть что-то, да, что сближает и что дает вот этот воздух помимо непосредственно цели завести детей.
1: Да, но сложность может быть связана с тем, что женщина как бы больше все-таки внутри процесса, и она может как бы вариться, да, внутри него.
0: И говорить только об этом.
1: И говорить только об этом, и хотеть как бы только к этому прийти, в том числе, да, вот больше таким техническим способом, забывая про романтику. Хотя, кстати говоря, возможность расслабиться, она как раз-таки в том числе, да, в интимных отношениях и дает возможность восстановиться, чувствовать себя более благоприятно, иметь хорошее настроение. Но мужчина, он со стороны. И тогда он со стороны как бы может увидеть, ага, похоже, ее очень сильно затянуло в этот процесс. Конечно, никто не говорит о том, что как бы нет, нужно прекратить планировать, но придать какой-то больше жизни, в самой жизни, больше красок, действительно, может, больше какой-то романтики. И тогда мужчина это может взять на себя. Вот если мы говорим про то, чем он может помочь. Он может это взять на себя, спланировать какое-то...
0: Путешествие.
1: Путешествие, пусть даже на 2 дня. Свидание какое-то.
0: Цветы, в конце концов.
1: В конце концов, да.
0: То есть что-то, что покажет этой женщине, что она ценна сама по себе, что вот эта любовь, вот эта пара, вот эта семья, она уже состоялась, да, вне зависимости от результата.
1: Да, и что даже несмотря на внешнюю бурю внутри все стабильно, все спокойно, и они любят друг друга. Иногда просто признаться в любви своей женщине тоже может очень сильно ее подпитать. Уверенностью в том, что она в правильном месте с правильным человеком.
0: Что как раз будущие родители не потеряют в себе мужчину и женщину, которые когда-то выбрали друг друга.
1: И ведь это прививкой может быть от того, когда появится на самом деле ребенок. И когда очень много будет суеты и рутины.
0: И бытовухи.
1: И бытовухи, где они могут, в которой они могут погрязнуть, но вспомнив о том, что у нас был такой опыт, когда мы смогли всю эту рутину как-то немножко скрасить, сделать что-то такое приятное друг для друга. Если мы смогли однажды, тогда мы сможем и сейчас.
0: Да, это прекрасно. Мы обещали поговорить о таком моменте, когда нужен донорский материал. Или со стороны мужчины, или со стороны женщины. Ну, наверное, для женщины... Тут сложно сказать, где это болезненнее, где это сложнее. Но вот как мужчина может в этой ситуации помочь паре? Чаще, наверное, все-таки мы говорим про донорский материал для женщины, поскольку есть определенный биологический ресурс, да, запас именно у женщины, когда по какой-то причине детей не завели, донорские яйцеклетки не заморозили или не получилось разморозить из того материала, который есть. Вот, и приходится прибегать к донорской яйцеклетке, например.
1: Получается, что это такой более сложный вариант ЭКО. Он более сложен с точки зрения медицины, он более финансово дорогостоящий, и эмоционально он более трудозатратный.
0: Но получается, что это больше ребенок мужчины с точки зрения биологического
1: отцовства. И меньше ребенок женщины.
0: Который его вынашивает, тем не менее, будет
1: вынашивать. Да, вынашивать. Знаете, как бы я бы вот 2 такие параллели провела, что я наблюдаю. Есть как бы уровень поведенческий, где можно очень все логично объяснить, что это не ограничение, а это возможность. Возможность, которая появляется у конкретной пары для того, чтобы осуществилось долгожданное счастье, мечта. И есть уровень

0: более сложное, более глубинное, если мы говорим про состояние психики женщины, где даже понимая рационально все плюсы от этой ситуации, она не может с этим согласиться. Такое тоже бывает.
1: Вы недавно описывали это в своем блоге, что женщина не могла порадоваться тому, что у них даже получилась беременность.
0: Да,
1: но при этом это была донорская яйцеклетка, и женщина не могла этому радоваться. Она не могла принять, что ли, не могла полюбить своего будущего ребенка.
0: Да, это очень непросто. И тогда, конечно, здесь это уже такой вопрос эмоциональный, это вопрос психологический, с которым тоже важно разбираться не только на уровне логики, потому что для врача все может быть прозрачно и понятно. Донорская яйцеклетка – это вариант, более быстрый вариант наступления беременности и появления ребенка. Но что я слышу от женщин, что им бывает очень непросто на это решиться, на это согласиться, потому что вот если мы немножко шире посмотрим, за донором есть конкретный человек. Его никогда не будет в жизни конкретных людей вот этой пары, но метафорически, символически он где-то там есть.
1: Какая-то биологическая мать.
0: Какая-то биологическая женщина, которая появляется в этих отношениях. И это та женщина, которая дает свою яйцеклетку для женщины в этой паре. И насколько она сможет принять яйцеклетку от другой женщины, именно мы говорим именно про уровень неосознанный. То есть рационально женщина может прекрасно понимать, но где-то внутри чувствует, что вот как будто она с этим не согласна, и тогда как раз это как бы отголоски вот этого бессознательного уровня.
1: Ну, то есть у нее главной целью может быть оставить отношения с этим мужчиной. Он хочет завести детей, она соглашается на вот эту донорскую яйцеклетку. Бывает и такое, что цель на самом деле мужчина.
0: Бывает. Или ребенок.
1: Или сам ребенок.
0: Или сам ребенок, да, во что бы то ни стало. Но даже при таком варианте развития событий в какой-то момент женщина может понять: стоп, а где я? А что со мной? А как я буду? И то же самое происходит у мужчин очень часто, когда донорский материал мужской. Даже сами я это слышу от своих клиенток-пациенток, когда мужья говорят: так это же как бы мужчина в нашей постели.
1: Хотя они никогда не встречались.
0: Никогда не встречались, никогда не встретятся.
1: Всё история в лаборатории.
0: Абсолютно. Но вот этот метафорический уровень, символический, на мой взгляд, вот сегодня, когда речь о дорогостоящем, высокотехнологичном лечении, когда мы все-таки его тоже затрагиваем, это возможность для конкретной пары разобраться, снизить какую-то свою тревогу, не обязательно отказаться и согласиться тоже, потому что это действительно возможность. На сегодняшний день это возможность. Как минимум с этим разобраться, исследовать как минимум. В идеале прийти вдвоем, есть возможность и вдвоем приходить к психологу, вдвоем разбираться, или по отдельности. Но иметь вот это какое-то пространство, где об этом поговорить.
1: То есть роль мужчины здесь сказать: я готов об этом поговорить. Ты точно готова? Ты точно уверена в том, что ты делаешь, да? Ну, по крайней мере, показать вот эту открытость к диалогу.
0: Что ты думаешь по этому поводу?
1: Я, наверное, слишком переложила ответственность сейчас на женщин, да? Ты точно уверена, точно готова, да? А вот что ты думаешь по этому поводу?
0: Как чувствуешь себя с этим, да? Как тебе это решение? Насколько ты с этим согласна?
1: Что это?
0: Иногда женщина может головой понимать, опять же, что это отличная возможность после энных количеств лет попыток забеременеть, но внутри может быть вот этот диссонанс, который не дает ей покоя. И на него, конечно, тоже важно обращать внимание, потому что все-таки на сегодняшний день уже наукой доказано, что тело и психика очень тесно имеют очень тесную взаимосвязь, и потом женщине этого ребенка во время беременности вынашивать. И если есть какой-то диссонанс, он, конечно, никуда не денется.
1: И но иногда бывает страшно признаться своему мужчине, опять же, да, а вдруг я ему скажу, что я не готова, а он развернется и уйдет искать, простите, женщину помоложе, у которой свои яйцеклетки.
0: Но тогда это снова вопрос к отношениям. Какая рамка у этих отношений? Там можно ошибаться, там можно сначала как бы хотеть одного, потом вдруг передумать и о чем-то другом поговорить, как минимум.
1: Вот, то есть вот это опять же вопрос, мы возвращаем мужчине показать открытость к диалогу.
0: Позвать иногда женщину, позвать в этот диалог, спросить.
1: Угу.
0: То есть если доктор сказал, что вам нужно это не означает автоматически, что все с этим согласны.
1: Даже если, может быть, мужчина это устраивает. Ну, то есть, если это, допустим, ребенок мужчины, да, и донорская яйцеклетка женщины, то чаще мужчину это устраивает.
0: Но я хочу тоже пояснить, что психологи никогда не отговаривают женщину от конкретных решений, которые предлагают врачи. Психолог идет за женщиной, поддерживая все, как бы, исследуя вместе с ней все, что с ней происходит, и как бы вырабатывая какое-то более осознанное решение.
1: У нас остается меньше минуты. Что стоит сказать мужчине, который видит, что, может быть, либо это разрушает пару, либо это разрушает женщину эмоционально, и нужен какой-то перерыв. Там, давай, не знаю, подождем, а потом вернемся к этому. Вот как это сказать мягко, чтобы женщина не подумала, что мужчина ее бросает, в случае, если там третья попытка ЭКО и неудачная.
0: Мне кажется, это сложное, может быть, непростое решение, которое, может, и с доктором важно обсудить. Но вот такие простые слова, что я здесь, я с тобой рядом, и чем я могу тебе помочь? Или я, например, вижу, что тебе становится хуже, может быть, как бы мы рассмотрим возможность сделать какой-то перерыв хотя бы на какое-то количество небольшое времени, месяц-два. То есть все-таки проявить вот эту заботу, эту включенность, активность.
1: И какой бы ни был результат, мы все равно постараемся не потерять друг друга. То, что важно для женщины, да, что ее любят.
0: Да.
1: Спасибо огромное за этот разговор. Перинатальный психолог Алина Никифорова сегодня была у нас в гостях, и мы говорили о вовлечении мужчины при подготовке к ЭКО. Это программа «Личные обстоятельства». До встречи через неделю.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 20 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов Индонезии. Подземные толчки зафиксировал Европейский средиземноморский сейсмологический центр. По данным ученых, эпицентр располагался на острове Сулавеси в 128 километрах к северу от города Палу. Там проживают больше 280 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 35 километров. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Угрозу цунами у берегов Индонезии пока не объявляли. На Филиппинах спасли 5 россиянок из сети торговли людьми. Также силовики освободили бывшую королеву красоты. Операция прошла в городе Макати 13 августа. Ее организовали после появления информации о том, что обладательницы титулов конкурсов красоты, артисток и моделей предлагают для сексуальной эксплуатации за деньги. Кроме того, сообщается о задержании мужчины, подозреваемого в организации преступной схемы. Ему уже предъявили обвинение. По данным следствия, он предлагал женщин для оказания сексуальных услуг за 25 тысяч филиппинских песо, это $400, и комиссионные. В Национальном бюро расследования рассказали, что потерпевшие россиянки попали на территорию Филиппин как туристки. Фигурант организовывал доставку женщин в страну, утверждают в ведомстве. Силовики взаимодействуют с посольством России в Маниле. Россиянки выиграли чемпионат мира по художественной гимнастике в командном многоборье. Соревнования проходят во Франкфурте на Майне. В составе российской команды выступали Мария Борисова, София Ильтерякова, Арина Лавренова, Алиса Еремеева, Анна Николаева, София Солонская, Агата Борзикай и Дарья Мельник. Они получили 278 и 300 тысячных балла. Второе место заняла команда Болгарии, третьими стали спортсменки из Китая. Чемпионат мира по художественной гимнастике завершится 16 августа. Он считается последним первенством планеты, на котором россиянки вынуждены выступать без флага и гимна нашей страны. Губернатор Калининградской области оценил ситуацию с потоком туристов. Число путешественников в регионе в нынешнем году сохранилось на уровне 2025 года, когда его посетили 2 миллиона 300 тысяч человек. Алексей Беспрозванных заявил в интервью информационной службе «Вести», что жители других регионов страны очень любят посещать Калининградскую область. Она нравится всем туристам, отметил губернатор. Напомню, в конце июля министр по культуре и туризму области Андрей Ермак сообщил РБК, что турпоток в регион был нестабилен из-за погоды и отмены авиарейсов. По его словам, число путешественников просело в мае и июне. При этом в июле и августе власти зафиксировали возвращение к привычным показателям. О погоде в завершении выпуска. В Москве сейчас плюс 17, завтра в столице переменная облачность, местами кратковременный дождь, ночью плюс 11-13, днем воздух прогреется до 26 градусов, ветер западный, юго-западный 5-10 метров в секунду. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва! Москва.
4: 94,8 FM.
2: Реклама.
5: Семья – это тепло воспоминаний. Семья – это счастье, любовь и удача, доверие и уважение. Первая привязанность, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинается в семье.
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
7: Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья, зебры». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Уважаемые радиослушатели, с вами радиожурнал «Друзья, зебры», посвященный жизни и быту союзного государства России и Беларуси. Я его ведущий Владимир Мамонтов, и мы начинаем. У нас с вами сегодня разговор как раз предстоит с Андреем Евгеньевичем Кривошеевым, белорусским журналистом, председателем Белорусского союза журналистов, гендиректором агентства «Минск Новости». Андрей Евгеньевич, здрасте.
9: Приветствую. Владимир Константинович, приветствую аудиторию.
8: Смотрите, я из многих ваших должностей сегодня, давайте упор, может быть, сделаем на том, что вы председатель журналистской организации.
9: Спасибо.
8: Какие там новости у белорусских журналистов? Вы там с прибалтами, значит, какой-то...
9: Сцепились немножко.
8: Воевали. Воинственное настроение, как далеко у вас распространяется, это во-первых. И во-вторых, что там в будущем? Какова белорусско-журналистская жизнь сегодня?
9: Ну, во-первых, Владимир Константинович, хочу начать все-таки с нашей союзной позитивной тематики по линии союз журналистов.
8: Всегда рад.
9: Уже готовимся к юбилейному 30-му, если мне память не изменяет, форуму журналистскому «Вся Россия» в прекрасном городе Сочи. Владимир Геннадьевич Соловьев пригласил Белорусский союз журналистов как своего ближайшего союзника и партнера принять участие широкое в этом форуме.
8: Хорошее дело. Как всегда,
9: традиционно будем говорить о нашей союзной российско-белорусской и шире евразийской журналистике. Будем обсуждать, как нейросети дружелюбные, враждебные вторгаются в святая святых нашей профессии, как они меняют нашу профессию, особенно с точки зрения верстки, подготовки материалов, мультимедиа и так далее. Кстати, буквально недавно, 2 недели назад, провели замечательный семинар с участием Романа Серебряного, секретаря СЖР у нас в Минске. Вместе учились как раз тематике вот этой новой цифровизации, новых нейросетей, новой нейросетевой революции. Каких только эпитетов там не звучало, продолжим
8: себе
9: в Сочи. Это, конечно, взаимная поддержка наших коллег-журналистов, особенно военкоров, военблогеров, которые сейчас участвуют в специальной военной операции в качестве журналистов, освещают эти героические страницы нашей совместной истории по возвращению нашего украинского большого пространства в общую семью славянских народов. Естественно, и это будем обсуждать, способы защиты их, взаимодействия с нашими коллегами-журналистами в новых регионах, так называемых Российской Федерации. Для нас это, безусловно, очень важно. Но заглянем и за горизонт, потому что мы вместе с Владимиром Геннадьевичем, вместе с Союзом журналистов России, конечно, ставим своей целью выход на широкие евразийские, ШОСовские, Шанхайская организация сотрудничества, БРИКСовские, Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка и многие-многие другие страны, горизонты. Почему для нас это важно? Тут все объективно. Если наши западные, в кавычках, партнеры пытаются нас дискриминировать,
8: там уже такие кавычки, что больше термина, да,
9: и вообще поддерживать более-менее приличные даже отношения, уж не говорим там про добрососедство, союзничество, соработничество, бог с ними, нам от них этого ничего не надо, особенно их менторство. Но даже элементарные нормальные отношения не хотят с нами поддерживать. Вот абсолютно незаконно Союз журналистов России лишили голоса слова в Международной Федерации журналистов. Ну что ж, тогда мы найдем и уже находим новых партнеров по всему миру. От Канады Канады и Латинской Америки до Китая, Вьетнама, Индии, Пакистана, Ирана, Африки. И поверьте, наши усилия даром не проходят. Не случайно 2 года подряд. Сначала Владимир Геннадьевич Соловьев, а потом ваш покорный слуга от имени Белорусского союза журналистов.
8: Да-да-да.
9: Возглавляем крупнейшее в истории журналистики объединение профессиональных союзов журналистов и блогеров, медиаплатформу, инициатива «Один пояс, один путь». Поэтому, ну, не хотят нас там слушать. Мы здесь будем не только говорить и рассказывать, и общаться, но еще и возглавлять крупнейшие организации журналистские в истории человечества, и которые существуют на сегодняшний день. Это о позитивном. Теперь о негативном, раз уж вы затронули Латвию.
8: Да.
9: Случилась у нас такая история. Значит, министр внутренних дел, который параллельно является лидером предвыборного блока, а в Латвии депутатские выборы пройдут аж 3 октября, то есть у них вовсю гремит сейчас предвыборная кампания. В одностороннем порядке, ни с того ни с сего, вечером в пятницу, это было пару недель назад, хлопнул дверью, точнее хлопнул границей Латвийской Республики с границей Республики Беларусь. Абсурд ситуации заключается в том, что закрыли границу и не впускали граждан и не граждан Латвии к себе домой. То есть представьте, там 8-9 вечера, огромная очередь людей, которые въезжают, латвийских граждан, к нам в Беларусь подлечиться, затариться, сходить по магазинам, отдохнуть в кинотеатры, в театры, в замки в наши замечательные, в санатории. У них куплены путевки, оплачены билеты. И вдруг хлоп, граница закрыта. И вот они в этой пограничной зоне, между, особенно те, кто въезжали к нам, мы, конечно, пустили, а вот те, кто возвращались и въезжали в Латвию, просто остались у закрытой калитки своего, казалось бы, им родного государства. Жест этот никак не объяснялся. Сказали, технический сбой в программном обеспечении, значит, управляющим границей. Но это абсурд, это маразм. Любой, кто хоть чуть-чуть соприкасался с пограничной службой, знает, что если какая-то программа легла, как говорят айтишники, ну так вы в ручном порядке проверьте паспорта въезжающих к вам.
8: Это же ваши граждане. Или...
9: Пустите людей.
8: Да.
9: Нет, люди там 8-12 часов висели вот в этой нейтральной полосе между пограничной. Да, и не знали, что им дальше делать. У них дети, старики. Жара у нас тут 35 градусов была как раз в эти дни. Вот, а им говорят, вы разворачиваетесь, езжайте обратно, пустят вас белорусы, не пустят, нам наплевать, вот, и пытайтесь въехать к себе домой, в Латвию, через границу с Литвой, через границу с Польшей. То есть еще сутки в дороге. Ну, естественно, белорусская сторона на это отреагировала достаточно жестко. Ни МИД, ни любой вменяемый человек, принимающий решение в Беларуси, не поверил, что там какие-то технические сбои.
8: Конечно.
9: Все поняли, что националист, по совместительству министр внутренних дел Латвии, просто пытается заработать себе дополнительные шовинистические, русофобские и белорусофобские очки накануне избирательной кампании. Потому что его партия, одна из 4 правящих сейчас, балансирует на грани 5% вылета. Вот такая история. Естественно, белорусские, российские журналисты, латвийские честные журналисты и блогеры включились в работу по открытию границы и спасению и белорусов, и латышей, и всех, кто через эту границу ехал. Информационно по дипломатическим каналам, по политическим каналам Беларусь несколько надавила на латвийскую сторону. Плюс прозвучало очень жесткое, нехарактерно жесткое заявление представителя МИД Китая, который сказал, что вместе со своими гражданами вы еще остановили транзит китайских грузов на всю Европу, на весь Европейский Союз. Что вы творите? Объяснитесь. Ну, в общем, премьер-министр Латвийской Республики спустя, по-моему, 5 дней наконец-таки опомнился, очнулся, видимо, поступила команда, и граница также внезапно, как она была закрыта, также внезапно
8: открылась.
9: Ну, вот такие у нас взаимоотношения с соседями, и такую работу журналистскую мы ведем в этом направлении.
8: Андрей Евгеньевич, это абсолютно характерная история по многим показателям, но особенно она мне, как журналисту, тоже приятна, и тут я с вами абсолютно солидарен, что мы не должны опускать руки, даже понимая, что против нас напрямую работают наши недруги. Вы вот сказали...
9: Конечно,
8: там,
9: это же наши люди. Да, даже, да, латышские граждане,
8: даже латышские граждане.
9: Тем
8: почему?
9: Более.
8: Тем более, это наши люди. Понимаете, какая штука? Вот вы сказали, там, партнеры в кавычках. Там уже кавычки больше термина. Там кавычки настолько большие, что вот они вот так даже не стесняются действовать. Они и по-другому. Они еще хлеще работают. Но мы своего дела не упускаем, и это очень хорошо. Хорошо и то, что у нас есть в запасе, в загашнике такие партнеры без кавычек, как вы упомянули, это, да, например, китайцы, да? Китайцы, да, тоже, когда китайцы говорят, ребята, значит, пропустите.
9: Сразу что-то все прислушиваются.
8: Что-то как-то, да, наш голос-то весом, конечно, что там говорить. Но когда фуры стоят, и когда поезда не ходят, или пароходы не плывут с товарами, то тоже это прочищает некоторые мозги.
9: Кстати, абсолютно такую же реакцию вызвало вот буквально недавнее заявление Владимира Владимировича, да, Путина о том, что если наши так называемые партнеры используют методы пиратства, да, против российских, да, танкеров, да, сухогрузов, да, если они решили уже даже публично, вот это ж дикость какая-то, додуматься до этого надо, да, публично заявить о том, что мы будем заниматься пиратством, высаживать, значит, вооруженные силы свои и спецслужбы на ваши танкеры и захватывать ваши грузы.
8: Конечно,
9: не какая-то там демократия, да,
8: да,
9: какие-то там проверки.
8: Продавать их, значит, и посылать деньги.
9: На глобус. А вот просто в тупую воровство. Ну что, Владимир Владимирович предупредил.
8: Да.
9: Ну что ж, мы ответим симметрично.
8: Да.
9: Вы не представляете там сейчас, а скорее всего, как профессиональный журналист, конечно, представляете, отследили, что я такое говорю, как сейчас, значит, пенится и бурлит все это пространство,
8: ну, конечно,
9: с единым посылом. А нас за счет.
8: А нас за
9: понимаете,
8: счет.
9: Этот вот такой одесский, в худшем смысле одесский, удивленный
8: возглас.
9: А нас за счет.
8: Да, да,
9: а мы
8: да,
9: же
8: да,
9: не
8: да.
9: то имели в виду.
8: Вообще
9: мы не туда смотрели, не
8: да,
9: так думали, и,
8: не тех
9: и вы нас
8: поймали,
9: неправильно
8: да,
9: поняли.
8: Да.
9: Нет, мы вас, уважаемые и неуважаемые господа, поняли правильно, поэтому абсолютно точно, что Владимир Владимирович Путин публично в прессе и везде в мировой прессе это звучит сейчас,
8: да,
9: предупредил коллег.
8: Мы будем это везде, где захотим.
9: Симметрично,
8: там, да, симметрично.
9: Где захотим, и не только в тех акваториях, которые вы нам
8: абсолютно
9: назначили, как наши там зоны интересов, угу, а и в Тихом океане, поэтому,
8: да, у нас везде,
9: ребята,
8: зоны
9: либо вы
8: России,
9: возвращаетесь,
8: да,
9: к более-менее,
8: да, да,
9: даже, ну, к менее, чем более нормальной политики, либо последствия со стороны Российской Федерации, союзников Российской Федерации не заставят себя ждать.
8: Я как родившийся и значительную часть юной своей жизни, молодой жизни, проведший на Дальнем Востоке, я вам скажу, одно время наши японские партнеры, в кавычках, они, например, совершенно обнаглели и стали вылавливать рыбу и морепродукты в нашей зоне и так далее, и думали, что мы ничего им не сделаем, потому что мы же добрые, мирные, у нас...
9: Конечно.
8: Мы же всегда хотели, мы всегда там наши круизные пароходы из Владивостока шастали туда-сюда, и мир, дружба, жвачка. Нас встречали всегда на причале, обязательно стояло человек 6, 8, 7, 10, значит, которые требовали отдать северные территории, но при этом встреча была, встречавших, которые нас с цветами и аплодисментами, было больше. И как-то так вот мы жили, и японцы почему-то решили, что, значит, мы такие...
9: Доброта — это
8: наша... Да, доброта — это слабость. И когда наши ребята, у меня знакомые тогда, как раз закончившие Восточный факультет, они временно оставили изучение гравюр Хокусая, а взялись за, значит, работу с японским языком, они владели прекрасно, на работу рыбоохраны.
9: Mm-hmm.
8: И специальных служб, которым было это поручено. И знаете, как-то так привели их в чувство. Этих ловцов-трепангов, да,
9: да,
8: этих ловцы жемчуга, это только у композиторов красиво, а значит, да, и всего остального. Привели в чувство. Не совались больше ничего, потому что почему? Потому что никого, слава тебе, там не убило ничем, ни сорвавшимся тралом, ни чем-нибудь еще, да? Но было ясно, что вооруженные ребята, причем они абсолютно на законных основаниях, в зонах, куда соваться рыбакам, так называемым, было вообще, так сказать, запрещено. И вот это они понимают. Это они как-то поняли, понимаете? Вот.
9: Ну, я думаю, что и здесь,
8: я думаю,
9: все,
8: здесь все, как-то
9: все уже
8: поймут,
9: поняли,
8: да,
9: и уже никто никуда не идет, как в старом одесском анекдоте.
8: Так, хорошо. Журналисты белорусские только борются или что-нибудь вещают, новости?
9: Нет, конечно. Конечно, вещают. И тут еще одна уже хорошая новость. На самом деле, очень хорошая новость. Угу. Наконец-таки мы подвели итоги 10-го юбилейного, который мы с вами, Владимир Константинович, породили, да, фестиваля документального кино «Евразия ДОК».
8: Было дело, да. Я горжусь
9: участием. В этом году
8: участием,
9: у нас как раз 10-й юбилейный фестиваль. Угу. И наши авторы, конечно, не подкачали. Прислали более 400 работ из 17 стран мира. Были заявки из США, из Китая, из Ирана, из Ливана. В общем, это даже не Евразия, это на наш фестиваль скромный, небольшой, но стал глобальным, что очень приятно. И вот отборочная комиссия, наши уважаемые мэтры, которые смотрели все эти 400 с лишним фильмов, наконец-таки объявили тех 34 тех счастливчиков, которые стали лучшими из лучших. Представляете, больше 10 mm-hmm. человек на место в короткой программе. Вот такой сумасшедший конкурс был. Мне
8: это
9: очень
8: прямо
9: приятно,
8: прямо
9: что
8: гиг,
9: российская,
8: да,
9: школа документалистики и белорусская школа документалистики занимают, соответственно, первое и второе место. Угу. Вот в этом отборе это не натяжки, это не то, что мы там сами себе поджуривали. Нет, я отсмотрел уже все эти работы, все 34 фильма, которые вошли в короткую программу, и хочу сказать, что рост нашей, качества нашей документалистики, искренности, эмоциональности, тех проблем, которые на самом деле пробивают зрителя, смотрит он это с компьютера или в кинозале, как мы предоставляем возможность такую, он просто потрясающий.
8: Андрей Евгеньевич, спасибо вам большое за контакты. Надеюсь, вы и дальше будете нас радовать и останетесь одним из основных наших экспертов по союзному государству, которое мы так любим и ценим.
9: Спасибо.
8: Напомню радиослушателям, с вами радиожурнал «Друзья Севры» на радиостанции «Говорит Москва». Я его ведущий Владимир Мамонтов и хочу вам представить следующего собеседника, которого я скрывать не буду, почти случайно встретил в кулуарах одного интересного мероприятия в Москве. Это Александр Биба, он президент «Космос-отель Групп». Мы знаем, что это такое. У нас одна интересная большая сеть покинула Россию из-за санкций, а на ее место вот воцарился и водрузился вот этот «Космос-отель Групп». И вы знаете, довелось мне в этом новом старом отеле остановиться, и вот этот стандарт внутренний, мировой, абсолютно я почувствовал ровно такое же гостеприимство, по-моему, даже лучше стало. Но Александра я пригласил в основном поговорить вот о чем. Он еще и большой энтузиаст сотрудничества России с Белоруссией. Он человек увлеченный, он человек верующий, и там у него есть проекты, связанные с совместными российско-белорусскими духовными связями. Вот поэтому он мне уделил 15 минут в кулуарах, и мы с ним кое о чем поговорили. Надеюсь, это и вам будет интересно.
4: Вы из какой-то интереснейшей командировки вернулись. Давайте лучше про это расскажите. У нас же российско-белорусская передача.
10: Ну, мы можем на самом деле совместить.
4: И про отели скажем. Давайте.
10: Да, интересная была командировка, была возможность отпуск провести на территории нашей страны любимой, самой красивой страны в мире, я считаю. И у меня было интересное путешествие на автомобиле из Магадана до Москвы. И действительно, на протяжении 13 суток...
4: Кто за рулем сразу? Как
10: мы ехали с моим товарищем.
4: С товарищем?
10: Да, мы ехали.
4: Прекрасно.
10: В основном он был за рулем.
4: Прекрасно.
10: И была возможность посетить 23 региона наших, посмотреть. Ну и по пути я заезжал в наши отели собственные, смотрел, как они развиваются, как они работают. И в целом, конечно, ознакомиться с нашей культурой, с нашей страной, посмотреть наши дороги, посмотреть, чем живут люди. Поэтому было очень интересно. И в дальнейшем у меня еще вот будет в скором времени, на следующей неделе, путешествие с Москвы до Минска. И как раз можно сказать, что это тоже на автомобиле. Там уже я буду сам за рулем. И, в принципе, можно сказать, что мы дальше движемся в сторону Запада.
4: По указанию Александра Григорьевича Лукашенко, хочу вам сказать. Это он сказал. У нас одно отечество. От Бреста, до Владивостока или там до Берингового пролива. Вы в другую сторону движетесь.
10: Да, и поэтому, в общем-то, будет интересно посмотреть, в том числе, чем и живет наши друзья, наши партнеры.
4: Союзное государство.
10: Да, союзное государство. Беларуси.
4: Какие у вас там, я уже краем уха слышал, у вас там тоже интереснейшие проекты есть, расскажите.
10: Ну, на самом деле, если по работе, у нас есть фокус на Белоруссию, у нас фокус развивать наш бренд «Космос» на территории Беларуси. Мы работаем сейчас и с партнерами, и с органами власти над тем, каким образом мы можем присутствовать в регионе. Я не хочу забегать вперед, потому что на столе пока нет конкретных подписанных контрактов, но переговорный процесс идет очень активно, поэтому надеемся, что мы в ближайшее время тоже уже будем появляться и там. Это важно, потому что это взаимодействие туристических потоков, то есть и белорусы к нам, и россияне.
4: Они же активизировались, и мы они активизировались.
10: Да, особенно вот хорошо сейчас Смоленск развивается, так как, можно сказать, приграничная территория. Но с учетом того, что граница как таковой сейчас она размыта, то можно сказать, что это все какое-то единое пространство. Но формально...
4: Пограничники не будет сейчас.
10: Да.
4: Но если едешь, пограничники не будет.
10: Но формально, географически все равно она как бы есть, поэтому формально, скажем так... Поэтому для нас это в фокусе. Второе – это социальные проекты, в которых я лично принимаю участие. Сейчас активно пытаемся помогать Бобруйской крепости. Почему? Потому что там ближайшее время, и, дай бог, если все будет, как планируем, поставим памятник Александру Первому, императору. Да, ну, там, потому что это создатель Бобруйской крепости. Сейчас там на территории находится монастырь, в честь женский монастырь, жен мироносец и собор на территории Александра Невского. И, конечно, хотелось бы увековечить и зафиксировать присутствие нашего императора, благодаря которому в том числе и всем нашим людям, гражданам, нашим полководцам мы победили над Наполеоном. И хотелось бы еще сказать, что в прошлом году мы выпустили фильм «Святой Федор Томский» о старце Федоре Томском.
4: Кто мы? Вы директор гостиничного гигантского холдинга.
10: Нет, но это...
4: Поэтому вас...
10: Это больше личный проект.
4: Это личный проект.
10: Да, это более личный проект. Да, Федоре Томском, императоре Александре Первому. В общем-то, это один человек, одно лицо. И там документальный фильм, который активно был в прокате и был на телевидении. Мы вместе сняли его с телеканалом «Спас». И это некая... продолжение...
4: Да, очень дружественный нам канал, очень хороший.
10: Да, это некое продолжение этой повестки. Еще ранее, за год до этого, был установлен памятник в Томске Федору Томскому. Сейчас в Томске мурал красивый готовим тоже Федора Томского, Александра Первого. И поэтому действительно есть желание показать вот нашему общему пространству союзного государства, чтобы не забывали своих героев, создателей, потому что время уже достаточно много прошло, потому что Отечественная война 1812 года уже достаточно давно была. Ну, сейчас да. У нас мы можем соприкоснуться с теми людьми, кто в Великую Отечественную были, а все-таки это уже да, прошло больше поколений. И что-то, может, забывалось, поэтому есть желание, чтобы этого не забывалось, помнить своих героев. И действительно, это император, который дошел до Парижа.
4: Да,
10: и
4: да.
10: Мы, кстати, хотел сказать, что мы два месяца назад, или месяц, ну, вот в таком районе с телеканалом «Спас» делали презентацию фильма на французском языке в Париже. И местные...
4: Это вот в этом относительно новом комплексе, который... Он работает там?
10: Там два комплекса. Есть, я сейчас боюсь ошибиться, есть русский дом и есть представительство Россотрудничества. Да. Мы в Россотрудничестве. Я сразу прошу прощения, не помню там адреса, названия.
4: Да,
10: и что интересно, вышли заголовки в французских газетах, ну, я не знаю, насколько это там масштабным было, о том, что русский царь вернулся в Париж. Ну, как бы интересно, но тем не менее...
4: Ну, по крайней мере, показывает, что у французских журналистов еще осталось немножко в голове, значит, чтобы как-то оригинально и хорошо хотя бы озаглавить материалы. Ну, и, наверное, и текст хороший.
10: Будем надеяться, что осталось. Поэтому вот такая повестка, она не специально придумана, она как-то идет от души, от сердца, но Прекрасно. Надеемся, что все сложится.
4: Прекрасно. Возвращаясь, если позволите, не выдавая коммерческих тайн, смотрите, я приезжал раньше в Питер, селился в Рэдисон. Теперь я приезжаю, селюсь в космос. Эти старые хозяева как-то остались каким-то макаром или нет? Или вы полностью просто... Вы по какому-то протоколу высококлассных отелей работаете, да?
10: На самом деле все очень просто. Мы выкупили 100% долю. Они никаким образом их нет у нас в бизнесе. Мы выкупили. Ряд отелей было под брендом Redison. Мы провели ред-брендинг. Сейчас они называются все космосом. Да. В принципе, у нас экспертиза, она была и ранее, и мы, в общем-то, все выходцы и ученики в какой-то части как раз международных операторов, не нужно скрывать, потому что российское гостеприимство формировалось в хорошем смысле на базе международных брендов, потому что с международным брендом некоторым более 100 лет. А у нас, в принципе, если сказать, какой бренд мощный, еще советский, наверное, это Интурист. Но он сейчас в каком-то спящем режиме, и те остатки, которые есть, они, это туристические операторы, принадлежат они турецкой компании. Поэтому я не знаю, как там сейчас юридически это все оформлено, но знаю, что это было раньше. Понятно, может быть, сейчас тоже какие-то
4: изменения. Это период жизни, что сделаешь.
10: Да. Поэтому этого не было, и мы как раз вот в эту нишу планируем занимать. На сегодняшний день мы самый крупный гостиничный оператор у нас в стране. У нас более 100 отелей в стройке находится, сейчас уже 55, и большой объем...
4: Какой будет? 5 звезд, 4, 3 или весь набор?
10: Они у нас от 3 до 5 звезд, и еще отдельно есть бренд на апартаменты, поэтому мы попытались зайти во все сегменты.
8: И кто забыл, еще раз рассказываю, что мы на волнах радиостанции «Говорит Москва». Это радиожурнал «Друзья Сибири», посвященный Союзному государству России и Беларуси. Я его ведущий Владимир Мамонтов. Объявляю вам, что у нас не финал программы, а перерыв. На новости на радиостанции «Говорит Москва».
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 20:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Дональд Трамп заявил о возможности США полностью уничтожить Иран. По словам президента Соединенных Штатов, американские военные способны буквально разрушить там все. «Мы не хотим этого делать. Мы ввели против них экономические санкции, каких ни у кого раньше не было. Они действовали очень профессионально. С Венесуэлой мы поступили немного иначе. Мы могли бы вмешаться, то есть если они ударят, мы ответим в 100 раз сильнее», — заявил глава Белого дома в интервью телеканалу Fox News. Стрельба произошла в элитном районе Нью-Йорка возле Центрального парка. Полиция задержала подозреваемого мужчину, его отправили под арест. В правоохранительных органах уточнили, что стрельба произошла утром в пятницу по местному времени на улице в районе Upper West Side. По данным полиции, неизвестный подошел к мужчине и разгорелся спор. Затем неизвестный предположительно достал пистолет и трижды выстрелил. Никто не пострадал, имя подозреваемого не уточняется. Российские силовики заявили о готовящемся на Украине сценарии цветных революций. По всей стране сообщают о проблемах с безналичной оплатой в супермаркетах, что провоцирует бытовые конфликты в магазинах. Также на Украине реализуется классическая схема по созданию искусственного дефицита туалетной бумаги, сообщили ТАСС в силовых структурах России. Собеседники агентства пояснили, что, как бы смешно ни звучало со стороны, но многим людям последние годы существования Советского Союза запомнились отсутствием туалетной бумаги. Аналогичная ситуация также была на Украине в 2013 году, затем в Венесуэле. Тогда США впервые попытались вмешаться во внутриполитические процессы. По словам силовиков, западные политтехнологи осознают, как в обществе воспринимают отсутствие бумаги. Фотографии людей, скупающих ее пачками, используют в стимулировании протестных настроений. 10 августа, напомню, в российских силовых структурах сообщали ТАСС, что фонд Сороса создает искусственный дефицит продуктов в Киеве и готовит почву для смены власти на Украине. В МВД Сербии назвали уровень Дуная самым низким за полтора века. Обмеление главной водной артерии страны осложняет борьбу с лесными пожарами. Об этом заявил вице-премьер, министр внутренних дел Ивица Дачич. «Мы находимся на канале Дунай-Тиса-Дунай. Как вы знаете, мы переживаем историческое явление. Самый низкий уровень Дуная за последние 100-150 лет. А для тушения пожаров нужна вода», — отметил глава МВД. По его словам, в Сербии на сегодняшний день локализованы 32 очага возгорания. При этом борьбу с с огнем в заповедной зоне Делиблатских песков на северо-востоке страны затрудняет сложный рельеф местности. Здесь задействовали вертолеты. На территории заповедника работают военнослужащие армии Сербии и специалисты Российско-сербского гуманитарного центра в Нише. Погода. Сейчас в Москве плюс 16, завтра в столице переменная облачность, местами кратковременный дождь, ночью плюс 11-13, днем воздух прогреется до 26 градусов, ветер западный с переходом на юго-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в воскресенье составит 748 миллиметров ртутного столба. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Говорит Москва. 94,8.
11: Реклама. Природа щедро одарила нашу страну природными богатствами, дав возможность наслаждаться густыми лесами, любоваться реками и озерами, видеть животных в естественной среде обитания. Очень часто мы принимаем это как должное, забывая, что природные ресурсы ограничены. Любите и уважайте природу, этот большой живой организм, благодаря которому мы дышим, живем и развиваемся. Оберегая природу, сегодня вы даете возможность насладиться ее красотой будущему поколению.
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
12: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск два раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
13: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый, ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
14: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум.
15: В это воскресенье тема программы «Ревматологические заболевания у детей». В эфире главный детский ревматолог Минздрава, доктор медицинских наук Екатерина Алексеева. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
17: Президент России сообщил о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
18: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
14: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны, но не у них. В этот понедельник гость в студии – общественный деятель, солист группы «Корни» Александр Бердников. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Право знать. Говорит Москва.
6: Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья Себры».
8: Ну вот мы и вернулись. Мы — это радиостанция «Говорит Москва», радиожурнал «Друзья Себры», я его ведущий Владимир Мамонтов, и у меня еще один эксперт для вас. по, мне кажется, очень важной и интересной теме. Эксперт вам знакомый, если вы нас слушаете. Ну, и если читаете разные сайты, то вы, конечно, этого человека хорошо знаете. Всякий раз, когда нам надо что-то прояснить по военно-политической ситуации, мы снимаем трубку и набираем Виктора Николаевича Литовкина, российского журналиста, военного обозревателя. Он нам всегда ясно и доходчиво нам разъясняет, как дела, на любой вопрос. Вот я сейчас такой вопрос подготовил, с него мы можем переходить на любые другие темы в рамках нашей беседы. Но вопрос для меня сейчас вот какой. Мы с белорусским экспертом, тоже хорошо известным слушателем «Друзей Сибров», Вадимом Францевичем Гигиным, однажды фантазировали на военно-политические темы тоже. Хотя мы штатские штафирки, но вот фантазировали. И Вадим Гигин сказал, а почему не используется такой... Вот в ходе специальной военной операции почему Россия не использует такой мощный рычаг, как, например, блокировка подвозки военных грузов с Черного моря? Или наоборот, блокировка портов для того, чтобы Украина не зарабатывала те самые деньги, на которые вместо того, чтобы на людей тратить, на мирную жизнь тратить, она тратит на покупку очередных каких-то вооружений, которые летят к нам. И, в общем, ну, достаточно чувствительно. Конечно, ничего мы тут ничего не боимся, но эта радость нам тоже не приносит. Это расширение, это эскалация войны. Через некоторое время смотрим, а ситуация-то поменялась. Как вам кажется, что поменялось сейчас в ходе военной операции, какие нас ждут дальнейшие шаги, вот, которые изменят все-таки эту конфигурацию, такой затяжной, долгой, и, в общем, по большому счету, если с человеческой какой-то вышки, если такая есть, конечно, где-то посмотреть, конечно, это такая тяжелая история, это война, безусловно, близких и братских народов и так далее. Надо бы как-то ее закрывать, но закрывать ее надо так, чтобы Россия тут случайно ничего не потеряла. И не на ее условиях закрывать, может быть, компромиссы, возможно, какие-то. Но вот что будет меняться вот в этом направлении, Виктор Николаевич?
9: Вы абсолютно правы насчет того, что войну надо заканчивать, безусловно, так. Потому что она всем как бы уже... Я не хочу применять никаких эпитетов таких резких.
8: Ну да, осторожно.
9: Конечно, понятно, что война гражданская, мы воюем два братских народа. Вот, хотя многие считают, что Украина уже перестала быть братским народом для нас за эти годы, которые прошли с 91-го прошлого века. Вот. Но вопрос в чем? Чисто военный, я не буду касаться политических вопросов и так далее и тому подобное. Но я хочу с вами согласиться и с Вадимом Францевичем в том, что действительно Украину надо отрезать от поставок оружия, боеприпасов, горюче-смазочных материалов из любых стран Европы, Азии, Соединенных Штатов, Канады и так далее и тому подобное. Мы же знаем, что воюет не Украина против России, не Россия против Украины. Да. Это воюет Запад против России на земле Украины и жизнями украинских солдат и офицеров против нас. Запад поставляет оружие, Запад поставляет боеприпасы, Запад поставляет горюче-смазочные материалы, финансирует эту войну. И когда говорят на Западе о помощи Украине в противостоянии с Россией, на самом деле этим словом «помощь» они прикрывают свои инвестиции введение боевых действий. И то, что Вадим Францевич говорил о том, что надо отрезать от Черного моря Украину, ну, об этом многие военные эксперты, извините, я в их числе, говорили много лет тому назад, в самом начале специальной военной операции. Но почему это не делали? Вопрос не ко мне, ответа на этот вопрос у меня нет. Но то, что начали это делать... И делают это эффективно, это здорово. Угу. Вот, потому что когда уничтожают порты Одессы, порты Николаева, Очакова, Измаила, Рени, то это, конечно, лишает Украины возможности получать, разгружать эти суда, которые приходят в эти порты, вот, и проводить перевалку. Такой есть термин, когда судно на железную дорогу, на автомобиле переносит эти грузы, это называется перевалка.
8: Перевалка, да. Я как родившийся в портовом городе знаю.
9: Но и лишает возможности Украину торговать своим зерном, углем, металлом и продукцией металлургии со всем миром. Да, и они получали деньги, которые потом направляли на покупку того же вооружения, боеприпасов и для того, чтобы убивать наших
19: мирных жителей, в том числе и при помощи беспилотных летательных аппаратов, и в том числе без экипажных катеров. Вот. И я всегда говорил, что надо освобождать Одессу и Николаевскую область, но это связано, как я понимаю, и понимают, наверное, не только я, и многие другие серьезные люди, вот, которые стоят выше меня и по должности, и по уровню, вот, что это будет связано с большими жертвами среди наших военнослужащих. И, конечно, это, наверное, не самый рациональный метод был. А вот наносить удары по портам, уничтожать эти порты, уничтожать балкеры, сухогрузы, танкера, которые пытаются прорваться не только в Одесский, вообще Черноморские порты Украины, это разумное решение, это как бы минимальным угрозой для жизни наших военнослужащих, но с большой эффективностью. Это здорово. А то, что раньше это не делали, я думаю, что, видимо, не только я, но и другие люди в руководстве вооруженных сил и, наверное, страны думали, что мы вас освободим Одессу, Николаеве, нам эти порты еще пригодятся.
8: Ну, конечно, но, видимо, конечно. Но, видимо, да, надо принимать.
19: Да, решение. Видимо, решили, что освобождать не будем, потому что есть другие, как бы, задачи. И лучше вот таким образом решить эту задачу. Но отрезать Украину от Черного моря, на мой взгляд, это ползадачи. Только ползадачи.
8: А вторая
19: давно
8: половина?
19: Ну, отрезать Украину от Европы. У Украины есть станции на границе с Румынией, на границе с Венгрией и Словакии, на границе с Польшей, железнодорожные станции, где переодевают поезда с узкой европейской колеи на широкую русскую колею.
8: Да, да.
19: Почему до сих пор эти станции не уничтожены? Ну, мне некоторые люди говорят, ну что мы их уничтожим, их можно быстро восстановить. Ну, это тоже полуправда, потому что восстановить систему переодевания поездов очень сложно. А потом в Карпатах есть туннели, которые можно уничтожить, и восстановить их потребуется несколько лет. Но, видимо, надо понимать, что нам невыгодно, наверное, экономическим нашим отношениям с Европой, которая нам 21 пакет санкций объявила, но на самом деле получает от нас сжиженный газ, закачивает в свои емкости, вот, и получает другие вещи. Ну, например, могу сказать, что французские атомные электростанции на 50% работают на нашем уране. Да, и 40% любого аэробуса – это наши титановые конструкции, которые составляют корпус этого самолета. Ну, как бы хребет его, позвоночник и ребра этого самолета. Да?
8: Да.
19: Вот. Поэтому, видимо, есть какие-то соображения экономические, политические в этом плане.
8: Ну, да.
19: Вот. Но когда-нибудь придут к мнению, что так же надо поступать, как и с Черноморскими портами. Вот. И я думаю, что это будет правильно и справедливо. Но решение будут принимать не, как бы, не в моей квартире. Вот. Но здесь еще один момент есть. Все-таки страна должна понять, что война идет не только на линии соприкосновения. Да, война идет не только нашими ударами в тылу там, или отрезанием Украины от Черного моря и так далее. Война идет в наших городах. И вы посмотрите, уже до Сибири, до Комсомольска-на-Амуре долетают дроны украинские. Да? Кто-то же их наводит туда, кто-то передает эти координаты. Это же не только... Вот мы слышим, там ФСБ арестовало гражданина Российской Федерации, который передавал координаты, который переводил деньги и так далее и тому подобное. Но это же не только граждане Российской Федерации. У нас же 3 или 4 миллиона украинских беженцев, которые присутствуют на территории России.
8: Угу.
19: Мы никто никогда не говорим, видимо, для того, чтобы не возбуждать к ним это самое...
8: потому что мы же братские народы, поэтому вот почему мы не говорим.
19: Да, и не говорим, что это украинские граждане этим занимаются здесь. Понимаете? Вот когда меня в метро, мы с женой идем в метро, подходит парень и рассказывает мне, где я родился на Украине, и как я к Украине неправильно отношусь, да, но это ведь кто-то, и мою биографию подробно, даже так, как я ее не знаю, да, вот, рассказывает, то это же понятно, что есть люди, которые
8: которые
19: только
8: этим
19: генералов
8: и конструкторов
19: здесь выслеживают, но и других людей выслеживают для того, чтобы что-то сделать против них и запугать наших граждан.
8: Так, мы,
19: да,
8: мы,
19: и
8: мы,
19: они
8: мы,
19: это делают. Мы, не только так...
8: Но мы не испугаемся, Виктор Николаевич.
19: Нет, я не боюсь этого. Я же не про себя говорю.
8: Да,
19: я говорю
8: понятно.
19: Обстановку в стране. Да? Мы же должны быть бдительны все.
8: Это верно.
19: Вот, и смотреть, кто вокруг нас, и кто чем дышит, я имею в виду. Потому что если мы не будем едины, сплочены против вот этой бандеровской заразы, да, то победа нам достанется очень большой,
8: да,
19: кровью,
8: большой кровью
19: и большой ценой.
8: Кровью.
19: Я вспоминаю 99-й год и вообще конец 90-х, когда взрывали дома в Москве и в метро взрывали. Мы же тогда смотрели, кто оставил какую сумку в автобусе, в троллейбусе, да, и нас предупреждали водители троллейбусов, граждане.
8: Да, это точно, вот это точно не помешает. Да, да,
19: да,
8: вот
19: и это этого не помешает абсолютно.
8: Это.
19: Чтобы люди знали, что делать, если дрон прилетел. Повесьте в подъезде памятку в каждом доме. Да, чтобы МЧС
8: Виктор
19: Николаевич, предупредило людей.
8: Виктор Николаевич, вы совершенно правы. Давайте просто возьмем на себя повышенные обязательства. Вот эту тему, которая вот вас она прямо так вот захватила, и меня тоже она захватывает. Давайте мы просто на отдельную такую, в следующей программке, условно говоря, через две недели, я вам позвоню, и вот эту вот историю о том, как нам надо самих себя беречь и что делать, это очень хорошая

0: за приглашение.
1: А есть такая новость, запала мне в душу такая новость белорусская, белорусская новина, как мы любим говорить. Она заключается в следующем. Если я что перепутаю, меня тут поправить есть кому. Есть такое место в Беларуси, Ивия, достаточно известное. И вдруг я узнаю, что она напоминает Испанию. И там есть такой праздник, День помидора. И там столько помидоров, оказывается, в этой Ивии, да, и вообще в Белоруссии, что можно ими кидаться и, в общем, получать удовольствие вот от такой помидорной баталии. Представьте себе, это все происходит. Я представил себе, что мне надо как-то в этом все-таки разобраться. Ну, во-первых, ну, сразу мне приходит в голову, уж извините меня, ну, Испания может, конечно, там, какими помидорами этими, брутальная наша партизанская Беларусь картошкой должна, конечно, кидаться, но мне кажется. Ну, может, я ошибаюсь, может, я... И вот есть кому внести ясность по этому вопросу, слава тебе, Господи, у нас с нами есть Елена Николаевна Еловик, известный, замечательный белорусский журналист, подруга Сябровка, друзья Сябры, мы давние и так далее. Я про помидоры к ней обращаю, потому что нам еще впереди, она еще и у нас ведет белорусско-российскую кухню там, значит, ну, это чуть позже. Вот, поэтому про помидор самое время разъяснить. Вот что это за история такая, битва помидоров в Ивье.
2: В Ивье. Вот вы никогда не были на празднике?
1: Ну.
2: Вы никогда не были в столице нашей помидорной в Ивье?
1: Нет,
2: поэтому
1: не
2: вы считаете, что мы можем бросаться только картошкой и топтать только картошку? Нет. Мы то же самое можем делать и с помидорами.
1: Ну это даже опасно, я бы сказал. Значит, серьезно.
2: Это такой замечательный город, недалеко от нашей столицы.
1: Да,
2: проезжали мимо. Проезжали мимо, да. Это просто уникальный город. Это центр межконфессионального согласия. Там веками мирно живут католики, православные, мусульмане, иудеи. Кстати, одна из старейших мечетей находится в Ивье. Угу. Это совершенно замечательный, уникальный город. И если вот вы когда-нибудь заедете в Ивье и обратите внимание на подворье, там везде стоят теплицы. Все выращивают наши томаты.
1: Понятно.
2: Почти в каждом местном дворе.
1: Понятно.
2: Поэтому и каждый год проводят тут такой яркий праздник, свято, кажучи по-белоруску, который называется вот Ивьевский помидор. Некоторые говорят фестиваль, гастрофест у нас его называют.
1: Ну да, ну да.
2: Но это просто замечательный, очень веселый праздник. Там готовят разные блюда из помидоров. И не только помидоры. Там есть и шашлычки, и плов представлен.
1: Конечно,
2: разные люди, я же вам сказала, живут,
1: конечно.
2: И вот у них разная кухня, и вот они все это показывают нам на этом гастрофесте. А какое красивое театрализованное шествие, его называют там урожайный триумф, концертная программа, там помидорное действительно шоу-битва, и назвали ее Ивье де Томатера.
1: Люди
2: красиво выглядят, одежда с оттенками красного. Некоторые полностью наряжаются в красные костюмы. Это настолько вот весело, настолько здорово. В этом году вообще приготовили какой-то там, я сама не была, но вот видела на фотографиях, огромный-огромный бутерброд из помидоров. Даже измеряли, взяли линейку и измеряли. Потом его разрезали на такие маленькие кусочки, чтобы можно было угостить гостей праздника. Ну, словом, лучше, конечно, один раз увидеть, чем сто раз услышать.
1: Ну, понятно. И главное, что, в отличие от картошки, это травмобезопасно совершенно, абсолютно травмобезопасно. Мы поэтому за то, чтобы этот праздник продолжался. Там есть, конечно, если к серьезным вещам обратиться, есть такая... Я рассказал, что вот буду в эфире про это расспрашивать, а мне говорят по дороге. А вот спросите, Владимир Константинович, говорит, а что так много этих помидор? Что, излишки, что ли, что в людей кидаться? Ну, это немножко такой скуповатый взгляд на вещи, конечно, надо признать. Но, тем не менее, что вы, Елена Николаевна, на это ответите? Может, где-то не хватает этих помидоров? Может, их отправить, это, бесплатно отдать или продать? Или я не прав? Или во мне тоже какой-то проснулся
2: Это, конечно, такой чисто утилитарный такой подход. Но людям хочется праздника. Поэтому там не просто вот бросались вот так вот тупо помидорами.
1: Ну, да.
2: Там они, специальные люди, вот были одеты в такую белую одноразовую одежду, и они имитировали, вот как топчут иногда виноград, чтобы вино получилось. Так и здесь, томатный сок.
1: Томатный сок. Кстати, хорошая история, правильно. Это же можно все на томатный сок, на пасту перевести.

0: И все верно.
1: Да, это же не просто вот были такие, ну, глупые бросалки, да, детские. Угу. Ну, тоже был определенный какой-то смысл.
0: Вот я так и подумал, что в Белоруссии все будет со смыслом. Вот не бывает у вас так. У вас всегда все продумано. Значит, вот ей-богу, вот сколько лет я уже с вами и с белорусами, и в Беларусь приезжаю. Да, я так и думал, что из этого будет изготовлена томатная паста, значит, и томатный сок выжат. И слава богу. Так, Елена Николаевна, перейдем. Сейчас давайте рубричка, чтобы прозвучала порядок. Вот звукорежиссер сейчас позаботится об этом.
2: Худкая лыжка.
0: Прозвучала у нас рубричка «Худкая лыжка», «Быстрая ложка», и «Приятного аппетита», если в широком смысле такая рубричка у нас есть давняя, любимая, надеюсь, теми, кто нас слушает. И, ну что, неужели без помидоров сейчас обойдемся на нашей кухне?
1: Нет, ни в коем случае. Раз мы уже говорили про помидоры, то будем последовательными и продолжим эту тему. Она у нас сегодня такая сквозная.
0: Да, да, да.
1: На передаче. И я предлагаю приготовить салат, но он необычный. Угу. Он вроде бы простой, но и в то же время есть определенная изюминка. Салат из помидоров, конечно же.
0: Ну-ка.
1: Помидоры осенью, там, зимой мы будем запекать, обжаривать, парить, варить, а сейчас мы будем есть их живьем.
0: Хорошо.
1: Ну, просто грех. Вот да. Такой вот вкусный, мясистый такой томат. Еще обрабатывать дополнительно.
0: Да, летом
1: мы
0: не надо.
1: Мы же не почувствуем его исконный вкус.
0: Нет, да.
1: Давайте назовем салат
0: так.
1: Ивьевский томат, к примеру.
0: Угу.
1: В честь замечательного городка, о котором мы сейчас с вами говорили.
0: Да.
1: Ивьевский салат. Итак, ингредиенты, как всегда, записываем в наш блокнотик знаменитый.
0: Да.
1: Берем помидоры. Но лучше, конечно, выбирать мясистые сорта. Это будет, конечно, гораздо вкуснее. Около килограмма, ну, может, 800 грамм, где-то вот приблизительно так. Лук, крупная луковица, пучок кинзы и петрушки нам понадобится, несколько зубчиков, 2-3 зубчика чеснока, по вкусу, как всегда, острый перец, кто не любит перец, не добавляем, и заправка. Заправка тоже очень простая. 2 столовые ложки растительного масла, столовая ложка уксуса, по вкусу соль и черный перец.
0: Так.
1: То есть простые абсолютно ингредиенты. И пошаговое приготовление рассказываю вам. Нарезаем помидоры. Кто как любит, кто хочет, крупными дольками нарезает. Кому больше нравится, нарезает кружочками.
0: Так.
1: Дальше занимаемся зеленью. Мелко рубим.
0: Угу.
1: Зелень, кинза и петрушка, напоминаю вам.
0: Понятно.
1: Чеснок. Ну, лучше все пропустить через чесночницу.
0: Ага.
1: А кто хочет, может тоже мелко порезать. Но через чесночницу, конечно же, быстрее. И острый перец добавляем. Дальше занимаемся луком. Нарезаем лук полукольцами, разогреваем масло и очень быстро обжариваем. Недолго, вот чуть-чуть, до мягкости и легкого румянца.
0: Так.
1: Как только появился у нас румянец, мы тут же выключаем, снимаем с огня. Берем салатник глубокий, выкладываем туда порезанные помидоры и добавляем зелень с чесноком. Перемешиваем. А дальше сверху выкладываем, что бы вы думали, обжаренный лук, он еще горяченький,
0: вот именно.
1: Вместе с маслом, на котором он жарился.
0: Как интересно.
1: В котором он жарился.
0: Встреча весны и осени такая, да-да-да.
1: Да, поливаем уксусом, солим и аккуратненько перемешиваем.
0: Ага.
1: И ставим в сторонку, даем салату немного настояться, пропитаться.
0: Надо настояться, да.
1: Через минут 10 салат будет готов.
0: Прелесть какая. Вот это обжарка.
1: Это очень вкусно.
0: Обжарка лука, это так
1: красивый,
0: неожиданно.
1: Красивый,
0: да,
1: яркий.
0: Да, да.
1: И вроде бы ингредиенты простые.
0: Простые,
1: но
0: да.
1: Но вот поверьте, его можно есть и с мясом, и с рыбой, да и как самостоятельное блюдо.
0: Слушайте, я вот эта история о том, что вот в такой свежий-свежий салат можно чуть-чуть поджарить лук и туда бросить, и посмотреть, что получится. Хорошая такая, интересная идея, да, она, почему нет? А что-то простое и легкое, это сейчас летом, пока лето, его осталось не так много. Очень хорошо, что мы это вместе с вами это используем. По-моему, прекрасная история. Елена Николаевна, спасибо вам большое. Кто у нас что говорит-то? Кто на каком языке? Я уже запутался. Вы...
1: Ну, как всегда, вы на своем родном белорусском, я на своем родном русском.
0: Смачно есть, что ли, тогда? Или как?
1: Приятного аппетита!
0: Ну все, договорились. Ну и всем радиослушателям я хочу сказать, что наша программа, наш радиожурнал закончился на радиостанции «Говорит Москва». И я, его ведущий Владимир Мамонтов, с вами прощаюсь и страшно жду, от всего сердца жду новой встречи с вами, дорогие слушатели.
2: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
3: В Москве 9 часов вечера. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Силы ПВО уничтожили 180 украинских дронов над регионами России за 12 часов. Средства противовоздушной обороны нейтрализовали беспилотники с 8 до 20.00. По данным Минобороны, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Рязанской и Тульской областей. Также дроны самолетного типа перехватили над полуостровом Крым и над акваторией Черного моря, сообщили в оборонном ведомстве. Дональд Трамп заявил о возможности США полностью уничтожить Иран. По словам президента Соединенных Штатов, американские военные способны буквально разрушить там все. «Мы не хотим этого делать. Мы ввели против них экономические санкции, каких ни у кого раньше не было. Они действовали очень профессионально. С Венесуэлой мы поступили немного иначе. Мы могли бы вмешаться, то есть если они ударят, мы ответим в 100 раз сильнее», заявил глава Белого дома в интервью телеканалу Fox News. Немец Йоханнес Либман установил мировой рекорд на дистанции 1500 метров вольным стилем. Пловец выиграл золото на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Спортсмен преодолел дистанцию за 14 минут 26,79 секунды. Предыдущее достижение составляло 14 минут 30,67 секунды. Рекорд был установлен американцем Бобби Финке на Олимпиаде в Париже в 24 году. Ростов и Рубин сыграли в ничью в домашнем матче четвертого тура РПЛ. Матч в Ростове-на-Дону завершился со счетом 1-1. В составе ростовчан гол забил Тимур Сулейманов на 31-й минуте. У казанцев с пенальти отличился Жак Сиве, 51-я минута. Обе команды продлили беспроигрышные серии в российской премьер-лиге до 3 матчей. Одна победа и 2 ничьи. Ростов и Рубин начинали текущий сезон в чемпионате с поражений. После 4 игр в чемпионате оба клуба набрали победу. 5 очков и соседствует в турнирной таблице РПЛ. Ростов расположился на 9-м месте, Рубин занимает 8-ю строчку. 3 котенка родились у молодой пары Пум в зоопарке Новосибирска. Все малыши самки, котят уже чипировали, они находятся под постоянным наблюдением зоологов. Пумы Эри и Мичиган поступили в зоопарк 3 года назад. Мичиган не участвует в воспитании котят, поскольку эти хищники – одиночки. Они живут вместе только в брачный период. Как сообщили РИА Новости в зоопарке Новосибирска, Эри прекрасно справляется с материнскими обязанностями. Пума постоянно находится рядом с малышами. О погоде в завершении выпуска. Сейчас в Москве плюс 17. В отдельных районах столицы идет небольшой дождь. Завтра в столице переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ночью плюс 11-13. Днем воздух прогреется до 26 градусов. Ветер западный с переходом на юго-западный 5-10 метров в секунду. И пока это все. С новостями вас знакомил Руслан Тачиев.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Рок-радар.
4: Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
5: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
4: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты – все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
5: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
4: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар».
5: Включите ваши приемники на полную мощность.
4: Каждое воскресенье после 8 вечера.
5: Всего вам доброго и слушайте рок.
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
6: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
4: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Хит Москва.
1: 94,8 FM.
0: Повтор лучшего.
2: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она – современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат Государственной премии «За верность науке» – программа «Ученый свет».
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня у нас в гостях Елена Козырь, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории репродуктивной биотехнологии в селекции сельскохозяйственных растений Федерального научного центра овощеводства. Елена, добрый день.
5: Добрый день.
4: Я надеюсь, я все правильно сказал, потому что у вас все так непросто в названии.
5: Вы прекрасно справились, и, ну, в общем-то, да, больше чем.
4: Спасибо. Когда мы обычно беседуем с другими учеными из других научных дисциплин, я иногда шутливо спрашиваю такой термин из Советского Союза, но люди улыбаются. А где же польза вот вашей науки для народного хозяйства? Ну, сегодня как будто вообще не надо объяснять, где эта польза, потому что совершенно польза очевидна. Мы сегодня поговорим о селекции, о гибридах, о сортах, даже о редисе поговорим. Но все, давайте последовательно. Начнем сначала. Елена, какие главные цели ускоренной селекции в 21 веке? Вообще, расскажите про селекцию.
5: Вообще, испокон веков главная цель селекции — это фактически делать отбор и улучшать то, что мы имеем. Фактически, да, вот все, что вы кушаете, покупаете в магазинах, это все продукты селекции, и то, что, ну, как раньше выглядели те же овощи, например, ну, или практически любые продукты, которые выращиваются на земле, они выглядели, ну, совсем иначе. И то, что вы видите сейчас, это результат селекции. И всегда главная задача селекции, в общем-то, улучшать то, что было раньше, для того, чтобы это было вкуснее, урожайнее, устойчивее и так далее. Вот ускоренная селекция, ну, это фактически просто мы стараемся придумать разные высокотехнологичные какие-нибудь решения, которые бы ускорили просто ту же самую селекцию для того, чтобы мы могли быстрее получать что-нибудь получше, быстрее, например, реагировать на изменение климата или еще что-нибудь такое.
4: Люди, наверное, понимают, что вот есть такая селекция. Это селекция даже, по логике названия понятно, что какой-то отбор, да, лучших, наверное, там плодов с какими-то лучшими качествами. Наверняка это раньше занимало долгое время, поэтому сейчас мы говорим про вот ускоренную селекцию. Елена как раз ей занимается. И сейчас вот мы поподробнее об этом все поговорим, как это непосредственно руками делается. Для начала тоже надо разобраться в таких простых понятиях, о которых я вот, например, слышал с детства, но, честно признаться, я даже не совсем понимаю, в чем отличие. Например, чем отличается сорт и гибрид?
5: Очень хороший вопрос. На самом деле, да, наверное, он интересует многих. И, в общем, если мы говорим о пользователе, да, то для пользователя различие в том, что гибриды, они обычно более продуктивные, более урожайные, а еще они более выровненные. То есть они между собой будут более одинаковые визуально, ну, во всех параметрах, чем сорта. Сорта — это, ну, собственно, тоже что-то похожее друг на друга, но не такое одинаковое. Это что касается, да, вот как вот для потребителя, в чем будет разница. Еще будет разница для потребителя, что если вдруг, допустим, кто-то на даче решит что-то размножить самостоятельно, то если они размножат сорта, то люди получат, ну, что-то похожее на то, что видели до этого. А если попробуют размножить гибриды, то либо у них это не получится, потому что они могут быть, в принципе, стерильные, либо они получат семена, но все потомство будет, ну, очень разнообразное и совсем не похожее на то, что они сеяли до этого. Вот, и это все, ну, вот эти различия уже причины, почему одно размножается и там потомство что-то похожее, а у другого потомства не похожее друг на друга, да, и на родителей. Это все секрет кроется уже в генетике. Вот. Ну, вот, вот это разница для потребителей.
4: А вот это очень интересно. Вот вы сказали про генетику. А, ну, во-первых, тут явно, наверное, придется разбираться уже с понятиями гомозиготное растение, гаплоиды, два гаплоида, там, двойные гаплоиды. Короче говоря, а как вообще создаются эти гибриды? И кто такие гаплоиды? И при чем там вообще хромосомы, ДНК и как это все работает?
5: Андрей, вы очень хорошо подготовились вообще к нашему интервью. Прям очень хороший вопрос задаете в цель. Значит, смотрите, значит, тогда возьму я гибриды для того, чтобы как раз-таки объяснить вот эти все термины. И как раз расскажу, почему же, собственно, гибриды такие все одинаковые, и, а дети у них такие прям разные. Значит, идея кроется в том, что... Ну, я тут немножко буду упрощать, потому что, например, растения, у них там с геномом всякие бывают приключения, что не только двойной набор у них хромосом бывает, а вообще там куча наборов. Ну, мы возьмем просто самый распространенный вариант, когда двойной набор. И, например, вот ну, у животных тоже двойной набор хромосом. И у нас у всех есть мама и папа. Один набор мы получаем как раз от мамы, а другой от папы. А дальше, в общем-то, вот эти наборы, как правило, разные. И когда потом формируются половые клетки уже наши, например, да, то в них попадают кусочки наборов от мамы и от папы, они как бы собираются. То есть фактически по каждому признаку у вас есть два варианта, ну, скажем так, то, что попадет в половую клетку, либо из маминого набора, либо из папиного. И поэтому... Если вот эти вот по этим признакам папин и мамин набор разные, то, соответственно, ну, рандомно что-то попадет в половую клетку, что-то либо то, но это для вас непредсказуемо. И поэтому фактически из-за того, что у нас обычно эти наборы, собственно, есть разные, да, дети такие разные, ну, и у нас вот дети разные, да, и у растений то же самое. То есть когда наборы от мамы, от папы разные, то дети тоже разнообразные. А вот если вот эти наборы от мамы и от папы будут одинаковые, то фактически по каждому признаку у нас будет только два одинаковых варианта. Вот, и поэтому какой бы из них, из этих одинаковых вариантов, в половую клеточку бы не попал, ну, собственно, он будет одинаковый. И в таком случае, когда у нас вот эти два полностью одинаковых набора, то, получается, все половые клетки у такого организма будут одинаковые. И, значит, и дети его будут одинаковые. Вот. И вот эти два одинаковых набора называются как раз гомозиготой. Ну, это, собственно, если корни, да, разбирать, есть гетерозигота от слова гетеро разный и гомозиготы от слова гомо одинаковый. Вот. И поэтому, когда у нас вот два набора разные, один от мамы, другой от папы, вот они разные, то это гетерозиготный организм. А если они полностью одинаковые, то это гомозиготный организм. И теперь подходим к гибридам. То есть у нас гибриды, это вот они все одинаковые с точки зрения генетики. Как это возможно? Это возможно, что так, что у них вот родители их полностью гомозиготы по всем генам. И тогда получается, от мамы все одинаковые половые клеточки образуются, и от папы все одинаковые половые клеточки. И когда они сливаются, образуется новый организм, получается, что все организмы, вот эти, все их детки, абсолютно одинаковы, но при этом они уже не гомозиготны, потому что организм мамы и организм папы, хоть они ну, внутри себя гомозиготны, но они между собой разные. И получается, что поскольку вот их, получается, потомство гетерозиготное, есть еще так называемый гетерозисный эффект. Это когда признак, который, допустим, у мамы, папы был, за счет того, что он в гетерозиготе, он, скажем так, усиливается и превосходит родительские формы. Именно поэтому, например, гибриды, они могут получиться такие более красивые, ну, как более красивые, я не знаю, более продуктивные, более такие, ну, какие-то, то, что нам нужно, да,
4: по каким-то качествам. Полезные качества какие-то мы можем сакцентировать, да.
5: Да. Вот. И теперь самое главное, вот почему же теперь у этих гибридов, если мы их самоопылим, у них потомство будет вообще на них не похоже и очень разное. Это как раз из-за того, что сами гибриды гетерозиготные. Причем они подбираются, чтобы они максимально были гетерозиготные, чтобы был максимально гетерозисный эффект. И тогда у этих гибридов получается, что вот эта мозаика, когда собирается для половой клеточки, вот создание половой клеточки, она вообще просто там миллиард каких-то разных совершенно сочетаний. Вот, потому что у нас по каждому признаку, да, вот это рандомно попадает всякое разное. То, что вот они не одинаковы по признакам. Вот. И поэтому вы видите абсолютное расщепление, вот, разнообразие. Поэтому если вы хотите просто, ну, как-то развлечься и получить что-то интересное у себя в огороде, то скрещивайте, самопыляйте, ну, вернее, не скрещивайте, самопыляйте гибрид, вот, ну, если он, конечно, не стерильный. Вот, и получите интересный урожай, и что, посмотрите, что у вас вырастет на следующий год.
4: Да, ну, насколько я понимаю, гибриды, они, конечно, хороши, они для своих задач, вот мы можем какой-то признак или несколько признаков ускорить, но вы занимаетесь удвоенными гаплоидами, да, DH, вот uh-huh. пишут растения, и это вот нечто совсем иное. Насколько я понимаю из того, что вы рассказали, это у них вот эти наборы хромосом, два, допустим, да, от мамы и папы, они абсолютно идентичны, потому что мы обманываем клетку на определенном этапе, мы заставляем ее делиться, да, дублировать набор хромосом, если я правильно понимаю, вы, может, меня сейчас поправите, вот. А потом мы просто, ну, с помощью там каких-то химических агентов, вот, просто как бы не даем, ну, короче говоря, получаем два идентичных набора. То есть как бы это два абсолютно одинаковых набора хромосом. И дальше вот это растение уже и называется вот удвоенным гаплоидом. Правильно ли я разобрался?
5: Да, примерно, да. Сейчас вот поясню. Вот то, что я рассказывала про гибриды и вот этих гомозиготных родителей. Угу. Вот, собственно, эти гомозиготные родители, синоним — это чистые линии, и синоним — это удвоенные гаплоиды. Mm. Просто чистые линии и удвоенные гаплоиды — это тоже все вот гомозиготные полностью растения, просто они получены разным способом условно. Вот, то есть обычно чистые линии называют это то, что получено традиционной селекцией.
4: Это классическая, видимо, селекция, да, в течение лет, когда там, да, надо много-много поколений перебрать.
5: Угу. Угу. Да, давайте я, наверное, лучше вот просто как раз и расскажу в целом сначала, что такое чистая линия и традиционную в том числе селекцию, как ее получают с помощью традиционной селекции, и потом расскажу про удвоенные гаплоиды.
4: Давайте.
5: Вот. Значит, вообще в целом селекционный процесс, да, как вы уже поняли, гибриды, чтобы их получить, сначала нужно создать маму и папу.
4: Да.
5: Вот этих гомозиготных. Вот это чистые линии. Чтобы их создать с помощью традиционной селекции, это нужно много-много-много раз одно и то же растение само на себя опылять. И тогда получается, ну, фактически, что если вот чисто математически рассуждать, то изначально, если мы берем какой-то организм, который гетерозиготен по всем генам, то после того, как он один раз самоопылится, то в следующий раз у него уже половинка перешло как бы в гомозиготу. А потом еще половинка, а потом еще половинка. И так примерно к шестому инбридингу, к шестому поколению самоопылений, там примерно получается 98 с чем-то, кажется, вот процентов. То есть это почти полная гомозигота.
4: Угу.
5: Но на самом деле лучше, конечно, если мы берем какие-то коммерческие компании, где вот конкретно это вот делают таким образом, то там вообще 12 поколений обычно берут.
4: То есть и чтобы вот, не 98, вот, а там 99 и 9.
5: Конечно, да, да, да. Потому что чем ровнее, как бы, чем больше гомозиготы, тем более одинаковое будет потомство. А это очень важно. Вот. И вот каждое вот это самое опыление, если мы берем, ну, понятно, что можно где-нибудь в контролируемых условиях немножко это ускорять, с помощью просто вот ускорения онтогенеза, но все равно условно каждый год, ну, вернее, каждое поколение — это год. И вот мы получаем, чтобы просто создать вот эту чистую линию, нам требуется от 6 до 12 лет. А если это не однолетнее растение, а двухлетнее или трехлетнее, это значит, что оно цветет. Цветет не раз в год, а да, раз в два или в три года, то еще да, умножать. Вот. И, в общем-то, вы можете понимать, насколько это долгий процесс. И постепенно вы еще на каждом этапе самоопыления делаете отборы, то есть отбираете именно те формы, в которых сохранились ценные для вас признаки. И, в общем-то, селекционер — это... Ну, затрачивает огромное количество усилий, чтобы вот добежать до чистой линии.
4: То есть это целая жизнь, да, вот исследователя, селекционера, который должен вот это отбирать аккуратно, какие-то должны быть опытные поля. Это же условия надо создать, да, не просто так.
5: Конечно. А еще там есть такое понятие, как инбредная депрессия. То есть у нас чем больше накапливается эта гомозигота, тем менее жизнеспособный организм. Вот, допустим, вот, да, почему у нас близкородственные браки, например, запрещены, да, потому что больные дети появляются. Это вот, да, это из-за этого. Вот. И поэтому, когда селекционер, вот он еще, короче, сталкивается с огромным количеством проблем на этом пути. Вот, помимо того, что он просто очень долгий и сложный. Вот. И, в общем, сейчас можно это ускорить. И как раз вот наши технологии, DH-технологии, они приходят на помощь селекционеру для того, чтобы вот этот кусочек селекции ускорить.
4: Mm-hmm.
5: Вот. То есть фактически DH-линии — это тоже чистые линии. То есть это будущие потенциальные родители гибридов. Почему говорю потенциально? Потому что не каждая чистая линия будет привлекательна. То есть они потом еще надо поскрещивать, проверить комбинационную способность, то есть насколько будет хорошее у нее потомство. Вот, поэтому говорю потенциально. Ну и вот, мы можем сделать вот такие чистые линии не за 6-12 лет, а за 1-2 года.
4: Классно.
5: Да, звучит впечатляюще, согласна. Я когда только знакомилась с этими технологиями, прям тоже была под впечатлением, думаю, ничего себе. Вот. И как это возможно? Значит, мы действительно, как вы правильно сказали, обманываем природу. То есть обычно у нас у организма есть мама и папа, а тут у нас у организма есть только мама или только папа. То есть мы берем, да, в общем, мы берем половую клетку, у которой одинарный набор хромосом. Ну вот, собственно, у всех половых клеток и есть этот одинарный набор хромосом. Чтобы потом две половые клетки встретились, и у нас диплоидный организм обычный получился. Но тут мы берем вот эту вот гаплоидную клетку, и дальше мы фактически создаем для такие для нее условия, чтобы она, ну, как бы поняла, что какой-то стресс и что-то плохо вообще-то вокруг, и, наверное, она не дождется какого-то нормального полового вот этого размножения. Но при этом наша задача, что ее застрессовать, чтобы она вот поняла, что что-то не так, но при этом ее не убить. И за счет этого, что мы ее так застрессовали, она переходит с гаметофитного пути развития на спорофитный. И если по-человечески, то с полового пути развития она сама просто начинает делиться и, собственно, из себя одной целый организм выращивать. Но из-за того, что там была, вот, собственно, был один набор, да, и не было второго, то все, что может организм, он просто может повторить этот набор генома.
4: Да, он просто клонирует, как бы, вот этот
5: да,
4: набор.
5: Да, удваивает. Верно, да. И тогда мы получаем, получается, за одно поколение полностью полную гомозиготу. Вот. Это и есть, собственно, чистая линия или удвоенный гаплоид. Ну а вот это удвоение, оно может произойти либо спонтанно. Это, кстати, один из моих грантов РНФ сейчас. Про это спонтанное удвоение не все известно. И вот сейчас мы изучаем.
4: Это очень интересно.
5: Да, в общем, мне тоже нравится очень тематика, потому что Ой, вообще наука такая загадочная, столько неизведанного. Очень интересно. И либо если он спонтанно, вот этот геном, не удвоился, то мы индуцированно его удваиваем специальными химическими веществами, вот, то есть которые нарушают деление клеточек. И, собственно, допустим, клетка делится, и когда она, прежде чем делиться, удваивает свой набор, в принципе, да, чтобы разделиться. А вот эти вот химические вещества, они делают так, что они нарушают момент, когда вот эти удвоенные наборы, удвоенный набор, они расползаются, получается, по краям клеток, и между ними еще одна клеточка, ну, как это, клеточная стенка возникает, и тогда, получается, вот один набор попадает в одну клетку, другой в другую. А вот эти химические вещества, они нарушают момент, когда вот эти хромосомы, когда они удвоились клетки, чтобы они расползлись по краям. И они не расползаются фактически, остаются с одной стороны. И потом, когда клеточка достраивается, у нас получается одна пустая клеточка, а другая уже с удвоенным набором, то, что нам надо. И дальше вот эта уже клеточка с удвоенным начинает размножаться, ну, дальше себе плодить подобных, и все хорошо, организм вот так удваивается. Но это один из известных механизмов. А так, на самом деле, тут тоже много что неизвестно, и, возможно, есть другие какие-то способы спонтанного удвоения. То есть, получается, мы вот, когда их получили, вот полностью вырастили, получается, за один год полностью гомозиготный организм, да? А вот дальше мы отдаем селекционерам, и мы вот, в общем-то, мы отборы, в отличие от селекционера, когда он каждый год при самопылении делает отборы, да, мы отборы эти не делаем.
4: Потому что вы точно знаете, что там удвоенный набор хромосом, абсолютно тот, который вам нужен. Два идентичных набора.
5: Да, но селекционер отбирает не по идентичности набора. Он же не может туда там как-то рентгеном посмотреть, сколько, какие там гомозигот или гетерозигот. Он отборы делает по ценным признакам. Поэтому получается, на выходе, когда он сам вот так самопыляет и получает чистые линии, они, конечно, с большей вероятностью полезны. А вот мы, когда делаем для него куча-куча, там сотни надо нам сделать вот этих линий, большинство из них вообще бесполезны, потому что их никто не отбирал по ценным признакам. Но я имею в виду, что в них конкретно, в эти линии, не попало то, что нужно.
4: Как же так? А вот эти ценные признаки, они определяются генетикой или все-таки
5: конечно,
4: еще внешние окружающие факторы могут вмешиваться?
5: Ой, сложный вопрос задаете, потому что
4: это
5: есть еще такой целый
4: основополагающий вопрос, который и для людей интересен, но я имею в виду с точки зрения наших.
5: Да, понимаю. Ну, есть, так, скажем так, целое направление науки, эпигенетика называется, которая как раз занимается исследованием влияния окружающей среды на фенотип,
4: генов.
5: То есть на вне, ну, и в том числе, да, ну да, если уж мы глубже копаем, да. Но, честно говоря, наверное, мы еще далеки от того, чтобы понимать глубоко вот эти закономерности. И когда мы действуем сейчас, да, в рамках знаний, которые у нас сейчас есть, этими факторами обычно мы пренебрегаем. Потому что они все равно, конечно, меньше влияют, чем сама генетика.
4: Мне кажется, отличный момент, чтобы здесь сделать паузу. Я напомню нашим слушателям, у нас в гостях Елена Козырь, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории репродуктивной биотехнологии в селекции сельскохозяйственных растений Федерального научного центра овощеводства. Слушайте нас после новостей.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Реклама. Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
6: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
1: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
7: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе, что препятствует реализации. В эфире психолог Елена Соловьева. В этот понедельник после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
9: Сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
10: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
2: Теперь информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны, но не у них. В этот понедельник гость в студии — общественный деятель, солист группы «Корни» Александр Бердников. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
11: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
2: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы – ревматологические заболевания у детей. В эфире главный детский ревматолог Минздрава, доктор медицинских наук Екатерина Алексеева. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
2: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные. В эфире адвокат Николай Кошман. В этот понедельник после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц... Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
0: Говорит Москва.
2: Повтор лучшего. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. лауреат государственной премии «За верность науке», программа «Ученый свет».
4: Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Мы сегодня в записи, но от этого никоим образом не менее интересны, как я надеюсь. У нас в гостях Елена Козырь, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории репродуктивной биотехнологии в селекции сельскохозяйственных растений Федерального научного центра овощеводства. Елена, добрый день еще раз.
5: Еще раз здравствуйте.
4: Мы в первой половине говорили о том, что такое вообще селекция, как работает селекционер, как он отбирает, на самом деле, героическая профессия. Вы представляете себе, вот 6-7 лет, да, для того, чтобы каждый год ты производишь самоопыление, потом высаживаешь эти растения, опыляешь, в смысле, отбираешь по признакам. Вот. А наша гостья, она занимается технологией, которая, конечно, позволяет ускорить все это и ускорить аж до 1-2 лет. Вот. Это очень здорово. Вот. Это делается с помощью там, химических агентов. Ну, в общем, мы вот об этом говорили, не только химических, мы об этом говорили в первой половине. А теперь вот интересно разобраться. Вот мы этот маленький кусочек сказали, где этот кусочек, он вообще в общей картине получения новых там, там условно сортов, да, новых гибридов, вот, ну, то есть как бы новых растений. Вот когда вы вот в лаборатории сделали вот эти, если по-научному говоря, удвоенные гаплоиды, отдали это тоже селекционеру, как скоро это растение мы видим вот в этих пачечках, там, я не знаю, вот в магазине продается там семенной материал, на нем написано там огурцы или, не знаю, помидоры, которые там килограмм размера, идеально красные, и когда вот эти растения оказываются на реальном поле?
5: Андрей, спасибо за вопрос. На самом деле он вот очень важный, потому что часто, когда ты говоришь, что ты какой-то кусочек ускорил за 1-2 года, потом почему-то люди думают, что вообще весь гибрид можно получить за 1-2 года. Но это, конечно, абсолютное заблуждение. Я сначала, наверное, давайте так, расскажу вот просто в целом, вот как это технически устроено, и потом расскажу, где наша позиция в этом всем большом непростом деле. Значит, вообще, селекционер сначала, допустим, он берет, видит где-то, ему понравились какие-то растения. Два просто каких-то растений, ну, я упрощаю тоже, вот два, например, беру. Вот, дальше он хочет как раз-таки, чтобы вот эти два растения, допустим, он увидел там эти нужные признаки, да, и чтобы они стали будущими родителями гибрида. Но в исходном виде эти растения не подойдут, потому что они гетерозиготные. Мы в первой части объясняли зрителям, слушателям, что это такое и почему это не подходит. Вот. И, в общем-то, получается, они гетерозиготные, и чтобы потом их использовать как родительские линии, им сначала нужно, чтобы они стали гомозиготные, и все ценные признаки в этой гомозиготе сохранились. И вот, получается, селекционер увидел ценное что-то, потом, чтобы довести до чистой линии будущих потенциальных родителей гибрида, ему нужно 6-12 лет. Дальше он получил эти линии чистые, и потом их между собой скрещивает и подбирает как бы хорошие пары. То есть он смотрит, у каких пар хорошее потомство. На это тоже уходит на самом деле не один год, но это все вероятностный процесс. Если вдруг сразу повезло, то, ну, может быть и год. Но дальше надо еще это потомство несколько раз высеять, допустим, в поле, потому что каждый раз погодные условия разные, и надо посмотреть, насколько этот гибрид успешно, например, реагирует на внешнюю окружающую среду, там, внешнюю среду, да, и, может быть, он только в один год был хорош, а надо посмотреть несколько лет. То есть это еще, ну, как минимум 3 года. Вот. И, в общем, получается, если мы берем традиционную селекцию, вот я сейчас по минимуму, да, беру, то есть это, вот, допустим, 6 лет, ну, нашли какие-то ценные растения, потом 6 лет инбридинга, потом как минимум год, например, комбинационную способность проверяют, и, например, сразу все повезло, хорошо, еще 3 года мы тестируем. То есть фактически это минимум сейчас посчитаю, 10 лет, да?
4: Угу. Все равно
5: это прям минимум. Но нас...
4: Солидно.
5: Но на самом деле это прям минимум. Это если нам очень сильно повезло. И также давайте минимум посчитаем, если мы, как биотехнологи, помогаем селекционерам. Вот как раз самый долгий кусочек, вот эти 6-12 лет, мы ускоряем и позволяем сделать за 1-2 года. И получается, нам вот увидел где-то селекционер гетерозиготные изначально, да, классные для него ценные растения, он приносит их нам. Мы из них, из этих растений делаем очень-очень-очень много вот этих полностью гомозиготных удвоенных гаплоидов. Почему очень много? Потому что, ну, большинство из них будут неполезные. А вот, надо, ценных очень мало. И чтобы их найти, нужно, конечно, много сделать, потому что селекция всегда вероятностный процесс. И, значит, это много-много вот этих чистых линий мы передаем селекционеру обратно. Он их высевает, отбирает сначала те, которые ему нравятся, потом проверяет комбинационную способность и также потом тестирует гибрид. И давайте посчитаем, если все хорошо, идеальный сценарий. Значит, селекционер приносит нам, через год он получает много чистых линий. Дальше все равно минимум год ему нужно их оценить. А потом год условно комбинационную способность, а потом, например, повезло, и 3 года тестирования. А, так, чтобы не сбиться, так, год, еще год.
4: И 3.
5: 6, да?
4: Да, получается.
5: Что-то я. Да, 6 лет, да. Это минимум опять.
4: Но это лучше, чем 10.
5: Вот. О, конечно, да. И то, да, это намного лучше. Более того, да, если мы берем идеальные чистые линии, полученные традиционным способом, то все-таки это не 6 лет, а 12. И тогда, ну, сами можете математически считать, все равно, насколько биотехнология. Прям, ну, вы еще, да, увидите еще больше эффекта биотехнологии тогда в своих подсчетах. Вот, в общем, это очень важно.
4: Кстати, еще такой вопрос. А вот когда вы смотрите непосредственно клетки, как там произошло разделение вот это, я еще читал, ну, то есть, когда смотрел ваши работы, так проглядывал, я там видел термин такой проточная цитометрия. Можете пояснить, что это такое, для чего это нужно?
5: Ой, проточная цитометрия клеточных ядер, если четко так говорить. Значит, когда мы работаем, как раз-таки создаем вот эти удвоенные гаплоиды, нам очень важно понять, все-таки это удвоенный гаплоид или все еще гаплоид. Почему это важно? Потому что гаплоидные растения, они не жизнеспособны, они не дают потомства. И поэтому мы, может быть, выросли красивое, отличное растение, но его невозможно размножить, и, соответственно, невозможно его дальше пустить в селекцию. Вот. И поэтому, когда мы в лаборатории выращиваем такие вот растения, нам нужно понять, удвоился там геном или нет. И это можно сделать с помощью как раз-таки вот метода проточной цитометрии клеточных ядер. А это косвенный метод, то есть фактически мы этим методом не понимаем количество наборов ДНК, то есть, но мы смотрим размер ядер, и если упрощенно объяснять, фактически мы смотрим, допустим, растение, которого мы знаем, какое количество ДНК, смотрим, какой у него размер ядра, да, вот, и сравниваем этот размер ядра у других растений. И есть просто хорошая корреляция. Чем больше генома, тем больше ядро, потому что как бы он там хорошо не упаковывался, но просто его объем увеличивается. Вот. И увеличивается, соответственно, кратно, потому что удвоенный гаплоид и гаплоид — это, ну, хромосом, количество, да, хромосом
4: в два раза
5: больше. В два раза. А потом, допустим, тетраплоид еще в два раза больше, чем диплоид. Да? И поэтому за счет того, что увеличение такое кратное, оно очень заметное. И фактически на приборе там мы выделяем ядрышки, и ядрышки такие, они как в очередь выстраиваются внутри прибора, на них светит лазер, и мы за счет вот этого свечения лазера он считывает, что какие лучи прошли, какие не прошли, так он понимает фактически размер ядра. Вот, и мы эти размеры ядер сравниваем. Так мы понимаем, удвоился набор генома или нет.
4: Ну, тогда еще к вашей работе. Я вот знаю, что ваша диссертация была посвящена европейскому редису. А научные статьи говорят, что вот этот род, куда входит редис и редька, он один из самых капризных для биотехнологов. И очень неохотно он поддается вот этим вашим TH, технологиям удвоения удвоенных гаплоидов. Во-первых, почему 3D такой сложный? Хотел сказать фрукт. Ну нет, конечно, не фрукт. И как вашей команде все-таки удалось получить результат с этим сложным растением?
5: В общем, первый вопрос. Он такой, если бы на него кто-нибудь знал ответ, почему он такой сложный, то, наверное, гораздо раньше бы нашли ответ на этот вопрос и разгадали загадку, все это сделали. А в науке обычно немножко по-другому. Мы сначала эмпирически что-то методом тыка, да, пытаемся найти что-то, находим, а уже потом пытаемся понять, почему это. Потому что пока у нас, собственно, какой-то процесс не запущен, мы не можем его изучать и уже понимать, да, причинно-следственные связи. Вот, поэтому почему он такой сложный, я не знаю. Но при этом интересно, что из этого же он относится к семейству капустной, и к семейству капустной, например, относится рапс. И рапс, например, он самый отзывчивый к этой DH-технологии растения. Он даже модельной культурой, можно сказать, является в наших технологиях. А вот редис нет. И у нас впервые в мире как раз вот получилось для него сделать эту технологию. Угу. Ну, во всяком случае, что, ну, может быть, в закрытых источниках где-то уже это удавалось, но мы не знаем об этом. Вот. Из открытых у нас вот впервые в мире удалось это сделать. А как это сделать удалось? Фактически вот только эмпирически. Вот есть, понимаете, вот наука, она еще такая, как сказать, всегда, вот селекция — вероятностный процесс, и вот наука — вероятностный процесс. Тебе, может, повезет, а может и нет, потому что все открытия, они фактически на то и открытие, никто никогда этого не делал, не знал, как правильно, и ты либо угадал, либо нет. А как ты угадываешь, ну... Это, наверное, опыт и интуиция в большей степени. Ну, конечно, опыт, да, то есть есть какие-то логические предпосылки, почему ты подумал, что это должно быть именно так, и это попробовал. Но еще есть и интуитивная часть, и удача.
4: И элемент везения, вот. Да, вероятно.
5: Да, совершенно верно, да, удача.
4: Ну, а вообще, насколько сложно вот все-таки было с ним работать? Ну и совершенно тогда логичный вопрос, почему вы выбрали именно это растение? Это такой непростой, если это такой непростой объект?
5: Ну, выбрала, начну с конца, да. Значит, выбрала я, потому что, ну, у меня такой характер, мне нравится решать вызовы. А мне предложили для моей диссертации... какую-то, ну вот по факту, фактически мне предложили несколько тем и сказали, что ну, вот эта тема, если ты сделаешь, то это будет впервые в мире. Но это не факт, что получится. Я такая, ну конечно, я хочу быть впервые в мире, я хотя бы попробую. Вот, и вот так я, собственно, его и выбрала. Не потому, не только поэтому. Вот. Ну а сложно ли было? Знаете... В аспирантуре ты еще на самом деле довольно мало что понимаешь, знаешь, ты вот только в начале своего научного пути, поэтому понятие «сложно» здесь, наверное, даже не особо применимо. Мне скорее повезло в какой-то момент, просто в какой-то момент реально повезло, поэтому... Ну, то есть я еще, у меня не было такого очень многолетнего пути, да, для того, чтобы сказать, что это было сложно. Короче, мне повезло, что у меня так сложилась моя удача, интуиция, какие-то знания, да, и мне это получилось сделать. Ну а так, поскольку во всем мире до этого еще никто не делал, наверное, это было сложно. Вот, не знаю. Никому не везло до этого.
4: Кстати, вы рассказывали, что еще по этому редису вышла статья в каком-то хорошем журнале.
5: Да-да-да.

0: Одну из глав этой книги «Борьтесь европейскому». Это первый прецедент, когда российских ученых пригласили в это, скажем так, написать главу в этой книге. Такая большая гордость. Кстати, есть еще там и Парепе. У нас коллег, я там соавтор, но не главный автор. Вот, так что это такая большая гордость. И эта книга собирает фактически самый лучший протокол на сегодняшний день по какой-то культуре, да, по всему миру.
1: Я бы еще хотел вас спросить про рапс. Я знаю, что у вас есть проект по созданию вот его как раз устойчивого к гербицидам. Вообще вот эта интересная тема — устойчивость к гербицидам.
0: Устойчивость к гербицидам, давайте сначала, значит, зачем она вообще нужна? Значит, у нас, когда сеют какие-то, да, растения, у нас помимо них растут всякие сорняки, все, что мешает и угнетает растения, которые мы выращиваем. И как раз гербициды, они нужны для того, чтобы бороться с этими сорняками, то есть не ходить вручную полоть, выдергивать эти сорняки, а для того, чтобы опрыскать этим гербицидом землю, и сорняки сами по себе погибли. Но нам важно, чтобы то растение, которое мы выращиваем, не погибло. И вот, собственно, такие растения, которые не погибают, их называют устойчивыми гербицидом. И, конечно, у производства есть запрос на то, чтобы вот такая устойчивость у растений была, чтобы они могли опрыскать поле и потом получить хороший урожай, потому что, кстати говоря, если поле засорено, то иногда это влияет очень сильно, и примерно, ну, там вот на 60% можно недополучить урожая, то есть получить только 40% из-за того, что у вас очень засорено, например, поле. Конечно, от культуры это тоже зависит. У одних это больше влияет, других меньше, но все равно сильно. Поэтому вот это важно. Вот как раз по поводу вот той технологии, чем я занимаюсь, как я уже рассказывала, что я занимаюсь удвоенными гаплоидами, и в частности тоже делаем мы удвоенные гаплоиды для рапса. И также я говорила о том, что в отличие от селекционеров, мы никакие отборы не делаем, когда вот создаем эти удвоенные гаплоиды. Но вот как раз работа по созданию устойчивых растений к гербицидам, вот как раз мы этот отбор туда добавляем. То есть мы сначала получаем удвоенные гаплоиды, а дальше их сажаем так называемые селективные среды. Селективные среды, то есть у нас растения, в принципе, растут в пробирках, на питательных средах. И если вот в эту питательную среду добавить как раз гербицид, то есть вот эту вот условную гадость, да, от которой обычно умирают растения, то у нас фактически на этой питательной среде вырастут и продолжат расти, собственно, да, и не погибнут только те растения, которые устойчивы к нему. И таким образом мы, прежде чем передавать селекционерам, мы не только выращиваем растения, но еще в конце их можем проверить на вот эту гербицидоустойчивость и уже отдать селекционеру отобранные по этому признаку растения.
1: Почему рапс? Может быть, даже многие наши слушатели не совсем понимают, что это за растение, какова его польза. Угу. Вот, с редисом более-менее понятно. Угу. Можно окрошку делать, а вот рапс.
0: Рапс, да, действительно не очень популярная и известная культура у нас. Это масличная культура. У нас, допустим, да, вот развит, все знают, что такое подсолнечник, потому что мы подсолнечное масло все употребляем в пищу. А вот за рубежом, например, как ни странно, это масло считается очень дорогим. И обычно используют в пищу рапсовое масло. А еще рапс иногда на биодизель используют. Но это обычно такие более плохие, скажем так, по качеству сорта. Там есть некоторые нежелательные компоненты для пищевого масла. Вот. То есть фактически у нас в России выращивается рапс именно на экспорт. То есть это просто очень выгодная для сельхозпроизводителей культура. Она очень высокомаржинальная. профессиональны в своем выращивании, и они собирают, собственно, рапс и продают его за границу, то, чтобы там где-то делали масло. А вот рапс, почему рапс? Ну, во-первых, он очень популярен сейчас в России именно среди сельхозпроизводителей, потому что высокомаржинальный. А во-вторых, как я уже говорила раньше, он хорошо отзывчив именно к нашим DH-технологиям, поэтому это очень удобный объект для того, чтобы мы

0: могли на нем тренироваться, делать какие-то новшества, какие-то новые апгрейды технологии. Ну а потом эти, на самом деле, апгрейды мы можем переносить на любые другие культуры, просто гораздо проще и уже ну, с каким-то, знаете, базовым пониманием, от чего там нам исходить. Вот поэтому РАПС.
1: Понятно. То есть и РАПСу помогаете, и технологии помогаете на базе РАПСа совершенствовать. Хорошо, у нас 2 минуты до конца, по-моему, как раз отличный момент для того, чтобы рассказать нашим... Вас можно отнести, я думаю, к категории молодых ученых. Как вы все-таки попали в эту, именно в эту область, как выбрали, почему вам нравится этим заниматься?
0: Ну, вообще мой путь был очень такой непрямой к науке. Несмотря на то, что у меня родители оба ученые, я как-то с детства, ну, считала, что я в науку не пойду. Но при этом... И, в общем-то, ну, всегда была очень творческой. И, допустим, в 10 классе я думала, что поступлю вообще в художественный вуз. Я в Строгановку готовилась. В 11 классе резко решила, что буду ландшафтным дизайнером, поэтому мне нужно пойти на почвоведение в МГУ. Но я, собственно, его и заканчивала, туда пошла. Ну, а потом, когда в процессе я обучалась, я поняла, что, например, ну, это лично для меня, ландшафтный дизайн как будто бы не так уж прям творческо, потому что я буду работать под заказчика. А вот наука — это как раз та сфера, в которой фактически нет заказчика, потому что никто не знает, как и что делать, потому что ты это делаешь впервые зачастую. Вот. И мне показалось, что это фактически, ну, наверное, самая такая творческая профессия, которая может быть. Но все равно я не сразу туда пошла. Я сначала этим занималась как хобби. И я пошла на полставки и просто для души занималась наукой. Зарабатывала я репетиторством в основном. И еще пробовала себя в актерстве, играла в театре. А потом поняла, что нет, все-таки наука все равно самая творческая. И самое, ну, это для меня лично, да, не хочу никого обидеть. И еще наука для меня, это, знаете, вот я чувствую, что именно в этой сфере я максимально использую вообще весь свой потенциал. И, кстати говоря, тоже вот, ну, какая-то связь, да, с наукой, ой, с наукой, с театром тем же самым. В театре есть сцена, на самом деле, в науке тоже очень много сцен. Это постоянно на конференциях, причем на международных, если ты, скажем, пытаешься куда-то двигаться, да. И на самом деле у тебя довольно много возможностей, помимо того, чтобы реализовать свои какие-то, свой ум, да, можешь еще реализовать себя как оратор и, ну, такой какой-то публичный деятель. В общем-то, мне кажется, наука — это, ну, там можно все.
1: Ну, супер, отличный получился финал. Вот. Мне очень понравилось то, что вы сказали. Подписываюсь под каждым словом. Мне тоже кажется, что наука очень творческая вещь. Конечно, в любой профессии есть рутина, но в науке вы можете заниматься... Это уникальная, на самом деле, такая штука, где ты получаешь финансирование, а делаешь то, что тебе интересно.
0: Я вот здесь, извините, перебью. Да, есть такое даже выражение, что наука — это когда ты удовлетворяешь свой интерес за чужие деньги. Но я думаю, что это надо на самом деле менять. Надо очень важно. И сейчас это меняется, мне кажется, когда ты делаешь науку не в стол, а именно для чего-то. Да. Может быть, практически не сейчас, а лет через 30, да, это будет практически применимо. Но сейчас очень сильно следят, допустим, в грантах за тем, чтобы ты мог объяснить актуальность своей работы, чтобы это было не наука ради науки. Это к чему-то продвинуло вообще в целом всех.
1: Да, это
0: и
1: тоже
0: научный прогресс.
1: Да, это тоже важное замечание. Я хочу поблагодарить нашу гостью. У нас в гостях была Елена Козырь, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории репродуктивной биотехнологии в селекции сельскохозяйственных растений Федерального научного центра овощеводства. Елена, спасибо большое, было очень интересно.
0: Спасибо большое, мне тоже было очень интересно.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: Реклама. Спорт — это движение. Спорт поддерживает организм, укрепляет мышцы и продлевает жизнь. Это чувство самоудовлетворения после тренировки. Это общение с такими же спортсменами. Это радость и веселье. Спорт – это жизнь. Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гомес, Джорди Альба, Лейнел Месси! Лейнел Месси does it again, he's superhuman! Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal, Spain, I'm sorry, dear, I don't believe it, what a goal we have just seen from Roberto Carlos, that is amazing.
4: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
3: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

карнавале, люблю вас очень. На карнавале вы мне шептали, да-да, шептали, я вас люблю.

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

ворот, где ты живешь, все льет и льет унылый дождь. Ему не лень, и он идет, который день, который год. И льются дожди, и время идет, но сколько ни жди, любовь не придет.

тут мне, спрошу у вас, я слышу нет, который раз. Брожу, как тень у тех ворот, который день, который год. И льются дожди, и время идет, но сколько ни жди, любовь не придет.

Сирень цветет у тех ворот, цветет сирень для тех, кто ждет, который день, который год, и льются дожди, и время идет. Но сколько ни жди, любовь не придет. Но если ты веришь,

холодный шторм, чем девятый вал. Синих глаз не мой упор, пылко он встречал. Не волнуйтесь, говорю, не кричите так, я ведь тоже вас люблю, славный мой моряк.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Реклама. Дом – это место, где тебя ждут. Где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях. Яндекс.Дзен. Говорит МСК. Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва. 94,8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва». «Говорит Москва». И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру».
0: Право знать. Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. Родные.

0: скажу, не скажу, не скажу, не скажу.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
3: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
4: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
5: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии – общественный деятель, солист группы «Корни» Александр Бердников. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

0: говорит Москва. Прогулки по старой столице. Родные песни.
1: Ваше благородие, госпожа разлука. Все мы с ней не встретимся, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов в сердце, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов в сердце, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Эх, не везет мне в смерти, повезет в любви.
0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Реклама.
2: Живя в большом мегаполисе, мы каждый день погружаемся в бешеный ритм дорожного движения. Помните, неважно, водитель вы или пешеход, взаимоуважение на дорогах – это залог вашей безопасности. Переходить дорогу в положенном месте, соблюдать скоростной режим и быть внимательным к знакам дорожного движения – это значит ответственно подходить к своей жизни и здоровью.
3: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
5: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
4: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
6: намеренного, неправедного и пагубного.
7: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты.
8: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Москва.
9: 94,8 FM.
10: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

без расстояния, на любой дороге в стороне любой, песни ты не скажешь, до свидания.

0: Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.
1: Смерть не хочет щадить красоты, ни веселых, ни злых, ни крылатых, но встают.

Люди в белых халатах отнимали у смерти слепой. И на свете тебя еще нет, и едва лишь откроешь глаза ты,

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. Родные.

0: Волчий, борзый конь.
1: Хорошо.
0: А ишак?
1: Хорошо.
0: А верблюд?
1: Хорошо.
0: Но олени лучше. Эй-эй!
2: Эй-эй!
3: За медведем где-то близ волк несется юркой.
4: Презирая рыжих лис, бродят чернобурки.
5: За спиной летит снежок, часто нарты скручи.
0: Юркий волк?
1: Хорошо.
0: Чернобурка?
1: Хорошо.
0: А медведь?
1: Великолепно, но олени лучше.
2: Эй-эй! Эй-эй!
0: Летом снега нет, друзья, а не то без лени. На концерты ездил я, только на оленях.
5: За спиной летит снежок, мчатся нарты скручи.
3: Есть трамвай.
1: Хорошо.
3: Есть метро.
1: Хорошо.
0: Есть троллейбус.
1: Хорошо,
0: но олени лучше. Эй-эй!
2: Эй-эй!
5: Нет толкучки, нет возни, скажем для примера. Нет борьбы за место, нет
0: милиционера.
5: За спиной летит снежок, мчатся нарты скручи.
3: Паровоз.
1: Хорошо.
3: Пароход.
1: Хорошо.
0: Самолет.
1: Великолепно, но олени лучше.
2: Эй-эй! Эй-эй!
5: Едем, едем по снегам, тропкой неисхоженной. Эх, тайга моя, тайга, север мой таежный.
4: За спиной летит снежок, мчатся нарты скручи.
3: Борзый конь?
1: Хорошо.
3: А ишак?
1: Хорошо.
0: А верблюд?
1: Верблюд, между прочим, так себе.
2: Но олени лучше. Эй-эй!
6: Говорит Москва. Прогулки по старой столице.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Шпаги звон, как звон бокала. С детства мне ласкает слух. Шпага многим показала, что такое прах и пух. Бжик, бжик, бжик, хоп! Уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу. Бжик, бжик. Уноси готовенького. Бжик, бжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Ну, кто на новенького? На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то прав. Поет и обо мне. Бжик, бжик, бжик.
1: Уноси готовенького.
0: Бжик, бжик, бжик.
1: Кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да. Кто на новенького? Юный друг в бою открытом, защитить готов все честь. И оружием забытым соверши святую весть. Ну, бжик, бжик, бжик, хоп! Уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик, хоп! Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Эй! Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та

0: сражаться с этими людьми. Мне померится бы силой, мне померится бы силой. Чёртом, чёрт меня возьми! Джик-джик-джик-пау! Носи готовенького! Джик-джик-джик-пап! Кто на новенького? Кто на новенького? Ну! Кто на новенького?
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Говорит Москва. 94,8.
1: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
1: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.
3: 94,8 FM.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Я хожу в хороший час заката у тесовых новеньких ворот.

может, ты случайно не женатый, ты, дружок, нисколько нету жизни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет родные песни. Нам есть что вспомнить. Родные песни.

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только моложе, не всегда мы себя узнаем. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая.

тебя. Нас тогда без усмешек встречали все цветы на дорогах земли. Мы друзей за ошибки прощали, лишь измены простить не могли. Ничто на земле

небесах отгорели зорницы, и в сердцах утихает гроза. Не забыть нам любимые лица, не забыть нам родные глаза. Ничто на земле не проходит бесследно. И

0: как искренно любили, как верили в себя.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
3: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
2: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
4: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
2: В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва, 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет. Песни.

седьмая волна, восьмая волна. Вот и опять в небо взлетая, светит луна.

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Пусть мама меня непременно найдет, ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети. Ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: А вы говорите, милит.
2: Я его что?
1: Тоже мне милит.
2: Рекламирует.
1: Да думайте о своей стране.
3: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
4: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
3: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

есть что вспомнить. Родные песни.

Лист к окошку прилипает, лист к окошку прилипает, золотой, золотой. Осень землю осыпает,

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

0: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

0: песни.
1: Никого не будет в доме, кроме сумерек. Один зимний день в сквозном проеме незадернутых гордин, незадернутых гордин. Только белых мокрых комьев быстрый промельк маховой, только крыши

нежданно по портьере пробежит вторжение дрожь, тишину шагами меря, тишину шагами меря, тишину шагами меря, ты как будущность войдешь, ты появишься у двери в чем-то белом, без причуд, в чем-то впрямь из тех материй, из которых хлопья шьют. Из которых хлопья шьют. Никого не будет в доме, кроме сумерек. Один зимний день в сквозном проеме незадернутых.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».
3: Главное, чтобы костюмчик сидел непринужденно, легко и вальяжно.
4: Все остальное, поверьте, не важно. Нет и не будет серьезнее дел.
3: Главное, чтобы...
4: Главное, чтобы...
3: Главное, чтобы костюмчик сидел. Главное, чтобы костюмчик сидел так, чтобы в жизни себе не простили
4: те, кто такого себе не пошили.

0: главное, чтобы костюмчик сидел. И как пошито могли показать вы, ведь для того и придуманы свадьбы. Главное, чтобы костюмчик сидел,
1: чтоб катыша еле-еле.
0: Гости на этот костюмчик глядели,
1: чтобы невеста, сомлев от пошива,
0: вдруг поняла, что она поспешила.
1: Главное, чтобы костюмчик сидел.
0: Главное, чтобы костюмчик сидел. Главное, чтобы костюмчик сидел. Главное, чтобы костюмчик сидел.
2: Говорит Москва. Прогулки по старой столице.

0: Москва.
1: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
2: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.

летаю в разные края. Кто же знает, где мы завтра будем? Дождик привожу в пустыню я. Солнце раздаю хорошим людям. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю, просто я работаю волшебником, волшебником. Ты идешь, идешь по январю, холодно, следы как многоточие. Хочешь, я с тобой заговорю? Руку дам и станет путь короче. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю, просто я работаю волшебником, волшебником. Мчатся годы, чувства торопя, душу наполняя легкой силой. Хочешь, некрасивую тебя сделаю, как Золушку красивой. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю, просто я работаю волшебником, волшебником.

думать о других немножко тоже. Вот мое простое волшебство. Может быть, и ты мне в нем поможешь. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю волшебником.

почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю. Просто я работаю волшебником. Волшебником.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

пробиваются трое на дорогах крутых. Верность дружбе храня, я прошу тебя, сердце,

жить. Обязательно нужно только в мире еще не затихли бои. Я прошу тебя, сердце,

говорит Москва, поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.